И не было нужды объяснять, что это значит, напоминая о композиторе и о персонажах его песен. Прошли годы, мать и Каспи любят. Он выступает, совсем недавно отметив свой юбилей. Его по-прежнему любят, песни исполняют, и он одна из центральных фигур израильской сцены до сих пор. На песнях мать и Каспи уже выросло несколько поколений, но есть новые люди, новые поколения, которым стоит рассказывать о таком голосе и о его обладателе, как мать и Каспи.

Мати Каспи – один из самых плодовитых и разносторонних израильских музыкантов последних десятилетий еще прошлого века. Но он прекрасно работает и сейчас, он выступает, несмотря на 75 лет, его ждут, и он действительно прекрасен. В ее творчестве Мати Каспи совершенно потрясающим образом продолжают до сих пор сочетаться различные направления от бразильской музыки, которую он прекрасно знает и очень любит, до балканской, от черного так называемого фанки до почти классической музыки, которую он любит. Сам он по себе превосходный певец, голос которого не узнать невозможно. Меломаны, конечно, всегда и везде услышат и узнают голос Мати Каспи, на каком бы языке он ни пел. И певец он одаренный, разумеется, но он еще и прекрасный гитарист и музыкант, который владеет большим спектром музыкальных инструментов, что очень важно для композитора. И вот эти черты, они проявляются в проектах Мати Каспи, когда он сотрудничает с другими артистами, а это происходит на протяжении практически всей его творческой жизни. Он играет, он поет, он аранжирует, участвует в качестве продюсера. То есть вот этих всех творческих направлений у него много, и это отлично.

Если говорить о творческом пути Мати Каспи, о том, когда он начал учиться, то уже с 10 лет он стал играть на пианино в консерватории на Арии. Обучение продолжалось 6 лет, но Каспи всегда говорит, что он, собственно, учился без усердия особого. И его отец, он уделял много внимания, заставляя его играть на пианино. Как вы понимаете, это только пригодилось. Ну а потом, в 16 лет, он принял участие в конкурсе молодых талантов на радио «Голос Израиля» и записал через год свою первую песню. Она называлась «Лейцан Кипурим». Потом, как очень многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, Мати Каспи служил в армии, служил в военном ансамбле Южного округа. Именно там, собственно, и началась его блестящая музыкальная карьера для первой программы ансамбля «Земер Бедаром». Это был 68-й год. Он сочинил сразу две мелодии, спел с дуэтом, с коллегой по ансамблю. И уже следующая программа была записана на пластинку. Там были представлены многие песни, ставшие хитами того времени. А Каспи, который является обладателем глубокого и очень красивого баритона, стал петь все больше и больше. И, разумеется, от этого стало лучше не только самому ансамблю, но и постепенно тем, кто обратил внимание на молодого музыканта.

Во время войны судного дня Мати Каспи с другими артистами выступал перед солдатами в Суэце, разумеется. Потом с певицей Натаниэлой они записывали для «Голоса Израиля» совместную версию песни, которую Каспи сочинил к песенному фестивалю «Шир Айона» на слова «Шимрит Ор». И вот на том самом фестивале Мати Каспи выступил с популярнейшим тогда трио «Шоколад Мента Мастик», исполнив свою мелодию «Ноах» на слова Юрама Таарлева «Ной». Песня эта, я думаю, не могла пройти мимо нас с вами. Давайте ее вспомним. «Ноах».

Если вы захотите увидеть молодого Мати Каспи и что он успел делать, когда-то он, Гади Орон и Яков Ной образовали в рамках армейского ансамбля трио толстяков. Сам Каспи никогда таковым не являлся, но название забавно. После освобождения из армии это трио стало называться «Лё эхпат лаэм» – «Им всё равно». Так что с чувством юмора было всё в порядке. Надо сказать, что в составе этого коллектива Каспи записал только одну пластинку, это 1971 год. И уже покинув трио, Мати Каспи понимает, что надо продолжать работать, чтобы все больше и больше выходить вперед. Он стал работать над музыкальными спектаклями, и вот тут он знакомится с человеком, который для него стал и другом, партнером и, конечно, помощником. Работа эта привела к знакомству с прекрасным Шломо Гронихом. Он стал его действительно близким другом и соратником в последующие годы. Они создали много потрясающих песен, музыки, чувствуя друг друга на расстоянии. И в это же время Каспи, конечно, уже записывает отдельные песни как солист.

Наряду с серьезной музыкой, даже с музыкой симфонической и классической, которую создавал Мати Каспи, с его выступлениями, которые были выдержаны в минорной тональности, что свойственно ему и сейчас, в нем всегда была еще и другая сторона. Это слышно по его песням до сих пор, по песням, которые он написал давно и которые поет страна. Эта сторона была полна легкого, красивого и тонкого юмора. Это потом стало проявляться в песнях, которые он стал писать и себе, и другим, как, например, «Песни для детей», «Песни для Яффы и Аркони», на слова Эуда Манора. Собственно, с Эудом Манором их они были настоящими друзьями и создали очень много песен очень разного направления. Кроме того, как я уже сказала, Мати Каспи всегда был поклонником южноамериканской музыки, и был создан целый альбом на стихи Эуда Манора, адаптации песен южноамериканских. Очень много было того, что придумывали Эуда Манор и Мати Каспи, который приезжал в Беньямину к Эуду Манору, и они находили еще один ход и еще один шаг для того, чтобы появиться следующему шедевру, который потом распевала вся страна.

Из особенных работ Мати Каспи я бы еще отметила специальные пластинки, которые Мати Каспи создал на музыку Саши Аргова. Они назывались «Мати Каспи поет Сашу Аргова» и «Матитьяу» и «Александр», то есть полные имена их обоих. Каспи восхищался Сашей Арговым, говорил, что хотел бы писать так, как он. И в некоторых песнях этого альбома они успели выступить вместе. Каспи пел, Аргов аккомпанировал его на пианино. Интересные были и дальше работы. Очень красивая была песня «Яльдутияшния», «Мое второе детство». А вот я бы хотела еще напомнить вам работу Мати Каспи, его дружбу с таким коллективом, как «Пригороды», «Апарварим», которых я очень люблю. И Мати Каспи просто чувствовал их музыку. У них была тоже своя любовь, например, к южноамериканской музыке, хотя у них просто были альбомы, где эти замечательные гитаристы и вокалисты показывали, что они могут и какие мелодии со всего мира и песни, соответственно, адаптированные в Израиле, они дарят дальше уже израильской публике. И вот с Парварим Каспи выступал с концертом из как раз южноамериканских песен, который вышел в альбоме «Песни любви издалека» «Шир Ава Мерахок».

Что касается Шлома Грониха, то сотрудничество Мати Каспи и Шлома Грониха выразилось не только в песнях, но и даже в их совместном шоу, которое называлось «Позади звуков» «Мэхэ Ацлилим». И песни, которые они создали, на мой взгляд, слушать их очень-очень важно даже сейчас, спустя десятилетия. Одну из них вы сегодня услышите. Она называется «Рисунок», знаменитая песня под названием «Циюр».

Его первый альбом, собственно, назывался вполне логично «Мати Каспи». В него входили известные песни, но в него вошли и новые записи, в том числе «Веотах», «Ноах», о котором я говорила, и вторая его пластинка, которая вышла в 1976 году, тоже под названием «Мати Каспи», она включала суперхиты, как песня «Хине-ине», которую вы знаете, и сегодня она звучит в нашем эфире, как знаменитая песня «Мати Каспи. Вечный союз» «Брит Олам», которая просто сразу стала классикой израильской песни, такая композиция, как «Эйн Шалва» или «Я не знал, что ты уйдешь от меня». И вообще, еще раз хочу сказать, что несмотря на то, что это был всего второй его пластинка, второй альбом, очень виден был его диапазон, его интерес к музыке разной, к разным музыкальным жанрам. То есть это могло быть музыка в жанре боссановы или самбы, что проявлялось и потом. Это мог быть блюз, который он очень любит. Это могла быть музыка больше в классическом направлении, действительно классической музыки. И это интересовало огромное количество и зрителей, и критиков, и коллег Мати Каспи по музыкальному цеху, которые обращали на него внимание, и он дальше был счастлив работать с ними, потому что ему было интересно, чтобы его песни пел не только он сам. Он не раз говорил об этом, а потому у Мати Каспи есть так много интересных дуэтов, либо кавер-версий, исполняемых другими замечательными певцами. Когда был очередной конкурс Евровидения в конце 70-х. Эуд Манор и Мати Каспи послали на Евровидение песню под названием «Эмор Шалом». Вы ее, конечно, слышали в исполнении все той же группы «Шоколад Мента Мастик». Песня, кстати, тогда заняла 6-е место. Это был успех. Успешным для Мати Каспи был альбом «Сторона Алиф, сторона Бет». Он содержал песни, ранее записанные другими артистами, а вот здесь их исполнил сам Каспи, а не наоборот, как потом начало происходить. И здесь была песня Хава Альберштейна и Элиэзера бен Иуда, и «Кмо Гальгаль», которую в свое время исполняла Офра Фукс, и «Шира Юна» Натаниэла, о которой говорила. В этот же период Мати Каспи продюсировал очередной хороший, очень добротный альбом и даже шоу под названием «Эрец Тропит Яфа». Это еще одна песня, которую потом распевала вся страна. После этого Израиль именно и захлестнула волна бразильской музыки. В этот альбом вошли написанные Эудом Манором ивритские версии бразильских песен.

нашей страны можно назвать Арика Эйнштейна. Следующие два имени – это Шломо Арци и, конечно, Мати Каспи. Эти три голоса, они столпы во всех отношениях. Это не пафос, это не банальность, это факт. Эти голоса, их творчество, их огромные таланты уже принесли Израилю такое количество прекрасной музыки, прекрасных песен, совершенно в разных жанрах, от действительно музыки классической, симфонической, поп, этно, фанк, джаз, блюз, до песен детских совершенно потрясающих, военных, конечно, патриотических, очень разных песен. И, конечно, прекрасно, что песни Мати Каспи знают, любят очень разные поколения. Его песни всегда нравились его коллегам Оши Кулеви, Хавель Бештейн, Нурит Галерон, Юди Травиц, Галя Тари, Арику Синаю, Шошани Дамари, Мейру Банай. Он признан. И он сейчас работает, и он поет. И это прекрасно. Мати Каспи в нашем эфире.

0: Ураган Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «Девять жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Добрый день, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Очередное путешествие. Хочется предложить вам очень разные истории написания тех или иных песен, композиции. Одним больше лет, другие еще относительно молоды. Очень разные жанры. Мне кажется, тем интереснее сравнивать. Тут я не берусь, тут, наверное, это и не нужно. Просто желаю вам наслаждаться неплохой музыкой разных направлений. Если что-то откроете для себя, буду очень рада. Если вы вспомните что-то, и это перенесет вас в какие-то годы 60-е, 80-е, вы найдете в своих воспоминаниях что-то ценное для вас, тем более буду рада и этому. Итак, мы начинаем. Давайте начнем. А, да, кстати, можете подпевать. Можете танцевать, это только приветствуется. Начнем с «Танцующей королевы», как писали на русском языке, на ярлыках, на пластинках. Когда это диско, самое настоящее, отправилось в триумфальное шествие по нашей планете, участники группы «Абба» решили, им обязательно нужно записать композицию в популярном стиле. И вот именно так и появилась на свет песня «Dancing Queen», которая просто покорила хит-парады многих стран, которая до сих пор остается очень популярной песней, невероятно популярной даже после спада вот того диско-бума и превратилась в настоящий стандарт музыки танцевальной. Авторами Dancing Queen стали Бьорн Ульвиус и Бенни Андерсон. По традиции они часто работали вместе, а также менеджер группы ABBA Стиг Андерсон. Искать особенно глубокий смысл в тексте этой всем известной песни, одного из, наверное, самых известных хитов группы ABBA, шведского квартета, вряд ли стоит. Но в этой песне идет речь о девушке, которая становится королевой танцпола. Почему бы и нет? Все замечательно. Одна из поющих леди, а именно Фрида, вспоминала, что когда впервые услышала музыку Dancing Queen, не могла сдержать слез. Это было еще до того, как мы с Агнетой спели. Я просто услышала музыку и поняла, что это была абсолютно лучшая песня, которую когда-либо исполняла ABBA. Агнета высказалась об этой песне, в общем, в том же духе. «Часто бывает, — говорила Агнета, — тяжело определить, что станет хитом. Dancing Queen была исключением. Все мы знали с самого начала, это будет грандиозно».

Поскольку мы с вами совершаем путешествие, посмотрите, как группа Абба записала эту же песню для своего испанского альбома, для пластинки «Спасибо музыке», «Gracias por la música» 80-го года, испанская версия.

Dancing Queen до сих пор входит практически во все популярные рейтинги лучших треков, формату которых она соответствует, и, разумеется, представлена в списках 500 величайших песен всех времен от Rolling Stone, знаменитый рейтинг, знаменитый список. А мы переходим к истории следующей композиции. Американская певица Donna Summer. Вспомним ее. Отнюдь не была в тот момент уверена в успехе песни, о которой идет речь. Зато Брайан Ино, впервые услышав композицию, назвал ее будущим клубной музыки. Собственно, она ею и является. Интуиция в тот момент подвела знаменитую певицу, но, к счастью, чутье не изменило продюсеру. Композиция просто произвела революцию в музыке мира диско и определила направление развития этого жанра и помогла многим молодым тогда музыкантам находить свое направление. Ну, а тем, кто просто любил танцевать, ох, как это часто звучало на танцполах. С авторами этой песни были сама Donna Summer, продюсер Джордж Мордер знаменитый и режиссер звукозаписи Пит Белотте. Он также сотрудничал и с Элтоном Джоном, и с Клиффом Ричардом, и с Тиной Тернер. То есть человек был очень чувствующий и понимающий, что необходимо в этой ситуации. Был использован и синтезатор, как же без этого в музыке диско, чтобы придавать песне футуристическое ощущение. Придумали новый способ наслаивать уровни звука друг на друга, рассказывали авторы, чтобы их синхронизировать далее эти звуки в треке. Мы при этом понятия не имели, что он будет звучать настолько особенно. И никогда не считали с самого начала этот трек выдающимся, но увидели обратную ситуацию, увидели отклик и, конечно, то, как мир стал танцевать под песню «I Feel Love» Donna Summer.

Ну что, продолжаем наше путешествие. Переходим к самой настоящей классике, на мой взгляд. Эту композицию многие считают величайшим творением Фредди Меркьюри и группы Queen. Необычайная во всех отношениях композиция является, наверное, одной из самых загадочных песен в истории рок-музыки. И уже десятилетиями меломаны пытаются разгадать и смысл текста. Критики восторгаются очень гармоничным сочетанием жанров, в которых написана эта песня. Даже сложно сказать, они просто песня на самом деле. Казалось бы, выбранным жанром даже странно быть сочетаемыми в одной и той же композиции, в одном произведении, но все уживается. О том, что называется «Богемской рапсодией», сложено столько мифов, столько легенд. Песни вызывают вопросы, которые касаются и названия, и отдельных фраз, если мы говорим о переводах, о подстрочнике, чтобы разобраться, что там происходит. О персонажах, об образах этого произведения. В истории этой песни были даже скандалы и невероятные достижения. Она становилась источником вдохновения для других рок-групп, для писателей, для поэтов, для режиссеров, для людей искусства, вдохновляя их каким-то образом, по каждого по-своему. И это действительно стало грандиозным произведением великого Фредди Меркьюри, достойного изучения и сейчас, спустя уже столько лет после его ухода из жизни. Слова и музыку написал Фредди Меркьюри, это был 1975, уже далекий год, хотя друзья вспоминали, что наброски появились даже в конце 60-х. Записи он делал на обрывках бумаги, телефонах, справочниках, и песня, как вы понимаете, появилась много позже. Сам же Фредди Меркьюри рассказывал достаточно туманно о песне «Богемская рапсодия». «Рапсодия не возникла просто ниоткуда», — говорил он. «Я проводил некоторые исследования, хотя она и иронично является пародией даже на оперу. Я думаю, что те, кто слушали эту песню хотя бы раз, это поняли, это запомнили. Я точно никогда не говорил, что являюсь фанатом оперы и знаю не все. Пару слов о названии. «Богемская рапсодия», по всей видимости, на русский язык следует переводить скорее как «богемная рапсодия», а распространенный вариант «богемская» является ошибочным. Вряд ли Фредди имел в виду регион Чехии, который называют Богемией. Скорее, он подразумевал богему, мир вольных художников и музыкантов. В общем, действительно, это произведения из тех, что в любом случае заставляют фантазировать, думать, раздумывать, разгадывать. И давайте ее просто услышим, эту рапсодию. Добавлю, что только после смерти Фредди Меркьюри участники группы Queen договорились не давать толкований этому произведению в интервью. В частности, Брайан Мэй говорил, Фредди был очень сложной личностью, беспечным, веселым, с виду он в глубине души скрывал неуверенность в себе и проблемы восприятия жизни, которые шли с детства. И он никогда не объяснял слова композиции, но, думаю, в эту песню он вложил много личного. Они так и сделали. Группа Queen потом не объясняла, что думал Фредди Меркьюри, но наслаждаться этой песней стоит.

Удивительное произведение. Добавлю, что, разумеется, «Богемская рапсодия» вошла в список лучших композиций всех времен и была включена и в зал, конечно, славы Грэмми, возглавила рейтинг любимых песен британцев. Надо сказать, что во время записи именно этого произведения Фредди Меркьюри играл на том же пианино, который использовал Пол Маккартни в записи песни «Эй, Джуд». Это факт, и это интересно. А вот многие знатоки творчества группы Queen говорят о том, что упоминание Галилея в тексте песни может быть шуткой в адрес Брайана Мэя, участника этой группы, который увлекается астрономией. Это тоже очень интересно. И забавно, что в Великобритании эта песня сместила ее, эту песню, с первой строчки чартов, композиция, но ненадолго, группы ABBA, о которой мы сегодня говорили, под названием «Мамма Мия». И почему это показалось забавным меломанам? Потому что в тексте этой рапсодии есть строчка «О, мамма Мия, мамма Мия». Ну, вы слушали только что сейчас, и вряд ли забыли. Поэтому очень было интересно, что именно эта песня сместила ненадолго, но все-таки вот это произведение Фредди Меркьюри. Очень интересно, на самом деле, получилось. Ну, а Фредди Меркьюри и группе Queen совершенно естественная благодарность за такой шедевр, необычный, красивый и запомнившийся до сих пор. Следующая наша тема и путешествие. В современной музыке есть несколько известных произведений под этим же названием. Переводится на русский следующим образом. «Насколько сильна твоя любовь?» Речь идет об истории песни, которую в 70-е годы сделала просто международным хитом замечательная британская группа The Bee Gees. Все начиналось с телефонного звонка от продюсера Роберта Стигвуда. Он попросил группу The Bee Gees сочинить несколько композиций для фильма под названием «Лихорадка субботнего вечера», над которым он работал. Музыканты предоставили ему 5 песен, в числе которых была и та, которую вы услышите. С авторами песни значатся все участники коллектива. Сам же Уивер рассказывал о работе над этой песней так. «Как-то утром мы с Барри, мы говорим об участниках Bee Gees, были в студии вдвоем. Он сказал: возьми самый прекрасный аккорд, который ты знаешь. И дальше я просто играл, подбрасывая ему аккорды, а он все твердил: нет, не такой и не такой. Я продолжал в том же духе, и вдруг он сказал: да, этот подойдет. И мы начали с того места. Затем я сыграл что-то еще. Порой я следовал мелодической линии, которая уже была, порой уводил его в другом направлении. И на каком-то этапе к нам присоединился Робин. Следующий участник коллектива Bee Gees, потом появился еще один, Элби, и как раз я играл обращение аккорда, а он сказал: о нет, думаю, здесь уместно не это обращение, а вот это. И в итоге весь коллектив добился того звучания, который им подходил всем. Группа Bee Gees получила за эту композицию премию Грэмми в категории «Лучшее вокальное поп-исполнение дуэтом или группой». И, как и предыдущие коллективы и песни, о которых мы сегодня говорили, она тоже вошла в список 500 лучших песен, величайших по версии читателей журнала Rolling Stones, и британцы назвали ее просто любимым треком группы Bee Gees. «Насколько сильна твоя любовь?»

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Именно сюрпризы для меломанов. Я хочу, как меломан, вам напомнить историю одной популярной песни. У нее долгая дорога, она даже пришла в свое время в мир КВН к одной из команд. Так вот, песню эту написал Зденек Навратилов. И исполнял эту песню Иван Младек и его группа «Банджо Бэнд». Это был 1977 год, композиция вышла на отдельном миньоне вместе с еще одной песней, а потом уже и в составе студийного альбома группы «The Banjo Band». В 1978 году на чехословацком телевидении, я специально говорю чехословацком, поскольку не чешском тогда это было, а именно чехословацком, был уже выпущен знаменитый видеоклип на песню, которую вы сейчас услышите. Она потом стала очень популярна, потом стала еще более популярна. В начале 2000-х в Польше и Венгрии в течение нескольких месяцев она держалась в хит-парадах местных радиостанций. Видеоклип стали вновь пересматривать. Он стал просто интернет-мемом в разных странах, в Австрии, Польше, Венгрии, России и других странах из-за своего необычного звучания и музыкального, и языкового для аудитории, которая просто не знакома с языком оригинала. И вот с января 2008 года эту песню, потом клип конкретно, просматривали просто миллионы пользователей в интернете, выкладывали потом пародии на эту песню, ремиксы этого клипа, что, в общем, не удивляет, как бывает в жизни подобных каких-то произведений, песен, написанных совершенно в разные годы. Они не обязательно должны быть веселыми, но эту песню мы запомнили. Что касается КВН, то в 2009 году в рамках четвертьфинала высшей лиги КВН команда «Станция спортивная» исполнила тогда песню, затронув современные проблемы высшего образования, именно на эту музыку. Давайте вспомним песню, которая на самом деле переводится как «Ёжин с болот». Ёжин — это имя. Некто с болот, который пугает всех вокруг. Давайте вспоминать. «Ёжин с бажин», «Банджо Бэнд». Чехословакия тогда, 1977 год.

Вот так. Думаю, вспомнили знакомую мелодию, безусловно. Так, следующее. Если вы смотрели культовый фильм «Криминальное чтиво», наверняка помните и танец главных героев Винсента и Мии под композицию «Поживем, увидим». Она так переводится на русский. Чака Берри. К знаменитой сцене из шедевра Квентина Тарантино, который, кстати, напомню, живет в Израиле сейчас, мы вернемся. Давайте вспомним, как была вообще написана эта песня, которую иногда называют «Юношеская свадьба» или даже «Селави». Чак Берри сочинил ее в начале 60-х, когда, представьте себе, отбывал срок в тюрьме. Его посадили за определенную причину, я не буду в данном случае ее оговаривать, это не цель нашей программы. Вот. И в этой песне рассказывается о юных молодоженах, которые после свадьбы остаются и задорными, и молодыми душой. Они питаются дешевой едой, они без конца слушают музыку, они танцуют, не жалеют денег на развлечения. Ну, а родителям остается только вздыхать и надеяться, что дети когда-нибудь повзрослеют и наберутся ума, разума. Вот та песня, под которую танцуют герои фильма «Криминальное чтиво», и делают это совершенно замечательно. Джон Траволта и Ума Турман, напоминаю, были теми, кто это все сделал. Напомнили ту композицию Чака Берри и сделали совершенно невероятную композицию эту, под которую стали танцевать все. Публика обратила внимание на жанр, на твист, на то, как можно танцевать, а Квентин Тарантино умел снимать это так, что Джон Траволта и Ума Турман просто стали звездами еще большими. Итак, песня, которая пришлась по душе зрителям, на многие годы стала просто обязательной частью программы корпоративов, свадеб, танцполов, и песня «Поживем, увидим».

Следующая тема. Песня, которую музыкальные критики единогласно называют одним из лучших произведений британской рок-группы Coldplay. Она появилась на свет во время студийной работы над альбомом второго дискографии этого коллектива. Композиция родилась из небольшого рифа для клавишных инструментов, который сочинил Крис Мартин. Он же сыграл песню остальным участникам этой группы, когда они уже отобрали большинство треков, записей для будущей пластинки. Было 10 песен для альбома, и затем как-то поздно вечером появился Крис, рассказывают его коллеги, и написал песню «Clocks» на фортепиано. Песня эта стала настолько интересной, настолько красивой, и в итоге была в декабре 2002 года издана синглом отдельно, который поднялся на 9-ю строчку британского хит-парада, который живет до сих пор. И песню на все лады расхваливали музыкальные издания, знаменитые критики. И в итоге в 2004 году эта песня была удостоена премии Грэмми в номинации «Запись года». И тоже она часть того самого знаменитого списка журнала Rolling Stones 500 величайших композиций всех времен. Так что, как говорили участники группы Coldplay, они все вспоминали, что сразу распознали в песне «Clocks» будущий хит.

Как вы понимаете, мы начали сразу с испанской версии знаменитого хита «Hello, Dolly», которая стала, кстати, самой известной песней Луи Армстронга. 64-й год, и песня поднимается до первого места в знаменитом хит-параде, сбрасывая оттуда «Can't Buy Me Love», песню «Beatles». И после этого началось сумасшествие. Песню переводили, песню пели, как есть на английском языке. Пели певцы, которые работали совершенно в разных жанрах, в разных направлениях. Играли и делали совершенно разные версии оркестровые, делали очень разные аранжировки. То, что вы слышите сейчас, это голос Петулы Кларк, которая пела это и на испанском, и, разумеется, на английском языке. Я просто хочу показать вам большую разницу в подходе и исполнении. Я вам дам сейчас услышать дам возможность эту услышать еще один фрагмент, а потом назову, кто это.

0: вдаль. В этой жизни было многое давно. Да разве мы...
1: Это Татьяна Шмыга, уважаемые радиослушатели. Запись, безусловно, редкая.

Интересно, что в декабре 1963 года, когда вообще появилась эта песня, ее создавали в целях создания рекламы для мюзикла, премьера уже которого была назначена на январь следующего 1964 года. И Луи Армстронг по инициативе своего продюсера записал демо-версию этой песни. И, как вы понимаете, премьера была более чем успешна. Что касается исполнителей, их просто огромное количество. Песня получила премию Грэмми как «Песня года». Что касается Луи Армстронга, он получил тоже премию Грэмми за лучший мужской вокал. Она стала джазовым стандартом, многократно исполнялась, записывалась очень разными, на самом деле, исполнителями, разными по своей сути. Их просто привлекала эта тема, эта музыкальная тема. То есть это могла быть Кэрол Ченнинг, а это первая исполнительница роли Долли в том самом мюзикле, которая записала свой собственный вариант под названием «Hello, Lyndon». Это была Элла Фицджеральд, это, конечно, был Дюк Эллингтон со своим оркестром, Бенни Гудман и Фрэнк Синатра. В Советском Союзе свои варианты исполняли Муслим Магомаев и Эмиль Горвиц, и много-много другие. Я хочу напомнить еще один особенный вариант, хотя бы потому, что это поют мать и дочь. И это очень ценно, потому что это Джуди Гарланд и Лайза Минелли.

0: Танго Астора Пьяццоллы. Он записал это и издал в 1974 году. Название он дал от двух слов. Танго само по себе, что символизировало переход Астора Пьяццоллы от классического танго в новое танго. И свобода, либертат. Это потрясающей красоты танго. Либертанго.
1: И коллектив, который хранит танго, но делает его чуть современнее. Otros Aires.

from the bars. Get out of here.

0: Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
1: Программа наша подошла к концу. Надеюсь, вы не скучали и путешествовали вместе со мной, сами по себе. И оставляю вас с одним замечательным дуэтом, который в свое время просто перевернул мир. Саймон и Гарфанкель. И те самые звуки тишины. Всего доброго.

и будто вняв моей мольбе, и в это мне хотелось верить, спустя минуту в нашем сквере.

дальний слышится гудок. Рельсы шепчутся о чем-то. Пассажирский или товарный, им пока не угадать.

безразличный примем вид, или лучше беззаботный, будто и взаправду поезд, электричка, товарняк.

едем, едем незаконно. В завтра светлое свое. Значит, поезд вон какой. Где там нижняя подножка? Ну, привет, пацан губастый. Мы прорвемся, но держись. Ты упрись в нее ногой. Да всерьез, не понарошке. Незнакомое опасно. Эта штука, парень, жизнь. Пролистает паровоз пару верст, намотает их на оси колес. Перепуталось там все, не сошлось. Натянулось, напряглось, порвалось. И клочками унеслось паровоз. Так и катится состав, как мелодия под струны. Все, что крупно, все, что мелко, есть и топливо, и груз. Эй, в машине не устал? Видишь, и не так уж трудно вовремя заметить стрелку, вовремя запрятать груз.

не точка. Вон полянка, где лежал ты, мимо окон поплыла.

звездам, а где-то там любится, а где-то там верится, а где-то там счастливо живется, а где-то там любится, а где-то там верится, а где-то там счастливо живется.

как на земле любится, как на земле верится, как на земле счастливо живется, как на земле любится.

А когда затихают, наконец, города, умастившись в ладонях своих площадей, в полусонной ночи возникает звезда и глядит неотрывно на планету людей. И тогда собираются звуки земли от

Никто не проходит мимо, а только насквозь, на вылет. Нескладна картина мира, и пазл сложить не выйдет. Лишь боль и любовь со мною, и войны —

разумеется, совесть – это нравственная категория, позволяющая безошибочно отличать дурное от доброго. А как же быть, когда идет игра? Партнеры врут, блефуют кто как может, и для победы правды и добра тебе соврать необходимо тоже. То как же быть тогда, и как же быть тогда, и как же быть тогда? Я не знаю. Я ведь только говорю, что совесть – это нравственная категория, позволяющая без ошибок. А как же быть, когда идет борьба за идеал и лучшие надежды? Ну а в борьбе нельзя без топора. А где топор, там щепки неизбежны. И как же быть тогда, и как же быть?

Безумен, кого судить? За что судить? Кому судить? Я не знаю, я только знаю, что суд.

маленьком укромном уголке, где-то на окраине души, посиди немножечко в теньке.

забыть. Небольшой односерийный, черно-белый и о прошлом, где все живы и здоровы, и тебе немного лет, и знакомая фигурка в сарафанчике в горошек.

Красивый и отважный, но он игрушкой детской был, ведь был солдат бумажный. Он переделать мир хотел, чтоб был счастливым каждый, но над кроваткой все висел, ведь был солдат бумажный. Он был бы рад в огонь и в дым за вас погибнуть дважды, но потешались вы над ним, ведь был солдат бумажный. Не доверяли вы ему своих секретов важных. А почему? А потому, ведь был солдат бумажный. А он судьбу свою кляня, нелегкой жизни жаждал, и все просил огня, огня, забыв, что он бумажный. В огонь, ну что ж, иди, идешь. И он шагнул однажды, и там погиб он не за грош, ведь был солдат бумажный.

0: В Израиле 7 часов. Сегодня понедельник, 17 августа 2026 года. Четвертый день месяца Илюль, 5786 года, Арбаба Илюль, Тавшин, Пейвав. Вы слушаете радиостанцию Кан Река, в эфире выпуск новостей, у микрофона Олег Клоц. Встреча Джареда Кушнера с представителями Хамаса в Каире. Палестинский источник сообщил вчера вечером корреспонденту КАН Элиору Леви, что стороны обсудили условия Вашингтона для интеграции организации в политическую жизнь и ее участие в будущих выборах. По данным источника, на встрече рассматривались механизмы трансформации Хамаса исключительно в политическое движение ради получения международного признания. Представители организации потребовали от Кушнера гарантии безопасности на период выборов, в частности, прекращение точечных ликвидаций в секторе Газа и арестов на Западном берегу. Кроме того, Хамас потребовал отвода сил Цаалек-линии, которая оставляет под контролем Израиля около 40% территории сектора. Тем временем в оборонном ведомстве Израиля готовится к тому, что США потребуют прекратить удары по Газе в рамках давления с целью перейти к реализации следующего этапа. За сутки до прибытия Джареда Кушнера и Николая Младенова на встрече с премьер-министром Нетаньяу ВВС Израиля дважды атаковали цели в секторе. Источники в системе безопасности сообщили корреспонденту КАН Итаю Блюменталю. Израиль настаивает на том, что следующий этап и прежде всего восстановление Газы начнется только после полного разоружения Хамаса. Что касается отвода войск за желтую линию, то этот шаг будет рассматриваться лишь после того, как внешние наблюдатели подтвердят отсутствие там террористов и инфраструктуры Хамаса. Согласно новому опросу, опубликованному новостной службой КАН, партия Ликут во главе с Нетаньяу и партия Яшар под руководством Айзенкота идут вровень. Обе набирают по 23 мандата. Партия Беяхат Нафтали Беннета получает 14 мандатов. Сразу три партии от Смайудит, НДИ и Адемократим берут по 10 мандатов. У Ядата Тора 8 мандатов, у ШАС 7, у Блока Хадашталь 6, у РАМ 5, у Цанута Датит 4 мандата. В сумме партии действующей коалиции набирают 52 мандата. В вопросе о том, кто больше подходит на пост премьер-министра, Гади Айзенкот опережает Бенямина Нетаньяу 41% против 36%. Сегодня в 10 часов в партии Ликуд стартуют праймерис. Согласно последним опросам института Кантар под руководством Дуди Хасида, 43% респондентов недовольны бронированием мест в предвыборном списке, которое проводит Бенямин Нетаньяу. Одобряют эти шаги лишь 18% опрошенных. На вопрос о том, кто должен занять первое место в списке вслед за Нетаньяу, лидирует депутат Тали Готлиб, у нее 9%. Далее идут министр Ерив Левин 6%, а также спикер Кнессет Амир Охана и министр Эли Коэн по 4%. Готлиб также лидирует по вопросу о том, кто лучше всего выражает ценности партии, у нее 10%. У Левина 6%, у Оханы 5%. При этом 19% участников опроса полагают, что высокое место Готлиб в списке может навредить шансам Ликуда на победу на выборах. В отношении министра Мири Регев такого же мнения придерживаются 9%. Пресс-секретарь Ликуда Гай Леви выразил надежду, что сегодня будет сформирован, по его словам, победный список. Сегодня 142 тысячи членов Ликуда придут проголосовать и определить, как будет выглядеть список, который возглавит государство Израиль в ближайшие годы. Это победный список, единственный под руководством премьер-министра Бенямина Нетаньяу, способный выполнить все задачи и одержать победу на всех фронтах в Газе, Ливане и Иране. Единственный список, который не допустит создания правительства, зависящего от братьев-мусульман, сказал пресс-секретарь партии Ликуд. Расследование исчезновения Мали Илиэль Яломи обошлось полиции, по ее оценкам, примерно в 1 миллион шекелей. Корреспондентка новостной службы КАН Адат Гринберг сообщает, что расследование потребовало от полиции значительных ресурсов, включая привлечение бывшего гражданского персонажа Цааля, участие сотен полицейских, а также открытие оперативных штабов в Израиле и за рубежом. Юристы отмечают, что государство вправе потребовать возмещения расходов, и раньше подобные иски уже подавались. Однако в этот раз предъявлять счет матери и дочери, похоже, не планируют. И в завершении выпуска о погоде.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня и завтра небольшое постепенное похолодание, в основном в горных и внутренних районах страны. В среду и четверг постепенное повышение температуры. Сегодня в Иерусалиме и Цфате 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33 и в Эйлате до 40 градусов. Высота волн в Средиземном море до 140 сантиметров. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля и 95 огород. Курс евро 3 шекеля и 41 огора. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека 8 часов. Всего доброго. Шалом. Миирушалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 7:06 в Израиле. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире ежедневный выпуск программы «Тема дня». Сегодня проходит праймерис в Ликуде. Более 120 кандидатов поведут борьбу за место в предвыборном списке. На сей раз борьба будет особенно напряженной, так как число реальных мест крайне ограничено. Поговорим на эту тему. Поговорим мы о визите на Ближний Восток специального представителя США Джареда Кушнера. Накануне он встречался с главой Хамаса Халиль Эль-Хайей. В Израиле недовольны самим фактом этой встречи. В Ливане растет напряженность. Почти в полный голос говорят о возможном полномасштабном противостоянии между Израилем и Хизбаллой. Меняется ли статус-кво на Храмовой горе? Накануне впервые за много лет евреи помолились там открыто с молитвенниками в руках. До сих пор подобное было невозможно. И еще немного о предвыборной кампании. Глава ЦИК судья Ноам Солберг принял решение, ограничивающее возможности партии мобилизовывать избирателей в день выборов. И об этих и других темах мы будем говорить в ближайшие два часа в нашем сегодняшнем эфире. Прежде чем перейти к газетам и к нашим собеседникам, несколько слов о программе передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 17 августа. Программа «Тема дня» продолжится до 9 часов утра. В 9:05 «Доброе утро, Израиль», ведущая Таня Барская. В 11:05 «Открытый микрофон». Клинический диетолог доктор Ольга Раз в программе «О здоровом образе жизни». В 15:05 музыкальная программа под редакцией Тани Барской. В 16:05 авторская программа Игоря Харифа. В 17:05 особый случай, редактор и ведущий Яна Брискман. В 18:05 программа «На пике событий». Ее сегодня проведет Арик Эльман. А с 22 до полуночи ночная смена под редакцией Тани Барской. Это программа передач, которые выйдут в эфир на волнах нашей радиостанции, радиостанции Канрека, сегодня в понедельник, 17 августа. Как обычно, уважаемые радиослушатели, мы приглашаем вас принять участие в нашей сегодняшней программе. Для этого заходите на нашу страницу, на страницу Канрека в социальной сети Facebook. Вопрос, который мы вам задаем сегодня, касается того, что происходит на Храмовой горе. Там, как мы уже сказали, накануне, по сообщению газеты «Гаарец», впервые состоялась молитва, участники которой могли держать в руках молитвенники, не должны были молиться тайно, и полиция не препятствовала этому. Речь идет о изменении или, если хотите, нарушении статуса кво, потому что, согласно правилам, существовавшим до сих пор, евреям вообще молиться на Храмовой горе нельзя. Вот эти изменения, которые накануне, собственно говоря, получили свое главное, можно сказать, развитие или достигли пика, начались не сейчас, не в последние дни, но, тем не менее, вот такое вот очень заметное и существенное изменение. И мы спрашиваем вас, что вы об этом думаете. Что вы думаете, уважаемые радиослушатели, о этой ситуации, о том, что статус-кво, который существовал по сути дела, с победы Израиля в войне 1967 года, с этого момента был нарушен. Заходите на нашу страницу, на страницу Канрека, высказывайте свое мнение, пишите нам, дискутируйте между собой, дискутируйте с нами, критикуйте. Все приветствуется. Единственная просьба, пожалуйста, делать все это вежливо. А сейчас 7:10, очень короткая пауза, и мы переходим к газетам. И мы переходим к газетам. Газета «Идиот Ахронот». Начнем мы сегодня с нее. Главный заголовок – «Занять места». Статья посвящена праймериз в Ликуде. Борьба за политическое будущее высокопоставленных деятелей Ликуда сегодня достигнет точки кипения. На фоне списков, расстрельных списков и сделок, и драматических отстранений, сегодня откроются в 10 часов утра 80 избирательных участков по всей стране. 79 кандидатов будут бороться за место в общеизраильском списке, еще 45 человек будут бороться за места в округах. По последним опросам и после того, как принимаются в расчет назначения, на которые имеет право премьер-министр Бенямин Нетаньяху, немало министров и депутатов Кнессета, судя по всему, отправятся домой. Об этом Муран Азулай на четвертой странице издания. Битва за выживание в Ликуде. 124 кандидата будут сражаться сегодня за место в списке. Авторские материалы, которые посвящены этой теме, Нахум Барне публикует статью «Только Биби». Взгляд на список кандидатов, даже на тех, кто забронирован, открывает выжженную землю, по которой идет Бенямин Нетаньяху. Проиграет ли что-то государство, если Май Голан закончит свою политическую карьеру? Нир Баркат, Вихай Буарон, Муше Саада, Нисим Ватури, Боас Бисмут, Исраэль Кац. Проиграют ли правые что-нибудь, считает, вернее, спрашивает Нахум Барне. А Амир Эттингер публикует статью под названием, «Члены партии против избирателей». Нетаньяху полагает, что с нынешним списком нельзя победить на выборах и опасается, что избрание кандидатов от Ликуда оттолкнет избирателей на всеобщих выборах. С его точки зрения, или, так сказать, насколько это зависит от Нетаньяху, предвыборная кампания уже началась. Об этом Амир Эттингер. Еще несколько материалов. Эксклюзивный материал на шестой странице. Юваль Карни публикует его. План Айзенкота по восстановлению населенных пунктов на севере страны. И еще несколько материалов. Путь сбежать от пробок. Новый участок проекта Офнидан позволяет двигаться на велосипеде от Герцли вдоль улицы Роках в Тель-Авиве. До сих пор были проложены 45 километров, которые позволят почти непрерывную езду. Сиван Хилай на 12-й странице газеты «Едиот Ахаронот». Еще несколько материалов. И сын был ранен в Ливане через 32 года после отца. В 1994 году был ранен Хаим Вайс, боец десантной бригады в столкновении возле Суджуда. Сейчас он сидит рядом с кроватью своего сына, который был ранен в результате взрыва, начиненного взрывчаткой беспилотника. Меня, кстати, тоже, говорит он, доставили вертолетом в больницу Рамбам, и вот я снова здесь. Эйтан Гликман об этом на 9-й странице газеты «Идиот Ахарунут». Команда марафонцев второй раз подряд сборная Израиля получила золотую медаль на чемпионате Европы в Бирмингеме. И вот они одержали победу в гонке, в марафонском забеге с Носау, и Айяла закончил личную гонку на третьем месте с бронзовой медалью. Об этом обо всем Авиноам Порат в спортивном приложении газеты «Идиот Ахарунут». Еще несколько материалов здесь. Что еще можно здесь прочитать? Газа на столе переговоров. Об этом пишут Итамар Айхнер, Леор Бен Ари и Эйнав Халаби. Специальный представитель США встретится с главой правительства Израиля с целью вновь запустить проект завершения войны в Газе. Согласно источникам, осведомленным об этом, в Вашингтоне чувствуют, что Израиль играет в игры, и Кушнер приезжает с твердым намерением закрыть сделку. Накануне он встречался в Египте с представителем Хамаса и с посредниками. В Саудовской Аравии сообщают, что во время встречи было отклонено предложение террористической организации сохранить боеприпасы на территории Газы. Американцы настаивают на том, чтобы оружие было вывезено из сектора. И в этом отношении их требования совпадают с требованиями Израиля. Об этом также в газете «Ядиот Ахаронот». И еще один материал. 15 дней до возвращения в школу. Есть девочки, которые выбирают направление, интегрирующее математику, физику и компьютеры, однако их слишком мало, их недостаточно. Об этом в газете «Ядиот Ахаронот». Газета «Исраэль Айом». Посмотрим на ее заголовки сегодня. О чем пишет это издание? Здесь также главный материал касается праймериз в Ликуде. В Ликуде решаются судьбы, таков заголовок. Здесь фотографии Бениамина Нетаньяу, Давида Битана, Тали Готлиб и Нира Барката. 140 тысяч членов партии Ликуд проголосуют сегодня и определят, как будет выглядеть новый список в Кнессет. Глава партии Бениамин Нетаньяу заинтересован в списке, который будет лоялен ему. Он опасается возможного бегства депутатов после выборов в правительство Айзенкота, если такое, разумеется, будет создано. Еще несколько материалов. Хамас планировал создание гигантской сети своих агентов в Ливане. Документы, которые были захвачены в секторе Газа, свидетельствуют о том, что террористическая организация намеревалась тренировать 10 тысяч боевиков на территории Ливана. Об этом Шахар Клейман на 12-й странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Задача вернуть Евролигу в Израиль. Апоэль Тель-Авив и Макаби Тель-Авив прикладывают совместные усилия для того, чтобы популярный европейский турнир вернулся в Израиль, точнее говоря, чтобы домашние матчи проходили в Израиле. Об этом Ави Сегаль на 26-й странице, простите, газеты «Исраэль Айом». Авторские материалы о праймериз в Ликуде. Шерит Авитан Коэн на 3-й странице публикует статью под названием «Политическая кровавая баня и демократия в лучшем своем проявлении». Шай Гольден на 5-й странице публикует статью под названием «Кто тянет за ниточки на праймериз в Ликуде?» Итамар Бен-Гвир. Накануне сообщалось, что Итамар Бен-Гвир сообщал, что к нему обращались депутаты и министры от Ликуда, не менее 8 человек, с просьбой забронировать ему место в предвыборном списке. Бен-Гвир отклонил эту просьбу, однако сама по себе эта просьба свидетельствует о многом. Еще несколько материалов в газете «Исраэль Айом». Пытаюсь я справиться с электронной версией газеты. Не так это просто. «Хизбалла ищет возможность сорвать прямые переговоры между Израилем и Ливаном». Об этом пишет Шахар Клейман в газете «Исраэль Айом». Сообщение в Ливане. Террористическая организация начала повышать уровень готовности своих боевиков, ожидая зеленого света от Ирана. Зеленого света, который даст возможность или даст легитимацию к острой эскалации с Израилем. Здесь же авторский материал подполковника запаса Ора Оровица, одного из наших частых гостей по вопросу о Ливане. Хизбалла – это раненый зверь, и он опаснее, чем когда бы то ни было. И еще несколько материалов. Израиль не может согласиться на урегулирование, которое оставляет врага на ногах. Это авторский материал Мейра Бен-Шабата, бывшего главы Совета по национальной безопасности. Соглашение 15 пунктов направлено на то, чтобы разоружить Хамас, однако может обеспечить выживание этой организации. Требуемый результат в Газе – вывоз всего оружия и прекращение существования террористической организации как военной или властной структуры. Интеграция сил из Марокко может поставить под угрозу деликатные отношения между Израилем и этой страной. Об этом Мейр Бен-Шабат. Здесь же статья Дани Закина «Принципы ясны. Хамас должен разоружиться». Тони Блэр, Джаред Кушнер и Николай Младена встретятся с Нетаньяу и предложат ему проект реализации программы 15 пунктов. На повестке дня возобновление прекращения огня при сохранении свободы действий ЦАЛа в отношении непосредственных угроз. Имеется в виду сиюминутные угрозы, которые возникают. Их Израиль будет иметь право нейтрализовывать. Вряд ли он будет иметь право, по крайней мере, по замыслу Блэра, Младенова и Кушнера, вряд ли Израиль будет иметь право на инициативно активные действия в отношении террористов. Еще один материал в газете «Исраэль Гайом» на 11-й странице. Война в Иране дорого обходится и американскому флоту. Дуди Коган и Ор Шакед из Соединенных Штатов Америки публикуют материал на эту тему. Авианосец «Линкольн» находится уже много месяцев на Ближнем Востоке после публикации о тяжелой ситуации, в которой находится экипаж. Пентагон сообщил о его замене. Использует ли Китай вакуум в Тихом океане? Об этом на 11-й странице газеты «Исраэль Гайом» и еще несколько материалов. Еще несколько материалов на 13-й странице. Угроза с нулевого расстояния. Стрельба, попадание в забор и беспилотники, которые угрожают жизни солдат в Неватим. Организация «Регавим» установила, что более 1000 незаконных строений находятся вокруг забора военной базы ВВС в Негеве, Неватим. Отчет государственного контролера уже указывал на стрельбу, которая приводит к повреждениям боевых самолетов. ЦАЛ заявил, что принимаются меры для того, чтобы обеспечить безопасность этого аэродрома. Об этом Одая Бушери на 13-й странице газеты «Исраэль Гайом». Еще несколько материалов. Газета «Маарив». Смотрим мы сейчас ее заголовки. Главный заголовок «Закрывают списки». Решающий момент в Ликуде. 140 тысяч членов партии сегодня выберут список в Кнессет, и в партии готовятся к драматическому бою. 31 кандидат и министр будут сражаться за 17 реальных мест еще до того, как Нетаньяу завершит формирование списка своими назначениями. Обо всем этом на 8 и 9 страницах газеты «Маариф», ну и, разумеется, так сказать, следите за результатами, пишет газета, за итогами и так далее. Все это в электронных приложениях разных СМИ. В первую очередь, разумеется, на новостной ленте корпорации КАН. «Спасительная встреча», так называется статья на второй и третьей страницах газеты «Маариф», специальные... Представитель Трампа на Ближнем Востоке Джаред Кушнер встречался накануне с высокопоставленными представителями Хамаса с целью продвигать второй этап урегулирования в секторе Газа, передачу оружия террористической организации. С разрешения премьер-министра ЦАЛ ликвидировал двух террористов в Газе. Об этом на второй и третьей страницах газеты «Маариф». Драка и задержание. Через несколько дней после решения оставить его под домашним арестом, глава преступного клана Йоси Мусли был задержан после того, как человек был тяжело ранен ударом ножа неподалеку от дома Мусли в Савьоне. Об этом на шестой странице газеты «Маариф». Еще несколько материалов здесь. Политика разрешенных ликвидаций. Об этом пишут Авиашкинази, Эли Леон и Анна Барская. ВВС ликвидировали накануне в течение часа двух террористов в Нусейрате и в Хан-Юнусе, в то время как в двух случаях потребовалось прямое разрешение премьер-министра Беньямина Нетаньяху. Американская делегация во главе с Виткуфом и Кушнером встречалась в Египте с президентом Ассиси и главой Хамаса Халилем Эль-Хайи с целью спасти мирный план Дональда Трампа. 8 арабских и мусульманских государств опубликовали совместную декларацию, которая атакует отказ Израиля признавать принцип 15 пунктов, вернее говоря, признавать документ, основанный на 15 пунктах. А Авиашкинази публикует статью под названием «Вопрос дозировки». От ЦАЛа требуется вести войну в Газе и в Ливане с интенсивностью, которая сохранит жизни военнослужащих и сохранит военные достижения, одновременно не усугублять, не повышать рост, вернее говоря, интенсивность действий для того, чтобы не нарушать дипломатические усилия США. Об этом Авиашкинази в газете «Маариф». Еще несколько материалов. Иран требует триллионы долларов для восстановления своей территории, в том числе своих пляжей, в связи с нефтяным загрязнением на одном из иранских островов. Тегеран требует, чтобы компенсация за ущерб включалась в любое будущее соглашение. На сайте Axios сообщается, что Соединенные Штаты Америки сформировали новый канал переговоров с Ираном, и прямых бесед между сторонами не будет из-за опасений перед Израилем. Вот такой вот страшный Израиль, из опасений перед которым США вынуждены создавать свой специальный канал, тайный канал переговоров. Еще несколько материалов. Столкновения между палестинцами и поселенцами в Хевроне. Согласно сообщению палестинских СМИ, в столкновениях были ранены 10 человек, двое из них в результате выстрелов. В ходе инцидента пострадали и двое израильтян. Проверяется подозрение, что речь идет о попытке похищения оружия у военнослужащего. В дополнительном инциденте неподалеку от этого места пострадали примерно 20 палестинцев, по их утверждению, по крайней мере, в результате столкновений с поселенцами. Еще несколько материалов. Объединенные Арабские Эмираты возобновляют полеты над, вернее, в воздушном пространстве Ирана. Об этом пишет Анна Барская. А Авиашкинази публикует статью под названием «Шабак и отдел по борьбе с киберпреступлениями предупреждает, имеет место рост попыток фишинга израильских журналистов». Об этом Авиашкинази на пятой странице газеты «Маариф». Сейчас 7 часов и 31 минута. Мы позднее продолжим знакомиться с заголовками газеты. Сейчас я приветствую в эфире нашего первого собеседника, наш военный обозреватель Давид Шарп. Давид, доброе утро.
1: Габи, доброе утро.
0: Мы вчера уделили особое внимание Газе. Я хочу сегодня сфокусироваться на Ливане, тем более, что поступают очень тревожные сведения. Мы находимся на пороге широкомасштабного противостояния. Это, так сказать, мнение, которое опубликовано было вчера и сегодня достаточно широко. Вы согласны?
1: Есть такая вероятность, и об этой вероятности говорят те или иные признаки. В частности, возможно, израильское наступление в районе хребта Литайр на подземную инфраструктуру Хизбаллы, в которой заперты боевики организации. Израиль давно, это я могу однозначно сказать, и израильское политическое руководство, и военное командование давно хотят решить эту важную тактическую проблему. Однако нет американского зеленого света. Слухи о том, что этот зеленый свет либо уже дан, либо может быть дан, распространяла ливанская пресса со ссылкой на американские же источники. Пока де-факто каких-то по-настоящему активных шагов, скажем, далеко идущих, наши силы не предпринимали, но постепенно создавались те или иные условия для лучшей реализации этого шага. Будет ли это принято решение? Если да, то когда, ответить сложно, но слухи и признаки, как я уже сказал, налицо, и если это произойдет, есть существенный шанс, что Хизбалла попытается помешать, соответственно, расширение боевых действий. И есть определенный шанс, что Иран попытается вмешаться. По крайней мере, на кулуарном уровне иранцы угрожали, и это не выглядит абсолютно невероятно.
0: Иными словами, триггером к возможной эскалации будет желание Израиля ликвидировать вот эту вот группу боевиков, которые находятся в Алитайр. С другой стороны, Хизбалла может использовать это для того, чтобы сорвать процесс переговоров между Израилем и Ливаном.
1: Хизбалла не очень-то заинтересована в процессе срыва переговоров военным путем. Она не хочет переговоров между Израилем и Ливаном. Для нее на принципиальном уровне крайне проблематично, когда ливанское правительство фактически признает Израиль и ведет с ним переговоры. Но Хизбалла желала мира и желала тишины, и ради этого Иран устроил ту самую увязку дел в Персидском заливе с ливанскими делами и надавил на Соединенные Штаты, чтобы Израиль прекратил боевые действия. То есть для Хизбаллы и Ирана очень важно, чтобы Хизбаллу оставили в покое. С другой стороны, есть определенный парадокс и противоречие. Да, вот да. Этот удар в районе Алитайр, если Израиль его совершит, это десятки боевиков Хизбаллы, возможно, очень высокопоставленные командиры, возможно, иранские офицеры. И в любом случае суперважный стратегический актив Хизбаллы, а значит, Ирана, сам подземный комплекс и все, что там находится. И просто взирать со стороны на то, что там происходит, и ничего не делать, Хизбалле будет очень трудно, и даже Ирану непросто. Соответственно, если Хизбалла хоть как-то в ограниченном режиме подключается, естественно, израильские действия будут соответствующие. И важно понимать, у Хизбаллы есть определенные козыри на тактическом уровне. Во-первых, это возможность обстреливать израильские населенные пункты, но это, правда, будет подъем планки. И в любом случае удары из тех и теми или иными средствами, в том числе и ПВ-дронами по нашим силам. Эпизод такого рода мы видели буквально в эти выходные. И предположить, что Хизбалла абсолютно воздержится, было бы неверно. Тем более, что вот эти удары, в частности последние, когда были ранены 3 бойца подразделения ИАЛОМ, спецподразделения инженерных войск, скорее всего, Хизбалла его наносила, когда видела, что наши к чему-то приближаются, и есть какой-то прогресс этих самых наших сил, которые занимаются решением проблемы Алитая. Не случайно там находятся бойцы подразделения Яолом, они специализируются на подземной войне, на обнаружении туннелей. Это не просто те, кто держат, как у нас принято говорить, линию и принадлежат к линейным силам. И действия Хизбаллы как раз демонстрировали то беспокойство, которое они испытывают по поводу подземных сидельцев.
0: Давид, если мы говорим о возможной эскалации, то совершенно очевидно, что она коснется не только сил ЦАЛа в Ливане, но и, возможно, населенных пунктов Израиля на севере страны, на границе и так далее. Каков ракетный потенциал Хизбаллы? Я помню, что перед началом этой большой войны осенью 23-го года нам говорили про 150-160 тысяч ракет, которыми обладает Хизбалла. Были совершенно апокалиптические сценарии и так далее. Что сейчас? О чем мы говорим? Каким потенциалом обладают террористы?
1: Те 150 тысяч даже тогда включали огромное количество, огромную массу ракет малого калибра, небольшой дальности, а именно 107 миллиметров дальностью 7-8 километров и даже тяжелые минометные мины. С тех пор очень многое изменилось для Хизбаллы в кардинально худшую сторону по результатам войны. И не только израсходован, но в первую очередь уничтожено Израилем. Сегодня оценки в буквальном смысле, если мы говорим о ракетах, по крайней мере 122 миллиметра. То есть семейство «Град» и больше, то оценки на порядок ниже, в буквальном смысле слова. Сопоставим потенциал с потенциалом Хамаса на начало войны, в буквальном смысле. Не тем, который был у Хизбаллы. Тем не менее, у Хизбаллы есть, скажем так, X тысяч ракет, способных лететь на дальности от 20 до 60
0: километров. То есть достигать, вполне достигать израильских населенных пунктов.
1: И естественно, еще как. И десятки, а то и несколько сот очень дальнобойных ракет, то есть которые способны достичь центра Израиля и даже юга Израиля. Но важно отметить, что ракет дальностью свыше 30 или 40 километров у Хизбаллы не так много. И если бы в Израиле было принято в свое время решение дойти до берега реки Литани, то в этом случае у Хизбаллы бы резко ограничились возможности обстреливать израильские города, так как выбыло бы из игры большое количество ракет калибра 107-122 миллиметра. И кроме того, те склады Хизбаллы, которые бы находились на территории, и находятся на территории до реки Литани, я имею в виду в частности в западном секторе, где устье реки примерно в 30 километрах от Рошаникра, были бы захвачены. Но что было, то было. История не знает сослагательного наклонения. И сегодня ситуация такова, что потенциал Хизбаллы ракетный гораздо слабее, чем раньше, но он может и должен вызывать определенное беспокойство.
0: Последний вопрос. Опять же, мы сейчас говорим о сценарии, да, возможной эскалации. Какова будет цель Израиля, кроме ликвидации вот этой группы террористов, которые находятся в Алитайр? В конечном счете, когда-то давно, миллион лет тому назад, а точнее год тому назад, мы еще говорили о разоружении Хизбаллы, мы говорили о демилитаризации Ливана, мы говорили о передаче власти и контроля и суверенитета правительству Ливана. Об этом речь не пойдет.
1: Об этом речь не пойдет ни при каком случае, если мы говорим о возможности Израиля разоружить Хизбаллу. Возможность Израиля разоружить Хизбаллу присутствует только при одном сценарии, если Израиль занимает почти всю территорию Ливана. Это никогда не стояло на повестке дня. На повестке дня могло стоять занятие всей территории Южного Ливана, ареала обитания Хизбаллы и разгрома ее в этом секторе. В этом случае, скажем так, Хизбалла бы резко ослабла, и у Хизбаллы бы резко ослаблены были позиции в отношении их ливанских противников. Но и этот шаг не был сделан по разным причинам. Сегодня, в любом случае, насколько мы понимаем, есть ограничения со стороны Соединенных Штатов, есть другие обстоятельства. И если будет решена проблема в Алитайр, как я это вижу, и Хизбалла не подымет планку эскалации, то по большому счету Израиль особенно далеко-то и не пойдет, и американцы попытаются реализовать вот те соглашения, которые мало кто верит, но тем не менее с пилотными зонами и так далее, которые сейчас действуют. Если Хизбалла поднимет планку и обмен ударами будет очень существенный, подключение Ирана, не подключение Ирана, это уже может повлиять на ход событий совсем иначе. Однако я не думаю, что именно в эту сторону заходят планы сторон. Хизбалла не заинтересована в большом обмене ударами. Иран, сложно сказать, заинтересован ли, но в том, что он единственно заинтересован, это выбить преференции у Соединенных Штатов и шантажировать Соединенные Штаты. Израиль пока заинтересован решить тактически, но очень важную задачу в Алитайр. И, возможно, если будет американское добро, нанести Хизбалле дополнительные удары, посмотрим, что из всего этого выйдет.
0: Давид Шарп, наш военный обозреватель. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
1: Спасибо, Габи. Всего наилучшего.
0: 7:41. Прежде чем продолжить программу и перейти к следующим собеседникам, еще несколько заголовков израильских газет. Газета «Гаарец» сейчас передо мной. Израиль настаивает или упрямится на переговорах и помогает Хизбалле сорвать урегулирование в Ливане. Об этом Цви Бар-Эль на 4-й странице газеты «Гаарец», это главный заголовок издания. ЦАЛ готовится к ответу Хизбаллы на удары по территории Ливана. Прекращение огня между Ираном и США закончилось без того, чтобы было достигнуто соглашение. Еще несколько материалов. Джеки Хури и журналисты информационного агентства Reuters на 4-й странице. Джаред Кушнер приехал в Израиль для того, чтобы обсуждать будущее Газы. Полицейские искали на свадьбе оружие и превратили ее в поле битвы. Диа Хадж Ихье об этом на 5-й странице газеты, на 1-й странице анонс. Йонатан Лис публикует статью. Беннет стремится получить голоса умеренных избирателей Ликуда и пытается подчеркнуть разницу между собой и Айзенкотом. Об этом Йонатан Лис на 3-й странице газеты «Гаарец». В отличие от других газет, праймериз в Ликуде здесь заслуживают, в газете «Арет» заслуживают маленькой строчки на 1-й странице. 140 тысяч избирателей Ликуда сегодня выберут список партий в Кнессет. Михаил Аузертов на 3-й странице издания. В мире отказываются или избавляются, или лечатся от учебы при помощи компьютеров, однако в Израиле продолжают, и несмотря на ущербы. Ноа Лимона об этом на 6-й странице газеты «Гаарец». Полиция отстранила Йоава Элиаса, так называемого известного блогера по кличке Цель, который был главой группы быстрого реагирования в Тель-Авиве. Это было сделано после того, как в газете «Арец» было опубликовано расследование на эту тему. Бар Пелег, Йошуа Брайнер на 8-й странице издания. Еще несколько материалов. Министерство просвещения предлагает новым учительницам двойную оплату и персональные договора. Это делается из-за нехватки учителей в школах. И королевский дом Лихтенштейна разрешит женщинам наследовать корону. Обратите внимание, в Лихтенштейне может появиться королева, чего не было раньше. Новость, которую сообщает AP. Хорошо быть страной, где главная проблема в том, будет ли король или королева, и как это... так сказать, как эти должности распределяются между собой. Никаких тебе Хамасов, Хизбаллы и тому подобного. Еще несколько материалов в газете «Гаарец». Да, об этом мы уже говорили. Авторский материал Джоша Дериля «Голосуют ногами». Мы закажем билеты на выборы, билет на самолет, на полет на выборы. те, кто защищают права и те, кто защищают закон, обязаны гарантировать, что нам не помешают голосовать. Об этом в газете «Гаарец». Есть те, кто считают, что люди, которые живут за рубежом, могут голосовать. Есть те, кто считают, что люди за рубежом не могут, живущие за рубежом не должны голосовать. Разные мнения по этому поводу. Неоднозначный вопрос. Еще несколько материалов. На сей раз сайт газеты «Макор Ришон». 22 специалиста говорят о том, что состояние президента США Дональда Трампа оставляет желать лучшего. Принимает необычно высокую дозу аспирина. 7 вопросов о здоровье Трампа, которые волнуют Белый дом. Давид Звулони об этом на сайте газеты «Макор Ришон». Wall Street Journal публикует материал о тайном плане Ирана по эскалации войны. Шай Розен об этом. Давление на Израиль с требованием отступить из Газы. Кушнер встретится сегодня с главами Хамаса. Удары по Газе продолжаются. Хамас проверяет Израиль. Об этом пишет Шай Ильяким Эль-Ром. И еще один материал. Шабак сообщил, что речь идет о повышении интенсивности попыток собрать информацию об израильских журналистах. Об этом также и Шай Эль-Макайес Эль-Ром. Это сайт газеты «Макор Ришон». Сейчас 7:46. Мы продолжаем программу и поговорим о учебных программах в Саудовской Аравии. Там происходит заметное снижение градуса антиеврейской агитации. Ксения Светлова с нами в эфире, старший научный сотрудник Института Четем Хаус в Лондоне и гендиректор НКО РОПС по региональному сотрудничеству. Госпожа Светлова, доброе утро.
2: Доброе утро, Катя.
0: Что привело Саудовскую Аравию к понижению градуса антиеврейских настроений в учебных заведениях? Уже не говорят там о сионистском образовании, не говорят о сионистском враге, и так далее, и тому подобное.
2: Ну, прежде всего, я обязана отметить, что это не какое-то уникальное событие, которое происходит единичное, которое происходит только сейчас. Речь идет о тренде, который начался в Саудовской Аравии уже несколько лет тому назад. Это не первое изменение.
0: Ксения, прошу прощения, вы можете говорить чуть-чуть громче или ближе к трубке? Вас слышно очень далеко.
2: Да, давайте попробуем.
0: О, прекрасно,
2: так.
0: Спасибо.
2: Это не единичная ситуация, это что-то, что происходит там уже достаточно давно, и происходит это в рамках такого тренда, который я даже осмелюсь назвать его общерегиональным, потому что похожие тенденции мы наблюдаем, естественно, в Объединенных Арабских Эмиратах, в Марокко, где там не только программа образования, которая включает, например, изучение Холокоста, с его перспективы того, что делал марокканский король в те годы и так далее, спасал евреев. Но, тем не менее, это что-то, что происходит сейчас одновременно во многих странах, включая даже Катар. Катар, который параллельно, правда, распространяет яд через свою СМИ, Аль-Джазиру. Но в плане именно изменения учебных материалов, это что-то, что происходит. Конкретно в Саудовской Аравии я могу сказать, что есть прямая связь между тем, что пришел к власти наследный принц Мухаммад бен Салман, который он де-факто наследный принц. Но, де юре он наследный принц, де-факто он правитель Саудовской Аравии. И он взял курс, во-первых, на сближение с США, которые всегда были близким союзником, но тут идет курс по такой, американизации, наверное, по сближению и в плане ценностей тоже. Но ты не можешь одновременно призывать к уничтожению сионистского врага и сближаться в плане коренных ценностей с Соединенными Штатами.
0: Ну, у Турции неплохо получается, кстати.
2: Турция получает как раз откат получается от этого, но Турция, она и не скрывает, что она просто поддерживает братьев-мусульман, Хамас. Это часть ее таких идеологий, которая, судя по всему, не мешает США. США ведь всегда возражали против того, что происходит в Саудовской Аравии. ну и в плане нарушения прав человека, обезглавливания и так далее. Кстати, это происходит до сих пор. И в плане отношения к Израилю. Это, я просто напомню, что ну, были у меня знакомые, которые еще в 90-х годах пытались приехать в Саудовскую Аравию, чтобы что-то там осветить, но поскольку они были евреями, американскими евреями, им не давали визу в эту страну, потому что они были евреями. Я уже не говорю про израильтян. Так что, значит, начиная с 2015 года приходит фактически к власти Мухаммед бен Салман, молодой, амбициозный, который считает, что все это мракобесие, который считает, что женщин никаких проблем нет с тем, чтобы они водили автомобиль. Это из другой, как бы, из другой сферы, но тесно связано с общим как бы трендом на такую вестернизацию, наверное, не только американизацию. И это то, что он делает, потому что он видит, как эмирация стремительно работает, взаимодействует с еврейскими американскими организациями, такими как American Jewish Committee, IPOC и другим, и проводят эти перемены. И постепенно они доходят также и до Саудовской Аравии. Это очень важный тренд, разумеется.

0: Израилем, сближается с Ираном и так далее. Поражаюсь я каждый раз, насколько на Ближнем Востоке все может сосуществовать совсем. То есть, с одной стороны, понижение антиеврейской, а значит и антиизраильской индоктринации, с другой стороны, сближение с самими с тяжелыми врагами Израиля.
1: Ну, и да, и нет, потому что я просто напомню, что ведь перемены в учебных материалах, в учебниках, это реформа, которая занимает несколько лет. Mm-hmm. То есть мы видим сейчас плоды тех реформ, которые начались 3-4-5 лет тому назад. Да? То есть это не учебник, который вчера написали, сегодня напечатали. Можно, наверное, и так, но обычно эти вещи занимают время. Я присутствовала на конференциях, как раз, которые были посвящены региональной интеграции. Это было в Марокко в 2022 году. Комиссия, это была конференция, которая была собрана институтом Atlantic Council, которому я тогда принадлежала, и она была посвящена именно теме изменения на учебников и учебных материалов по всему Ближнему Востоку. И представлены были отчеты о том, что уже происходит, и уже на 2022 год были перемены. И в Саудовской Аравии, разумеется, в Эмиратах, но также и в Марокко, и в Египте, и в других местах. То есть это что-то, что все-таки это как бы курс был задан несколько лет тому назад, остается посмотреть, как эти учебники будут меняться сейчас, после того, как нормализация с Израилем не произошла, наоборот, как вы сказали правильно, она отдаляется. И я просто хочу сказать, что палестинская автономия, мы наблюдали не раз, печатаются неплохие учебники, которые достаточно сбалансированные, а потом проходит несколько лет, ситуация ухудшается.
0: Ситуации меняются и учебники, да?
1: И учебники меняются, да, то есть это не происходит моментально, но все-таки это происходит, есть немало исследований на эту тему, да, поэтому это не что-то, что, один раз, изменили учебник, и все, теперь все пошло как по маслу. Нужно смотреть и наблюдать за тем, что это действительно тренд, который будет постоянным, и будет продолжать распространяться и дальше, потому что те изменения, которые есть, они неплохие, и мы видим, что то же самое ведь происходит и в Сирии, где государственное телевидение как бы официально с момента прихода Ахмада Ашара к власти перестало использовать фразу «сионистское образование».
0: Кто бы мог себе представить, да? Ашара, исламист, джихадист и так далее.
1: Джихадист, который прекрасно понимает, что ему нужно сделать для того, чтобы понравиться, так сказать, и еврейскому лобби США, и американским чиновникам, таким как Джаред Кушнер, и так далее, да? То есть это, как-то становится более-менее понятно, что ты не можешь продолжать в том же ракурсе. Я просто напомню, что, разумеется, в Турции в школьных учебниках не написано, не используется фраза «сионистское образование», при всем том, что Эрдоган сам не верит, возможно, в то, что у нашей страны есть право на существование. Но школьная система пока что все-таки она продолжает в том же фарватере, в котором все происходило и при более благоприятной власти.
0: Да. Госпожа Светлова, я хочу успеть, у нас ровно две минуты, хочу успеть услышать ваше мнение по поводу встречи, которая была между Джаредом Кушнером и Халилем Эль-Хайе. Что это дает Хамасу с точки зрения легитимации? Я сейчас не говорю про переговоры, про 15 пунктов и так далее. Исключительно Хамас, даже Хамас в контексте палестинского общества, в контексте предстоящих выборов и так далее.
1: Ну, первым, кто встретился с Халилем Хайе, одним из самых радикальных лидеров Хамаса на данный момент, был Стив Витков. Тогда это объяснялось тем, что нужно освобождать заложников, нет других вариантов, поэтому, чтобы сэкономить время, лучше вести прямые переговоры. Но это и тогда был довольно радикальный шаг. И сейчас, когда нет уже вот этой крайней ситуации
0: срочности, да?
1: Кушнер идет фактически на поклон Халилю Эль-Хайе, который только что был избран новым лидером Хамаса, и раньше он был лидером только за рубежом, теперь он лидер всего Хамаса, фактически занимая должность миссии Синвара. В этом плане, я думаю, что Хамас, во-первых, себя чувствует окрыленным, потому что, неплохо обстоят дела, если из гонимой организации, которая откуда-отовсюду их там гнали, из Катара несколько лет назад, из Турции даже и так далее, а теперь к нам, Кушнер едет встречаться, чтобы просить нас о том, чтобы мы сотрудничали с этой комиссией технократов, которая Совет мира наконец начал продвигать их дела и так далее. Вместо того, чтобы совершенно четко прочертить красные черты. Окей, мы вернули заложников, отлично, но никаких переговоров, никакой легитимации Хамаса быть не может. Получается, что Кушнер фактически с одной стороны он между двух огней. Тут есть правительство Нетаньяху, которое со своей стороны тоже не собирается выполнять это соглашение. С другой стороны, у него Хамас, который опять, как и 2 года тому назад, и 3 года, и год назад, совершенно не собирается.

0: пытается как бы делать ничего для того, чтобы прощаться с властью и как-то менять ситуацию в Газе. Наоборот, они душат своих сторонников, они убивают свою конкуренцию, они сажают в тюрьмы своих оппонентов и так далее. Да? То есть с кем он собрался встречаться, собственно?
1: Ну что ж, будем следить. Ксения Светлова, старший научный сотрудник института Chatham House в Лондоне и генеральный директор НКО РУПС по региональному сотрудничеству. Я благодарю вас за участие в программе. Всего доброго. Сейчас 7 часов 57 минут в Израиле. Мы продолжаем программу. У нас есть еще, наверное, минутка, может быть, чуть больше. Посмотрим на заголовки. На заголовке новостной ленты корпорации Кан, о чем сообщает сегодня утром корпорация Кан Хадашот. Сейчас я попытаюсь открыть и увидеть. Тоже главный заголовок. Да, главный заголовок также касается праймериз в Ликуде. Сегодня депутаты Кнессета против активистов за мгновение до праймериз. Яра Шапир опубликует записи, которые поступили в ее распоряжение. Орли Алкалай. Еще одно убийство в арабском секторе. Убийство в парикмахерской. Раскрыто убийство Ясера Абу Аляджи. И опрос общественного мнения, о котором уже говорилось в новостях. Опрос, который был опубликован накануне, согласно которому партия Яшар и партия Ликуд во главе списков по 23 мандата. 57 мандатов набирает блок оппозиции, 52 мандата блок коалиции. А Гади Айзенкот, как он говорил, вернее, от его имени говорили, намерен создать правительство меньшинства, если у него не будет 61 мандата. Сейчас 7 часов 58 минут в Израиле. Алла Найденова за пультом. Мила Сталинская, продюсер, Олег Лоц, редактор. В подготовке и проведении программы принимает участие Яна Брискман. Меня зовут Габи Вольфсон. Мы встретимся после 8-часовых новостей. В эфир выйдет второй час программы «Тема дня». Оставайтесь на Канрек.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН РЭКА. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Дипломатические усилия по предотвращению эскалации в Ливане. Дипломатический источник сообщил ливанскому изданию «Нида Аль-Ватан», что между Бейрутом и Вашингтоном прошли переговоры на высоком уровне. По его данным, стороны достигли договоренности, согласно которой Израиль ограничится уже нанесенными ударами, а Хизбалла воздержится от ответа на ликвидацию двух своих высокопоставленных командиров. Об этом передает корреспондент КАН Шимон Миджан. Встреча Джареда Кушнера с представителями Хамаса в Каире. Палестинский источник сообщил корреспонденту КАН Элиору Леви, что стороны обсудили условия Вашингтона для интеграции организации в политическую жизнь и ее участие в будущих выборах. По данным источника, на встрече рассматривались механизмы трансформации Хамаса исключительно в политическое движение ради получения международного признания. Представители организации потребовали от Кушнера гарантии безопасности на период выборов, в частности, прекращение точечных ликвидаций в секторе Газа и арестов на Западном берегу. Кроме того, Хамас потребовал отвода сил Цааля к линии, которая оставляет под контролем Израиля около 40% территории сектора. Тем временем в оборонном ведомстве Израиля готовится к тому, что США потребуют прекратить удары по Газе в рамках давления с целью перейти к реализации следующего этапа. Джаред Кушнер и глава Совета мира в Газе Николай Младенов, как ожидается, встретится сегодня с премьер-министром Нетаньяху. Источники в службе безопасности сообщили корреспонденту КАН Итаю Блюменталю. Израиль настаивает на том, что следующий этап и прежде всего восстановление Газы начнется только после полного разоружения Хамаса. Что касается отвода войск за желтую линию, то этот шаг будет рассматриваться лишь после того, как внешние наблюдатели подтвердят отсутствие там террористов и инфраструктуры Хамаса. Согласно новому опросу, опубликованному новостной службой КАН, Ликуд теряет один мандат и набирает 23 мандата, столько же, сколько и партия Яшар под руководством Гади Айзенкота. Партия Бияхат Нафтали Беннета укрепляет позиции до 14 мандатов. Сразу три партии, Оцма Иудит, НДИ и Адемократим, берут по 10 мандатов. У Ядут Тора 8 мандатов, у ШАС 7, у блока Хадашталь 6, у РААМ 5, а у Ционота Датит 4 мандата. В итоге блок Нетаньяху проседает на один мандат и выходит на 52, тогда как блок Айзенкота прибавляет один мандат, достигая 57. В вопросе о том, кто больше подходит на пост премьер-министра, Гади Айзенкот опережает Бенямина Нетаньяху 41% против 36%. Отдельный опрос, проведенный исключительно среди избирателей Ликуда, показывает, около пятой части респондентов считают депутата Тали Готлиб наиболее верным выразителем ценностей партии. Она же лидирует в списке предпочитаемых кандидатов на предстоящих праймерис. При этом 19% участников опроса полагают, что высокое место Готлиб в списке может навредить шансам Ликуда на победу на выборах. В отношении министра Регев такого же мнения придерживаются 9%. Около 140 тысяч членов Ликуда выбирают сегодня кандидатов в список партии на выборах в Кнессет, за исключением забронированных мест. Действующим министрам и депутатам запрещено баллотироваться на места, отведенные для округов, и по имеющихся оценкам около половины из них рискуют не попасть на проходные позиции. Праймериз партии Ликуд стартует сегодня в 10 часов. Исполняющий обязанности генерального директора Ликуда Давид Шаран заявил в эфире КАН Решет Бет, что подсчет голосов на праймерис будет вестись вручную, а результаты ожидаются только под утро. В то же время он выразил уверенность, что именно Ликуд сформирует следующее правительство. «Премьер-министр – лидер нашего движения. А бронирование мест в списке за последние годы уже стало постоянной практикой. В этот раз их действительно немного больше, это правда, но главный вопрос в том, какую именно фракцию мы строим, чтобы противостоять партии Айзенкота, которой для создания коалиции придется опираться на рабочую партию. Премьер-министр Нетаньяху сформирует широкое сионистское правительство без участия арабских партий», сказал исполняющий обязанности гендиректора Ликуда Давид Шаран. Расследование исчезновения Мали Лейли Аломи обошлось полиции, по ее оценкам, примерно в 1 миллион шекелей. Корреспондентка новостной службы КАН Адас Гринберг сообщает, что расследование потребовало от полиции значительных ресурсов, включая привлечение бывшего гражданского персонала Цааля, участие сотен полицейских, а также открытие оперативных штабов в Израиле и за рубежом. Юристы отмечают, что государство вправе потребовать возмещения расходов. И раньше подобные иски уже подавались, однако в этот раз сейчас предъявлять счет матери и дочери, похоже, не планируют. И в завершении выпуска о погоде прогноз прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня и завтра небольшое постепенное похолодание, в основном в горных и внутренних районах страны. В среду и четверг постепенное повышение температуры. Сегодня в Иерусалиме и Цфате 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33 и в Эйлате до 40 градусов. Высота волн в Средиземном море до 140 сантиметров. Банковский обменный курс доллара 2 шекеля 95 огород. Курс евро 3 шекеля 41 огура. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека в 9 часов. Всего доброго. Шалом, Мирушалаем.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «Тема дня» с Габи Вольфсоном.

0: 8 часов и 6 минут в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Сегодня проходит праймериз в Ликуде. Более 120 кандидатов поведут борьбу за места в предвыборном списке. На сей раз борьба будет особенно напряженной, так как число реальных мест крайне ограничено. Поговорим на эту тему. Продолжим мы говорить и о ситуации в предвыборной кампании. Гади Айзенкот публикует новые программы. Партия Ликуд выбирает своих кандидатов, а в центристской части политической карты ищут пути преодоления электорального барьера. Меняется ли статус-кво на Храмовой горе? Накануне евреи впервые помолились там открыто, с молитвенниками в руках. До сих пор подобное было невозможно. И еще немного о предвыборной кампании. Глава Центра избиркома принял решение, ограничивающее возможности партий мобилизовывать избирателей в день выборов. Об этих и других темах в ближайший час, но пока что мы продолжим говорить о визите в Израиль и на Ближний Восток Джареда Кушнера и Николая Младенова, а также, кстати говоря, Тони Блэра, бывшего премьер-министра Великобритании. На эту тему продолжаем беседовать. С нами в эфире Дмитрий Дубов, журналист, обозреватель по вопросам внешней политики. Господин Дубов, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Итак, Джаред Кушнер встретился с Халилем Эль-Хайей, что само по себе не очень хорошая новость для Израиля. Чего он, собственно говоря, хочет добиться в результате этой такой челночной политики своей?
1: Я думаю, что если бы кто-то из администрации Байдена встретился с Халилем Эль-Хайей или любым другим представителем Хамаса, у нас бы здесь в Израиле поднялся справедливый, на самом деле, гневный такой вот вой и такая вот реакция. И уж, конечно же, мы бы, наверное, бы много что услышали из канцелярии главы правительства. А в случае с зятем президента Трампа мы элегантно молчим. Можно списать это на праймерис. Мне кажется, что речь идет еще и о том, что у нас-то выборы в Кнессет 27 октября, а у Соединенных Штатов промежуточные выборы 2 и 3, если я не ошибаюсь, ноября. Был бы наоборот, наверное, для нас, для нашего премьера было бы лучше, но так получилось, как получилось, так получилось. Джаред Кушнер ищет определенного прорыва. Понятно, что если смотреть на геополитическое положение и пытаться, что называется, подбивать средства, да, перед выборами и смотреть, а что, чего Соединенные Штаты достигли, то по Ирану пока что, скажем так, мягко говоря, продавать успех не сильно получается.
0: Не густо.
1: Но что-то надо продать. Теперь, мне кажется, что это попытка обозначить или, скажем так, вдохнуть жизнь в план Трампа с тем, чтобы как-то хоть все-таки попытаться показать американскому избирателю, что хоть что-то, но есть. Если говорить по существу, то здесь опять появляется наш с вами ближневосточный цинизм прожженных уже таких вот циников, действительно, которые находятся здесь довольно давно. И понятно, что кроме громких заголовков, я думаю, что в результате ничего мы не увидим. Кроме как давление на Израиль, это да, это всегда есть. Но когда Кушнер, прошу прощения, настаивает на обязательстве Хамаса сложить оружие и получает от них какие-то личные заверения, как-то мне не сильно в это верится, потому что слова говорить они, конечно, умеют, а вот дела делать с этим...
0: Более того, судя по публикациям, там и публично были разногласия, когда Кушнер продолжает настаивать на вывозе оружия из Газы, а Хамас говорит им на чистом русском языке «ло», то есть как бы никакого вывоза не будет.
1: Да, или don't.
0: Да-да.
1: Смотрите, какой формуле они придут? Такой формуле, которую каждая из сторон, здесь две стороны, да, третьей нет, третьей израильской, попытается представить как собственную свою победу, и каждая для своей внутренней аудитории. История Совета мира по Газе изначально проблемный ребенок, который родился в муках, и не совсем понятно, почему мы пошли на такие сложности. Вот. Но то, что, опять же, то, что есть, то есть. И вся эта конструкция, которая была с помпой заявлена в ходе визита Трампа на Ближний Восток, в Шарм-эш-Шейхе, она как будто бы есть на бумаге, на деле, вновь как бы сталкивается с очевидными трудностями, которые нам наша же реальность как бы, да, и подсказывает. Потому что, опять, то, что мы видим сейчас, это практически свобода действий боевиков Хамаса, террористов Хамаса по ту сторону желтой линии. Более того, вот если смотреть на последние публикации, которые появились буквально этим утром, в армии нашей исходит из того, что любое действие израильской армии в секторе Газа по эту или по ту сторону желтой линии может быть воспринято Хамасом, интерпретировано как некое нарушение договора, соответственно, они видят себя свободными в том, что касается их реакции на действия Израиля. Это очень сильно напоминает тактику Хизбаллы в Ливане, если угодно, тактику Ирана в Армузском проливе. Мне кажется, что эти вещи не случайно напоминают друг друга, а в общем связаны, по крайней мере, логика этого у них одна. Каждая из сторон видит, что соглашение, какое бы оно ни было, связывает вторую сторону больше, чем собственную. Вот. И мне кажется, что мы нехорошо об этом говорить, но давайте предположим все-таки высокую вероятность того, что и в секторе Газа мы в ближайшее время увидим не вот это вот мирные переговоры и все такое красивое, а наоборот суровую реальность будней те армии, которые контролируют эту территорию, по крайней мере половину, и вынуждены вступать в бой столкновения.
0: То есть, иными словами, если я правильно понимаю то, что вы говорите, в обозримом будущем ситуация, при которой ЦАЛ контролирует 60% территории, Хамас контролирует 40%, и периодически между сторонами происходят столкновения, это, в общем, та промежуточная реальность, которая постепенно становится постоянной.
1: Да, что называется, но после запятой. Реальность абсолютно такая, она не изменится. Предпосылок для ее изменения я не вижу. А вот попытаться надавить на Израиль с тем, чтобы мы, по крайней мере, сократили свое присутствие в секторе Газа, здесь я не исключаю как бы вероятности того, что американцы на нас будут давить. В конце концов, они давят на тех, на кого давить можно, и на кого это давление, собственно, работает и хоть какие-то результаты показывает. На Хамас давить бесполезно. Джаред Кушнер может сколько угодно встречаться с Халилем Аль-Хайей или с кем-либо другим в Египте, либо в любой другой арабской столице, где Халихая может появляться в безопасности для собственной жизни. Но это дело не поможет, потому что, вновь, еще раз говорю, сила Хамаса состоит в том, что они проявляют удивительную гибкость в том, что касается переговоров с посредниками, какими угодно, да, от Катара до американцев, но когда дело касается не Дохи, не Каира, я не знаю чего, а Газы и руин сектора, то там уже совсем другая реальность, там абсолютно другая жизнь, и я не вижу, каким образом визит Джареда Кушнера может повлиять на Хамас сложить свое оружие. Я да, вижу, что визит Кушнера может, по крайней мере, в атмосфере запустить эту историю о том, что американцы давят на Израиль.
0: Хочу спросить вас...
1: Я думаю, что никто не будет отрицать.
0: Да, безусловно. Хочу спросить вас, как специалиста по США, в какой степени это все изменится после 3 ноября, после промежуточных выборов в США, и в зависимости, то есть какие результаты, как повлияют на желание / возможность Дональда Трампа что-то делать на Ближнем Востоке, или, может быть, после этих выборов он просто потеряет интерес, скажет, мне осталось еще 2 года, пусть делают, что хотят.
1: Ну, во-первых, Трамп может потерять интерес в любой момент. Это Трамп. Здесь нет какой-то последовательности. Он скачет по темам там, где видит, что есть, скажем так, вероятность для успеха, вдруг у него проявляется интерес. Там, где начинаются сложности, этот интерес пропадает. Самый хороший пример – это его встреча с Ким Чен Ыном еще в первую каденцию, которая оказалась действительно историей, оказалась ничем. Значит, здесь надо понимать одну вещь. Понятие «хромая утка», которой мы пользуемся слишком свободно, это понятие применимо к ситуации, когда президент уже, собственно, прошли выборы, уже известно, кто будет следующим президентом, а этот дорабатывает каденцию. Это период времени между ноябрем и 21 января следующего года. Это хромая утка. Когда мы говорим про последние 2 года президентства Трампа, это все еще очень как бы мощный человек, который может делать практически все, что он захочет. Другое дело, что в моменте, когда мы понимаем, что он не баллотируется, собственно, до сих пор, по крайней мере, как это было, президент, который через 2 года покинет Белый дом, озабочен преемственностью власти. И здесь он больше думает о том, а как бы помочь следующему кандидату от его партии стать президентом. Значит, у нас вероятный самый кандидат на то, чтобы стать президентом, это Джей Ди Венс, который, как мы знаем, проповедует абсолютно другую политику на вообще, в принципе, да, Соединенных Штатов. Новый такой изоляционизм, это не классический Келвин Кулич, да, допустим, ревущих 20-х, а новая такая вот концепция изоляционизма с точки зрения преследования прежде всего собственных интересов там, где это необходимо. Я не знаю, насколько линия Трампа, который будет чувствовать себя относительно свободно, и линия Венса будут совпадать. Мне кажется, что здесь может оказаться такая ситуация несколько даже конфликтная и интересная между президентом и его замом с точки зрения амбиций. Именно Джей Ди Венса. Но за этим надо будет, интересно будет понаблюдать. И все-таки я бы не стал списывать со счетов 2 года как срок, который довольно влиятельный, мощный для того, чтобы человек, который хочет войти в историю, так или иначе, знаете, хоть тушкой, хоть чучелом войти в историю, так или иначе может что-то сделать. Вплоть до действительно, скажем так, некой операции в Армузе, тем более, если Иран в логике его вечного противостояния сам как будто бы пригласит Америку и пойдет на конфронтацию, а это вполне себе реальная история.
0: Последний вопрос с точки зрения взаимоотношений между США и Израилем на данный момент, с точки зрения Нетаньяу и Трампом. Насколько Нетаньяу подвержен давлению? То есть насколько Трамп может действительно давить на Нетаньяу, учитывая политическую ситуацию обоих сторон?
1: От сегодня до луны, что называется, да, соединяйте от забора до обеда, как вам угодно. Бесконечно много Трамп может давить на Нетаньяху. А Нетаньяху несколько, скажем так, связаны у него руки, с одной стороны. Он сам приложил немало усилий для того, чтобы такая ситуация оказалась, в которой Соединенные Штаты для нас скукожились до понятия одного конкретного человека, конкретного имени. И это плохо, поскольку нет институциональных связей сегодня. Ну, они есть, но их намного меньше. Вот. С другой стороны, как бы мы понимаем, что в преддверии выборов Нетаньяху должен показать прямой хребет и как бы сказать, что он как раз-таки умеет говорить в некоторых ситуациях, то слабое слово «нет» именно американскому президенту, кем бы он ни был. Но в этих отношениях понятно, кто ведет, как бы, да, ведущий в этом танго, а кто ведомый. Да, здесь никогда не было никаких иллюзий на этот счет. Мы находимся в ситуации, в которой американо-израильское сотрудничество переживает такой, да, вот, проходит такой экзамен на выдержку. Вот, мы не совсем себе представляем, как будут развиваться дальше отношения между нашими странами. В любом исходе, кто бы ни стал следующим президентом, это может быть Джей Ди Венс, это один сценарий, это может быть какой-нибудь прогрессивный демократ, это совершенно другой сценарий.
0: Это может быть
1: сценарий одинаково нехороший, на самом
0: может
1: деле.
0: Может быть, да. Рубио? Например.
1: Это может быть Рубио, но, как мы видели, любой политик, который клянется в верности Израиля, когда он становится президентом США, внезапно меняет свои приоритеты, и вдруг тональность его заявления тоже меняется, поэтому я бы не стал, скажем так, наивно возлагать надежды на то, что если это будет Рубио, то у нас сразу все станет хорошо.
0: Дмитрий Дубов, журналист, специалист по внешней политике, я благодарю вас за эту беседу. Всего доброго. 8:19 в Израиле. Мы продолжаем программу. Поговорим сейчас о политике. Поговорим о праймериз в Ликуде. Эти праймериз проходят сегодня. Избирательные участки откроются в 10:00 утра. А ближе к ночи мы узнаем, кто и как закончил эти праймериз и как выглядит предвыборный список партий. Как это происходит? О чем идет речь? Как выглядят праймериз? Потому что то, что мы видим, это только такая показная внешняя сторона. А что происходит за кулисами этих праймериз? С нами в эфире Тали Плосков, бывшая депутат Кнессета от Ликуда, участница праймериз 2022 года. Госпожа Плосков, доброе утро.
2: Доброе утро, Габи, доброе утро.
0: Как выглядели праймериз? Как выглядели ваши праймериз в 2022 году?
2: Но они выглядели немножко проще, чем то, что мы сегодня видим. Начнем с этого. Хотя праймериз – это всегда, это на самом деле очень сложные выборы. Те люди, которые обычно должны быть друзьями, то есть они работают вместе в одной партии, вдруг становятся политическими оппонентами. И начинают открываться разные картины, которые не очень приятны. И кто на кого, и почему меня, а почему не того – это все
0: товарищи по партии
2: война.
0: Перестают быть товарищами.
2: Вот-вот. И кроме того, вы знаете, Ликуд все-таки партия которая очень много лет работает по принципу праймериз. Mm-hmm. И там уже построены некоторые механизмы, которые работают очень много лет. То есть есть большие группы людей, которые влияют на праймериз и, естественно, влияют на то, какое место занимает тот или иной представитель.
0: Это те, кого называют кабланы и колот.
2: И не только. Ну да, скажем так, можно так, подрядчиками, но я это называю не так. У меня тоже такие группы были, но я их не называла подрядчиками. Okay. Это друзья, которые хотят помочь, назовем это так. За что я до сегодняшнего дня очень благодарна им. Mm-hmm. Но дело в том, что я относительно в Ликуде была, если вы помните, очень мало времени, потому что я пришла в Ликуд из Кулану. Мой первый дом в Кнессете был Кулану, поэтому в Ликуде меня еще недостаточно знали. Да? А есть люди, которые очень много лет в Ликуде, и по 20, 25, и 30, и есть те, которые уже несколько раз баллотировались на праймерисы, да, то есть их уже больше знают, им немножечко проще, хотя праймерис в этот раз очень-очень сложный. Мы понимаем, что реальных мест на сегодняшний момент очень мало, и для того, чтобы войти вот в этот реальный мест, по-моему, нужно как минимум 20-25 тысяч голосов. А это очень много. Но... Просто для того, чтобы для сравнения, я вам просто дам одно маленькое сравнение. Когда я баллотировалась на праймеризе, ну, правда, баллотировалась я на Алимовское место, да? Mm-hmm. И тогда я получила около 6 тысяч голосов, и это было очень сложно. Представляете, сколько нужно получить для того, чтобы зайти в список Ликуда?
0: Это через общий израильский список,
2: да,
0: не через,
2: общий израильский
0: не
2: список,
0: через округа. Верно. Алимовское место на сей раз не реально, ну, 43-е
2: место
0: в списке.
2: Очень мне было горько видеть это.
0: И
2: да,
0: это
2: да.
0: Абсолютно никаких шансов нет у того,
2: смотрите,
0: кто это место
2: я
0: занимает.
2: Не могу сказать абсолютно никаких. Почему? Потому что существует все-таки закон норвежский. В этот раз тоже зашли депутаты, которые в помине не думали, что они туда зайдут. То есть,
0: министры, если мы исходим из того, что это... по опросу, например, накануне 23 мандата набирает Ликуд, а 43-е да, место да, Алимовское, да. Сколько же нужно норвежских депутатов, чтобы зайти?
2: Не депутатов, а министров.
0: Министров, да.
2: Учтите, да, только
0: да,
2: министры
0: да, могут нет, ну, это,
2: но
0: это...
2: в данном случае, конечно, есть разные опросы, я видела и больше, то есть угу. Это зависит. Но все равно, да, я согласна, что это 43-й, это... Я была уверена, что они будут бороться за Алимовское место и хотя бы его поставить где-то, ну, хотя бы в начале 30-й десятки. Да, было когда-то 31-е, но 43-е тоже совсем далеко.
0: Что происходит с теми, кто сражается через округа, они там 27-е и дальше, там нужно заметно меньше голосов, нежели в общеизраильском списке.
2: Да, да, в округах это работает по-другому. Есть место, которое заранее закреплено за округом, и тогда те, которые баллотируются вот в этом, допустим, есть 3 человека, которые баллотируются на округ юга Израиля, да? Uh-huh. И тот, кто получает самое большее количество голосов из этих троих, он автоматически становится на то место, которое в списке, вот, например, сразу говорю, представитель юга, он 31-е место. Независимо от того, что он получит намного меньше мандатов, которые тот, который, скажем, на 15-м месте, да, он все равно занимает свое 31-е место.
0: В чем логика?
2: Логика, есть в этом логика. Логика заключается в том, что мы очень хотим, чтобы в Ликуде, да, мы это, наверное, сегодня неправильно сказать, но в Ликуде хотят, чтобы были представители разных географических зон, потому что есть разные проблемы в каждом округе, да, и если будет представитель, он сможет представлять именно жителей этого округа. И, естественно, у нас Тель-Авив и Дан, и Иерушалаим есть, Иуда Вишамрон, это одно место, да, и Натания, это отдельный округ, и Галиль, Ваамаким, Даром, как я вам сказала, да, то есть если у нас есть, в Ликуде у нас, если в Ликуде есть представителя от этого округа, да, например, вот юг, да, у юга есть свои проблемы, это, скажем так, как мы знаем, и про дороги, которые нужно сделать, и мы знаем, юг относится, и очень большая проблема рабочих мест, и мы знаем, есть очень много вещей, которые мы можем привязать их, как проблемы юга. И если у нас в списках какой-то партии, это я говорю сейчас не только о Ликуде, а вообще, есть представители вот этих вот отдаленных, скажем, там мест, да, то тогда мы можем быть уверены, что эти люди будут представлять интересы этих жителей и будут продвигать их интересы. Uh-huh. Это, мне кажется, да, есть логика, мне кажется, что это, да, важно. И кроме того, смотрите, это и возможность продвигать людей с периферии, то есть не только кто крутится уже в Кнессете, не да, только понятно. Те, кто мелькает, скажем так, на экранах телевизоров, а есть люди, которые тихонечко работают у себя дома на благо своего города, на благо своего района, на благо своей партии, да, и их нужно продвигать. Поэтому вижу логику.
0: Последний вопрос. Стали на этих праймерис премьер-министр и глава партии, собственно говоря, имеет uh-huh. право назначить 8 человек в предвыборный список. Это беспрецедентное yeah. число. Раньше uh-huh. было 3-4, может быть, но не 8. Логика понятна, Нетаньяху хочет оформить предвыборный список, так сказать, по образу и подобию. Что вы думаете по этому поводу? Насколько это работает на Ликуд или против Ликуда?
2: Смотрите, я в данном случае на самом деле полностью согласна с предложением Нетаньяху, потому что он понимает, что, наверное, на сегодняшний день выборы будут очень сложными. Угу. И не может быть ситуации, что кто-то, кто находится в списке, отдаляет голоса людей. То есть вот из-за того, что он там, я не пойду голосовать. Да? Тогда Нетаньяху, вот видно, может быть, он прочувствовал это, может, он понимает, что... Давайте вспомним, как Нетаньяху ввел в Кнессет прошлый Дернер, да? Это замечательный человек, который столько сделал.
0: Я могу и других людей вспомнить, которых Нетаньяху ввел. Там, в общем, неоднозначно все это. Но в этом контексте хочу вас спросить, тогда, может быть, праймерис вообще себя изжили как система? Если через праймерис в Кнессет попадают люди, которые не делают чести списку, может быть, вернуться к распределительной комиссии 90-х годов, когда сидит комиссия, или во многих партиях это действует и сегодня, и назначают людей?
2: Ну вот тут позвольте мне с вами не согласиться, потому что Ликуд сохраняет свое право на демократию. И в данном случае, да, скажем так, если вам не нравится кто-то по какой-то причине, возможно, ситуация, что мне он очень нравится, поэтому я хочу его в Ликуде, да? То есть мы не можем изначально определять, кто будет в список, кто хорош, кто не хорош. Я думаю, что Нетаньяху со своим опытом, который у него есть, он, я думаю, все-таки понимает ситуацию, и вот мы уже видим там нескольких представителей, о которых речь идет, да, сегодня мы только знаем об одном человеке, которого он хочет в список ставить, а вдруг ему захочется вот на 29-е место поставить, да, представителя репатриантов, чему я буду очень рада, например, да. То есть я так понимаю, что он до праймери, до момента подачи списков, он еще будет работать, кого поставить на эти места, для того, чтобы каким-то образом улучшить общую картину Ликуда, и что даст возможность получить больше голосов, конечно.
0: Талли Плосков, в прошлом депутат Кнессет партии Ликуд. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего доброго.
2: Хорошего дня всем и удачи.
0: 8.29. Продолжаем программу. Поговорим о политической ситуации в целом. Всего осталось 71 день до выборов. С нами в эфире Арик Эльман, редактор и ведущий Канрека, редактор этого выпуска. Арик, доброе утро. Арик не с нами. Я надеюсь, что сейчас будет с нами. И мы сможем с ним поговорить и об опросе, который был опубликован накануне, и о перспективах тех или иных партий, которые сейчас пытаются проложить себе дорогу в Кнессет, и о переименовании партии Авуда, которая, собственно говоря, партия Авуда-то как таковой, судя по всему, больше нету в нашей политической жизни. И после того, как эта партия существовала десятки лет в разных вариантах и под разными названиями, сейчас завершился процесс слияния Авуды с партией Мерет. С нами в эфире Арик Эльман. Арик, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Итак, еще один опрос корпорации КАН, который был опубликован накануне. И вновь партии центров права и так далее не проходят электоральный барьер. Задаю вам вопрос, который я задаю в эти дни практически всем. Нету спроса или предложение не устраивает?
3: Я думаю, что в данный момент это усилие выглядит больше как такое борьба эго между различными группами лидеров, да, которые создали эти списки, и такая ситуация никогда не вызывает позитивных эмоций. Их потенциальные избиратели, видя эту картину, говорят себе, что, скорее всего, в таком разборе и шатании не пройдут электоральный барьер. Это превращается в то, что на иврите называют «невуаши макшима это цма», да? Mm-hmm. То есть пророчество, которое само себя реализует. Если я не очень верю, что они пройдут электоральный барьер, они будут говорить, что я их поддержу, и они его не проходят. Соответственно, до тех пор, пока все эти лица, Эрдоган, Эдельштейн, Бенни Ганц, Эль Шакет, Эндель и Трупер не сядут вместе и не начнут обсуждать, как будет выглядеть их общий список, и смогут ли они вместе договориться по тому принципиальному аспекту, с которым те же Эрдоган и Эдельштейн идут на выборы.
0: Вы верите в такую возможность?
3: Если ни у кого из них не будет альтернативы, то есть если, скажем, тот же Эйзенкот не решит нейтрализовать эту потенциальную угрозу и не предложит Труперу и Энделю реальными места в своем списке, то вот такой исход вполне возможен. Стремление политиков к депутатам КНСС, особенно тех, кто уже был депутатами КНСС, к выживаемости, сила очень большая в нашей политике, мы это видим регулярно.
0: Вы упомянули Гади Айзенкота, он вчера провел встречу с русскоязычными блогерами и активистами. На этой встрече присутствовал наш коллега, редактор и ведущий КанРек Олег Клоц, он сейчас с нами в студии. Олег, доброе утро.
4: Доброе утро, Габи. Доброе утро, Арик.
3: Доброе утро.
0: И что там было, что привлекло ваше внимание, о чем там шла
4: речь? Если посмотреть в целом на вчерашнюю встречу, то выступление Глобпартии Шаргади Айзенкота перед представителями русскоязычной общины строилось как такая программная речь политика, которая претендует на роль центристского лидера. То есть позиционирование партии вокруг прагматичного объединения, избегает ярлыков левые и правые, заявляя о готовности строить коалицию с широким спектром сионистских сил ради смены власти. Всеобщая служба для ультра ортодоксов он предлагает создавать особые армейские условия, а для арабского сектора сделать обязательно альтернативную гражданскую службу. Газингот постоянно апеллирует к своим 41, по-моему, году службы в армии обороны Израиля. Внешнеполитический приоритет в сфере безопасности, нейтрализации иранской ядерной программы, в вопросе 7 октября создания Государственной следственной комиссии. В палестинский вопрос, что называется, Газингот сводит к обеспечению безопасности и сохранению еврейского большинства, всячески отталкиваясь от, так сказать, отдаляя от себя, да, формулу «два государства для двух народов». Возвращаясь к вопросу возможных партнеров и границ политических компромиссов, Айзенкот подчеркнул, как я уже сказал, готовность объединяться широким спектром сил. Вот что он, в частности, сказал. Партия Авуда, так Гади Айзенкот называет, я так понимаю, партию демократим, это сионистская партия, я не согласен с частью их взглядов, потому что у меня партия своя относительно коалиции, я никогда не заявлял, что пойду именно с Аббасом или Гафни, то есть ставя, в общем, на одну примерно доску этих двух политиков, я сказал, что пойду с любым, кто примет три моих базовых принципа. Я напомню, человек, который бегал с Мансуром Аббасом и зазывал его в свое правительство в 21-22 годах, это был я, а кое-кто другой, сказал Гади Айзенкот. Если говорить о, так сказать, что называется, секторальном аспекте, потому что до настоящего момента мы говорили о каких-то общих вещах, которые, в общем, всегда можно было услышать при желании в исполнении Айзенкота, был такой некий контраст между презентацией самой и самим выступлением, потому что до начала выступления на экране демонстрировался слайд «12 шагов партии США для алии интеграции». Там были, отмечались различные, так сказать, темы, которые важны или считаются важными для русскоязычной улицы. Это и вопросы там гиюра и гражданских браков, вопросы захоронений, шаббат, дипломы, лицензии.
0: Он брал на себя какие-то конкретные обязательства по этому поводу?
4: Да, но выйдя на трибуну, Айзенкот переключился на абстрактную схему из общих государственных ориентиров, то есть безопасность, экономика, образование, конституция, периферия и алия. И даже когда участники встречи, в общем, задавали вопросы по поводу программы программы для репатриантов. Айзенкот на эти 12 пунктов, которые у него были, так сказать, в первом слайде, не ссылался. Он предпочитал какие-то такие абстрактные формулировки и личные воспоминания. Так, то есть ряд было ответов, то есть не было какой-то такой системной адаптации, да, плана под русскоязычный сектор, и даже на точечные вопросы, например, был вопрос о школьном буллинге в отношении русскоязычных детей, был такой общий ответ о всеобщем воспитании, все правильно и хорошо, были какие-то детские воспоминания. Что же касается, так сказать, тем, например, все тех же, да, брак, гиюр, статус, сохранение статус-кво, шаббата, то эта тема избегалась.
0: Осторожно обходилась.
4: Что же касается... Ну и здесь принципиальный призыв харидим, да, превращение военных успехов в политические, да, ну, конкретных рычагов, например, преодоление этого самого политического тупика или плана, не знаю, послевоенного устройства Газы, всего этого приведено не было. То есть в этом смысле был такой явный разрыв между программой партии, проработанной, изложенной, и неготовностью самого лидера обсуждать какие-то, не знаю, узкосекторальные вопросы, раз уж встреча с русскоязычными избирателями, или пообсуждать какую-то потенциально спорную повестку. Вот примерно так.
0: Олег Клоц, наш коллега, редактор и ведущий Канрака. Огромное спасибо. Всего, до свидания.
4: Всего доброго.
0: Арик, я возвращаюсь к вам. С вашей точки зрения, вот этот туман, который нагоняет Гади Айзенкот, и, собственно говоря, не только он, но и многие его коллеги по оппозиционному блоку, это продуманная тактика или просто нынешний этап предвыборной кампании?
3: Я думаю, это тактика, которая будет оставаться с Айзенкотом до того момента, пока его, так сказать, главный оппонент Ликуд, да, разобравшись со своими проблемами, не начнет какую-то реальную избирательную кампанию, да, негативную в его отношении. Потому что на данный момент ничего, надо сказать, что Ликуд настолько занят своими собственными проблемами, что никакой существенной кампании не ведется. Тогда Айзенкоту, может быть, придется ответить конкретно на вопросы, которые будут связаны как с его прошлым, каждому израильскому генералу, особенно достигшему в течение последних 15 лет поста начальника генерального штаба, всегда можно задавать немало неприятных вопросов, на которые надо будет отвечать. И до тех пор, пока можно этого не делать, я думаю, Айзенкот в идеальной ситуации. И, конечно же, его политические планы. Да? И так, пока что это не происходит, Айзенкот может говорить: я создам правительство меньшинства, но не буду обращаться к арабским партиям, чтобы они меня поддержали, они пусть делают то, что считают нужным. Да? Понятно, что кто-то от его имени будет обращаться к арабским партиям, только Айзенкот сам не будет этого делать, не будет фотографироваться с Мансуром Аббасом, как это делали.
0: И на самом деле, даже если он не будет к ним обращаться, то совершенно очевидно, что без них ничего не получится.
3: Всегда, так сказать, можно, мы знаем, что эту квадратуру круга всегда можно решить. Да? В израильской политике мы видели гораздо более, так сказать, умелые способы обращаться со своими словами обязательными. Поэтому, конечно же, для Айзенкота в данный момент он тоже видит опросы, хотя в его штабе весьма осторожны с оценками и не хотят выглядеть такими большими оптимистами. Там прислушиваются к разным голосам, которые предупреждают, в том числе и о том, что значительная часть этих позитивных данных является результатом эффекта выборки, то, что принято говорить у социологов. Тем не менее, там видят позитивную динамику. Там видят улучшение позиции Айзенкота, в первую очередь, на личном уровне в отношении Нетаньяху. Айзенкот выглядит как более человеком, вызывающим большее доверие, человеком, которому можно положиться в области безопасности. Это в фокус-группах, по словам его окружения, хорошо просматривается. И там полны решимости продолжать так делать то, что работает сейчас, и делать это до конца, как минимум до, так сказать, того момента, когда придется менять тактику под ударами, если выяснится, что какие-то уколы оппозиции и их противников в Ликуде достигают цели. В то же самое время, вот это, например, это мероприятие, о котором сообщал Олег, это свидетельство того, что у Айзенкота работают систематически, что называется, закрывают все лизгород, то ли межбацот, как на иврите говорят, закрывают все клетки. Скажем, представить себе сейчас Ликуд, который выступает в программе ориентированных на русскоязычных израильтян, новых репатриантов или репатриантов 90-х годов, просто невозможно в той ситуации,
0: в которой почему, эта партия находится. А почему, что там произошло, с вашей точки зрения? Ведь были времена, когда Бениамин Нетаньяху ходил по редакциям русскоязычных СМИ, встречался, говорил, общался и так далее.
3: Был период, когда в Ликуде абсолютно четко понимали, что без 4-5 мандатов русскоязычных израильтян шанс на победу Ликуда нет. Да? Во-первых, произошли две динамики. Очень активно если какое-то время в Ликуде ощущалось присутствие, значительное присутствие русскоязычных членов партии, то сегодня, скажем, главным активным меньшинством, условно говоря, партии является ультраортодокс. Угу. Начнем с этого. Во-вторых, не надо забывать, что действительно идеология партии изменилась, и после праймериз 2022 года мы слышали того же Давида Амсалема, министра, который в нынешнем правительстве, который открыто говорил, что он видит Ликуд как партию второго Израиля, да, в которой тон должны задавать такие представители определенных, так сказать, люди с определенным происхождением, люди с выходом из периферии, те, кто пострадал, по его мнению, те, кто поддерживает эту точку зрения от, так сказать, долговременного господства ашкенадского Израиля на командных высотах в политике, экономике, культуре и так далее. И в этом смысле русскоязычные израильтяне оказались в одной корзине с этими самыми ашкенадскими кругами, которые с точки зрения тех, кто задает тон в Ликуде сегодня, выглядели, так сказать, не той аудиторией, к которой Ликуд должен обращаться. И Бенемин Таньягу в силу своих, так сказать, проблем и ограничений не изменил эту динамику. И сегодня говорить то, что упомянула в своем беседе с вами Талия Полосков, о том, что русское место для репатрианта оказалось, надо сказать, нереальным, и то, что, может быть, Бенемин Нетаньягу поставит русскоязычным на одной из своих броней, ну вот это та ситуация, на которую, так сказать, Ликуд должен рассчитывать, обращаясь к аудитории, которая в прошлом фактически гарантировала ему победу, потому что значительное, okay, если не там, от трети реальных мандатов русскоязычных израильтян всегда попадало в Ликуд.
0: Арик, последний вопрос. Уже много месяцев мы видим, если судить по большинству опросов, по крайней мере, примерно одну и ту же тенденцию, примерно одну и ту же картину, да, 58, 57, 59 мандатов у блока оппозиции, 52, 51, 50 у блока коалиции, остальное у арабских партий. И это не меняется, это статистика. Движение мандата туда, движение мандата сюда. Что-то может измениться до выборов или, по сути дела, можно идти на избирательные участки?
3: Ну, здесь же главная дискуссия между большинством израильских социологов, работающих на средства массовой информации, и тем же Шлоу Фильбером, который делает опросы для 14-го канала и 24-го канала, сводится в профессиональном аспекте именно к тому, как трактовать намерения голосования тех, 7 до 10 мандатов, которые голосовали в 2022 году за партии нынешней коалиции, в первую очередь Ликуд, и сегодня оказались на заборе. Да, в силу всех событий, которые произошли за это время. Оценка, которая говорит, что уйдя из этого от Ликуда, и они не будут голосовать за другие партии правого лагеря, примкнут к Эйзенкоту, дает результаты, которые мы видим в большинстве опросов. Альтернативная оценка, которая говорит, что в конечном итоге значительная часть из них вернутся домой и проголосуют за партии нынешней коалиции, дает, так сказать, гораздо более оптимистические оценки, которые мы видим у того же самого Шлоу Фильбера.
0: Но есть и те, кто говорят, что колеблющиеся в более глубоких вопросах склоняются к тому, чтобы поддержать в конечном счете Эйзенкота, особенно если мы смотрим на данные соответствия должности премьер-министра.
3: Все правильно, но при этом мы еще имеем совершенно непонятный электорат, который будет голосовать в первый раз. В первую очередь молодежь, которая по динамике склоняется резко вправо, намного правее Эйзенкота, даже правее Нетаньягу, на которых очень активно рассчитывает тот же самый, например, Итамар Бен-Гвир, целясь именно, так сказать, в этот электорат, и будет вести, он уже достаточно очевидно, что ведет избирательную кампанию, именно рассчитывая на эти новые мандаты. Поэтому окончательный расклад на данный момент абсолютно предполагать трудно. Действительно, преимущество оппозиции очевидно, но, тем не менее, до выборов, опять же, если оценивать приоритеты колеблющихся избирателей, то понятно, что изменение ситуации на одном из фронтов в Ливане, Газе и Иране, конечно же, может повлиять и на динамику голосов.
0: Арик Эльман, редактор и ведущий Канрек, редактор нашего выпуска. Огромное спасибо за участие в программе. Всего доброго.
3: Спасибо.
0: 8.44. Продолжаем программу. Продолжаем говорить о предвыборной кампании. Глава Центра избиркома, судья Ноам Солберг, окончательно запретил использовать часть инструментов мобилизации избирателей в день выборов. В частности, запретил большим представителям партий передавать с избирательных участков информацию о тех, кто голосовал или не голосовал. Адвокат Александр Зак с нами в эфире. Господин Зак, адвокат Зак, доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Прежде всего, о чем идет речь? Что именно запретил делать судья Ноам Солберг?
5: Ну, давайте мы просто, чтобы надо чуть-чуть понимать предысторию.
0: Да.
5: Если вы не возражаете, буквально пару минут.
0: Пожалуйста.
5: Закон у нас говорит, что все политические партии и все фракции, которые уже в Кнессете, и те, которые собираются идти на выборы, получают от избирательной комиссии список избирателей. Этот список содержит имя, фамилию, имя отца, имя матери, адрес и номер туда зовут. Я думаю, что начнем с того, что, скорее, вероятно, это самый большой источник утечек для баз данных для всяких мошенников и всего остального, поскольку у нас есть не только крупные партии, но и мелкие, и все получают эту базу одинаково. Угу. Используя эти данные, в принципе, при помощи того, что называется Big Data, можно построить портрет избирателя. Потому что любой человек сегодня следит в социальных сетях, и можно, имея доступ к различным базам данным, и человек регистрируется на сайтах, дает согласие часто на то, чтобы его данные приправлялись. И при наличии необходимого аппарата можно все эти данные подтянуть. И понять, собственно, за кого человек собирается голосовать.
0: Окей.
5: Какие сайты он посещает чаще, какие новости он читает, даже если он ничего не пишет. Потому что cookies оставляют следы. То есть... этот анализ Big Data позволяет партиям понять, собственно, кто их избиратель, где он живет и где он находится. На протяжении примерно 30 лет наблюдатели от партии передавали информацию в Центральный комитет партии, в выборный штаб, о том, кто из избирателей проголосовал.
0: А кто нет, соответственно?
5: И, соответственно, это уже, ну, у наблюдателя нет возможности знать, кто не проголосовал. Потому что как это происходит? Когда человек приходит на избирательный участок и смотрит его туда зовут, то громко объявляют его имя и фамилию.
0: Окей.
5: И, соответственно, тут же наблюдатель это передает. Ему нет времени заниматься, смотреть, кто не пришел. Но партии видят, что происходит, и начинает, соответственно, обзвон тех, кого они считают потенциальными избирателями, или даже личное посещение.
0: И тем, в чем причина того, что была подана апелляция против этого?
5: То есть... Это на самом деле уже, по-моему, четвертая жалоба адвоката Бен Шахара, Шахара Бен Мейра. Просто предыдущие жалобы ему вернули, поскольку он не заблаговременно их подал, а непосредственно перед выборами. Сейчас он подал за 9 месяцев. Он утверждал, что такая практика нарушает неприкосновенность частной жизни. Он утверждал это и раньше. И прежде всего это было направлено на целую систему, которой пользуется Ликуд.
0: На самом деле, так сказать, неприкосновенность частной жизни нарушалась уже самим фактом того, что в распоряжении представителей партии есть база данных.
5: Это у нас закон говорит. Угу. Закон говорит, что эти списки передаются избирателям. Мне тоже кажется, что это может быть лишняя информация. Я не знаю, как про особенно мелкие партии, которые сегодня появились и завтра пропали. Нет никаких механизмов проверить, что не будет утечек. Но
0: окей.
5: Здесь уже мы ничего. Это закон установил, что такие сведения передаются партии.
0: Да.
5: Возможно, чтобы избежать фальсификации. Но что касается сведений о том, кто пришел и проголосовал, здесь была разная позиция. То есть на протяжении 30 лет практика была, что наблюдатели передавали эти сведения, особенно с 2008 года, когда разрешили телефоны использовать на участках.
0: Угу.
5: И практически эти сведения стали все работать онлайн. И, как я уже сказал, ситуация изменилась. Сегодня анализ Big Data нам позволяет сформировать портрет избирателя и адресно обратиться к тому, кто не пришел.
0: Почему есть мнение, что это решение судьи Ноама Солберга нарушает каким-то образом ход голосования, то есть является своего рода изменением правил игры во время игры?
5: Ну вот пересмотр, первое решение было 4 августа, и было ходатайство о пересмотре, которое было отказано 16 августа вчера. Ссылалось в том числе на то, что партии уже к этому готовы. Партии рассчитывали на то, что они таким образом будут работать с избирателями. В частности, Ликуд готовит заключение контракта с подрядчиком, который такую платформу сделал для анализа избирателей, связи с ними, передачи данных. 1 800 000 шекелей цена контракта, то, что было указано. И другие партии тоже готовятся к этому. И крупные партии, они считали, что новое правило должно вступить, если оно вступит только... со следующих выборов. В том числе выдвигались разные аргументы. Они считали, что это не является посягательством на неприкосновенность частной жизни. Okay. Был аргумент, у нас на самом деле закон об охране частной жизни говорит, что возможно отступление в целях общественного интереса. Они говорили, что обеспечить наибольшее присутствие на голосовании – это общественный интерес. И ради этого можно посягнуть на такое право. И кроме того, некоторые утверждали, что вообще это не является элементом какой-то охраняемой тайной частной жизни, потому что человек приходит на участок, его все видят. Совершенно не, не, если сидит его сосед, ну, да, и фиксирует, что он пришел, да, это публичное место.
0: Последний вопрос, адвокат Зак. Окончательно ли это решение, или может могут быть поданы какие-то апелляции и так далее?
5: С точки зрения Центра сберкома присмотра уже не будет. Возможно ли подать жалобу на это в сам БАГАЦ непосредственно? Да. Ну, в принципе, БАГАЦ исходит из правила, что все подсудно.
0: О, да.
5: Это возможно, но я не уверен, что это то, чем будут заниматься партии, несмотря на то, что определенные партии, в частности Ликуд и Харидимные партии, они, очевидно, потеряют возможность давления избирателей. Есть механизм другой, который установил судья Сольберг вот как раз вчера в решении. 4 раза в день минимум все участки должны передавать сведения о количестве проголосовавших.
0: А это не то, что происходило до сих пор?

0: в ходе молитвы и без того запрещенной до недавнего времени. Мейрон Топольский, инструктор восхождения на Храмовую гору в организации «Место встречи». Мейрон Топольский, доброе утро. Мейр? Мейрон Топольский?
1: Добрый день,
0: доброе утро, спасибо, что вы с нами. Итак, судя по крайней мере по публикации в СМИ, вчера на Храмовой горе впервые молились с молитвенниками в руках. Во-первых, так ли это?
1: Ну, вчера меня там не было, но фотографии друзей показывают, что это так.
0: Это действительно прецедент?
1: Смотрите, это больше символическое событие, чем практическое. С одной стороны, действительно, десятилетиями существовал бессмысленный абсолютно запрет на внос молитвенников, и, кстати, и не только еврейских, но и христианских, на Храмовую гору. С другой стороны, мы живем в эпоху мобильных телефонов, поэтому в которых есть молитвы, и поэтому уже несколько лет мы регулярно молимся полностью всю молитву сначала до конца на Храмовой горе в Миньяне, как полагается, пользуясь
0: несколько
1: телефонами. Ну, 2 года открыто, и, наверное, еще до этого пару лет шепотом.
0: Угу. Без какого бы то ни было вмешательства полиции?
1: Абсолютно. Религиозные полицейские только иногда дополняют миньян.
0: Что произошло, с вашей точки зрения? Ведь много лет был, и судя по заявлениям израильских властей, остается статус-кво, согласно которому молиться на Храмовой горе нельзя. Я сейчас оставляю в стороне религиозную дискуссию, да?
1: Я понимаю, да. Смотрите, происходит обычная вещь. Власть и закон обычно следуют за тем, что хотят люди, если они хотят этого достаточно настойчиво. Если год за годом, день за днем люди, которых в 90-е годы были единицы, а в 2000-е уже сотни, а в 2010-е уже тысячи, приходят, настаивают на своем праве молиться, то рано или поздно это право было дано. Другое дело, что этому поспособствовала констелляция, конкретное правительство, ну и, к сожалению, война Симхат Тора этому очень поспособствовала.
0: Каким образом война 7 октября этому поспособствовала?
1: Ну, посмотрите, когда через там месяц или два или три после Симхат Тора какие-то евреи пытаются что-нибудь сделать, то полиция естественным образом значительно меньше хочет их бить и связывать, чем это происходило бы за несколько месяцев до этого. Ну и я небольшой фанат личности Бен-Гвира как политика, но в данном случае его заслуга тут безусловна. Он как министр очень поспособствовал улучшению положение на Храмовой горе.
0: Как реагируют мусульманские власти, вакф и так далее? Нам очень долго говорили, что если будут молитвы на Храмовой горе, это приведет едва ли не к войне на всем Ближнем Востоке.
1: Никак. Никак. Первые, они ходят там вдалеке. Раньше нас фотографировали, а сейчас перестали, потому что это, видимо, перестало интересовать их начальство. Никакого абсолютно. Ведь объективно говоря, мы же понимаем, что мы никак не мешаем мусульманской молитве на Храмовой горе, поскольку это просто происходит в другие часы и в другом месте. Поэтому то те, кто обещали нам Третью мировую войну, просто говорили неправду, и теперь мы это видим.
0: И я хочу затронуть все-таки религиозную дискуссию внутри еврейского сообщества. Много вполне религиозных людей говорят о том, что даже оставим сейчас молитву, посещение Храмовой горы запрещено, а уж молитва тем более. Что вы можете им ответить на это?
1: Во-первых, не тем более. Даже те, которые говорят, что ходить-то нельзя, один из их аргументов был в том, что ходить нельзя, потому что это тем самым мы не совершаем религиозного поступка. Поэтому молитва, многие из тех, кто не разрешали бы на молитву на Храмовую гору ходить просто так, разрешат, если это происходит ради молитвы. Поэтому мы видим в последние месяцы довольно большое количество новых религиозных авторитетов, в частности, из харидимных кругов, которые начинают появляться на Храмовой горе. Их, конечно, не толпы, но все больше и больше их появляется. Спор остался там же, где был. Но по этому поводу тоже

0: говорил Рав Йосеф Эльбойм, один из первых людей, которые начинали борьбу за восхождение на Храмовую гору, он говорил так: почему евреи, как вы думаете, где больше раввинов, в Нью-Йорке или в Африке? В Нью-Йорке. А почему евреев и раввинов больше в Нью-Йорке? Потому что евреи пришли в Нью-Йорк. Тогда и раввины поселились в Нью-Йорке. Если евреи придут на Храмовую гору, раввины тоже придут на Храмовую гору.
1: Рантопольский, на этой классической еврейской притче мы остановимся. Инструктор восхождения на Храмовую гору в организации места встречи. Большое вам спасибо за участие в программе. Всего
0: спасибо,
1: доброго.
0: Спасибо, что дали выступить. Спасибо.
1: Сейчас 8 часов 58 минут. Программа «Тема дня» подходит к концу. Алла Найденова за пультом. Мила Сталинская, продюсер, Арик Эльман, редактор этого выпуска. В подготовке и его проведении принимала участие Яна Брискман. Меня зовут Габи Вольфсон. Спасибо, что были с нами в это утро, уважаемые радиослушатели. Сразу после нас «Доброе утро, Израиль». В эфире будет Таня Барская. Оставайтесь на Канрека, берегите себя. Хорошего дня, хороших новостей.

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете радиостанцию КАН-РЕКА. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Напряженность в Персидском заливе. Издание Wall Street Journal раскрывает секретный план Ирана по эскалации конфликта. Разведданные, в том числе перехваченные сообщения из Тегерана под контрольным группировкам в Ираке и Йемене, указывают на то, что приверженцы жесткой линии в иранском руководстве готовятся к расширению масштабов войны и активизации атак в странах залива. Цель Тегерана – заставить Соединенные Штаты и их союзников заплатить высокую цену, чтобы гарантировать, что Иран больше не подвергнется нападению, как это было в прошлом году. Корреспондент Канрам Брандес сообщает, что источники, близкие к переговорам о мирном соглашении, предупреждают, текущие консультации могут оказаться лишь временной передышкой перед новым витком противостояния. Дипломатические усилия по предотвращению эскалации в Ливане. Дипломатический источник сообщил ливанскому изданию «Нида Аль-Ватан», что между Бейрутом и Вашингтоном прошли переговоры на высоком уровне. По его данным, стороны достигли договоренности, согласно которой Израиль ограничится уже нанесенными ударами, а Хизбалла воздержится от ответа на ликвидацию двух своих высокопоставленных командиров. Об этом передает корреспондент КАН Шимон Меджан. Встреча Джареда Кушнера с представителями Хамаса в Каире. Палестинский источник сообщил корреспонденту КАН Элиору Леви, что стороны обсудили условия Вашингтона для интеграции организации в политическую жизнь и ее участие в будущих выборах. По данным источника, на встрече рассматривались механизмы трансформации Хамаса исключительно в политическое движение ради получения международного признания. Представители организации потребовали от Кушнера гарантии безопасности на период выборов, в частности, прекращение точечных ликвидации в секторе Газа и арестов на Западном берегу. Кроме того, Хамас потребовал отвода сил Цааля к линии, которая оставляет под контролем Израиля около 40% территории сектора. Джаред Кушнер и глава Совета по миру в Газе Николай Младенов, как ожидается, встретится сегодня с премьер-министром Нетаньяху. Около 140 тысяч членов партии Ликуд выбирают сегодня кандидата в список на выборах в Кнессет, за исключением забронированных мест. Действующим министрам и депутатам запрещено баллотироваться на места, отведенные для округов, и по имеющимся оценкам около половины из них рискуют не попасть на проходные позиции. Праймериз партии Ликуд стартует сегодня в 10 часов. Исполняющий обязанности генерального директора Ликуда Давид Шаран полагает, что первые результаты голосования станут известны только под утро, поскольку подсчет ведется вручную. В интервью КАН Решет Бет он подчеркнул, что поводов сомневаться в чистоте выборов нет. Избирательную комиссию возглавляет Менахем Нейман, очень опытный судья в отставке, который проводил эту процедуру уже не раз. Организацией самих выборов занимается не администрация Ликуда, а внешняя профессиональная компания, которая также работала на праймерис неоднократно. По всей стране открыты избирательные участки более чем в 100 локациях, это около 500 избирательных урн. Депутатная страна Малайзии, Мян партия Демократии, заявила сегодня утром в эфире Канбет, что согласна с тем, что Тали Готлиб – это лицо Ликуда. «Я не помню, чтобы Тали Готлиб хоть раз подала парламентский запрос, повестку дня или требования о срочном обсуждении. Парламентские инструменты ее вообще не интересуют. И именно это именно то, во что превратился Ликуд. Они заменили реальную работу провокациями, и Тали Готлиб – идеальное воплощение этого подхода. Нетаньяху всегда использует людей, а потом выбрасывает. Люди рисковали ради него, унижались, отказывались от себя, растеряли остатки собственного достоинства, а он их просто меняет, потому что презирает», сказала депутат Кнессет от партии Демократии Наама Лазими. И в завершении выпуска о погоде, который прогноз прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Сегодня температура воздуха немного снизится, в основном в горных и внутренних районах страны. Начиная с полудня, на востоке страны местами пройдут дожди, завтра небольшое похолодание. Сегодня в Иерусалиме и Цфате 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Беершеве 33 и в Эйлате до 40 градусов. Высота волн в Средиземном море до 140 сантиметров. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио КАН-РЕКА в 10 часов. Всего доброго. Шалом. Миирушалаем.
2: КАН-РЕКА. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Кан-Река.

0: Израильское время 9 часов 5 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Первый час. С вами Таня Барский. Мы начинаем с главных тем. К этому дню с нами наш коллега Габи Вольфсон, ведущий Канрека и политический обозреватель сайта Нисру. CIO.IL. Габи, доброе утро.
1: Доброе утро, Таня. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели.
0: Давайте начнем с визита Джареда Кушнера, из того, что он уже успел сделать, и о его встречах.
1: Я бы даже сказал, что он успел натворить. Джаред Кушнер успел встретиться с Халиль Эль-Хайя, главой Хамаса, в Каире, и побеседовать с ним о том, что и как будет выглядеть в секторе Газа, о процессе разоружения Хамаса, о перспективах реализации того самого соглашения 15 пунктов. Он успел услышать, что во всем виноват Израиль, разумеется. Успел подискутировать с Халиль Эль-Хайя по поводу того, где именно будет храниться оружие, которое сдаст, может быть, когда-нибудь в будущей жизни Хамас. Оружие это, либо оно будет храниться в секторе Газа, как требует Хамас, либо оно будет оттуда вывезено, как требуют Соединенные Штаты Америки. Договориться стороны не договорились, но сейчас Джаред Кушнер отправился в Израиль, где вместе с Николаем Младеновым, главой Совета мира, и Тони Блэром, бывшим премьер-министром Великобритании, встретятся с премьер-министром Бениамином Нетаньяху, другими лидерами Израиля, и, судя по всему, окажут давление с требованием продвигаться в сторону реализации соглашения. Американцы приезжают, по крайней мере, согласно публикациям сегодня в СМИ, в известном смысле раздраженными, потому что у них есть ощущение, что Израиль, Нетаньяху затягивает время, пытается избежать возможности реализации вот этого соглашения. Американцы будут настаивать на том, чтобы это было осуществлено.
0: Ну, разумеется, и такие страны, как Египет, Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Турция, Пакистан, Саудовская Аравия, Индонезия, они успели осудить нашу страну за решение отклонить план 15, Совета мира в том виде, в котором он есть.
1: 15 арабских мусульманских стран опубликовали совместное заявление, согласно которому осуждают Израиль за то, что он отверг вот этот план 15 пунктов в его первоначальном виде.
0: Праймерис в Ликуде, 17 число, дата
1: Праймерис в Ликуде, 17 августа, 149 тысяч избирателей, членов партии, голосуют за 129 кандидатов, которые пытаются найти себя среди 16, наверное, реальных мест в списке Ликуда, учитывая назначение, которое будет делать Бениамин Нетаньяху, учитывая так называемые представительские места и так далее. Кто-то называет это кровавой баней, кто-то называет это праздником демократии и так далее. Ну, так или иначе, в 10 часов утра начинается голосование. Вот в последние минуты появилась драматическое для Ликуда сообщение о том, что профсоюз работников Эль-Аль опубликовал список своих кандидатов. Это очень влиятельные, надо сказать, люди. Не уверен, что Эль-Аль, может быть, там речь идет о профсоюзе работников авиапромышленности. Короче говоря, расстрельный список против Мири Регев, министра транспорта Мири Регев, и вот это очень тревожит сейчас министра транспорта. Ну, понятно, что, так сказать, обычным людям, не связанным с праймерис, для обычных людей, не связанных с праймерис, это не имеет большого значения. Да, вот я вижу сообщение о том, что это совет рабочих и работников Эль-Аля опубликовал список кандидатов, в котором нет Мири Регев, а это очень влиятельная организация и влиятельный профсоюз.
0: Каждый участник праймерис получает 2 бюллетеня, да, и в общенациональном списке можно отметить до 12 кандидатов.
1: Каждый получает 2 бюллетеня, один общеизраильский список, в котором баллотируются действующие депутаты, министры и так далее, и список по округам. Там есть 10 таких округов, начиная
0: с
1: 27-го места. Да, и там отдельный выбор, там уже заметно меньше голосов, нежели в общеизраильском списке. Ну и шансы попасть в Кнессет заметно ниже, потому что, как я уже сказал, первый округ это 27-е место. Насколько это место реальное, пока сложно сказать с точки зрения Ликуда. А учитывая назначение женщин, например, на 10-м, 20-м, 25-м месте, все это сдвинет остальных вниз, соответственно, шансы еще меньше. Короче говоря,
0: и, конечно, бронь.
1: Попасть, и, конечно, бронь, которая по-прежнему не заполнена до конца только 4 назначения пока сделаны, но будут еще.
0: Разумеется.
1: Из 8. Да, 4 из 8 будут еще.
0: Посмотрим то, к чему придут результаты выборов, то, о чем мы будем сегодня говорить.
1: Я уже могу вам сказать, что будут апелляции в суды. Да, то есть мне сложно представить, что это закончится без юридического вмешательства, поэтому то, что мы узнаем сегодня ночью и завтра утром, такая предварительная, предварительные итоги.
0: Одной из тем, которые сегодня вы обсуждали в вашем журнале, было то, что в Саудовской Аравии меняют школьные учебники и определенный подход. То есть это может быть началом дискурса уже какого-то.
1: Как сказала нам Ксения Светлова, старший научный сотрудник Института Chatham House и генеральный директор НКО РОПС по региональному сотрудничеству, в этом нет ничего нового. Она, по ее словам, это тенденция, которая уже несколько лет имеет место. С другой стороны, как все на Ближнем Востоке, она идет рука об руку с абсолютно абсолютно обратной тенденцией. Иными словами, сейчас мы не видим какого-то шанса на сближение с Саудовской Аравией, на нормализацию, на улучшение отношений с Израилем и так далее. Но, тем не менее, сама по себе тенденция, безусловно, положительная. Особенно на фоне учебников, например, в палестинской автономии, хотя Ксения Светлова говорит о том, что и там ситуация меняется, но она меняется нелинеарно. То есть она может улучшаться, могут появляться новые учебники, где евреев уже не изображают крокодилами, но как только начинается какая-то военная операция или военная эскалация, все сразу же меняется. И с этой точки зрения все очень-очень динамично на Ближнем Востоке. К сожалению, это пока ничего не говорит о готовности, например, Саудовской Аравии заключить с нами соглашение о нормализации. Но настроения меняются, в том числе в Сирии, что было очень интересно, отметила наша собеседница. Сам Эль-Джулани распорядился изменить учебники, перестать использовать термин «сионистский враг» и так далее. Кто бы мог подумать, что Эль-Джулани, джиадист, станет таким миролюбивым человеком, чего не сделаешь ради дружбы с США и финансовой помощи со стороны Запада.
0: Из того, что изменилось за последние годы, как отметила Ксения Светлова, вот то, что касается старших классов и учебников арабского языка, там было такое предложение, которое содержалось всегда в этих учебниках. Мусульмане никогда не откажутся от Иерусалима. Это не просто предложение и все. И вторая, эта фраза использовалась как пример в упражнении по письменной речи изначально. Но и второе изменение, еще более интересное, на мой взгляд, слово «Палестина» в ряде саудовских учебных карт, заметный пересмотр обозначения территории Израиля, теперь нет там слова «Палестина» на том месте, где находится Израиль, но там нет пока еще и названия Израиль.
1: Там вообще ничего нет.
0: Да. То есть пока там нет ничего.
1: Это, как это, ничейная земля, да?
0: Да.
1: В любом случае, безусловно, на самом деле, я бы не стал девальвировать эти изменения. То есть, если мы исходим из того, что все начинается с образования, все начинается со школьной скамьи, с того, что дети приносят из дома в школу, из школы домой и так далее, очень может быть, что мы в начале, может быть, уже даже и не в начале, но, по крайней мере, на первых этапах долгого, но правильного пути в сторону нормализации отношений между странами. Может быть, даже это произойдет до того, как будет решена палестинская проблема, что казалось раньше совершенно невозможно.
0: Габи, председатель Центральной избирательной комиссии, судья Ноам Сольберг, отклонил просьбу присмотреть свое же решение.
1: Да, судья Сольберг принял решение о том, что партии не смогут передавать информацию своим активистам о том, кто не проголосовал. Дело в том, что на каждом избирательном участке в день выборов есть представители партий. Представители партий получают полный список избирателей на этом избирательном участке. Что само по себе, с моей точки зрения, сложно, но вряд ли этого можно избежать, когда речь идет о выборах. Теперь, до недавнего момента они, разумеется, человек приходит, голосует, его помечают. Соответственно, к определенному моменту представители партии знают, кто проголосовал, кто не проголосовал, и передают, была целая программа разработана, как это можно сделать, передают своим активистам имена тех, кто не проголосовал. тем самым мотивируя их, так сказать, позволяя их мотивировать прийти голосовать. Судья Солберг сказал, что речь идет о вмешательстве, недопустимом вмешательстве в частную жизнь, и запретил эту практику. Была апелляция была отклонена, как вы сказали, и, собственно говоря, на данный момент это окончательное решение ЦИК. Крупные партии не смогут, не только крупные и мелкие, но крупные этим пользовались больше, потому что их возможностей больше, не смогут передавать своим активистам данные о том, проголосовали в Итане или нет к 12 часам, чтобы...
0: К 12 особенно.
1: И да, к 12, к 13, чтобы вам начали звонить и говорить, да, а почему вы не проголосовали так. И так далее.
0: Ну да, и судья Солберг подчеркнул, речь идет не об изменении избирательного законодательства как такового незадолго до выборов, но об уточнении действующего законодательства и применении вот именно конкретной статьи закона
1: осталось
0: о защите частной жизни.
1: Осталась
0: именно
1: возможность подать апелляцию в БАГАЦ. Мне очень интересно, как поступят партии, особенно которые активно выступали против того, чтобы вмешивать БАГАЦ в политическую жизнь. Сохранят ли они, собственно, этот принцип или предпочтут все-таки подать иск? Я полагаю, что нет, но посмотрим.
0: Спасибо огромное, Габи Вольсен. Спасибо. Наш коллега, ведущий Канрек и политический обозреватель сайта news.ru.co.il. Переходим к следующей теме. Мы говорим об Иране, мы говорим о том соглашении, которое было подписано в Мекке, и о том, конечно, что сегодня, 17 августа, истекает 60-дневный срок, в течение которого, согласно меморандуму о взаимопонимании, США и Иран должны были достичь постоянного соглашения, призванного открыть Ормузский пролив и гарантировать, что у Ирана не будет ядерного оружия. За эти 60 дней прошло много разных событий, произошло, разумеется. И об этом всем мы говорим с иронистом, востоковедом, автором телеграм-канала Oriental Express Михаилом Бородкиным. Михаил, здравствуйте, доброе утро.
2: Доброе утро.
0: На ваш взгляд, что будет к концу сегодняшнего дня, если мы говорим о 60-дневном сроке?
2: Да, я думаю, что ничего такого особого не будет, потому что этот срок на самом деле уже давно не релевантен и не актуален. Дело в том, что обе стороны, американцы и иранцы, чуть ли не месяц назад примерно, говорили, что меморандум больше не действителен. И, собственно, они тогда перешли к очередному обмену ударами. Так что сам по себе этот срок, он ничего не значит, и, в принципе, этот меморандум тоже особо ничего не стоит, потому что обе стороны обвиняют друг друга в том, что они не выполняют условия этого соглашения о прекращении огня.
0: В администрации Трампа отдают, конечно, себе отчет, что договоренности по основополагающим вопросам в отведенный срок достичь не удалось, и это ясно, это факт. В первую очередь речь идет и о проливе. Тут тоже интересная ситуация. Тот же Трамп в очередной раз, если мы говорим о его риторике, сказал, когда мы закончим побеждать Иран, который и так терпит тяжелое поражение, я вскоре объявлю Ормузский пролив территорией США. На что Иран, естественно, отреагировал в его же стиле.
2: Да, совершенно верно. Так же, как он уже и Гренландию там объявил территорией США, и вообще весь мир теперь будет одно сплошное США. Ну, это просто риторика, на самом деле, она ничего не стоит. Трамп это сказал, всем было о чем писать, что обсудить и так далее, но не более того. Главная проблема в том, что Иран не отказывается и не может отказаться, на самом деле, от претензий на Ормузский пролив, потому что у него для иранского режима это единственный способ доказать своим людям, что они победили в этой войне. Вчера там в очередной раз спикер Галибаф заявил, что Иран одержал победу над Америкой и над Израилем. Но в это никто не верит в Иране, потому что какая же это победа, если верховный лидер один погиб, а второй где-то скрывается, и до сих пор его никто не видел. Очень странная победа. Вот. Поэтому пролив для них приобретает не только экономическое, но и символическое очень важное значение. Я не уверен даже, кстати, что экономическое значение важнее, чем символическое в данном случае. Но, естественно, что Трамп это тоже понимает, и он никак не может этого допустить. Ему как раз надо, чтобы иранский режим признал свое поражение и пошел на уступки. Ну, вот, пока мы не видим никакого сближения, да, и вероятность того, что боевые действия возобновятся, остается достаточно высокой.
0: Да, но, разумеется, так же, как реагирует в КСИР на слова американского президента, то на ту же фразу «у нас там блокада», Трамп так сказал. Ни одно судно не пройдет, если мы этого не захотим. То, скажем, заместитель министра иностранных дел Ирана по правовым международным вопросам подчеркнул, Ормузский пролив был, есть и останется иранским. И будет закрываться и открываться только по приказу Ирана. Ну, это буквально то, что происходит в последние два дня, имею в виду ответы на риторику американского президента.
2: Да, да, но это вот ровно то, о чем я говорил. Иран не может смириться с тем, чтобы этот пролив от него ушел. И вот они сейчас там с Оманом пытаются договориться, как его поделить и все прочее. Но, естественно, что американцы будут стараться изо всех сил этого не допустить.
0: Разумеется. Среди принципиальных разногласий, помимо пролива, это, конечно, ядерная программа Ирана, снятие санкций международных, размораживание международных авуаров. И режим также требует выплаты компенсации за нанесенный Ирану ущерб. Я уже не говорю фразу с другой стороны, фразу Трампа, которую он произносил, требуя компенсации со стороны Ирана разным странам, которые пострадали в результате военных действий самого Ирана.
2: Более того, он даже сказал, что потребует заплатить компенсации жертвам подавления январского восстания в Иране. Так что, да, это тоже остается вопрос совершенно нерешенный, потому что иранская оппозиция в отношении там они говорят, мы готовы там дать какие-то обязательства по поводу обогащения урана, хотя тоже там еще вопрос какие, ну, допустим, готовы там выполнить ряд других условий, но мы требуем, чтобы все санкции были сняты сразу и все арестованные, замороженные активы немедленно были освобождены и вернулись в наше распоряжение. Американцы говорят, конечно же, что это недопустимый вариант, и вы сначала докажите, что вы действительно что-то делаете, а потом мы будем снимать санкции. Это тоже нет, тут тоже нет никакого сближения сторон, нет никакого примирения. То есть этот режим, вот, который в Иране существует, он не в состоянии вести серьезные переговоры на эти темы и идти на какие-то уступки. То есть переговоры ничего не дадут.
0: Разумеется. В итоге то июньское соглашение, которое изначально преподносили как прорыв в дипломатии, сегодня, конечно, воспринимается экспертами, в общем, как непроработанный в итоге документ по-настоящему, стратегически, я имею в виду.
2: Нет, я сказал бы по-другому. Его как раз показывали не как прорыв, а как катастрофу.
0: Я имею в виду самого начала. Америка преподносила, я имею в виду сам Трамп, конечно.
2: Трамп в основном там, я не помню, что там, я еще раз, Трампа забудем, абсолютно не важно, что он там говорит. Имеет значение то, вот все средства массовой информации, что в Израиле, что в Америке, что в Европе, наперебой кричали, что это катастрофа, что это соглашение означает победу Ирана и так далее. Что сейчас вот Израиль заставит уйти из Ливана, заставит уйти из Газа и так далее. Но мы видим, что ничего этого не произошло, что меморандум этот на самом деле остался абсолютно, так сказать, на бумаге, и самое главное, что американцы не пошли на поводу у Ирана и не стали выполнять все иранские требования, хотя именно это и говорили те, кто комментировал условия этого соглашения.
0: Конечно. Что касается еще из того, что происходит, то, о чем мы уже, разумеется, говорили, о чем говорят в средствах массовой информации, это соглашение, тройственное соглашение, мекканское, скажем так, и что происходит с Египтом и с желанием или нежеланием Египта на данный момент и с отношением Ирана к этому соглашению?
2: Иран говорит, что это все, так сказать, ну, хотите, подписывайте, хотите, не подписывайте, нам все равно. Там несколько есть точек зрения, но они все сходятся в одном, что для Ирана это никакую проблему это соглашение не представляет, потому что у Ирана прекрасные отношения там и с Турцией, и с Пакистаном, с саудитами там сложно, но с двумя членами этого пакта у них все в порядке. И что, значит, если уж американцы не смогли защитить Саудовскую Аравию, так эти точно не справятся. А есть еще также точка зрения, которая говорит, что ну и хорошо, что есть такой пакт, это означает, что американцев отсюда наконец вытеснят, а мы ровно этого и добиваемся. Что касается Египта, тут сложнее. Да, египтяне действительно пока не входят в этот договор. И там есть, на самом деле, несколько причин. Одна из которых, я думаю, заключается в том, что египетское руководство, ну, там, власти, там, военная элита, они не будут присоединяться к такому соглашению, в котором они будут играть то ли вторую, то ли третью, то ли вообще четвертую роль. Им это не нужно. Они считают себя лидерами арабского мира, как минимум. И они готовы были бы, я думаю, участвовать в этом, в таком вот соглашении, если бы они там были главными. Но главными им там быть никто сейчас не даст, вот, поэтому они особо туда не стремятся. Кроме этого, есть неплохая немалая вероятность того, скажем так, что это соглашение не очень понравится Вашингтону, хотя Трамп сегодня там что-то тоже сказал, что замечательный договор, но в целом, как мы уже отметили, его слова недорого стоят, а если израильское правительство сообщит американскому руководству, что считает этот пакт угрозой для себя, то все его участники очень быстро столкнутся с американским давлением. Египет, который сильно зависит от американской военной помощи, не хочет на данный момент вступать в это соглашение. То есть я думаю, что они ждут еще и одобрения США на этот счет, потому что, скорее всего, одним из главных закулисных инициаторов этого пакта был Китай. Вот, так что тут такая целая серия соображений, которые приходится учитывать египетскому руководству, и поэтому они туда не спешат, хотя недавно вот министр иностранных дел Турции Хакан Фидан был в Каире, и да, лично там встречался с президентом Ас-Сиси, вот уговаривал его в том числе и поддержать этот тройственный союз и сделать его там четверным.
0: Да, посмотрим, что будет дальше. Да. Спасибо огромное. Михаил Бородкин, иронист, востоковед, автор телеграм-канала Oriental Express. Спасибо, хорошего дня.
2: Спасибо, всего доброго.
0: Всего доброго, до свидания. Следующая наша тема. Почему в эру технологий все еще голосуют с помощью бюллетеней? Каковы риски? С нами доктор Леор Табанский, руководитель исследовательского отдела в Междисциплинарном исследовательском центре кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Доброе утро, здравствуйте.
3: Доброе утро.
0: Статьи, которые я видела, ни одну и ни две, они касаются, в принципе, процесса выборов, в данном случае в Израиле. И есть исследование профессора Ора Дункельмана, эксперта по информационной безопасности из Хайфского университета, где речь идет о том, что стоимость дня выборов оценивается, ну, это известно, в миллиарды шекелей, но по этому исследованию переход на цифровое голосование таит угрозы на самом деле. Как вы полагаете?
3: Ну, начнем с того, что как любая технология, желательно ее применять там, где есть что улучшать. В нашем случае процесс самих выборов работает отлично, да, на всем мировом, так сказать, сравнении. Практически невозможно его манипулировать и по многим разным причинам. Да. И один из рисков – это то, что пришел голосовать действительно человек, которому можно голосовать, и он в другом месте не голосовал. Это довольно-таки сейчас легко проверяется вручную, и практически невозможно гарантировать это через любые дигитальные методы. Все знаем, это практически не работает с компьютерными технологиями. И будет довольно-таки грустно, когда простой метод гарантировать личность голосователя пропадет из какой-то там моды, да, давайте сделаем это дигитально или что-то такое. Угу. Вот. Теперь насчет финансов, расходов, это абсолютно неправильная линза смотреть, да, сколько стоит провести выборы. Намного важнее, сколько стоит будет потерять доверие граждан к процессу.
0: Понятно. Да. Разумеется.
3: Поэтому я полностью против дигитальных идей, да, или там дополнения, открытия какой-то хоть одной любой лазейки для тех, кто не может прийти, тех, кто далеко, угу, тех, кто так далее. Давайте сделаем легче. Абсолютно не будет только вред от этого.
0: В этой статье автор представляет два основных варианта цифрового голосования. Это голосование из дома и голосование с использованием машин на избирательных участках. И голосование, соответственно, из дома порождает, как пишет автор исследования, серьезные проблемы со свободой выбора, поскольку нет возможности гарантировать, что избиратель не подвергнется давлению, угрозам, принуждению со стороны членов семьи либо других сторон. И также существует опасность концентрированного голосования путем, скажем, здесь просто цитирую, захвата телефонов групп избирателей. Угу. Вот что вы скажете по этому поводу?
3: Ну, тут приводят какие-то доводы против голосования издалека. Я с этим согласен. Мне сами доводы мне меньше, так сказать, важны, а принцип тот же самый, да. Mm-hmm. И система работает хорошо. Не было ни разу никаких подозрений на массивные какие-то манипуляции. Есть постоянно споры про количество, мелкое количество на какой-нибудь урне, да. 1, 2, 10, плюс-минус туда-обратно. Но не на уровне таком, что подрывает доверие к самой системе, процесса выборов. Да. Поэтому любое, так сказать, дополнение или изменение к этому процессу или какие-то облегчения будут вредны.
0: Если представить, что уже существует компьютеризированная избирательная система, которую развернули по всему Израилю, как вы полагаете, насколько возможен риск, что она может стать мишенью для враждебных элементов из других стран, из не знаю откуда?
3: Риск всегда статистически существует, он будет всегда существенно больше, чем сейчас, когда это проводится вручную, с участием представителей разных партий. То есть ни у кого нет концентрированного интереса что-то там в одну сторону поменять. Намного хуже риск того, что какой-то государственный орган, и не один, будет иметь концентрированный доступ ко всей этой информации. Кто именно, где, что делает. И тогда соблазн, как минимум, что-нибудь там поправить, исправить, по-моему, намного больше подрывает риск общественного доверия, чем теоретически возможный вариант внешних вмешательств. Не одной стороны, а сразу многих. Да. Mm-hmm. Это, по-моему, главная причина.
0: Здесь отмечается еще вот такое, подчеркивается такой факт, что демократическая избирательная система опирается обычно на доверие общества и к результатам сами по себе. Если результаты выборов будут окружены подозрениями, апелляциями, теорией заговора, которые окружают надежность именно компьютеризированной системы, или, да, мы говорим, легитимность вот этого процесса демократического, я подчеркиваю, может быть уже поставлена под вопрос, под угрозу непосредственно.
3: Абсолютно, конечно. Потому что любой человек будет думать, ага, кто это там считает? А, мы не понимаем, кто считает, какой-то компьютер считает, а кто его разработал, а кто его контролирует. В данном случае это, естественно, будет большой такой логический вывод, что кто-то там что-то мешает. Да? А в системе, как у нас, все довольно-таки понятно. Вручную считают представители разных организаций и партий находятся на местах. В крайнем случае всегда можно поднять заново эти бумажки и пересчитать. И в конце есть какой-то еще вариант, что все это вносится в одну базу. Но опять же, это довольно-таки легко проверить. Есть много-много-много в процессе таких этапов, на которых можно заметить или оспорить какие-то несовпадения. И все это довольно-таки легко для любого нормального простого человека. Все это понятно. Когда придет специалист по компьютерным технологиям или профессор начнет объяснять, что там мощный алгоритм и блокчейн, и невозможно его подорвать и так далее, это не вызывает доверия, а именно наоборот. Видимо, что-то они пытаются от нас скрыть и нас обмануть. Вот. Обратите внимание, у нас же нет даже вопроса или требования, давайте поставим камеры на участке, чтобы смотреть издалека, что-то происходит. Система работает. Находятся представители разных организаций, находятся нейтральные представители и проверяют личность людей по спискам и по документам, а не по каким-то там второстепенным обознавателям. Поэтому ни в коем случае не надо это пробовать менять. Более того, у нас есть десятки лет, так сказать, уже данных, когда всякие такие вводы электронных разных видов голосования, не обязательно на государственные выборы, но и на меньшие, заканчивались громким провалом. И совсем не важно, была ли там технология главным риском, или как люди представляют, как этот процесс происходит. Важный результат, важно подрыв доверия к процессу, и это то, что надо, того, что надо избегать. Риск этого и так довольно-таки высок, несмотря на то, что система работает хорошо, любые изменения будут контрпродуктивны, так сказать.
0: Ну да, разумеется.
3: Мне не нравится то, что я как бы консервативный в этом случае, да?
0: Нет, но на самом деле, и слушая вас, и представляя, и вспоминая всю нашу систему традиционного метода голосования, существующий, так будем говорить это словом, механизмы назовем, физические урны для голосования, двойной подсчет, наблюдатели, двойные конверты, мы все это помним, все-таки в настоящее время это обеспечивает более высокий уровень надежности, чем может быть гарантировано с помощью цифровой системы. С рисками определенными, о которых мы говорили.
3: Да, прости, вброс голосов практически невозможен. Да. Даже если мы считаем, что возможно, но все равно каждая урна, она ограничена на максимальное количество, так сказать, пользователей. Ты не можешь прийти с одного района голосовать в другую. Это один риск предотвращает. Прийти с чужим документом, в принципе, можно, но, естественно, это намного более рискованно, чем делать какие-то махинации электронные. Этот риск тоже убирается. Подсчет. При всех подсчетах присутствуют представители соревнующихся, так сказать, партий, а не только государственные ответственные органы. Тоже. И есть еще много других, так сказать, элементов, которые, как ни странно, хорошо работают. Вот. И, к сожалению, будем видеть, то есть даже, может, не к сожалению, будем видеть больше и больше требований, предложений изменить, улучшить, дать доступ издалека. Например, весь этот разговор про то, что есть постоянный разговор, есть евреи или израильские граждане, которые живут за границей.
0: Да, конечно.
3: Пусть они тоже присоединятся к процессу. И понятно, что за всем этим стоят разные интересы. Понятно, что позиция тут нет одного правильного ответа, но если учесть, что это приводит к тому, что подключается какой-то электронный метод голосования, а не лично прийти гражданам со своим настоящим удостоверением, это открывает сразу огромные риски и подрывает доверие, даже не только доверие, честность и как бы разделение прав и победы и так далее.
0: Да. А нам осталось дождаться выборов этого года, посмотреть, что будет, как это будет проходить, подумать еще вам и мне, тем, кто слышали нас, о возможностях будущего и что происходит сейчас, именно будучи консервативным методе голосования, конечно. Спасибо вам большое. Доктор Леор Табанский, руководитель исследовательского отдела в Междисциплинарном исследовательском центре кибербезопасности имени Блаватника при Тель-Авивском университете. Хорошего дня. Благодарю вас.
3: Спасибо.
0: Всего хорошего. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль», первый час. Мы переходим к следующей теме. Она касается школ. За две недели до нового учебного года на фоне острой нехватки учителей Министерство финансов впервые расширяет возможность найма в школы специалистов без педагогического диплома. По последним оценкам, только в системе государственного образования не хватает не менее 5 тысяч учителей. Это огромная цифра. Мы говорим по поводу этой темы и решения Министерства финансов с бывшим директором школы Игаль Ядин, Менахем Вайнбойн в нашем эфире. Здравствуйте, Менахем.
4: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро. Как вам инициатива Министерства финансов с их комплексом мер, которые призваны преодолеть дефицит учителей в наших школах в преддверии учебного года, который уже начнется совсем скоро?
4: Да, совсем скоро.
0: Да.
4: Как говорил наш великий вождь, великое 1 сентября, о котором мы так долго не говорили, все-таки пришло.
0: Да, да, наступает на нас.
4: Великие дела, которые пытается сделать Министерство финансов, можно определить просто русской фразой. На безрыбье и рак рыба. То есть мы можем приветствовать это, они хоть что-то сделали, но вместе с тем можно спросить, а где они были последние 20 лет?
0: Вы просто вырвали у меня вот тот же вопрос. Я вот это и представляла, и с учетом того, сколько здесь есть учителей с неподтвержденными дипломами, и да. неустроенные, соответственно, в разного рода школы. Насколько да. вообще эта проблема серьезна, как вы ее видите сейчас? И она, естественно, проблема... не нова, как вы сказали только что.
4: Да, проблема очень серьезна, потому что за последние 20 лет у нас сменилось 12 министров образования. Министерство образования, которое когда-то было почетным и уважаемым, и все хотели быть министрами образования, превратилось в своего рода галут. Туда посылали всяких министров, которым не нашли более приличной должности. Посмотрите, два последних министра – бывшие военные. При всем уважении к их военному прошлому, я не знаю, что они особенно принесли в образование Израиля. Проблема давно, потому что сначала началось опустение семинаров, факультетов, где готовят учителей. Видели же главари нашей страны, что происходит там, и главари образования. Они видели, ну, скажем, не главари, а руководители.
0: Руководители.
4: Они видели, что там происходит. Они видели, что все меньше и меньше людей туда приходит. И они знали, почему. Потому что учитель получал низкую зарплату. Сейчас его немножко повысили, но все равно она не такая же выдающаяся. Учителя живут под постоянным стрессом. Это себе трудно представить, об этом никто не говорит. Но учитель, приходящий утром в школу и дающий там 6-7 уроков, он проходит примерно 150-200 учеников, и у каждого из них есть что сказать, и покричать, и угрожать, и телефон от родителей. И учитель живет постоянно под стрессом. Бюрократия его заставляет участвовать в разных мероприятиях. И постепенно люди поняли, что идти туда не стоит. Как тот великий богатырь, который стоял, знаете, на перекрестке. Пойдешь налево, пойдешь направо.
0: Да-да-да.
4: Так они дорожку, где написано «учительский семинар», перестали выбирать. И исчезли учителя. Начали исчезать. Начали сначала. Вы знаете, что сегодня, например, почти практически невозможно найти учителя по Танаху. Никто не идет туда учиться. Трудно найти учителя по физике, по химии, по биологии, по точным наукам. Кстати говоря, когда мы говорим о количестве учителей, которых не хватает. Проблема, она не настолько уж, так сказать, вопиющая. У нас в стране 5800 школ. И если не хватает 5000 учителей, значит, в каждой школе не хватает одного учителя. 0,8. Угу. То есть в конечном итоге директора с этой проблемой справятся. Но насколько хорошо они с ней справятся? Потому что выбирать-то не из чего. Они приведут людей, правильно. Английский язык приведут какого-нибудь американца, который приехал в страну, или погулять, или пожить, его запустят в класс и скажут, вот ты знаешь английский, преподавай. Так происходит во многих местах.
0: Бенахер, ну, допустим, мы говорим, например, учитель английского языка, американского происхождения, да, тот, кто репатриировался в Израиль, но, тем не менее, в школы должны будут войти учителя, даже с неподтвержденным дипломом, а не те, кто просто знают английский.
4: Правильно, но их нету. Поэтому директор должен... Я был директором много лет. Самая страшная проблема для директора, когда в классе нет учителя. Ученики начинают бегать по коридорам, кричать, делать глупости, ломать что-то и все прочее. Класс должен быть с учителем. Так для директора самое главное, уже не столько есть у этого учителя диплом, сколько чтобы он был в классе, чтобы он, по крайней мере, был надзирателем. Иначе школа не перестанет существовать. Школа вообще, она как само понятие, это понятие анахроническое. Мы... говорим об учреждении, которое создано несколько тысяч лет назад, и сегодня в совершенно новом времени, в совершенно новых технологиях, в совершенно новой жизни продолжает работать по тем же принципам, что работал когда-то Аристотель с Александром Македонским. Это просто не поддается пониманию. В министерстве должны сидеть люди, которые понимают в этом деле. Министром должен быть учитель, профессор. Возле него должен быть совет, в котором сидят директора школ, учителя, даже финансисты, которые понимают в финансах образования. Потому что финансы образования – это целый океан, в котором почти никто не разбирается.
0: Минахович, что касается того, о чем сейчас мы говорим, это не только возможность привлекать учителей. Конечно, теперь их поиск расширяется. Другое дело, что многие переквалифицировались, разумеется, или не идут учиться на эту профессию, те, кто после школ, я имею в виду. Отныне дирекции школ разрешено нанимать до 6% преподавательского состава именно на вот эти индивидуальные так называемые контракты, не брать их в штат по традиционной схеме. И если раньше для работы таких учителей был установлен потолок не более 60% от стандартной ставки, теперь это ограничение тоже снимается, нанимать можно будет в том числе на 100% ставку.
4: Это важно,
0: разумеется.
4: Это важно, разумеется, но я думаю, что в министерстве не совсем поняли или делают вид, что они не поняли, что они делают. Человек, который приходит в школу работать на полную ставку, это 24 часа в неделю, и будет получать до 20 тысяч шекелей в месяц, что, в общем-то, скажем, что это нормально. Он не будет членом профсоюза. А если он не член профсоюза, то тот и директор. Если ему этот учитель не понравится, он его через две недели может выгнать. Это то, что лежит в корне личного договора. Хозе иши, то, что называется на иврите.
0: Да, вот я как раз смотрю на пункт, что для того, чтобы получить работу в школе по индивидуальному контракту, преподавателю не нужно предоставлять подтверждение получения им педагогического образования, а также состоять в профсоюзе учителей Израиля.
4: Да, а профсоюзы, кстати говоря, не очень любят, когда берут на личные договоры, потому что это нарушает их гегемонию в школе. И поэтому я думаю, что у директора будет не очень большой выход. Если какой-нибудь директор, скажем, в Тель-Авиве найдет инженера, который вышел на пенсию, и он согласен приходить раз в неделю и давать там 3-4 урока математики для выпускного класса, это будет великолепно. Если какая-то женщина, кто работала в Махоне Вайцмана, там в какой-то лаборатории, занималась химией, согласится, выйдя на пенсию, или параллельно с работой, приходить раз в день в какую-то школу в Риховоте и давать пару уроков, это будет счастье для директора. Но мы не можем критиковать директоров за то, что они берут учителей без дипломов, потому что их нету их. Упустили это давно. 20 лет прошли впустую. И поэтому сейчас пытаются найти какие-то пластыри на серьезные проблемы. Говорят о том, чтобы брать волонтеров. Но с волонтерами мы знаем. Мы изредка читаем в газетах. Бывший полковник израильской армии идет в школу работать. Но никто не пишет через 2 месяца, что он бросил эту работу. Потому что тяжело работать. Одно дело давать приказы солдатам, другое дело говорить с учениками. Это разные вещи. И поэтому эта реформа, о которой говорит Министерство финансов, это попытка изобразить, как говорят на русском языке, хорошую мину при плохой игре. Вот, мы сделали, мы это великая программа. Да, мы понимаем, что это не великая программа. Это просто пластырь на очередной волдырь, который выскочил на теле израильского образования.
0: Временная мера, вы считаете? Или все-таки будут искать и найдут какое-то более серьезное решение проблемы?
4: Они будут искать проблемы. Но эти люди, которые сейчас находятся у власти в Министерстве образования, они не найдут эту проблему, потому что их это не интересует. Каждый министр, который приходит, он хочет что-то сделать, чтобы запомнили его. А министерство должно работать по утвержденному плану. Министра надо назначать, я вообще-то давно это говорил, на 5 лет. Не на 4 года, пока существует правительство, а на 5.
0: Да,
4: понятно. Причем в законе установить, что его нельзя увольнять. Только в крайних случаях, там, решением Кнессета. Это значит, он сможет спокойно работать, его бюджет никто трогать не будет. Он сможет вместе со своим советом установить цели его работы на 5 лет, и на 10 лет, и на 15. То есть сделать такие пятилетки, чтобы учителя знали, и чтобы его работники в министерстве знали, куда надо идти. Сегодня никто не знает же, какова цель обучения.
0: Посмотрим, к чему это приведет. Спасибо вам огромное за разговор. Бывший директор школы Игаль Ядин Минахем Бонбон. Спасибо большое. Была рада вас услышать. Спасибо. Следующая наша тема. Год номер ноль. В этом году Тель-Авивский музей, может быть, и хотел бы выставить великих мировых художников. Что-то случилось. Это цитата из того, что анонсирует и куда приглашает гид по Израилю Зеев Волк. Зеев, доброе утро, здравствуйте.
5: Доброе утро, здравствуйте, рад вас слышать.
0: Взаимно. Год номер ноль, нулевой год. В общем, ваша идея пригласить всех, кто захочет увидеть это уже, собственно, в ближайший четверг, на антивоенную, достаточно трагическую выставку под названием «Нулевой год». Что это такое?
5: Смотрите, нам реально повезло, потому что кураторская работа Тель-Авивского музея последние годы, она просто великолепна. И когда Израиль вошел в военные действия, и картины нужно было снять, ну, это понятно, потому что это большие деньги, то решили выставить наконец-то, то, что назвали коллекцией первого года Тель-Авивского музея. И тут интересная вещь, потому что, конечно же, часть этих картин вы все знаете, и каждый из вас знает картину Шагала. Без этого, ну, никак. Они еще, конечно, поставили картину Будка, но вышла интересная вещь, потому что в этой выставке есть много слоев, где первый слой — это просто хорошие 30-х годов и еврейские, и нееврейские. Это все просто, и любой человек, который туда заходит, он видит эти работы. Ну а дальше уже вопрос, нравится ли ему немецкий экспрессионизм или нет.
0: Да.
5: Выходит большая и не совсем тривиальная вещь, потому что, смотря на эти картины, тоже смотреть на их донаторов, ибо они рассказывают очень страшную историю, историю еврейства и даже, ну, еврейских собирателей 30-х годов и историю Карла Шварца, человека, который собирал эту коллекцию Тель-Авивского музея, и это подвиг. И это подвиг, который достоин музея Яд Вашем. Но слава богу, что это не Яд Вашем, и там выставлять уже не только еврейских художников.
0: Вы как раз пишете, видите, что вы искали его имя в топонимике этого города, да, Тель-Авива, там, где находится музей, в частности. Но нет ни площади, ни переулка, ни улицы имени Шварца, Карла Шварца.
5: Ну, не повезло ему, потому что

0: история сионизма, история 48-го года, создания государства, и они вообще не хотят видеть этих немцев. И поэтому эта история, она забыта, ну, забылась. Так бывает. Так бывает. Ничего в этом плохого нет, но хорошо, когда эти истории вспоминают снова.
1: Разумеется, тем интереснее будет увидеть такую необычную выставку «Нулевой год» в данном случае, вспоминая с вашей помощью о подвиге доктора Карла Шварца, который создавал коллекцию Тель-Авивского музея.
0: Но да-да, и еще одна важная вещь. В этой коллекции, в этой выставке, слава богу, они не сделали реконструкцию выставок, а сами кураторы сделали высказывание. И это высказывание намного глубже даже, чем картины и чем история Карла Шварца. Это история про войну и про ужасы войны и вопрос, что такое год номер ноль. Это год, про который мы говорим, нулевой год музея или год, в котором мы живем. И вот это делает эту коллекцию, делает именно эту выставку намного более глубокой, намного более интересной именно в наше время.
1: Разумеется. Это сама выставка, ее премьера состоится уже в ближайший четверг. 20 августа.
0: Да, в ближайший четверг, слава богу. Да, в четверг я решил, потому что если Бялика нужно гулять в субботу, то, конечно же, музей, который работает до вечера, гулять в четверг 100%. И если вы хотите идти, то приходите раньше. Там шикарные коллекции Тель-Авивского музея. Поверьте мне, Тель-Авивский музей искусств, нам не стыдно посмотреть. Нам не стыдно посмотреть, потому что, помимо того, о чем я буду говорить, да, это такая капсула в этом музее, шикарнейшие выставки сейчас проходят. И советую вам знать, что Тель-Авивский музей – это музей, в котором не стыдно побывать.
1: Абсолютно с вами согласна. Мы говорим о Тель-Авивском музее. Главное здание Тель-Авивского музея изобразительных искусств находится по адресу бульвар Шауля Мелех, 27, Тель-Авив. И именно там состоится премьера новой трагической антивоенной выставки под названием «Нулевой год» и гид по Израилю.
0: Чтобы она не была трагической, но вы...
1: Вас туда приглашает и откроет очередной секрет. Вы совершенно точно уже заинтриговали. Спасибо большое, была рада вас слышать.
0: Спасибо вам большое, всего вам хорошего. Был рад вас слышать, до свидания.
1: Спасибо. Мы завершаем наш первый час и небольшая история, предваряющая песню, которую вы сейчас услышите. Совсем недавно в кибуце Нир-Оз впервые прозвучали песни, которые бывший израильский заложник сочинил, находясь в плену Хамаса. Мы говорим о Сагид Декельхене, который там, находясь там, написал 9 песен, исполнив здесь, в кибуце Нир-Оз. И мы слышим сейчас одну. Она знакома вам. Это песня Аркадия Духина. В свое время ее пел Арик Эйнштейн и потом очень многие. И вот Сагид Декельхен написал ее, назвав «Михтав ле Арик», «Письмо Арику».

0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
1: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете радиостанцию Кан Река. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. В эти минуты стартуют праймериз партии Ликуд. Около 140 тысяч членов Ликуда выбирают сегодня кандидатов в список на выборах в Кнессет, за исключением забронированных мест. Действующим министрам и депутатам запрещено баллотироваться на места, отведенные для округов, и по имеющимся оценкам около половины из них рискуют не попасть на проходные позиции. Исполняющий обязанности генерального директора Ликуда Давид Шаран полагает, что первые результаты голосования станут известны только под утро, поскольку подсчет ведется вручную. В интервью Кан Решетбек он подчеркнул, что повода сомневаться в чистоте выборов нет. Избирательную комиссию возглавляет Менахем Нейман, очень опытный судья в отставке, который проводил эту процедуру уже не раз. Организацией самих выборов занимается не администрация Ликуда, а внешняя профессиональная компания, которая также работала на праймерис неоднократно. По всей стране открыты избирательные участки более чем в 100 локациях. Это около 500 избирательных урн, сказал исполняющий обязанности гендиректора Ликуда Давид Шарон. Девятая страна Малоземья от партии «Демократия» заявила сегодня утром в эфире Кан Решетбек, что согласна с тем, что Тали Готлиб — это лицо Ликуда. «Я не помню, чтобы Тали Готлиб хоть раз подала парламентский запрос или требование о срочном обсуждении. Парламентские инструменты ее вообще не интересуют, и это именно то, во что превратился Ликуд. Они заменили реальную работу провокациями», — сказала депутат Кнессета Лазими. Напряженность в Персидском заливе. Газета Wall Street Journal раскрывает секретные планы Ирана по эскалации конфликта в регионе. Источники в арабских спецслужбах сообщали изданию, что перехваченные сообщения между Тегераном и подконтрольными группировками в Ираке и Йемене указывают на следующее. Приверженцы жесткой линии в иранском руководстве готовятся к расширению масштабов войны и легализации атак в странах залива. Речь идет, среди прочего, об участии хуситов в нанесении ударов по территории Саудовской Аравии. Цель Ирана – заставить Соединенные Штаты и их союзников заплатить высокую цену, чтобы гарантировать, что страна больше не подвергнется нападению. Согласно отчету, Тегеран использует режим прекращения огня для восстановления поврежденной инфраструктуры, в том числе подъездных путей к ракетным базам, опережая прежние прогнозы. Корреспондент Кадран Брандес передает, источники, близкие к переговорам с США об урегулировании, предупреждают, что прекращение огня может оказаться лишь временной передышкой перед новым, еще более масштабным конфликтом. Источник, близкий к тегеранскому режиму, добавил, что в Иране преобладает мнение: главная война даже еще не начиналась. Сегодня утром командующий иранской армией заявил, что его страна начала претворять в жизнь решение об изгнании американцев из района Персидского залива. Он объяснил, что каждый иранец, которому удастся задержать или ликвидировать американского солдата-агрессора, получит вознаграждение в размере около 30 тысяч долларов. Дипломатические усилия по предотвращению эскалации в Ливане. У источника сообщил ливанскому изданию «Нида Аль-Ватан», что между Бейрутом и Вашингтоном прошли переговоры на высоком уровне. По его данным, стороны достигли договоренности, согласно которой Израиль ограничится уже нанесенными ударами, а Хизбалла воздержится от ответа на ликвидацию двух своих высокопоставленных командиров. Об этом передает корреспондент Кан Шимон Миджан. В Иорданской долине вчера были найдены мертвыми десятки белых аистов, погибших от удара током. Старший орнитолог общества охраны природы Йотам Башан сообщил, что обнаружил около 30 погибших птиц прямо под линиями электропередач в районе свалки Товаль, к северу от перекрестка Пецаэль. В обществе охраны природы отмечают, что электрическая компания Хеврата Хашмаль до сих пор не найдет решения проблемы гибели птиц различных видов. Трагедия на этом объекте из года в год повторяется снова и снова. Аисты делают здесь остановку во время перелета, а многие остаются на зимовку, используя ближайшие опоры ЛЭП для отдыха. Часть столбов до сих пор не оснащена специальной защитой, превратившись в смертельную ловушку для белых аистов и черных коршунов. Об этом сообщает корреспондентка корпорации КАН Михаль Вассерман. И в завершении выпуска о погоде он прогноз прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Сегодня температура воздуха немного снизится, в основном в горных и внутренних районах страны. Начиная с полудня, на востоке страны местами пройдут дожди, завтра еще небольшое похолодание. Сегодня в Иерусалиме и Цфате 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, в Эйлате до 40 градусов. Высота волн в Средиземном море до 80 сантиметров, температура воды до 30 градусов. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Кадрека в 11 часов. Всего доброго, шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете программу «Доброе утро, Израиль» с Таней Барской на Канрека.

0: Израильское время 10 часов 6 минут. Канрека продолжает свое вещание на русском языке. Программа «Доброе утро, Израиль». Второй час. С вами Таня Барская, Мила Сталинская, Алла Найденова, редактор программы Саша Коган. Мы переходим к первой теме этого часа и говорим об исследовании, которое касается того, что стресс может обострить аллергию и иммунные болезни. С нами Валерий Теплицкий, специалист-аллерголог, заведующий аллергоклиникой больницы Беллинсон, больничная касса Макаби. Здравствуйте, доктор Теплицкий.
1: Здравствуйте.
0: Рада вас приветствовать в нашем эфире вновь. Возможно, для кого-то, скорее всего, это станет новостью, но, в общем, мы понимаем, что в нашей жизни многие вещи связаны, и каких-то случайностей не бывает, но в данном случае стресс из-за ситуации в сфере безопасности, а исследование это проходило в эти годы, он действует на израильтян еще фактически с октября 2023 года, мы говорим конкретно о последнем времени, усилившись за последний год. У кого-то это проявляется в нарушениях сна, в трудностях с концентрацией внимания, вспыльчивости. Но мы говорим о вашей специализации и как это получается, какая связь между стрессом и какими-то иммунными заболеваниями и конкретно аллергией, скажем.
1: Связь гормональная. Во время стресса выделяются в организме гормоны стресса. Кортизол и адреналин. Кортизол во время его короткого действия как раз способствует лечению аллергии, снижает аллергические явления. Как, например, лекарство с кортизолом преднизон снижает аллергические явления, и астма, и все возможные аллергические явления. Но если стресс длительный, то возникает обратный эффект. Есть влияние на иммунную систему, из-за чего аллергия усиливается, образуются вещества, цитокины в организме, которые способствуют развитию аллергических реакций, развитию лимфоцитов, таких клеток, которые вызывают аллергию. Эти реакции называются type 2, второго типа, при которых возникают аллергические реакции. Астма, аллергический насморк, уртикария. То исследование, которое упоминается в последние дни, провели на специфической группе пациентов, у которых была реакция на укусы пчел. И вот в этой группе обнаружили относительно больше пациентов, у которых был посттравматические нарушения. Это позволяет нам поговорить вообще об аллергии и влиянии стресса на аллергию.
0: Вы сказали о группе, которая называется «Далекет Месукштайм», вот именно второго типа, да?
1: Да.
0: К которому относится и именно аллергическая астма, мы говорим, да? И ринит,
1: да.
0: Тоже аллергический, синусит,
1: да.
0: Крапивница,
1: да.
0: И дерматит, атопический дерматит. То есть это довольно серьезные, в общем, заболевания, которые, конечно, сами по себе появляются без относительно стресса, но вот если мы говорим об этом исследовании, оно настолько влияет на тех, кто относится к этой группе.
1: Ну, это специфическая группа.
0: Да.
1: Хотя по жизни среди пациентов видно влияние стресса. Некоторые пациенты четко говорят, когда усиливаются у них симптомы. Это связано с тревожностью, что неудивительно, это связано с волнениями, отрицательным стрессом. С другой стороны, положительный стресс может улучшать симптомы аллергии. Многие пациенты отмечают резкое улучшение аллергического насморка, когда они едут за границу. Как только они выезжают за границу, аллергический насморк становится намного лучше, а возвращаются, начинается опять.
0: Связано
1: это
0: с климатом?
1: Это к положительному влиянию стресса, к краткосрочному влиянию стресса, который имеет положительный стресс, который сопровождается улучшением настроения, а не тревожностью. То же самое стресс в виде физической нагрузки. Люди, которые занимаются физической нагрузкой, у них положительный стресс, организм воспринимает такой стресс как положительное явление, и аллергия ослабевает.
0: Понятно. Вот этот термин, о котором мы с вами говорили, воспаление второго типа, он, болезни, которые входят в эту группу, да, они носят хронический характер, естественно, и да, они ухудшают, в принципе, качество жизни того или иного человека, который подпадает под эту группу, к сожалению, вызывая, как я понимаю, длительные пропуски учебы, работы в связи с тем, что может усиливаться в какой-то момент.
1: Безусловно, аллергические болезни второго типа. Это всем известный аллергический ринит, аллергический конъюнктивит, астма и атопический дерматит. Эти болезни, они иногда бывают очень тяжелые. В большинстве случаев они не очень тяжелые, но могут влиять на работоспособность и ежедневное самочувствие человека. И пропуски работы бывают нередко. Даже у человека с аллергическим насморком иногда бывают очень сильные приступы. Это могут быть сезонные приступы или ежедневные приступы по утрам, у тех, у кого аллергия на полевого клеща. Угу. Сезонные, у тех, у кого аллергия на цветение разных растений и трав. А астма, понятно, что бывает иногда очень тяжелые приступы, такие, что человек просто не может работать, он задыхается, нужно принимать ингаляции. Ну, а атопический дерматит, он варьирует по степени тяжести, вызывает зуд, сильный зуд, и человек тоже чувствует себя плохо и, может быть, не способен к работе в такие дни.
0: Вы говорили о кортизоле, адреналине, о том, что непрерывный стресс вызывает вот этот длительный выброс гормонов, в основном тех, которых я сказала. И кортизол – это краткосрочно действующий противовоспалительный гормон. Но если есть высокий уровень, то организм становится уже, получается, невосприимчивым к нему.
1: Да, может возникнуть привыкание к внутреннему кортизолу, и потребуются более высокие дозы для того, чтобы чтобы кортизол повлиял в положительном смысле. Да.
0: Одно из исследований последних показало, что изучали они примерно данные половины страны, то есть это население, то есть это довольно много, естественно, да, и обнаружили, да, что стресс усугубляет аллергию и затрудняет лечение вызванных уже ею заболеваний. А сама аллергия, в свою очередь, повышает уровень стресса, то есть такой круг получается не очень приятный.
1: Это порочный круг, да, порочный круг, при котором болезнь вызывает стресс, стресс вызывает ухудшение болезни. И вот так вот этот круговорот закрепляется. И человеку трудно выйти из него. Так нужно стресс, если модификации стресса, стресс, понижающие факторы, которые нужно употреблять. Медитации, йога, спорт, не отсутствие переедания, кушать меньше сладкого, больше овощей, ходьба. Спокойная ходьба тоже очень хорошо снижает стресс.
0: Это хороший совет, на который не у всех хватает времени.
1: Даже 10 минут. Даже 10 минут успокаивает.
0: В начале нашего разговора вы говорили о том, что одним из направлений этого исследования было пациенты, которые поступили после укуса пчелы. То есть у них развивалась какая-то системная реакция на укус?
1: Укусы пчел в большинстве случаев вызывают только местную реакцию и не представляют собой никакой опасности. И пчелы, и другие насекомые. В редчайших случаях возникает общая реакция, системная. То есть человек чувствует стыд по всему телу, появляется зуд по всему телу, трудности дыхания, могут распухнуть губы, может быть потеря сознания. То есть это возникает анафилактическая реакция, или даже анафилактический шок. В таком случае это реакция, которая требует немедленного лечения обычно, а в дальнейшем требует проведения иммунотерапии. Таких случаев были в аллергических клиниках. Мы делаем аллерготесты. Угу. Или по анализам крови, или в кожные тесты, сейчас обычно анализы крови. И если определяем положительные антитела из группы IgE, то рекомендуем, очень рекомендуем пройти иммунотерапию. То есть это терапия, которая снижает чувствительность человека практически на 100% к укусам пчел вводится аллерген, сам аллерген, то есть яд пчелы, который пошел определенную обработку, вводится под кожу, начинается с очень маленькой дозы, постепенно увеличивается доза, и в итоге доза становится примерно такая, какую человек получает во время укуса. И возникает привыкание человека.
0: Интересно.
1: Десенситизация. Он перестает быть таким сильно чувствительным к ядам пчел.
0: Интересно.
1: Это такое лечение называется десенситизация, иммунотерапия.
0: Спасибо огромное. Была рада вас слышать. Доктор Теплицкий, специалист, аллерголог, заведующий аллергоклиникой больницы Беллинсон, больничная касса Макаме. Спасибо. Хорошего вам дня. Будьте здоровы, как и всем. Всего вам доброго. Переходим к следующей нашей теме. Она связана с подростками, с их непростым миром, с тем, с чем им приходится сталкиваться, и с травлей, с тем, что они уходят из дома. И ряд рекомендаций и советов. Я с удовольствием хочу обратиться к руководителю проекта поддержки родителей в Центре социальной справедливости, основателю подросткового проекта Community, специалисту по детско-родительским отношениям и неформальному образованию, кризис-менеджеру Лилия Рахель Постола. Здравствуйте. Здравствуйте, Лилия.
2: Здравствуйте, доброе утро.
0: Доброе утро, рада вас слышать. Видела ваш очередной пост, который связан с непростой темой. Подростки, их возраст тоже тема сама по себе непростая. И иногда подростки уходят из дома, иногда они пропадают. Иногда это сопровождается тем, что происходит в школе или на улице, зависит от того, сколько лет они живут. В данном случае здесь, в Израиле, много причин. И, мягко говоря, они не всегда делятся с близкими, с семьей. Mm-hmm. Мы бы очень хотели услышать ваши рекомендации и советы тем, кто слушает нас, у кого есть свои дети, мальчики, девочки, внуки, племянники. Как можно сделать, улучшить ситуацию в общении с ними, не специально подружившись, но на будущее, чтобы предотвратить возможные негативные ситуации?
2: Да, ну, начну с того, что я сама мама двух подростков, девочки в самом разгаре, да, такого возраста, когда хочется уже быть самостоятельными, все решать. И, в принципе, подросток — это... Ну, человек, любой ребенок, человек, да, с любого возраста, это нужно не забывать.
0: А сколько лет вашим?
2: А моим 18-15, вот, но 18 мы проходим все то же, что и 15, да, то есть многое повторяется, сейчас и очень рано дети становятся подростками. Вот, я хотела сказать, что подросток — это, ну, уже довольно взрослый человек, но который еще все еще зависит от родителей, от семьи. Он еще не настолько самостоятельный, но уже рвется на волю, да, хочет быть самостоятельным. И вот здесь происходит огромный разрыв часто в семье. Ну, чтобы далеко от темы не убегать, самое главное, что хочется сказать всем родителям. Да, это непросто, да, но примите ребенка таким, какой он есть, и поймите, что он таки, да, взрослый, он решает, он практически партнер, а не человек, который от вас зависит во всем или будет слушаться. И самое главное, в любой ситуации, чтобы ребенок мог, ну, чтобы ребенок знал, что он может доверять родителям любую информацию, любую ситуацию, которая с ним случается, первый адрес помощи – это его семья. То есть, да, это нелегко, но создать такие условия, при которых ребенок будет вам рассказывать. Пусть не все, а все и не нужно, да, что-то, конечно же, есть, что можно и нужно держать в секрете, какие-то личные вещи. Но в любой сложной ситуации, в любом вот таком жутком истории, когда ребенок ушел, и с ним, не дай бог, что-то случается, теряется телефон, или он попал в плохую компанию, его там куда-то затянуло, и он боится сказать родителям, почему часто дети боятся признаваться в каких-то вещах неудобных, да, потому что они боятся, что на них накричат, их накажут, они слышат этот голос в голове даже родителя, который кричит. И часто страх быть непонятым в семье, быть наказанным, он даже сильнее, чем страх, не дай бог, там оказаться в какой-то такой опасной ситуации. Да, и часто больше рискуют, дети рискуют, идут на какие-то риски, уходят и боятся вернуться, чем прийти обратно домой и сказать, вот я, вот, вот так, да, так произошло. Вот так заглупил, но, в общем, самое главное, что мы должны вынести из всех этих историй, это то, что мы должны делать так, чтобы первый адрес доверия и помощи это все-таки была семья, родители, чтобы дети не боялись звонить из любой ситуации. Ну, есть, конечно, очень важные лайфхаки, которые вот как раз я в посте описала, да, и очень хочу еще раз проговорить. И в любом возрасте, когда мы, помните, недавно уже была ситуация, когда маленький ребенок потерялся, и тоже да. Я писала, что да, желательно знать, там, конечно, больше родители несет ответственность, что маленький ребенок, он еще не понимает совсем, что делать, и тут нужно работать с ребенком, объяснять, что смотри, ты если потерялся, не видишь семью, стой на месте, не уходи, тебя найдут. Вешать на ручку или куда-то в рюкзак класть с телефоном родителя, с адресом, какую-то бирочку, да, или браслет. Брать с собой свисток, смотря куда и так далее. То есть очень много-много лайфхаков на эту тему, знать, куда звонить, тоже обращаться, кого звать на помощь в таких ситуациях. Но когда мы говорим о взрослом ребенке уже, о подростке, там тоже есть свои правила, которые нужно просто с ним проговаривать. Это очень важно. Проговаривать, договариваться, быть в доверии постоянно, да, объяснять, что смотри, ты взрослый, я тебе доверяю, но бывают ситуации, когда ты сам не ожидаешь, что ты можешь оказаться в какой-то непонятной компании, или когда тебе могут, не дай бог, что-то подсыпать. Это не страшилки, ты просто предупрежден, да, и будь осторожен. Да, не оставляй там свой напиток или не бросай друга, когда он находится в каком-то странном состоянии. Всегда звони родителям. Если нет телефона, нужно, чтобы хоть один телефон знал наизусть, конечно.
0: Лилия, кстати, о ваших советах по поводу звонков и кодового слова. Давайте тоже оговорим это.
2: Конечно, обязательно. Кодовое слово – это прямо очень классный лайфхак. Желательно какую-то фразу или слово договориться с ребенком, что если он называет это вслух, бывает часто ситуация, когда подросток просто не может при компании или при друзьях, ну или, не дай бог, при какой-то совсем тяжелой ситуации, объяснить, что с ним происходит, куда он попал, он зовет на помощь. Да, иногда это опасно делать напрямую, и тогда очень спасает кодовое слово, которое знает только он и родители, ну и может быть какой-то очень близкий друг. И там при звонке по телефону еще что-то, он может назвать это кодовое слово, родители его считывают однозначно, как «помоги мне, я не могу, не владею ситуацией, меня нужно отсюда забрать», и передать адрес, да, и тогда родители знают, что ребенок в опасности, или там, что нужно срочно вмешаться, доехать, забрать, и да, это правда спасает очень. Так же, как, знаете, есть пароль, может быть, ну, да, слава богу, многие знают, но кто-то, может быть, не слышал. Есть пароль, в принципе, и для маленьких детей это работает. Есть кодовое слово, которое ребенок знает только он и родитель. И если подходит незнакомый человек и говорит, тебя зовет мама, папа, назови пароль. Ребенок, если незнакомый человек не называет пароль, это однозначно опасно. Нужно бежать, уходить как можно дальше. Вот, несмотря на то, что он апеллирует там мамой, папой, и знакомыми и так далее, родственниками. Это правда такой работающий лайфхак и на взрослых, и на детей. И очень важно, да, всегда знать, куда обращаться. Всегда у нас есть волны конспирологии, что как-то не так воспитывают и так далее, версии появляются, да, но мы говорим про действия. Вот так как я в Центре социальной справедливости делаю проект для родителей с февраля, где даю конкретно маршруты, то я сразу про маршруты действий, куда звонить, куда обращаться. Есть помогающие организации бесплатные, есть срочные номера помощи, горячие линии. И родители, ребенок в том числе, должны знать эти номера, да, коротенькие, ну, как минимум, 100 полиция, да, при опасности в сети 105, Национальный центр защиты детей в интернете. Есть организации, которые помогают, подключаются к поискам пропавших. Это тоже очень важно. Ну, дай бог, чтобы никому не пригодилось, но знать это нужно. Вот, есть Якаль, есть Едидим, ЗАКа, да, так как ни странно, тоже в поисках принимают участие, у них есть специально отдельные добровольцы. Есть организации, которые поддерживают семьи. Самое главное не впадать в панику, а хладнокровно понять, что происходит, да, не пытаться искать самостоятельно. И, ну, но опять же, вернемся, да, к основной теме, что изначально дети, да, уходят, дети хотят быть самостоятельными, хотят стать своими в новой компании. Особенно если это ребенок репатриант, ему очень тяжело, он хочет стать своим быстрее, почувствовать себя здесь дома, таким свободным, крутым, да, иногда кажется, что вот если я сейчас там с кем-то пойду в компашку, я там буду как свой крутой, да, наравне. Часто это, к сожалению, заканчивается разными ситуациями нехорошими. Вот, и поэтому я повторю, что очень важно строить отношения на доверии. Не кричать на ребенка, не наказывать, а именно разговаривать, дать понять, что вам можно доверять, что вы самый главный человек, который придет на помощь в любой ситуации. Потом можно отрефлексировать, сесть, поговорить, как так вышло, что помешало там сделать по-другому и так далее. Но опять же, для этого нужно, чтобы...
0: Главное, да, главное, Лиля, сделать, как вы уже и сказали, первый шаг. Спасибо огромное за ваши советы, рекомендации. До встречи в эфире Канреком. Как говорить с подростками, как сделать так, чтобы нам доверяли. Спасибо большое, Лиля Рахель-Постолов, руководитель проекта поддержки родителей в Центре социальной справедливости, основатель подросткового проекта «Комьюнити», специалист по детско-родительским отношениям и неформальному образованию, кризис-менеджер. Переходим к следующей нашей теме. Миссия Артемида. Израильская разработка защитит астронавтов от радиации. В последние дни сразу много видов СМИ обратили внимание на то, что начиналось несколько лет назад. Мы обратили, конечно, внимание на эту новость и обратились к популяризатору космонавтики, в прошлом сотруднику израильской космической промышленности компании SpaceIL. С нами Яков Печатников. Здравствуйте, Яков.
3: Здравствуйте, Таня. Рад слышать вас сегодня издалека. Действительно неожиданная просьба, потому что я очень ожидал результатов, но тогда, в 22-м году, почему-то все это тихо затихло, и я грешным делом думал, что что-то не так. А вот сейчас израильские СМИ вдруг снова заговорили об «Астроред», защищенном жилете израильской компании StemRed, способном якобы уменьшить радиационную нагрузку на астронавтов аж до 60%. Поводом стало то, что 12 августа в журнале Science Advances американском наконец-то опубликованы полноценные научные результаты эксперимента, проведенного еще в полете «Артемид-1» в 2022 году. Причина серьезная. Завершен многолетний анализ уникального эксперимента, проведенного во время этого полета, и опубликованы его научные результаты. Они подтвердили для нас главное: идея израильских разработчиков действительно работает. Но что именно означают знаменитые 60% и насколько это приближает «Астроред» к реальному использованию в полетах к Луне и Марсу? От чего защищает «Астроред»? Какую из многочисленных опасностей, подстерегающих астронавтов, он может нейтрализовать? Дело в том, что Солнце время от времени выбрасывает огромные потоки высокоэнергетических частиц, и за сравнительно короткое время астронавт может получить значительную дозу облучения. Вот именно против этой опасности прежде всего предназначен «Астроред». Израильские инженеры предложили довольно изящное решение. Если невозможно без огромной массы закрыть толстым забралом все тело, следует в первую очередь защитить наиболее радиочувствительные органы и ткани, например, костный мозг, легкие, желудочно-кишечный тракт, яичники и другие жизненно важные органы. Поэтому «Астроред» — это не обычный такой равномерно защищающий бронежилет. Толщина и расположение защитного материала в данном случае так рассчитаны с учетом анатомии человека. Как проверяли израильскую разработку. Во время полета «Артемид-1» в капсуле «Орион» находились два женских манекена. Специально была выбрана модель женского тела как более уязвимого. Им дали имена Хельга и Зоар. Они были изготовлены из полимерных материалов, имитирующих человеческие ткани и органы, и содержали множество радиационных датчиков, а еще вокруг были тысячи пассивных. Хельга лежала без специальной защиты, а Зоар была одета в жилет «Астроред». Это позволило непосредственно в условиях полета вокруг Луны измерить, как защитный жилет изменяет распределение радиации внутри человеческого организма. Сам факт такого эксперимента заслуживает внимания. Израиль не имеет собственной программы пилотируемой космонавтики. Однако технология небольшой израильской компании получила место на «Орион» — корабле, предназначенном для возвращения человека к Луне. Это непросто. Эксперимент проводили в международном сотрудничестве, разумеется, с НАСА, с германским концерном DLR, Lockheed Martin, ну и, разумеется, с Израильским космическим агентством. Так что же означают 60%? Здесь необходимо избегать красивого, но неправильного вывода. Астрорет не останавливает 60% всей космической радиации. Важно отметить, что во время полета экспедиции Артемис-1 не произошло катастрофических солнечных бурь. Однако реальные измерения параметров полета позволили исследователям построить исключительно точную, проверенную множеством экспертов модель и рассчитать, насколько защита помогла бы при мощных солнечных бурях, подобных тем, которые происходили в прошлом и были точно задокументированы. Модель показала, что если бы произошло чрезвычайно сильное солнечное извержение масштаба августа 1972 года, уменьшение эффективной дозы могло бы составлять действительно примерно 60%, а для сильного события типа 1989 года – около 40%. И это действительно много. Цифру 60 не следует не превращать в сенсацию, не недооценивать. Корректная формулировка выглядит так. При некоторых мощных солнечных событиях астрорет способен примерно на 40-60% уменьшить биологически значимую дозу облучения наиболее уязвимых органов человека. И это очень серьезный с точки зрения медицины результат. Теперь есть еще одно обстоятельство, которое позволяет с оптимизмом оценивать будущую судьбу проекта. Инженеры эти 4 года не стояли на месте, а активно улучшали разработку на основании полученных предварительных материалов. Когда астрорет отправлялся к Луне в 22-м году, он весил около 26 килограмм. Это для космической техники существенный недостаток. 4 жилета означали более 100 килограмм дополнительного груза. В космосе каждый грамм на учете. Сейчас новую версию удалось облегчить примерно до 16, то есть почти на 40% меньше. При этом разработчики утверждают, значительная часть защитного эффекта сохраняется. Конечно, надо иметь в виду, что новая 16-килограммовая версия с обновленными материалами еще не совершала тот же экспериментальный полет, поэтому нельзя автоматически приписывать ей те же самые доказанные 60%, но можно надеяться. Почему на сегодняшний день нет уверенности, что НАСА выдаст эти жилеты всем членам экипажа? Дело в том, что у НАСА существует и другой способ защиты — пассивный. При сильной солнечной буре астронавты «Орион» могут создать внутри корабля временное радиационное убежище, расположив вокруг себя продовольствие, воду и другие находящиеся на борту предметы. И это чрезвычайно выгодно, потому вместо дополнительно защищенного груза используется масса, которую корабль все равно везет с собой. Однако у жилета «Астрорет» есть важнейшее преимущество — мобильность. Во время солнечной бури на корабле может и почти наверняка возникнет ситуация, когда астронавту потребуется покинуть защищенное место, управлять системами, ремонтировать оборудование или помогать товарищам. И тогда индивидуальная защита приобретает особую ценность. Поэтому наиболее вероятное будущее не выбор между «Астрорет» и радиационным убежищем, а их сочетание. Защищенная зона корабля плюс постоянный радиоконтроль плюс индивидуальная защита. Что в итоге сделал Израиль? Израиль не решил полностью проблему космической радиации, но небольшая израильская компания предложила оригинальное решение одной конкретной, весьма опасной ее части. НАСА сочло эту идею достаточно серьезной, чтобы отправить устройство на Орион вокруг Луны. Эксперимент подтвердил работоспособность принципа, а полученные данные позволили сделать обновленную версию почти на 40% легче. это уже отличает AstroRed от множества перспективных разработок, которые прекрасно выглядят в лаборатории, но никогда не покидали Землю. Станет ли именно нынешний AstroRed штатным оборудованием будущих экспедиций Артемис или полета на Марс, пока неизвестно. НАСА такого решения не приняло. Но технология уже прошла важнейший рубеж. Она была испытана в реальном полете вокруг Луны, показала измеримый защитный эффект и продолжает совершенствоваться. Для израильской космической индустрии это достижение, которым вполне можно гордиться, без необходимости что-то к нему приукрашивать. Ну вот, кратко я примерно изложил, что произошло и почему возникл этот новый информационный ажиотаж.
0: Яков, скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, почему спустя практически 4 года, насколько я вижу, вернулись сейчас к этому?
3: Этот вопрос меня действительно волновал. Мое первое мнение было, что, возможно, проект был неудачный, не о чем говорить. Оказалось, что это не совсем так. В НАСА тоже есть бюрократия. Они очень долго, видимо, изучали все результаты. Нет, фирма имела какие-то промежуточные результаты, поэтому они смогли сильно продвинуться за 4 года, то есть не стояли на месте. Я не знаю, почему потребовалось 4 Интересно. Года на публикацию этих отчетов, но раз они опубликованы, хочется верить, что они реальны и что можно надеяться, что и наши разработки войдут в фонд защиты или удачи на предстоящих межпланетных перелетах.
0: И это будет замечательно. Спасибо большое вам, Яков Печатников, популяризатор космонавтики, в прошлом сотрудник израильской космической промышленности и компании SpaceIL. Всего доброго, хорошего дня. Продолжаем наш эфир, и давайте поговорим о, с одной стороны, культуре, с другой стороны, это страница истории. Театры Израиля, театры, которые появились еще до создания нашего государства, от первых любительских спектаклей до «Габимы» и «Камери». История сцены нашей страны. С нами в эфире театровед доктор Елена Тартаковская. Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Есть несколько названий, которые знакомы многим. Какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то, возможно, не знакомы. Но когда в 1948 году было провозглашено государство Израиль, у нашей страны уже была бы достаточно богатая театральная традиция.
4: Да, это так.
0: С чего бы вы хотели начать? С какого названия из тех, которые, ну, нам, скажем так, хорошо знакомы?
4: Ну, в 1948 году из тех названий, которые нам хорошо знакомы, существовали только театр «Габима», или «Габима» на иврите, и театр «Камерный». Насколько я помню, ни один из других театров до сегодняшнего дня не сохранился. Но те, кто хоть немного интересуется историей, наверное, знают больше названий.
0: Да, ну «Габима» — это как раз тот самый театр, который, я думаю, многие это знают, приехал из Москвы, один из самых известных, конечно, символов и Израиля театрального, и израильского театра вообще. И, конечно, история начиналась не в Тель-Авиве и не в Эрец-Исраэль.
4: Да, история театра «Габима» начиналась вообще в Белостоке, не в Москве. Вот. Ну, самые яркие страницы истории «Габима», конечно, прошли в Москве.
0: Конечно, конечно. Габима приехала в Эрец-Исраэль, это был 1928 год, достаточно давно.
4: Это было первое посещение, но обосновались окончательно уже в 1931.
0: Да, объединившись с местными театральными деятелями, и вот постепенно...
4: Ну, не совсем так. То есть они, например, здание получили от театра Таи, театра Эрец-Исраэля, который во главе которого стоял их выходец из Габимы же Менахем Гнессен. Uh-huh. Вот. Они приняли в труппу несколько актеров местных, хотя это было очень сложно попасть в труппу Габимы. Несколько актеров попали.
0: Разумеется. После создания уже государства значение этого театра продолжало расти для тех, кто живет в Израиле сейчас. Даже если вы ни разу не были в Габиме, я думаю, это название знакомо всем, равно как и спектакли, имена, звезды разных десятилетий. Если говорить о первом репертуарном театре Израиля, это был театр «Оэль». Совсем недавно Олег Радавильский и его коллеги театр «Зеро» поставили спектакль как раз на эту тему, исторический спектакль.
4: Да, замечательный проект они сделали, очень важный спектакль о истории израильского театра.
0: Да, и этот театр появился в 25-м году, то есть действительно очень давно. Первый именно рабочий театр при этом, связанный
4: да,
0: с Истадрутом.
4: Да, это было под эгидой Истадрута был создан этот театр.
0: Да, что касается репертуара этого, я повторюсь, что это действительно был именно репертуарный театр. Они ставили пьесы, если посмотреть в архивах и то, что пишут об этом театре, на исторические темы, на библейские темы. Но это так, как, по крайней мере, был направлен в самом начале этот театр и то, что им было подходило более. Хотя одним из самых известных спектаклей стал «Бравый солдат Швейк» в итоге.
4: Да, ну, если говорить об истории театра «Огель», то есть о том, как он создавался, то там была совершенно определенная художественная программа, но к тому времени, о котором мы сейчас говорим, к созданию государства, это, в принципе, превратился в театр такой, как бы, Габима, но немножко похуже.
0: Да, да, согласна.
4: Примерно такой же репертуар, примерно такой же стиль. Вот. И когда камерный театр появился, то, в принципе, уже вообще отпала какая-то... какой-то смысл вот в таком театре, как «Огель», и поэтому он очень быстро сначала просто, значит, стал таким не очень релевантным и в конце концов закрылся.
0: Вы уже назвали несколько раз «Камери», замечательная альтернатива старой театральной школе. Театр сам указывает 44-й год, как дату основания театра. Театр удивительный на самом деле, который продолжает удивлять и сейчас.
4: Ну да, хотя он уже давным-давно перестал быть камерным.
0: Это точно. Вот. Это точно.
4: Ну, да, история его тоже интересная. И его появление вообще очень сильно повлияло на карту израильского театра, на направление израильского театра. Ну, тогда еще эрец израильского театра. Ну, в общем, он повлиял сильно и на Габиму, и на другие театры, которые, вот я уже сказала, про Гойвель. В принципе, отодвинул его в сторону.
0: Среди знаковых постановок была знаменитая пьеса Моше Шамира. Он шел по полям у камеры в свое время. Ну, вообще, в принципе, в годы войны за независимость камеры очень много обращались к событиям тех лет.
4: Ну, вот самый действительно культовый спектакль, это, конечно, он шагал по полям, и он до сих пор, самый, наверное, один из самых важных спектаклей в истории театра, и, в общем, он стал на тот период культовым не меньше, чем дебют, наверное, Габимы. Его называли оружием Цагаля, и на него, в общем, как один критик написал, что все солдаты должны обязательно посмотреть. И если слепой, то он услышит. Если глухой, то он увидит. Если без рук, без ног, его принесут его товарищи. Ну, в общем, то есть это такое одно из мощных оружий Цагаля, и все должны его посмотреть.
0: Да. Есть еще несколько названий. С вашего позволения, хотела бы их напомнить тоже. Театр «Чайник». 1927 год был создан он именно тогда. Это сатирический театр, когда появился «Кум-кум». И тогда же появился в 28-м году, то есть буквально через год, «Метла». Театр «Амматате».
4: Да, это как раз он появился, можно сказать, на развалинах Кумкума. Кумкум был очень острый такой, сатира была очень резкая и такая, в общем, которая не очень нравилась властям. И пришлось театр закрыть, и его, тот, кто остался от театра, создали театр «Матате». И была такая шутка, не помню точно, кому она принадлежит, что «Матате зе меатате шенишарме кумкум». То есть, ну, не знаю, надо переводить или нет. То есть «Матате» — это метла, это немножко чая, которое осталось от чайника. «Меатате шенишарме кумкум».
0: Здорово. И еще один спектакль, один еще название театра «Ли ла лу». Это тоже был очень необычный театр, который появился в 44-м году, тоже до создания государства Израиля.
4: Да, это театр в стиле кабарет. Там были, ну, программы такие, то, что мы бы сейчас назвали такие эстрадные программы, состоящие из каких-то сценок и песен. И этот театр очень тоже большую роль сыграл, потому что он вывел на сцену очень многих звезд будущих. Например, песни для театра писали Моше Виленский и Натан Альтерман. Одной из звезд театра, и, в принципе, там она начала свой путь, это была Шушана Дамари.
0: Дамари, конечно.
4: Да. Ну и еще были достижения у этого театра, и он был очень популярен, да.
0: И Шлонский, Авраам Шлонский сотрудничал с Лила Лу.
4: Да, тоже сотрудничал.
0: То есть многие имена совершенно потрясающие.
4: Да, создателем театра был Моше Вален, который еще до этого в Варшаве создал похожий театр. И он вывел нас на вот сцену израильской эстрады очень многих будущих звезд и сделал их международными, некоторых из них.
0: Да, это так, абсолютно. Огромное вам спасибо за вот это вместе наше общее путешествие по театрам, которые были созданы здесь, в Израиле, еще до 1948 года. Благодарю вас, доктор Елена
4: Тартаковская. Спасибо вам, я тоже с удовольствием попутешествовала.
0: Спасибо.
4: Всего доброго.
0: Всего хорошего. Театровед доктор Елена Тартаковская. Мы говорили о театрах Израиля, которые появились еще до создания нашей страны. От первых любительских театров до Габимы, до Камери. Вот эта история будущего Израиля. Как вы понимаете, много было всего. Продолжаем наш эфир. И говорим о новостях Еврейского национального фонда. С нами Игаль Ясинов, генеральный директор Еврейского национального фонда Керен Каймет Лисраэль Евразия. Здравствуйте, Игаль.
5: Добрый день, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Есть несколько новостей, на которых я хочу обратить внимание. Давайте начнем с того, что, несмотря на пожар, который около года назад уничтожил значительную часть парка Аялон, красивого очень парка, казалось, погубил много, в частности, оливковых деревьев, которые росли около парковки, одной из парковок. Но есть приятные новости, именно связанные с этими древними деревьями.
5: Да, вы правы. У нас в последние годы не так много приятных новостей, особенно связанных с последствиями пожаров и войны. А здесь вот получилась такая, вы знаете, чудесная, сказочная история. При помощи старинных методов выращивания в Японии деревьев бонсай удалось восстановить деревья израильские, которым несколько тысяч лет. Ведь сгорели деревья не просто молодые, а сгорели оливки, которым по несколько тысяч лет, которые пережили войны, пережили засухи, пережили много чего, и вот их подожгли. Ведь мы знаем, что там был поджог, когда эти деревья поджигали специально.
0: Да.
5: В эти деревья заливали бензин или солярку, клали туда ткань и поджигали их. Пытались уничтожить историю. И вот сейчас, я скажу честно, впервые в Израиле был такой применен опыт, когда, выкорчевывая старые сгоревшие деревья, изучали их корни и искали там оставшиеся как бы корневые шейки, так называемые. Да? Их искали, и если они не до конца выгорели, то их сохраняли. Потом перевезли в наш питомник в Эштеоле. Там создали специальную такую среду, там есть специальный такой, смешивают торф с пензой и еще какими-то удобрениями. И там совершенно чистая среда, которую специально обрабатывают, чтобы там не было микробов вредных. И там дают возможность при очень большой влажности в специально закрытых таких помещениях дают этим, саженцам возможность восстановиться. Дальше из нескольких вырастивших почек выбирают самую сильную. Остальных убирают, дают ей вырасти.
0: Такой можете, долгий это процесс. Да,
5: огромный, очень, да, и очень трудоемкий ручной процесс. Да. И в итоге нам удалось, нашим специалистам, нашего питомника Вышти-Оле, под руководством Ротема Атеса, им удалось вырастить больше 10 вот таких вот деревьев, бонсай, которые уже сегодня, они уже можно их увидеть, их фотографии на нашем сайте можно увидеть. А мы надеемся по договоренности с ботаническим садом Гиватрам в Иерусалиме выставить их там, для того, чтобы люди могли их увидеть там, и часть останется на нашей выставке в питомнике, для того, чтобы люди могли приехать, посмотреть на это чудо. Я хочу еще одну маленькую вещь сказать. Почему очень важно сохранять это? Это не только красиво, это не только с точки зрения прессы красиво, или для того, чтобы люди не посмотрели. Но дело вот в чем. Это генофонд наших деревьев. А деревья, которые прожили столько тысяч лет, их генофонд нужно сохранять не только для изучения прошлого, но и для того, чтобы изучать, как деревья, как оливковые деревья развивать дальше. Ведь нам нужны, которые не только плодоносят, но и которые могут долгое время здорово жить. Поэтому это очень важное исследование. Конечно. И я очень надеюсь, что в ближайшее время мы узнаем, сколько докторских будет сделано на основе этих исследований.
0: Вы правы, это будет интересно. Хочу процитировать вас, и эта цитата касается второй темы. Вы говорите вот что. Для Еврейского национального фонда важно не просто сохранять леса, ручьи, уникальные уголки страны, но и делать их доступными для каждого. Я хочу, чтобы вы рассказали всем о тропе у ручья Ципори. Сейчас.
5: Это потрясающее место. Значит, ну, во-первых, все люди наши знают, что когда мы говорим Ципори, нужно понимать, что в Ципори есть несколько объектов в Израиле.

0: и вместе, которым уже нет на 100% нет никаких осколков, нет никаких оставшихся после обстрелов неразорвавшихся ракет, и можно гулять и с детьми.
1: И вообще обновлен тоже маршрут, как я понимаю, вот этой кольцевой тропы в районе леса и ручья Цепори.
0: Да, так вот я к этому и говорю, что когда занимались этим проектом, возобновили все вместе. И обратите внимание, что мы сделали часть этого большого маршрута, большая часть, она доступна для людей с колясками, для людей, которые на велосипедах, и для людей пожилых. Потому что это очень важно, чтобы можно было выйти с семьей и всем вместе пройти. Да, есть несколько там участков, такие, которые скажем так, не для всех подходят, но ничего, можно оставить на площадке для пикника семью и вернуться туда через несколько минут, погуляв хорошо. И есть еще один маленький нюанс. Животные вернулись после войны. И туда, когда вы идете там, вы можете увидеть огромное количество не только птиц, но и мелких животных, которые вернулись жить, которым хорошо, которым вытягивает вода. Вдоль ручья посажены дико растущие, плодоносящие деревья.
1: Есть еще одна особенность тропы. На сайте Keren Kaimetli Israel написано, что мозаичные панно создали ветераны армии обороны Израиля из революционного клуба Эйна Мифрац.
0: Да, это вот в том-то и дело, что во время восстановления наши добровольцы, наши ребята, не только которые не только защитившие нас во время войны, но и в свободное время, которые захотели помочь сделать. И это то, что я говорил в самом начале, археологические раскопки, целый огромный археологический парк, который можно прийти посмотреть, и поняв, что наши ребята нас защищают не только с оружием, но и с лопатками, и с, как это называется, маленькие совочки, которыми нужно работать.
1: Прекрасные новости, Галь, я рада слышать их сегодня от вас. Пройдет время, мы продолжим. Есть еще новости, о которых мы не говорили. Будет время, мы расскажем и о других. Спасибо огромное, Галь Ясинов, генеральный директор Еврейского национального фонда Keren Kaimetli Israel Евразия. Спасибо большое. Мы завершаем наш сегодняшний эфир. С вами были Таня Барская, редактор программы Саша Коган, Мила Сталинская, Алла Найденова. Всего доброго. Оставайтесь с нами. После нашего эфира Ольга Раснаканрека.

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
2: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
3: В Израиле 11 часов. Вы слушаете радиостанцию Канрека. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Напряженность в Персидском заливе. Заместитель командующего корпуса стражи Исламской революции заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после того, как Соединенные Штаты выполнят свои обязательства в рамках соглашения, достигнутого в Пакистане. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел в Тегеране Исмаил Бакаи на своем еженедельном брифинге подчеркнул, представление о том, будто на Иран можно надавить или вынудить уступить его с помощью угроз, обречено на провал. Он также отметил, что в меморандуме о взаимопонимании, подписанном в США, нет ни одного пункта, ограничивающего переговоры 60-дневным сроком. Представитель МИДа добавил, что Иран будет действовать исключительно в своих национальных интересах и не станет поддаваться давлению из-за времен рамок. Об этом сообщают корреспонденты Кан Шимон Миджан и Омер Шахар. Ранее газета Wall Street Journal раскрыла план Ирана по эскалации конфликта в Персидском заливе. Источники в арабских спецслужбах сообщили изданию, что перехваченные сообщения между Тегеранами, подконтрольными ему группировками в Ираке и Йемене, указывают на следующее. Руководство в Иране готовится к расширению масштабов войны и намерено заставить США и их союзников заплатить высокую цену, чтобы гарантировать, что страна больше не подвергнется нападению. Более часа назад стартовали праймериз партии «Ликуд». Около 140 тысяч членов «Ликуда» выбирают сегодня кандидатов в список партии на выборах в Кнессет, за исключением забронированных мест. Действующим министрам и депутатам запрещено баллотироваться на места, отведенные для округов, и по имеющимся оценкам около половины из них рискуют не попасть на проходные позиции. Пресс-секретарь «Ликуда» Гай Леви сообщил, что все возникшие технические проблемы успешно решены. «Избирательные участки открылись, — сказал Леви, — люди уже заходят голосовать. Настоящий праздник демократии, приходят сторонники, стоят агитационные палатки кандидатов. Не думаю, что в нашей стране есть что-то подобное, это действительно уникальное событие. Мы формируем здесь победную команду, команду, которая выиграет предстоящие выборы», — сказал пресс-секретарь Ликуда. Бывший депутат Кнессета от партии Ликуд Орен Хазан заявил в эфире Кан Решет Бет, что атаки в СМИ на Тали Готлиб, напротив, помогли укрепить свои позиции на праймерис. «Если бы вы поговорили со мной 3 недели назад, я сказал бы вам, что Тали Готлиб не выберут. Но избиратели Ликуда устроены и так. Когда кто-то из своих, открыто атакуют с экранов и из эфиров, ему наоборот отдают голоса. И я повторю, разница между тем, о чем вы говорили еще 2 недели назад, и тем, что происходит сегодня, колоссальная. Я отчетливо вижу это по людям на местах», — сказал Орен Хазан. Итак, Нестана Амалаземи от партии «О демократии» заявила сегодня утром в эфире Кан Решет Бет, что согласна с тем, что Тали Готлиб — это лицо Ликуда. «Я не помню, чтобы Тали Готлиб хоть раз подала парламентский запрос или требование о срочном обсуждении. Парламентский инструмент ее вообще не интересует, и это именно то, во что превратился Ликуд. Они заменили реальную работу провокациями, и Тали Готлиб — идеальное воплощение этого подхода». В Иорданской долине вчера были найдены мертвыми десятки белых аистов, погибших от удара током. Старший орнитолог общества охраны природы Йотам Башан сообщил, что обнаружил около 30 погибших птиц прямо под линиями электропередачи в районе свалки Товлан, к северу от перекрестка Пцаэль. В обществе охраны природы отмечают, что электрическая компания «Хеврат Хашмаль» до сих пор не находит решения проблемы гибели птиц различных видов. Трагедия на этом объекте из года в год повторяется снова и снова. Аисты делают здесь остановку во время перелета. Многие остаются на зимовку, используя близлежащие опоры линии электропередач для отдыха. Часть столбов до сих пор не оснащена специальной защитой, превратившись в смертельную ловушку для белых аистов и черных коршунов. Об этом этом сообщает корреспондентка корпорации КАН Михаль Вассерман. И в завершении выпуска о погоде прогноз прозвучит сразу после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: Сегодня температура воздуха немного снизится, в основном в горных и внутренних районах страны. Начиная с полудня, на востоке страны местами пройдут дожди. Завтра еще небольшое похолодание. В среду и четверг температура вновь повысится. Сегодня в Иерусалиме и Цфате 29 градусов, в Тель-Авиве 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33 и в Эйлате до 40 градусов. В Остоволе в Средиземном море до 80 сантиметров, температура воды 30 градусов. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Канрека в 12 часов. Всего доброго. Шалом, миру, шалаем.
4: Канрека. Здесь и сейчас.
5: В эфире «Час с Ольгой Расс» на Канрека.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека, у микрофона доктор диетологии Ольга Рас, за пультом оператора Алла Найденова и продюсер нашей программы Мила Салинская. И как обычно в нашей программе мы будем говорить о здоровье, о питании, как они связаны между собой, как правильное питание может улучшить состояние здоровья и как различные ситуации и болезни могут требовать особого питания. Наш телефон, по которому вы можете, и я бы сказала, очень желательно, чтобы вы задавали ваши вопросы, 07-228-01-003. 07-228-01-003. Советую, чтобы вы начали уже сейчас набирать наш номер, потому что это занимает время. И, конечно, пишите мне в Фейсбуке Канрека. Я сегодня, кстати, у меня есть много вопросов, и я хотела бы, чтобы у нас было пару минут, чтобы на них ответить, потому что часть вопросов очень, очень важные и интересные для всех. А сегодня я с вами поговорю на очень такую тему, которую вы, наверное, никогда бы не ожидали, что я буду о ней говорить. Это тема веса, человеческого веса, веса человеческого тела. Кажется, ну что тут говорить? Столько-то я вешу, а столько-то я не вешу, и так я хочу, а так я не хочу. На самом деле это не так просто. Я дам вам пример. Мужчина, 1,90 м, занимает спортсмен, весит 100 килограмм. Это много или мало? Женщина 62 года, рост 165, весит 100 килограмм. Это много или мало? То есть вес – это понятие относительное. Вернее, так как мы его оцениваем, это понятие относительное. Это зависит от очень многих причин. От возраста, от пола, от занятий физической деятельностью и так далее и тому подобное. То есть нельзя просто сказать, вот я вешу 75 килограмм, это много или мало. Не знаю, надо проверить, почему, какие у вас анализы, в чем ваши проблемы и так далее и тому подобное. Почему? Потому что вес – это не только килограммы, которые можно измерить. Это ваше здоровье. Я вам дам пример. Звонит женщина, 76 лет, и говорит, я хочу к вам на прием. Я говорю, а в чем проблема ваша, чем вы хотите заняться? Она говорит, я хочу похудеть. И причем говорит это не только она, а очень многие, когда издают этот вопрос, говорят, ну, понятно, я хочу похудеть. Как будто похудание – это единственное, что важно для человека и что важно для меня, как человека, который этим занимается с людьми. Я говорю, окей, сколько вы весите? Она говорит, 76 килограмм. Я говорю, еще у вас есть проблемы? Она говорит, да, говорит, у меня есть... Да нет, вроде нормально все. Я говорю, сахар есть? Есть. Триглицериды есть? Есть. Ожирение печени есть? Есть. И вы представляете себе, что человек, у которого есть такой, так сказать, такое обилие проблем, первое дело, что он хочет сделать, это похудеть. Я не отрицаю, что вес связан со здоровьем. Это понятно. Но это зависит от того, на что мы обращаем внимание. В таком случае нужно первым делом, конечно, снизить сахар. Давление еще у нее было. Дать диету, которая подходит к повышенному холестерину, к ожирению печени. И спустить весе. Это, так сказать, тоже часть программы, но это не основная часть программы, из-за которой нужно волноваться. Почему люди волнуются о весе? Молодые люди, особенно девочки, думают, вот я сейчас похудею, значит, все мальчики будут моими. Окей? Это не так. Человек худеет, ничего не случается, кроме того, что подружка скажет, ой, как ты хорошо похудела. И жизнь не меняется от изменения веса. У пожилых людей это очень часто связано с тем, что они хотят почувствовать себя более молодыми. Я 10 лет назад весила на 5 килограммов меньше. Я говорю, правильно, но это было 10 лет назад. 10 лет прошло, организм изменился. Так что то, что было, позабыло. А то, что будет, не позабудет. Надо работать над тем, что есть сейчас, и во что это должно вылиться. То есть нужно учиться правильно есть. И тогда и вес можно спустить, и не поднимать его больше, если вы будете знать, как правильно есть. Это то, что я делаю. Так я учу своих пациентов правильно есть, правильно для них. Теперь, как мы определяем вес, кроме весов? Весы – это самое нормальное, обычное явление. И каждый может себя взвесить, и это все видно. Это то, что видно. То есть человек хочет заниматься тем, что видно. Как будто если у вас повышенный вес, это никто не видит, а важно, какую цифру показывает, весы. Дело в том, что вы можете для опыта взять и посмотреть. Вот вы взвесились дома, вы весите столько-то. Пошли в Купат-Хулим, вы весите иначе. Пошли в аптеку, вы весите иначе. Пошли в Махон-Кошер, вы весите иначе. Потому что весы – это не точный прибор. Не точный прибор, он зависит от многих обстоятельств. Поэтому очень важно, если вы хотите действительно похудеть, взвешиваться на тех же самых весах, предположим, раз в неделю, раз в месяц, чтобы посмотреть, как произошло изменение в весе. То, что вам важно, это изменение веса, что вес начинает уходить. Окей? Как обычно во всяких исследованиях и так далее измеряют, выше вы нужного для вас веса или нет, при помощи функции, которая называется BMI, Basic Metabolic, масса тела, по-русски, масса тела. Это вес, поделенный на рост в квадрате. И тогда получается какое-то число. Если мы говорим о более молодых людях, с 19 до 26, до 27 это считается нормальный вес. Все, что выше, это повышенный вес. После 30 это очень повышенный вес. После 35 это ожирение и так далее. Пожилые люди весят очень часто больше. Они в течение вот этих вот лет после окончания менструации, после менопаузы, начинают набирать вес, начинают весить больше, и количество жира в организме становится более, так сказать, высоким, процент жира. И поэтому для пожилых людей верхняя цифра BMI, массы тела, она 29. То есть пожилым людям разрешается весить немного больше. Кстати, есть очень много исследований, которые говорят о том, что в пожилом возрасте после 65-70 лет лучше весить на 2-3 килограмма больше, чем на 2-3 килограмма меньше. Поэтому если у вас есть несколько килограммов лишнего веса, то, может быть, не стоит то, что сейчас говорят в русском языке, мы такого слова не говорили, не знали, заморачиваться. Окей? Теперь. Для того, чтобы похудеть, нужно знать, что в пожилом возрасте худеть надо медленно и постепенно. Потому что если вы будете худеть быстро, то большая часть вот этого веса, похудания вашего, это будут мышцы. Мышцы – это первое, что разрушается, когда мы неправильно едим или не едим достаточно. То есть нужно знать, как худеть. Самим вам это будет сложно. Нужно обратиться к диетологу. Есть диетологи в больничной кассе, есть диетологи в больницах. Меня кто-то тут спрашивал, как заказывает очередь к диетологу. Так же, как любому врачу. Либо в аппликации, либо по телефону, либо пойти в больничную кассу. Если вы не то и не другое, как-то у вас не получается, пойти и попросить очередь к диетологу, который работает в больничной кассе. Нет ничего легче. Правда, я знаю со слов людей, что нужно ждать довольно долго, но лучше записаться, и когда-то эта очередь придет. И как я вам уже много раз говорила, мой совет вам, если вам очередь дали очень далекую, то каждую неделю звонить и спрашивать, не освободилось ли место. Особенно сейчас, когда летом люди уезжают, люди болеют и отменяют очередь, и тогда вы сможете получить очередь более скорую, чем она была на самом деле. Еще раз повторяю, люди в пожилом возрасте должны худеть очень-очень осторожно. Но самое главное, если вы спросите меня, это не сколько они едят, а что они едят. Как люди делят пищу на разные на трапезы. Люди, которые едят один раз в день, это не подходит никому, а, конечно, не подходит пожилым людям. Нужно есть каждые 3-4 часа, чтобы быть все время сытыми. Когда мы сыты, организм работает совершенно иначе. С возрастом изменяется метаболизм, делается понижается. И люди это чувствуют тем, что при обычной еде их они поправляются. Значит, еду нужно изменить. И изменить не только сколько, а сколько есть, а что есть и как ее разделить на трапезы. Без этого ничего не получится. Без этого будет еще одна диета. Похудеете, а потом поправитесь. Похудеете, а потом поправитесь. И каждое такое похудание уменьшает количество мышц и увеличивает количество жира. Обычно после похудания люди поправляются на еще несколько килограмм больше, чем было до похудания. Почему? Потому что похудание, особенно похудание сильное и быстрое, вызывает замедление метаболизма. Окей? Так что все это не так просто, как кажется. Это не только цифра, это психология, это поведенческие всякие дела. И это самое главное – здоровье. Здоровье, которое можно ему помочь, а можно ему повредить. Поэтому нужно делать похудание со специалистом, человеком, который будет за вами, так сказать, следить и вести вас, и давать вам правильные рекомендации, и давать вам правильно делить пищу, и давать вам необходимые добавки, если это необходимо. Самое интересное, что одна из слушательниц, как ее зовут? Не помню. Написала мне... Натали. Почему у меня повышенный вес? Во-первых, Наталья, успокойтесь. У меня не повышенный вес. У меня замечательный вес. И я прекрасно выгляжу. И дай Бог каждому в моем возрасте выглядеть так, как я выгляжу. Так что вы за меня не беспокойтесь. Окей? И все вы, мои дорогие радиослушатели, не беспокойтесь, все нормально, все мы здоровы, и все мы будем продолжать давать вам те советы, которые помогут вам улучшить свое здоровье и ваш вес тоже. Окей? На этом, я думаю, что мы закончим наши разговоры про вес. Если у вас будут вопросы, я буду рада ответить. И перейдем к вопросам, которые вы мне задаете. Слушаю, кто с нами на линии? Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доктор Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Женщина 90 лет. Она сдала анализ крови. У нее железо, айрон 38, ферритин 24, трансферин 360, трансферин сатурат 7,
0: а гемоглобин... Сколько, кто для вас эта женщина?
1: Это мама.
0: Это ваша мама, у нее пониженное железо. Это очень часто встречается в таком прекрасном возрасте, как 90 лет. Uh-huh. И в таких случаях просто можно, во-первых, надо поговорить с врачом.
1: Вот и... Я хотела вам сказать, что врач назначил ей Барзель Сидрал с витамином С. Вот эта добавка к питанию. Понятно. 30 миллиграмм по одной капсуле в день. Но когда она его принимает, то после принятия у нее получается какая-то горечь, тошнота и жжение в желудке.
0: Да, да. Конечно, нужно знать, какое железо лучше всего усваивается организмом, особенно пожилым организмом, потому что в пожилом возрасте усваиваемость железа снижается. Я, к сожалению, не могу, правда, это лекарство, но я не особенно могу это говорить в эфире. Я советую вам написать в Facebook И я вам дам название железа, которое делает меньше проблем.
1: А, скажите, пожалуйста, такой вопрос. Через сколько времени надо сдать анализ крови после принятия этих вот капсул?
0: Смотрите, три месяца обязательно нужно принимать каждый день так. И сделать анализ крови. Железо, я думаю, как-то подымется. В связи с возрастом оно может подняться немного, но главное, чтобы был вот этот вот тренд поднятия железа. Но важно еще бы, чтобы поднялся ферритин. Железо пьют, и даже если оно становится нормальным, его нужно продолжать принимать в меньшем количестве, раз-два в неделю, чтобы оно опять не упало.
1: Еще у меня такой вопрос. Она принимает планкс. Я ей даю в обед этот...
0: Даете ей плавикс, что и что?
1: Я не хотела спросить, можно ли принимать после плавикса?
0: Железо надо принимать отдельно от всего.
1: От всего, да? Через сколько времени?
0: 2 часа минимум.
1: 2 часа. Значит, она покушала, приняла плавикс.
0: Это вы решаете сами, как она покушала и когда она покушала. 2 часа минимум.
1: А, 2 часа после плавикса.
0: Окей? Вообще после всего. Отдельно надо принимать железо. Понятно? Понятно?
1: Так вам надо написать эти все данные?
0: Нет, вы скажите, что вы мне звонили по телефону, вашей маме 90 лет, и у нее низкое железо. Какое так. железо я советую ей принимать?
1: А, хорошо, спасибо большое.
0: Окей, всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
2: Я с вами на линии, наверное.
0: Да, да.
2: Я Рахель.
0: Да, Рахель.
2: У меня такой вопрос. Прежде всего, я вам очень благодарна за вашу великолепную передачу.
0: Спасибо.
2: Я ее всегда слушаю. А у меня такой вопрос. Есть ли интеракция между магнезиумом и антикоагулянтами? Можно ли принимать?
0: Можно принимать. Магнезиум? Можно, только не вместе. Магнезиум тоже нужно принимать отдельно.
2: Отдельно. Mm-hmm. Допустим, если я принимаю аптек, и магнезиум, неважно какого вида,
0: магнезиум, монооксид, оксид, анезиум, цитрат, то, что вы захотите.
2: А что касается эльтрионата, как относиться к нему?
0: А, он уже есть в аптеках?
2: Он есть, да. Он продается
0: В аптеках?
2: Да, я видела его в аптеке в одном месте, но, как правило, его заказывают через
0: это самое, он еще не это самое. Эльтрионат – это, в общем-то, одно из немногих видов магния, которое исследовано, и получается, что он может проходить через мозговой барьер. Поэтому я думаю, что это очень хороший, препарат. Он улучшает, я думаю, работу мозга. Не я думаю, а то, что было написано в исследовании. Я читала исследование, в котором говорят о том, как он улучшил в той или иной степени работу мозга людей, которые его принимали. Исследований мало, то есть нельзя сказать, вот у нас есть гора исследований, все говорит о том, что это замечательно. Но если я видела 2 исследования положительных, я думаю только, что это очень дорого, нахон?
2: Я вам скажу честно, откровенно. Мой муж его принимал полгода.
0: Ну?
2: Мы его выписали в интернете.
0: В интернете, ну?
2: Вы знаете, есть большие скидки на него.
0: А то об этом мы сейчас не будем говорить,
2: потому что
0: я читала в этих 2 исследованиях, есть положительные результаты. Но это только 2 исследования. Это я прошу обратить внимание.
2: Спасибо. Okay. Я вам скажу просто на нашем личном опыте. Он очень доволен, он говорит, что... У него значительно...
0: Мы, знаете, мы не будем сейчас делать рекламу. Если вы уже принимаете.
2: Не-не-не. Все-таки,
0: с плавиксом это не связано.
2: И с опиком тоже. Опик. Опик.
0: Опик?
2: Это сейчас вместо... как он назывался? Этот препарат.
0: Для чего этот препарат?
2: антикоагулянт.
0: Значит, вам дают и Плавикс, и еще один препарат?
2: Нет, я говорю, моему мужу дают Плавикс, а мне дают Опик.
0: Я вам сказала, что это не связано с магнием.
2: Вообще не связано. Спасибо большое.
0: Нет, не вообще, а немножко. Ну, БМЭД. Не связано. Окей. Всего хорошего, будьте здоровы.
2: Принимать его, конечно, 2 часа после или...
0: Всегда магний принимать отдельно от всего, от еды и от всего. Окей? Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я позвоню по такому поводу. И в конце прошлой передачи был поднят вопрос о герпес зостер. Вы сказали, что можно кушать все после перенесенного герпеса, но главное сделать прививку. Но вот я хотел сказать, что в апреле этого года я заболел герпесом, а за 1.5 года до этого я сделал 2 этапа прививку Ингрис.
0: Тяжелый герпес был?
3: Очень тяжелый, на пол лица, один глаз был закрыт полностью, один наполовину, и, к сожалению, я понимаю, что немножко не ваша тема, я разочаровался в прививках.
0: Это напрасно, обобщение никогда не надо делать обобщение. На самом деле, все-таки мы все индивидуально и индивидуально реагируем, но на самом деле прививки снижают у тех, кто на самом деле, у многих людей, которые сделали прививки и все-таки заболели герпесом, он был намного проще и намного легче, чем у тех, которые не сделали прививку.
3: Видите, даже в очень тяжелой форме до сих пор еще зрение
0: поэтому
3: в этом глазе
0: очень,
3: не восстановилось.
0: Мне очень жалко, что так произошло, но не надо, не надо убирать все хорошее из-за одного плохого.
3: Надо делать
0: все прививки. Всем. От воспаления легких, от гриппа, от опоясывающего лишая. Надо эти прививки делать. Ничего не поделать. Мне очень жалко, что это с вами случилось, но это не значит, что не надо делать.
3: Да, но видите, к сожалению, медицина – это не математика.
0: Это не математика, совсем не математика, абсолютно не математика.
3: Да.
0: Вот такие дела.
3: Вот, и мне теперь назначили, в течение года Вольтрекс таблетки весь год принимать.
0: Надо выходить из этого, конечно. Будьте здоровы.
3: Спасибо.
0: Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, Александр, здравствуйте.
0: Да, Александр.
4: Мне 71 год. Мне такой вопросик. Я недавно перенес операцию аденома простаты, ну, мужская наша. Вот.
0: Ну что вы говорите? Понятно. Я думала, что женская.
4: Да, вот, смешно, да. Вопрос какой? Понятно, что это иммунная, это нехватка тестостерона, вот. И как вот вы бы, что бы вы посоветовали, например, мне бы, может, какие-то продукты, лекарства, капельки пропить, чтобы, ну, в принципе, повысить тестостерон?
0: Но вы в нормальном состоянии?
4: Нет, я, в принципе, сейчас более-менее, да, я в нормальном состоянии. Ну, чтобы, как говорится, рецидива на будущее.
0: Смотрите.
4: И еще, И еще, значит, при весе я вешу где-то, ну, я похудел как-то. Хотя спортом занимаемся, плаваю 65 килограмм, но при росте 1.76 м. Хотелось бы и повысить,
0: надо поправиться.
4: Может быть. Да, и поправиться, ну, и чтобы, как говорится, и запорить.
0: Понятно. А когда была операция?
4: Месяц назад.
0: И что, вам делают какие-то еще процедуры?
4: Нет, ничего, сейчас я просто... сейчас не делаю, ничего не пью, лекарства просто заживает, как говорится.
0: Понятно. Думаю. Смотрите, нужно желательно делать то, что называется антиинфламаторная диета, противовоспалительная диета. Противовоспалительная диета. На английский называется anti-inflammatory. Можете посмотреть, что это такое. Да. Это много овощей. Это и фрукты можно есть, если у вас нет проблемы с ожирением печени. Сложные углеводы, такие как рис, басмати, гречка, овсянка, перловка, все виды круп, хлеб из цельнозерновой муки. На хлеб можно мазать 5% всякие молочные изделия, авокадо очень хорошо, тхина, хумус очень хорошо, окей? Рыба, курица, индейка. Рыбу есть как можно чаще, если вы можете, если вы любите. И масло оливковое или канола обязательно 2-3 столовые ложки в день. К этому всему надо добавить минимум 30-40 грамм любых видов орехов в день. В один день съедать 30-40 грамм орехов. Во-первых, эти антиинфламаторные, во-вторых, они помогут вам, вам поправиться. То есть нужно разделить еду. Есть каждые 4 часа, предположим, 3-4 часа, бутерброд или рис с овощами, или хороший кусок рыбы с овощами, или молочные продукты и так далее и тому подобное. То есть нужно есть хорошо и несколько раз в день и добавить к этому орехов. Чем больше, тем лучше.
4: Скажите, а нельзя какие-то капельки еще, чтобы тестостерон повысить?
0: Тестостерон можно повысить только при помощи лекарств, поэтому вам, я не думаю, при вашем заболевании дадут лекарства тестостерона.
4: Это возрастное ничего. Только диета, только это самое.
0: Да? Диета для того, чтобы организм повернуть в правильное направление. Можно принимать куркумин, если вы хотите. Если хотите. Это не лекарство, но это противовоспалительное действие.
4: Такого конкретного нет.
0: Нету. Окей, нужно делать каждый все время проверки, чтобы не было там никаких явлений неприятных.
4: Извините, а анализы какие? Вот, чтобы
0: это ваш врач. Это ваш врач. Да, нужно делать анализы. Тестостерон в двух видах. Он прекрасно знает это. А почему вас так волнует тестостерон?
4: Я думаю, чтобы не было повторной, как говорится, рецидива.
0: Да нет, но от этого...
4: Это не связано.
0: Нет.
4: Хорошо.
0: Окей. Всего хорошего. Спасибо. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Здравствуйте, Ольга Рас.
0: Здравствуйте.
5: Будьте добры, какой хлеб предпочтительнее, ржаной хлеб или пшеничный?
0: Хлеб может быть из любого вида, любого вида злаковых. Это не важно. Важно, сколько там есть волокон. Там есть такая таблица, сколько всего есть на 100 грамм. Посмотрите на эту таблицу, и там написано «пахмемот» – это углеводы, «митохам севим» – из них волокна. Постарайтесь, чтобы там было больше 8-8,5-9 грамм волокон на 100 грамм хлеба. Это понятно, значит, что я объясняю?
5: Да. Значит, абсолютно безразлично.
0: Абсолютно безразлично.
5: Пшеничный хлеб или
0: абсолютно безразлично. Четвертый раз. Безразлично.
5: Спасибо.
0: Окей.
5: Спасибо. Большое спасибо вам за передачу.
0: Всего хорошего. Спасибо. А сейчас мы немножко послушаем музыку.

0: Ну, что вы скажете? Но все-таки, конечно, Хампердинка же умеет петь, ничего не скажешь, и песня сама очень хорошая, прям не хочется, чтобы прекратилась. Я не знаю, в Советском Союзе мы знали его фамилию или нет, я лично не знала. Но, может, все это только потому, что я лично не знала, а другие знали. Но поет, конечно, потрясающий голос, хороший, и песни очень красивые, и он... Из, в общем-то, такой спокойной песни сделал целый роман. Очень получила. Я лично получила удовольствие. Надеюсь, что вы тоже. Наш телефон 07-228-0103. А пока вы звоните, я хочу ответить на несколько вопросов. Во-первых, Галина, в какие дни передача? В понедельник в 11 часов раз в неделю. Геннадий, влияет ли магний на снижение давления и как сильно? Да, влияет у некоторых людей, а у некоторых людей не влияет. И как сильно, нельзя сказать, надо попробовать. Не переставать принимать лекарства, потому что он не, даже если он влияет, не в той степени, что влияют лекарства, и ходить с повышенным давлением я вам очень не советую, это опасно для здоровья. На самом деле повышенное давление, у него есть очень много разных причин. Например, при повышенном давлении сразу говорят, переставайте есть соль. Но это не всегда правильно, это зависит от генов. Какие гены? Если есть гены чувствительности к соли, то надо прекращать есть соль. А если таких генов нет, то можно и соль есть нормально, понимаете? Поскольку мы не знаем, мы не делаем генетические карты всем, то мы не знаем. И то же самое, я думаю, с магнием. Но, в общем, в любом случае надо продолжать принимать лекарства. Если магний немножко понизит давление, значит, можно уменьшить, может быть, вместе с врачом, по совету с врачом, количество лекарств, которые вы принимаете. Это прекрасный вопрос. Правда ли, что употребление на завтрак... Изольда меня спрашивает. Правда ли, что употребление на завтрак творога со сметаной не полезно, несмотря на кальций, а только откладывает на талии жировые складки? Во-первых, сметана – это очень жирная вещь. Там очень большое количество жира, очень большой процент жирности. То есть если вы будете каждый день съедать по банке сметаны, то не, я не уверена, что вы не похудеете, не поправитесь. Вы поправитесь, окей? И зависит от того, сколько вы едите творога. Если вы съедаете 250 грамм творога и баночку сметаны, я думаю, что вы поправитесь. Окей? Так что все зависит от того, что и как. Сметану я вообще бы не ела и вообще бы не покупала, потому что там очень много животного жира, который не полезен в любом случае. Таня спрашивает меня, можно ли принимать пробиотик каждый день? Да, можно и нужно, естественно, в том случае, если у вас нет никаких особенных проблем. Да. Нелли, сколько омега-3 необходимо организму в 70+ возрасте? Нельзя ответить на этот вопрос. Нужно знать, кто это за человек, кто он, почему он. Вообще нам всем не хватает тех жирных кислот, которые находятся, которые называются омега-3. И мы находятся они в жирной рыбе из северных морей. Но сколько и кому сколько подходит, это я сказать не могу просто так по возрасту. А нужно знать, что если человек принимает кроверазжижающие лекарства, такие как Умадин, варфарин, то нужно быть очень аккуратным, потому что это может усилить кровотечение. И кто-то меня спросил, я не знаю, знакомы ли вы с этой темой. Он спрашивает, доверяете ли вы FDA после того, как Фаучи выступал в Сенате. Во-первых, Фаучи никогда не был в FDA, окей? Первое дело. То есть это совершенно вещи, не связанные друг с другом. Человек спросил это в отношении прививок. Прививки надо делать. Это моё очень глубокое, это моя очень глубокая вера. И слава богу, что они есть. И есть прививки вообще, которые которые привели к исчезновению очень многих очень тяжелых болезней, которых миллионы людей в прошлом умирали. Так что давайте будем думать нормально и не привлекать никаких ненужных и непонятных совершенно примеров для того, чтобы дискредитировать FDA. Пока что то, что FDA нам говорит, это та организация, которая дает разрешение на лекарства и так далее. Я пока что им верю. Нет у меня оснований им не верить. Все, я думаю, что это... еще очень хороший вопрос. Раиса спрашивает меня. Можно ли пожилым есть бамбу? Прочитала, что есть витамины. Я вас уверяю, что в яблоках и в грушах и в овощах есть намного больше витаминов, чем в бамбе. Я вам советую есть овощи и хлеб из цельнозерновой муки, и всякие крупы, и рыба, и мясо, и яйца, и молочные продукты. Получите все витамины и минералы, которые нужны. А бамбу, если вы очень любите, можете иногда съедать понемножку, но это ультраобработанная пища. Чем меньше, тем лучше. Вот так вот. Не для витаминов, а для того, чтобы вам вкусно. Это все. Окей? У нас есть вопросы пока что? Окей. Давайте будем отвечать. Слушаю вас.
1: Я вас приветствую, Ольга Рас. Глубоко уважаемая наша Ольга Рас. Вас приветствую. Приветствую всех, кто в студии, всех, кто нас слышит. Как всегда, хочу вам сказать всем здоровья, здоровья и здоровья. Живите долго. Скажите, пожалуйста, Ольга, вы знаете, слышала, как-то передача Конрака была, что есть уколы на снижение веса. Опасно ли это для здоровья, всем ли это подходит?
0: Ну, вы даете. Ну, об этом говорят вообще на каждом перекрестке. Это очень сильный прорыв. В том, что мы делаем с ожирением сильным. Тут есть критерии. Например, если приходит девочка 65 килограмм, говорит, я хочу вести 50, дайте мне укол, ей давать укол нельзя. Uh-huh. Дают уколы обычно больше BMI, то, что я говорила, масса тела больше 30 или меньше 30, но с разными болезнями, такие как сахарная болезнь, давление и так далее. Очень осторожно нужно давать эти уколы пожилым людям, потому что если они очень сильно сбросят вес, как я вам уже объяснила, часть этого веса будет мышцы. А в пожилом возрасте мышцы терять не желательно, совсем нежелательно. У уколов какой-то процент тех, кто колет эти уколы, есть всякие неприятные явления, такие как тошнота, рвота и так далее и тому подобное. У некоторых это проходит через несколько недель, у некоторых нет. Но надо понять, что если у вас очень высокий вес, например, звонит мне женщина, она весит 150 килограмм. Это значит, что ей нужно спустить половину своего веса. Без лекарств этих или других тут не пойдет. Одна диета тут не поможет, потому что одна диета может ее сбросить на 25 килограмм, но не на 50, окей?
1: Okay? Угу. Если 70 килограмм человек весит,
0: сколько?
1: Значит, уже не дадут уколы, да?
0: Сколько 70? Килограмм? 70, какой у вас рост?
1: 160.
0: У вас есть болезни какие-то?
1: Ой, ну, у многих есть болезни.
0: У вас есть болезни?
1: Ну, есть, если, допустим, если что-то там, видимо, эти уколы можно или нет, если с печенью что-то связано, с поджелудочной.
0: Не связано, с печенью и поджелудочной это не так связано. Смотрите, я бы на вашем месте, если бы я была на вашем месте, я бы просто стала правильно есть и спустила эти 5-6 килограмм без всякой проблемы. Для этого не нужно вкалывать. Это лекарство на всю жизнь. Это не то, что вот вы спустили вес и перестали колоть. Вам придется продолжать колоть это до 120 лет.
1: Уже отговорили. Хорошо, спасибо.
0: Окей.
1: Я много не ем. Вот в том-то и дело.
0: А может быть, вы неправильно едите? Много – это не то, что важно в данном случае. Важно.
1: Понемножку 5 раз в день.
0: Ну, так прекрасно. Сколько вам лет?
1: Ой, я не буду.
0: Не говори. Вас же никто не видит. Ну, БМ. Секрет? Ой. Куда идет король, большой секрет, большой секрет, большой секрет. Окей. Неважно, если у вас возраст больше 65 лет, я ваш секрет никак не открываю, то я бы, конечно, не худела много. Можно похудеть 3-4 килограмма, этого достаточно. Нужно перестать есть сладкое.
1: Да, мы будем говорить не похудеть, а постройнеть, потому что похудеть – это слово «худо». Так что мы все будем стройными.
0: Поэтому, я не знаю, называйте это как хотите, но перестаньте есть сладкое, и тогда все будет хорошо.
1: Вот, наверное, точнее, да.
0: Окей? И тогда вам не нужно никаких уколов.
1: Да. Благодарю нашу лучезарную Ольгу Раз. Дай Бог вам здоровья.
0: Спасибо, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Алло, добрый день, добрый Ольга. День. У меня такой вопрос. Мне 75 лет, и я во время еды в полдень принимаю с едой вместе кальций, потом через несколько минут витамин D и в конце омегу. Насколько правильно я...
0: Все нормально, вы можете принимать все вместе.
2: Во время еды с едой.
0: С какой едой? С обедом, с завтраком?
2: В обед.
0: Можете
2: да.
0: принимать все вместе.
2: Спасибо большое, всего okay. вам доброго.
0: Всего хорошего, спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Кто... Я еще раз хочу повторить наш телефон для тех, кто забыл. Начинайте, пожалуйста, нам набирать. 07-228-01-003. Я жду ваших звонков, действительно жду ваших звонков. А теперь я немножко у нас есть времени, я продолжу. Есть кто-то на линии? Слушаю вас.
3: Есть.
0: Я слушаю
3: Добрый
0: вас.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Значит, мальчику 12,5 лет. Угу. У него болезнь Крона. Рост 160, вес 38 килограмм.
0: Ой.
3: Что
0: Сколько лет ему? Сколько лет ему?
3: Ему 12,5.
0: Он похудел в последнее время или он все время такой?
3: Очень похудел.
0: А в каком состоянии его крон? Он действует или он...
3: Значит, это под наблюдением он, но, к сожалению, результаты пока...
0: Под наблюдением у кого?
3: У кого он лечится?
0: Кто врач, который... Какая специальность врача, который им занимается?
3: Врач именно по кроне и этот...
0: Причем тут кровь, у него колит. Это должен быть гастроэнтеролог, детский гастроэнтеролог.
3: Да, гастроэнтеролог, да.
0: Вы что, дедушка его?
3: Да, но вот поднять...
0: Вы дедушка можно... его? Дедушка его?
3: Да, я
0: okay.
3: дедушка.
0: Скажите родителям, в том месте, где врач им занимается, в той поликлинике или в той больнице, в которой занимается им врач, есть всегда диетолог, который именно специализируется по таким болезням. И нужно пойти к нему, записаться к нему и получить от него все указания для того, чтобы правильно ваш внук питался. Хорошо?
3: У диетолога именно...
0: Диетолог-специалист... Диетолог-специалист по...
3: Можно...
0: Вы меня не слушаете.
3: Главное, это не так.
0: Диетолог-специалист по гастроинтестинальным болезням, по болезням пищеварительной системы. Специалист для детей, не просто так специалист, а именно детский специалист. Он сможет вам помочь. Я по телефону вам, по радио не смогу вам помочь никак.
3: Ясно.
0: Понятно?
3: Спасибо.
0: Окей, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Добрый день, наверное, я.
0: Да.
4: Смотрите, может быть, я не совсем по теме, но ладно. У меня очень сильно тремор. Руки и голова стали дрожать. Мне врач выписал лекарство Пролол.
0: Это я никак с этим не связана. Я дико извиняюсь.
4: Я понимаю, но я хотела спросить. И витамин D. Но у меня очень сильно судороги. Настолько сильно,
0: но принимайте раньше... магний. Он не помешает.
4: Витамином D это нормально будет?
0: Это не связано с витамином D.
4: 1000 мне сказали витамин D.
0: Окей, я не знаю, что вам сказали, я не вас не знаю, я не знаю ваших анализов, я не знаю всего вашего состояния.
4: А вообще
0: состояния.
4: Это можно от этого
0: можно принимать
4: избавиться?
0: И витамин D от чего? От
4: тремора.
0: У вас Паркинсон?
4: Нет, нет.
0: А, non-Parkinson. Окей.
4: Нет.
0: Это вы должны поговорить с вашим врачом, который вас лечит.
4: Может, это начальная стадия, я не знаю.
0: Ваш врач, который вас лечит, это должен быть врач, который специализируется на именно проблемах движения. И он должен вам все объяснить, да.
4: А что это за
0: это
4: врач?
0: Не...
4: Это только семейный врач?
0: Семейный врач нет, это должен быть специальный врач.
4: А какой? Ну, скажите мне название.
0: Вы должны объяснить или посмотреть. Я даже не знаю, как вам помочь, потому что нужно посмотреть и выяснить, кто занимается именно дрожью в руках. Это специальные врачи.
4: А, есть специальные врачи?
0: Есть специальные врачи, тогда он вам сможет все объяснить.
4: Я знала, что нервопатолог этим занимается.
0: Специальный.
4: А, специальный. Угу. Ну, хорошо.
0: К сожалению, я даже не знаю, как это сказать по-русски. Называется афраот ноа. Афраот ноа. Проблемы с движением, но я не знаю, как это по-русски. Афраот ноа.
4: Тнуа.
0: Движение, тнуа.
4: А,
0: афраот цноа.
4: Афраот цноа.
0: Придется вам как-то выяснить, если у вас такой врач поблизости.

0: от выпадения волос. Что? Вот так.
1: Витамин D от выпадения волос?
0: Да.
1: Кто вам такую чушь сказал?
0: А пролол наоборот. Он влияет.
1: Витамин D не влияет на выпадение волос, точка.
0: Нет, нет, пролол.
1: Вы мне сказали витамин D. Витамин D не связан с волосами.
0: Витамин D для того, чтобы...
1: Он не выращивает волосы. Не выращивает волосы. Окей? Okay?
0: Ну, понятно.
1: Все. Он улучшает кости, но он не выращивает волосы. Окей?
0: Okay?
1: Всего доброго. Будьте здоровы. Окей. Okay. И еще несколько слов о весе. Вы даже слышали в этой передаче, как женщина, которая весит 70 килограмм и с ростом 160, спрашивает, нужно ли делать уколы для снижения веса. И то, что я ответила, что нет. Можно просто убрать все то лишнее, что она ест, она похудеет эти несколько килограмм без всякой проблемы. Опять же, как я вам сказала, после 50-65 лет примерно, по исследованиям, которые были выпущены в большом количестве, и лучше весить немного больше, чем немного меньше. Окей? Очень худые люди в пожилом возрасте – это не совсем желательное явление, поэтому нужно стремиться не к идеальному весу, потому что идеального не существует, а к нормальному весу. Теперь, если человек весит очень много, действительно очень много ему нужно похудеть, как я дала вам пример, 150 килограмм, то тут не обойдешься без лекарств, потому что со всей, так сказать, нескромностью я очень хорошо могу человеку сделать, чтобы он похудел, но не в таких количествах. Это одной диетой не обойдется. И поэтому тут нужно будет добавить лекарства. Диета плюс лекарства. Все эти лекарства действуют вместе с диетой. Окей, я смотрю, что наше время подходит к концу. И как обычно я вам говорю о том, что вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Алла Найденова и продюсер Мила Сталинская. Спасибо вам, это было очень здорово. И я доктор Ольга Раз, диетолог. А через неделю мы опять встретимся Йом Шини в понедельник в 11 часов утра. А пока всего хорошего, будьте здоровы, не забывайте пить достаточно жидкости. Увидимся, услышимся через неделю.

0: je vais m'envoler. Merci pas.
1: Махсане Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсане Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
3: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 0.

0: В Израиле полдень. Вы слушаете радиостанцию Кан-Река. В эфире выпуск новостей. У микрофона Олег Клоц. Напряженность в Персидском заливе. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел в Тегеране Исмаил Бакаи обвинил Соединенные Штаты в нарушении меморандума о взаимопонимании, из-за чего соглашение так и не было достигнуто в течение 60 дней. На своем еженедельном брифинге представитель иранского МИДа подчеркнул, что его страна не связана никакими ультиматумами или временными рамками и будет действовать исключительно в своих интересах. «Мы сосредоточены на вопросах государственного управления», — сказал Бакаи. «В то же время наши вооруженные силы внимательно следят за ситуацией и остаются в полной боевой готовности к любому развитию событий». Что касается контактов с Оманом по вопросу Ормузского пролива, Бакаи отметил, что переговоры идут тяжело и сложно, однако диалог продолжается, и стороны работают над выработкой итоговой формулы. Об этом передают корреспонденты Кан Шимон Миджан и Омер Шахар. Ранее газета Wall Street Journal раскрыла план Ирана по эскалации конфликта в Персидском заливе. Источники в арабских спецслужбах сообщили изданию, что перехваченное сообщение между Тегераном и подконтрольными ему группировками в Иране и Йемене указывают на следующее. Руководство в Иране готовится к расширению масштабов войны и намерено заставить США и их союзников заплатить высокую цену, чтобы гарантировать, что страна больше не подвергнется нападению. Бывший командующий военно-морскими силами Израиля, вице-адмирал в запасе Элиэзер Чани Маром, не удивлен этими сообщениями, хотя, по его словам, положение Ирана крайне плачевно. «Ситуация в Иране ниже всякой критики, как с экономической, так и с социальной точки зрения. Я не думаю, что завтра утром будет открыт огонь ни со стороны американцев, ни со стороны иранцев. Ни у одной из сторон нет ни малейшего желания это делать. Американцы сейчас полностью перешли к экономической войне», — сказал Элиэзер Маром. Беспилотники нанесли удар по канцелярии премьер-министра иракского Курдистана и штаб-квартиры местной службы разведки. О пострадавших или разрушениях не сообщается. Местные источники заявили, что БПЛА были запущены с территории Ирана. Премьер-министр автономии Масур Баразани назвал произошедшей иранской атакой и заявил, что речь идет об опасной эскалации. Он подчеркнул, что подобные безрассудные нападения не помешают руководству Курдистана выполнять свои обязанности по защите населения. Около 2 часов назад открылись избирательные участки на праймерис партии Ликуд. Почти 140 тысяч членов партии выбирают кандидатов в список для предстоящих выборов в Кнессет на небронированные места. Избирательные участки закроются в 9 часов вечера. Пресс-секретарь Ликуда Гай Леви сообщил в эфире новостной службы Кан, что первые официальные результаты начнут поступать примерно через 2 часа после завершения голосования. Легендарный баскетболист Аль Броди, проголосовавший сегодня утром на праймерис, заявил корреспонденту Кадьяву Боровичу, что в случае победы на выборах премьер-министр Нетаньяу сделает все для объединения народа. «Думаю, у него достаточно опыта, чтобы понимать, в какой ситуации находится страна. Он решит, что лучше для государства и, надеюсь, для него самого, но в первую очередь для страны. Он понимает, что народ необходимо объединить. Если для этого потребуется предпринять конкретные шаги, я уверен, он их сделает», — сказал Броди. В Иорданской долине вчера были найдены мертвыми десятки белых аистов, погибших от удара током. Старший орнитолог общества охраны природы Йотам Башан сообщил, что обнаружил около 30 погибших птиц прямо под линиями электропередач в районе свалки Тавлан, к северу от перекрестка Пцаэль. В обществе охраны природы отмечают, что электрическая компания «Хеврат Хашмаль» до сих пор не найдет решение проблемы гибели птиц различных видов. Трагедия на этом объекте из года в год повторяется снова и снова. Аисты здесь делают остановку во время перелета. Многие остаются на зимовку, используя близлежащие опоры ЛЭП для отдыха. Часть столбов до сих пор не оснащена специальной защитой, превратившись в смертельную ловушку для белых аистов и черных коршунов. Об этом сообщает корреспондентка корпорации Кан Михаль Вассерман. И в завершении выпуска о погоде. Прогноз прозвучит сразу после рекламы. Нет рекламы у нас, так или иначе, сегодня температура воздуха немного снизится, в основном в горных и внутренних районах страны. Начиная с полудня, на востоке страны местами пройдут дожди, завтра еще небольшое похолодание, в среду и четверг температуры вновь повысятся. Это были главные новости к этому часу. За развитием событий следите на радио Кан-Река в 15 часов. Всего доброго, шалом, миру шалаем.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

В Иерусалиме 16 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река, в студии Семен Каплан. В Иерусалиме продолжается встреча премьер-министра Нетаньягу с посланником президента Трампа Джаредом Кушнером. Во встрече также участвуют лидеры Совета мира Николай Младенов и Тони Блэр. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщает, что Нетаньягу заявил на встрече: «Вывод сил Цааля из сектора Газа будет зависеть от разоружения Хамаса и получения соответствующих гарантий этого процесса». Обозреватель Кан Ишай Бар-Йосеф добавляет, что согласно этому сообщению, Нетаньягу также потребовал перекрыть источники финансирования Хамаса. Министр обороны Исраэль Кац по итогам совещания с начальником генерального штаба Эйялем Замира и другими высокопоставленными представителями системы безопасности заявил, что Цааль в течение 2 недель представит комплексный план по передаче функций гражданского правоприменения в Иудее и Самарии, введение полиции Израиля. В опубликованном заявлении Кац однозначно осудил насильственные действия небольшой группы еврейских поселенцев, а также самоуправство и попытки неуполномоченных лиц брать закон в свои руки. Кроме того, сообщается, что по согласованию с командующим Центральным военным округом и профильными структурами было решено в ускоренном порядке продвигать реализацию плана по урегулированию статуса законных фермерских хозяйств. Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что главной целью Вашингтона была и остается задача не допустить появления у Тегерана ядерного оружия. Он также высказался в поддержку Израиля, назвав его младшей сестрой США, и отметил, что Израиль очень хорошо сражается вместе с американскими силами. По словам Трампа, если удары по Ирану возобновятся, их будет наносить США, а Израиль окажет поддержку. Корреспондент Кан Ишай Бар-Йосеф сообщает, что Трамп опубликовал эти слова в своей социальной сети по завершении 60-дневного периода, отведенного на переговоры с Ираном. Обозреватель Кан Леран Аарони добавляет, что саудовский телеканал «Аль-Хадад» со ссылкой на несколько источников утверждает, достигнута договоренность продлить прекращение огня между США и Ираном еще на 60 дней. Однако это сообщение пока не получило подтверждения из других источников. В то же время силы хуситов некоторое время назад атаковали баллистическими ракетами десантный корабль ВМС Саудовской Аравии и еще 4 военных катера в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море. Военный представитель хуситов Яхья Сария заявил, что удары были точными и привели к затоплению судов. Об этом сообщает обозреватель Кан Леран Аарони. К другим темам. Перегруженность аэропорта Бен-Гурион. Председатель управления аэропортов Израиля Ифтахрон Таль заявил в эфире радиостанции Кан Решет Бет, что уровень обслуживания в аэропорту остается вполне удовлетворительным, если учитывать, что пассажиропоток составляет более 100 тысяч.

0: тысяч человек в день, а также продолжающееся присутствие американских самолетов-заправщиков. По словам Рон Талли, в Израиле по-прежнему находятся более 20 американских самолетов-заправщиков, которые совершают посадку и взлетают тогда, когда это необходимо. Он отметил, что дополнительную нагрузку создает высокая интенсивность авиадвижения как в воздушном пространстве Восточного Средиземноморья, так и Европы. Рон Талли подчеркнул, что пока продолжается противостояние с Ираном и США нуждаются в использовании самолетов-заправщиков в этом регионе, Израиль считает приоритетной задачей обеспечение американских оперативных возможностей, чтобы они были готовы к применению в любой необходимый момент. Праймерис в Ликуде. На данный момент во внутрипартийных выборах принял участие 21% обладателей избирательного права. Как сообщает корреспондент КАН Шахар Глик, избирательные участки завершат работу в 9 часов вечера, а результаты будут известны в ночные часы. Корреспондент КАН Даниэль Грубайс сообщает, что на избирательном участке в городе Эль-Ад ультраортодоксальные жители закрыли фотографии женщин-кандидатов и вступили в конфликт с активистами. Они также потребовали, чтобы женщины-активистки покинули место проведения голосования, ссылаясь на требования скромности. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.
0: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 27 градусов. В Тель-Авиве и в Хайфе термометры показывают 29, в Аждоде 30, в Бейершеве 32, а в Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции КАН-РЭКО слушайте в 17 часов. Доброго дня. Шалом, миру шалаем.
2: КАН-РЭКО. Здесь и сейчас.
3: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
4: Неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.

0: радоваться тому, что живой, что ничто не случилось такого с его головой, так и есть.
1: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну, так вышло, что на этой неделе у нас сразу две программы невезучие. Это «Жизнь всяко бывает». Я, к примеру, любящий невезучих, очень рад всему обстоятельству. А в студии звукооператор Михаль Ольшванг, Игорь Хариф и замечательная актриса, лауреат премии «Офер» за лучшую главную женскую роль Алена Ив. Приветик.
2: Привет, привет, здорово.
1: Что более чем уместно, ибо, в общем, речь нынче пойдет о кино. Угу. Скажи мне, Алена, ну, как бы, мы что-то долго не брали в руки шашек. Ну, как тебе?
2: Ну, по невезучим скучала, да. Мы тут всегда касаемся, мне кажется, таких очень щепетильных тем, когда, да, вот понять, что действительно судьба, а что вот как-то, в принципе, люди сами себе устраивают такой... невезучую,
1: да,
2: судьбу.
1: Ну, вот я так не знаю, они рядом идут, понимаешь? Mm-hmm. Судьба, и ты рядом с судьбой. Ладно, поглядим. Значит, мы, конечно, с песни начинаем, и они же нас будут сопровождать. Итак, история великой неудачи сегодня. Это Уве Болл. Mm-hmm.

Итак, история, в общем, которая прошла, произошла, но в которой есть о чем поговорить. В июне на цифровых платформах и в ограниченном прокате вышел фильм «Гражданин Мститель» с Арми Хаммером. Это первая главная роль актера после отмены в 2021 году. Несколько женщин обвинили его в сексуализированном насилии. Одна из них рассказала о каннибальских фантазиях Хаммера. Ну, в общем, никого не съел. Давайте про мету мы как бы вынесем за скобки. Режиссер картины Уве Болл, знаменитый своими провальными экранизациями видеоигр, «Гражданин Мститель» — фильм об американце, который нелегально живет в Хорватии и жестоко расправляется с иммигрантами, а заодно и с белыми европейцами, не разделяющими его ценности. Кинокритик Алексей Скворцов рассказывает, очень необъективно, но мы к этому вернемся, за что картину полюбили ультраправые. Американский бизнесмен Майкл Сандерс, его играет Арми Хаммер, живет в Загребе, у него там недвижимость, доставшаяся от покойного отца. Сандерс шокирован уровнем преступности и морального падения европейского общества, поэтому берет справедливость в свои руки. Бывший военный, он владеет не маленьким арсеналом оружия и хладнокровно расправляется со всеми, кто переступает закон. А в свободное время читает лекции на видеокамеру о деградации общества и призывает европейцев поднять головы. В социальных сетях люди со всего света поддерживают народного мстителя, который охотится за мигрантами и коррумпированными чиновниками. Американец привлекает внимание не только комментаторов в интернете, но и спецслужб. По его следам идет агент Интерпола, его Генри. Его играет Костас Мэндилор, который намерен остановить беззаконие. Кто бы мог подумать, что в 26-м году все будет все снова будут обсуждать Уве Болла, эпатажного немецкого режиссера. Болл, режиссер-мем, сделал себе имя в 2000-х на чудовищных экранизациях видеоигр, например, Bloodrain или Far Cry, которые нравились только ему одному. Он часто творил смешные глупости, оскорблял коллег по цеху, вызывал кинокритиков на боксерские поединки, подавал в суд на кинофестивале, не бравшие его опусы, а однажды создал онлайн-петицию в собственную поддержку в пику оппонентам, требовавшим, чтобы он оставил профессию. Десятилетиями его никто не воспринимал всерьез, и он обижен на весь мир, то записывал злые видео в Ютьюбе с заголовками вроде «Fuck you all», то вовсе уходил из кино. Но случилось чудо, Уве Болл снял фильм, который посмотрели миллионы. Не потому, что он получился, полагает Алексей Скворцов, а потому, что его бескомпромиссный и антимигрантский месседж неожиданно попал в нерв времени. «Гражданина Мстителя» с самого начала окружала сомнительная слава. Прежде всего, потому что в нем снялся Арми Хаммер, но мы уже говорили, бывшая голливудская звезда, пережившая отмену. Актер, игравший у Гая Ричи и Луки Гуаданино, по слухам, уже жалеет, что вляпался проект. По слухам. Тем временем «Гражданина Мстителя» поддержали правые движения. Они считают, что фильм отражает их точку зрения на происходящее в Европе. После того, как картине отказали в прокате в Германии, Илон Маск демонстрировал ее бесплатно в своей соцсети X и даже предполагал, что сиквел окажется еще лучше. Репутация радикально правого манифеста, который запрещают показу, конечно, привлекла еще больше зрителей. Результат. Десятки миллионов просмотров на стримингах, один из самых высоких зрительских рейтингов на Rotten Tomatoes за весь год, 92% одобрения у зрителей на 15 июля против 6 у кинокритиков. Обидчивый режиссер-неудачник Болл внезапно обернулся борцом с либеральным истеблишментом. Политика, однако, всегда его занимала. Только раньше его размышления о закате западной цивилизации никого не интересовали. Как правило, проблемы мира в эксплуатационных фильмах Болла решались с помощью оружия. Например, в «Нападении на Уолл-стрит» водитель и бывший военный мстит банкирам и коррупционерам за финансовый кризис 2008 года, а заодно за все унижения рабочего класса. В трилогии «Ярость» подросток из Орегона борется с американским правительством, которое, как ему кажется, манипулирует простыми гражданами, в финале даже убивает президента США в надежде спасти мир и разбудить американское общество. После того, как спецслужбам удается одолеть террористов, в стране разгораются протесты, и убийца становится народным героем. Прошлогодним «Беги» Болл, давно живущий в Канаде, демонстрировал, какой кровавый хаос ждет Европу, если она не позаботится, наконец, о своих границах и не ужесточит миграционную политику. Фильмы режиссера полны реваншизма и конспирологических теорий о заговорах элит, неудивительно, что его герои столь часто убивают полицейских и чиновников. «Гражданин Мститель» не исключение. Бездумная стрельба по хорватским спецназовцам из двух пулеметов среди самых длинных и невыносимых сцен в картине. В основе сюжета преступление, которое произошло в Гамбурге в 2016 году. Пятеро подростков изнасиловали 14-летнюю девочку. В картине Болла преступники и мигранты отделались условными сроками. Режиссер в интервью утверждает, что настоящие насильники вышли на свободу безнаказанными. СМИ, пишущие о фильме, обычно не уточняют, что реально история
история отличалась от рассказанной Биллом. Но отличалась она чуть-чуть. В действительности среди нападавших двое были сербами, трое немцами. Поначалу суд действительно приговорил к 4 годам заключения лишь одного из преступников, единственного совершеннолетнего гражданина Сербии. Но позже, в 18 году, это уж через 2 года, дело пересмотрели, и в тюрьме оказались еще 2 молодых человека. У Бола, однако, справедливость восстанавливает не суд, а Сандерс. Он находит и хладнокровно убивает виновных, причем одного из них вместе с семьей. Это он называет настоящим правосудием. Причем, как и герой ярости, Сандерс получает огромную народную поддержку. Даже если закрыть глаза на политику и анализировать только фильм, персонажа Арми Хаммера трудно назвать примером для подражания. Слишком плохо и непоследовательно он прописан. Во-первых, гражданин-мститель вовсе не гражданин. Вершить правосудие над мигрантами в Европе выпало американцу, который живет в Хорватии нелегально. Видимо, настоящим героям негоже получать документы, а то прослывешь конформистом. Во-вторых, Сандерс социопат с амбициями проповедника. Он пристает прохожим с нравоучительными лекциями, а в свободное от убийств время пишет видеоблоги о мировом заговоре, исламистах и воук-культуре. Девушкам в баре рекомендует не выпивать с незнакомыми мужчинами, вообще вести себя прилично. Подросткам в автобусе втолковывает, что неоплаченные билеты на транспорт губительно сказываются на экономике. Тут же отозвался фильм «Брат». Вот, естественно. Секс-работница рассказывает о вреде плесени. Судье, оправдавшему насильников, монотонно поясняет смысл закона и порядка. Словом, типичный душнило, только с оружием. Бол явно вдохновлялся норвежским террористом Андерсом Брейвиком, другим самопрозглашенным народным мстителем. Сандерс, как и его прототип, убивает не только темнокожих и мусульман, но и белых европейцев, которые якобы приехал защищать, ну, потому что они неправильные. В одном эпизоде протагонист выезжает на встречку, чтобы проверить другого водителя. Если тот попробует объехать несущегося на него Сандерса, это достойный человек. Если же он продолжит ехать по своей линии согласно правилам дорожного движения, конформист, заслуживающий смерти. Водителю не повезло. Он остался на своей линии, перевернулся, погиб в автокатастрофе. Сандерс с удовлетворением продолжил свой путь, избавив мир от очередного слабака. В этой сцене вся суть гражданина-мстителя. Это фильм о культе силы и герой Хаммера, натуральный фашист, стремящийся освободить Европу не только от понаехавших, но и от моральных вырожденцев. Смотреть картину Бола не только неприятно, но и невыносимо скучно. Здесь чудовищный монтаж, идиотские реплики, бессвязный сюжет. Игра Арми Хаммера ужасна и ничуть не напоминает его работу в «Назови меня своим именем». Как же все-таки иронично, что артист из популярнейшего квир-фильма превратился в героя ультраправых. Легко объявить гражданина-мстителя эксплуатационным трэш-кино, который снял закомплексованный режиссер в погоне за хайпом, и порадоваться, что у Бола нет таланта Лени Рифеншталь. Но в сущности ему не нужно обладать дарованиями. Главное, он уловил ветер правого реваншизма и попал в свою аудиторию. А еще создал своеобразный автопортрет. Отважный одиночка, близкий народу, но враждебный элитам. Именно таким видит себя сам режиссер, уверяющий, будто зрители на самом деле его любят, вот только продюсеры и либеральные СМИ нарочно мешают ему пробиться к широким массам. «Гражданин-мститель» — наглядный пример того, как из ресентимента отдельно взятого человека вырастают радикальные взгляды. Еще добавлю, что вы Бола называли худшим режиссером всех времен, его открыто ненавидели и презирали как профессионалы индустрии, так и рядовые зрители, что отнюдь не мешало работать с ним многим уважаемым артистам, таким как Рэй Лиотта, Джейсон Стейтем, Мишель Родригес, Билли Зейн, Кристиан Слейтер. И еще. Кто-то скажет, что основу творческого метода Уве Болла всегда составляло бесстыдное заимствование, и будет по-своему прав. На это можно возразить, что он просто очень насмотренный и влюбленный в кино человек. Как Квентин Тарантино. Тот ведь тоже любит всякое заимствовать, а его потом все гением считают. А еще Квентин Тарантино любит экранное насилие, и Уве Болл любит экранное насилие. Но есть нюанс. Уве Болл, в отличие от Квентина Тарантино, экранное насилие учиняет не ради потехи, а со смыслом. Хотя сие зависит от того, как эти фильмы понимать и трактовать.

0: Так, замечательная песня, потом еще скажем два слова. Так, значит, сначала, смотри, я хочу просто навести какую-то справедливость, потому что, поскольку автор Алексей Скворцов накрепко примерз к идеологической платформе одной, вот, и поэтому статья получилась очень перекошенная и все время как бы противоречащая сама себе. Ну, значит, отвратительный, бездарный, по мнению критиков и зрителей, режиссер, и 92% одобрения у зрителей, один из самых высоких рейтингов за год. История, которая легла в основу фильма, ну, в принципе, не отличается от того, что было в действительности. Ну, в действительности было на одного немца больше, на одного серба меньше. В действительности потом, через два года, как бы кого-то еще посадили. А то, что судья объяснила, что всех отпускаем, потому что общество виновато в том, что людей не научили себя вести. Очень приятное дело, да? Нормально. Окей. Теперь, режиссер ужасен, но у него снимались, так сказать, звезды с репутацией, плюс сам Арми Хаммер, опять же, работал с Гаем Ричи и Лукой Гуаданин. Тоже не на помойке найдены. Вот. То есть, фильм понравился правым. Ну, я хочу спросить, а что, правые – это не члены общества? То есть,
1: не, Матову сейчас, ну, сейчас очень любят называть правыми, ультраправыми. Все как-то...
0: То есть, как бы, другой правый, другой левый. Ну, хорошо, если они составляют там пол общества, то это как бы довольно нормально. Причем в их числе Илон Маск. Так, значит...
1: Я, кстати, не уверен, что он так себя определяет, кстати.
0: Да я тоже. Вот, теперь, значит... Кто сотворил вот эту всю штуку, если не кинематографические руководители Германии, вот, которые не дали прокатного удостоверения фильму? И давайте помнить, что правых вообще-то в Европе не ветром надуло, а это получился как бы альтернатива для Германии, получилась как ответ на активную деятельность Меркель. Ну, в общем, которая отчасти наплевала на какую-то долю собственных граждан. Нынче сейчас Италия с Финляндией требуют изгнать испанцев из Шенгена за то, что те слабо держат границы. И это как бы, в общем, нормально. То есть так получается. Но это сегодня повестка. Ну и, наконец, фильм назван антимигрантским, но герой равно мстит и белым, и дебилым, и гражданам, и негражданам, поэтому тоже трудно назвать его так. То есть кинокритик, в общем, противоречит сам себе на каждом шагу. Давайте просто чуть-чуть восстановили мы объективность. Да. А теперь давай разговаривать. Значит, что есть в «Гражданине-мстителе» самого прекрасного? Это то, что там как бы в центр поставлена важнейшая проблема. Если ты помнишь, был такой замечательный француз Клод Шаброль. Все фильмы, которые посвящены одной, блестящие фильмы, посвящены одной теме. Закон и справедливость. Они не совпадают.
1: Ну, да.
0: Они все время не совпадают.
1: Это в кино действительно тема, которая периодически возвращается.
0: Она важная, да, невероятно. Да, да. И, значит, что там получается? Что человек, например, уже искупил, уже по справедливости все сделал, тут его ловит закон. Закон есть закон. Это на самом деле...
1: Ну и наоборот тоже.
0: Да, конечно. И вот эта тема, я думаю, что не так с ней все просто. Потому что закон – это такое завоевание человечества, римское право там, и так далее, и так далее. Это нужно было воспитать в человечестве. А справедливость – это око за око. Это в биологии, это в нас. Мы, нам не нужно растолковывать, что такое справедливость. Давай я назову сейчас один из романов самых знаменитых в мировой литературе, который, наверное, входит в первую десятку, может быть, самых великих романов. Ты наверняка сейчас помнишь, это «Граф Монте-Кристо». На чем построен этот роман? На восстановлении справедливости.
1: Слушай, да, даже вот никогда не... Ну да.
0: Прикинь, ну, вот, да. Допустим, Эдмон Дантес вылезает из тюрьмы и идет жаловаться правоохранительным органам. Романа нет, уважения к нему тоже нет. Но парень, который сам разобрался со всеми, респект и уважуха. Мы можем как угодно относиться к теме восстановления справедливости, но это же так.
1: Я, кстати, думаю, в этом плане это одна из причин, что обращается иногда к каким-то историческим там временам, былым, когда все это еще было так еще не до конца сформулировано или там по-другому сформулировано, и вот обыгрывается нашей сегодняшней проблемой через те углы, да. Ну, да. Тот угол зрения. Да.
0: Конечно. Ну, это очень удобно, потому что и в истории полно примеров. Mm-hmm. И потом этим отводится, может быть, какая-то чрезмерная актуальность от нынешнего времени. И, так сказать, это обобщенно, как представляется нам. Я думаю, что есть всегда перекос в том, что мы... мы за справедливость, потому что это нам, как человекам, биологии суждено. Мы понимаем, где суть, где обида, где и ад воздам.
1: Да, я тоже думаю, что просто вот оно... какой-то этапе у тебя вот еще есть такой культурный фильтр, ты себя можешь как-то там убеждать, да, или сам с собой договариваться, или проговаривать, но если оно накапливается внутри, вот там, ну, в сердце, назовем это так, то оно на каком-то этапе...
0: Естественно.
1: Победит, перевесит.
0: А тут, понимаешь, закон, люди изобрели, за это полагается то-то, за это полагается... А ты скажи, а за это полагаться должно другое что-то, слишком... И вот смотри, висела наша здоровенная мишень. То, что происходит с современным обществом, та самая повестка, которая сегодня заставляет Финляндию и Италию топить, чтобы испанцев, у которых дыра на границе, выгнали из Шенген. А висит огромная мишень. Никто
1: удача
0: в нее не стреляет. Угу. Никто. Замечательный Нолан. Я понимаю, что в мастерстве режиссерском он в сотни раз превосходит несчастного Уве Болла. Он снимает аккуратный, правильный фильм «Одиссея», где есть хорошая литературная основа, которую некто Гомер заложил, где есть странный каст, когда почему-то Елена должна быть темнокожей. Хотелось бы выяснить это Илон Маск сказал.
1: Как русалочка,
0: да. Понимаю, я недавно смотрел программу, где любимый мой, один из самых любимых умниц и прекрасных людей, Александр Роднянский, хваля очень Одиссею, он говорил, что вот, дескать, опять же, будут ссылаться на каст и так далее. Но, как сказал, не помню, на кого он ссылался, мы все в метро, в автобусах, мы едем все такие разные, такие разноцветные, и всем нам должен понравиться фильм. Окей, подумал я, но тогда давайте сочиним современную историю, и всем понравится фильм, потому что мы сочиним с учетом всего, что сегодня происходит. Но если вы хотите конкретно Гомера поставить, то там будьте точнее в деталях, потому что он прописывал то, что прописывал. И как получается, что все вокруг белокожие? Окей, разве в мировой литературе мало произведений, где темнокожие артисты должны быть в главных ролях и, так сказать, и насыщать эти фильмы все более и более? Все понятно, просто историческая точность, она должна тоже сопутствовать. Так говорил Илон Маск, сошлюсь я. Но, понимаешь, вот, значит, есть такая штука, значит, Нолан и другие режиссеры, они же хотят, ну, потом награду, может быть, получить. Но они должны быть политкорректными, они должны быть толерантными. А Уве Болл, которому нечего терять,
1: который... Ну, вот мне тут, не знаю, хотелось как-то уточнить, говори. Меня нет впечатления, что он товарищ как-то там, ну, вот, несчастный, или это мне такое вот... У меня от него впечатление, что он прекрасно знает, кто он, что он, и куда вел линию, и фильм у него вот этот выстрелил далеко не случайно, он, мне кажется, вот... Его попытка, так сказать, ну вот, крикнуть что-то обществу, она у него вот проявляется, да, таким вот очень косым способом.
0: Да.
1: Действительно, у него корявые сюжеты, там такие странно прописанные роли, но вот его вот это, ну, назовем, критика общества, или такая действительно крик общества, он у него действительно есть вот в этих всех его там и более таких туповатых боевиках, ну, позволь себе это слово, да, вот, но это не случайно, он действительно, у него... Он знает, куда ведет, он знает, кто он. У него нет никакого желания быть Кристофером Ноланом вообще, как бы. И он даже так прекрасно осознает, что в этом его большой плюс и возможность как раз сказать то, что Кристофер Нолан не может себе позволить сказать.
0: О, ты сказал главное, понимаешь? Вот, и как бы в этом, в том, что ты отвержен, всеми проклят, и сказано, что ты ничего не умеешь, дурной ты, в этом есть колоссальное преимущество. Поэтому он выстрелил и попал. Это его кусок пирога.
1: Ну вот опять же говорю, он выстрелил, на мой личный взгляд, совсем не случайно. Он как-то, вот он целится и метится. Я не видела этот фильм, но у него есть еще один фильм, я прочитала, удивилась, что он этого коснулся. У него есть фильм «Освенцим»,
0: который... Да, полудокументальный.
1: Полудокументальный,
0: расскажи,
1: в котором он интервьюирует современных школьников немецких, А потом, ну, и это документальные кадры, а потом делает такую экранизацию тех ужасов, которые происходили в Освенциме. На таком... Вот, и, ну, фильм действительно, я когда почитаю, поняла, что я в жизни его не посмотрю, это, ну, для меня это будет слишком тяжело, но то, что вот ему было важно это коснуться, показать вот это вот очередное лицемерие современного общества, оно, вот он там, вот он это делает своими корявыми какими-то методами, но ему это важно, и ему это важно уже много-много лет.
0: Да, я, вот ты молодец, ты сказал, глава, во-первых, я тоже читал фильмографию и Освенцим. Ну, знаешь, во-первых, почему бы, я думаю, что любому режиссеру можно было бы сделать такой странный монтаж художественного и документального.
1: Да-да, это сейчас уже не, этот, естественно, ход совершенно ход
0: понятный, лояльный, да. Ну, да, он снимает, как бы, как ты сказала, по-моему, корявые фильмы, да, но он снимает их долго, и он бьет в эту цель все время. Только как-то получалось так, что это не очень интересовало, это не было повесткой. А в какой-то момент, когда он стукнул... Это стало повесткой, и возник как-то резонанс. Как бы. И он попал, наконец, он со своей вечной повесткой, которая ему свойственна, наконец попал в мейнстрим случайно.
1: Ну, как, видимо, да. Что-то, что уже становится мейнстримом, видимо, да. То есть,
0: потому что меняется что-то. Меняется что-то в обществе.
1: Критическая масса нарастает.
0: Да. Да. Понимаешь? То есть, как бы, и я думаю, что в этом, ну да, Бол знает, что... Вот я часто думал о том, что, например, прелесть Дюма состоит в том, что Дюма знает, что он не Флобер и не Бальзак. Окей, и все. Когда автор знает себе цену и место...
1: Да, да, вот у него нет попыток быть кем-то, чем-то другим, там, ну, и что, в принципе, всегда делает, наоборот, такой убогий эффект. Тут
0: да.
1: Какого, такого нет. Вот убогости у него точно нет.
0: Вот я он... такой.
1: Да-да.
0: И в этот раз, как бы, понимаешь, как бы, поскольку все остальные жмурились и думали о кинофестивалях, а Болу думать о фестивалях не надо, никогда и никому не зайдет туда, вот он позволил себе быть прямым, и попал, черт возьми.
1: Да. Мое личное подозрение, что он также далеко не случайно выбрал себе главного актера. И мне кажется, тут... Угу. Ну, я не уверена, но такое может быть, что у него косвенно и в этом было какое-то высказывание свое. Да.
0: Думаю, что да, потому что если он решил нарушать правила, то он их нарушает всюду. Я не поверю, что Арми Хаммер перестал быть звездой после того, что его из-за... каннибальских фантазий, отменили. Я думаю, что он остается актером определенного класса, актера, снимавшегося у Гая Ричи. Все остальное от лукавого, то, что Алексей Скворцов нам пишет, факт именно такой. Да, я считаю, что правильно. Как бы он такой, ну, я отщепенец, так вот вы получите всю меру отщепенства в моем кино. Но в данном случае ужас, наверное, состоит в том, что он, да, попал, и да, он вонзил какой-то в рану какое-то острие, и стало больно.
1: И я думаю, что есть еще действительно дополнительный такой, получается, эффект очень сильный, что вот его там запретили, тут не рекомендуют. И то есть оно как будто вдруг у этого эффекта появилась еще такая подушка такая неслабая.
0: И вот тут, блин... Вот тут у нас следующая тема, как бы, да. Мы же знаем такой фильм, в принципе, на такую же тему, который режиссеру принес большой успех в стране Россия, который, однако, экранную судьбу имел счастливую и так далее. Это, никого не удивляю я, «Ворошиловский стрелок». Так. Идеально. Вот как бы та же самая история. Причем, я хочу сказать... Пусть меня повесят, если что. Говорухин, конечно, режиссер-мастер, ну, невеликий режиссер, в кино видели мы, да. Хотя «Место встречи» — хороший фильм и культовый фильм. Но, тем не менее, он попал в нерв. Во-первых, я хочу сказать, что, смотри, Аленка, ну, как режиссер, в принципе, я к тебе обращаюсь, как режиссер, у кого-то есть искусство построения кадра, у кого-то есть искусство замечательной работы на монтажном столе, у кого-то есть искусство попадать в нерв.
1: Я думаю, что в этом, наверное, вот кино оно самое такое вот разноплановое, потому что...
0: Быстрее доходит.
1: Да. Вот оно должно быть и таким тоже. вот оно должно быть таким, вот оно должно быть таким, вот должно быть таким, вот его...
0: Совершенно верно, оно разное. Оно... И тогда Говорухин идеально попал, потому что запрос был, это была перестройка, все устали как бы от того, что кому-то все можно. И тут, блин, появляется интересная вещь. Значит, фильм хорошо приняли, и никто не чинил ему препятствий. Удивительным образом.
1: Я думаю, тогда еще, так, если по факту, тогда еще не было. Вот, ну, в России тогда тоже еще не было такой прописанной повестки, тогда еще не было.
0: В России как бы очень поступили, я не знаю, кто тогда рулил кинематографическим процессом, поступили мудро, потому что всегда можно сказать, ну, если кто-то кое-где у нас порой честно жить не хочет, это случай такой в городе таком-то. И насколько это мудрее по повестке, чем то, что сделали немцы? Какого черта вы его запретили? Вопрос.
1: Во-первых, я думаю, из-за того, что там сейчас происходит, у них и выбора-то особо не было, им надо было его запретить, потому что они, получается, ну, начинают уже сами себе там сук рубить.
0: Не, ну это же или это чудовищная глупость, или толерантность входит вперед диктатуры. Зачем они это сделали?
1: Ну, неумно совершенно, но опять же, вот я думаю, что у них не было выбора. То есть, ну, вот так. Это, опять же, такая вот машина, которая она вот уже едет по своей, вот, вот такой, не, ну, по они, рельсе своей, монорельсе.
0: Так, Алёна, и дальше будут запрещать фильмы, которые мне нравятся по посылу?
1: Не, я думаю, что это все вот должно скоро вот рухнуть. Такое вот, ну, по крайней мере, если мы вот касались темы критической массы, то, мне кажется, она нарастает именно к этому.
0: Потому что...
1: И это ощущается и в политических движениях, которые везде так набирают силу, и, естественно, ну вот, действительно, этот фильм, это во многом, да, проявление этого, да.
0: Ну,
1: и, естественно, то, что зритель также его так воспринял, тоже, конечно, говорит о многом.
0: Хорошо, теперь, ну, слава богу, что в многополярном нашем мире есть Илон Маск, которому вообще все равно. У него деньги есть, он все, что хочет, сделает, пожалуйста. Там вот запретили, я вам сейчас всех покажу.
1: Да, ну вот это тут, где-то даже прелесть того, что ему не все равно, ему важно было. Вот я вот...
0: Да, да.
1: То есть вот мне на ваши запреты все равно, а чтобы я хочу, чтобы этот фильм увидели, вот.
0: Там же, ну, сейчас все... Есть... все да, говори, говори.
1: Да не, про справедливость просто действительно. Ну, кстати, в этом плане действительно смешно, что вот тоже чуть что-нибудь такое действие, сразу его вот называют ультраправым и так далее. Но, хотя он там, да, ну...
0: Смотри, ультра — это вообще приложение, которое, ну, просто делает слово длиннее. Вот, и убедительнее, как
1: кажется.
0: Да,
1: убедительнее.
0: Но на самом деле это не ультра, это просто одна из точек зрения, одна из повесток сложного, очень сложного сегодняшнего времени. Когда жалко одних, страшно за других, когда неизвестно, что больше гуманизм. Но то, что мне понятно, если я, например, вижу, даже еще кино не смотря, если я вижу вот в 2016 году, что неважно, немцы, там, сербы изнасиловали девочку, она чуть едва выжила, вот эта несчастная 14-летняя, и потом из 5 человек 4 отпускают, а один там только совершеннолетний, значит, серб подсел, вот. То я думаю... А судья говорит о том, что их общество не научило правильно себя вести. Ну, куда... Что же вы делаете? То есть, ну, вот тут бы закону понять, что если не он закон, то будет по справедливости.
1: Ну...
0: И кто-то начнет вершить это правосудие. Я не знаю, я очень боюсь ситуации, когда в обществе, не дай Господь, никакому обществу, где делом правосудия займутся одиночки. Мы все недалеко от этого. Знаешь,
1: ну вот да, такое ощущение, что уже...
0: Я тебе скажу, уже, значит, да. Как я попался в Фейсбуке такой раз... Ну, в Фейсбуке много чего попадается. Значит, рассказ где-то 70-е, то ли 70-е, 80-е годы, Афган, значит, и вернулся оттуда человек с, ну, как бы, с повышенным чувством справедливости. И узнал... что в городе орудует какая-то, значит, какие-то бандюки, ну, не то чтобы организованная банда, а просто шляются по вечерам какие-то люди, и одиноких, и, так сказать, слабых метелят. Значит, оружия у него не было конвенционального. Он изготовил себе такую булаву и, значит, прилепил к ней какие-то шипы. Взял ее, значит, как, не знаю, Илья Муромец или кто, на плечи, и пошел вечерами разбираться. И когда он видел, а оно было видно, да, он прям вступал в дело и, значит, калечил направо и налево бандюков. Ну, естественно, один раз, два раза, три раза это прошло так, потом его все-таки взяли, свинтили, конечно, ну и наваляли ему, я не знаю, даже расстреляли ли его, в какой момент вступил мораторий, я так сейчас точно не помню, но его очень долго посадили на пожизненное, по-моему, ну, потому что он там нескольких человек, он таки, так сказать, до конца прибил. Ну... Это одна, кстати, из историй. Они были, случались какие-то годы в разных городах, необъятно Советского Союза. Да?
1: Классическое.
0: Вот этого очень сильно не хочется, потому что когда Робин Гуд узнает, что кроме него справедливости нет, потому что тот Робин Гуд, который из Шервудского леса, он же один был такой. А другие не из Шервудского леса, те могут, не обязательно богатыми, бедным, они просто выходят, так сказать, ломать тех, кто ломает других. Вот что получится в результате наведения справедливости собственными силами. Но если закон не будет этому как-то содействовать, ну, хотя бы в малой степени совпадать со справедливостью, я очень боюсь, что мы на пороге каких-то очень тревожных времен.
1: У меня немножко ощущение, что сейчас чем период отличается от вот таких более классических, что опять же есть коррупция намного такая более масштабная в плане, и опять же вот про интернет, если вот поговорить, даже если действительно вот поискать какие-нибудь статьи про Уви Болла, нашего режиссера, то прям вот вот Википедия, Гугл там какие-то вот прям написаны более-менее по одной формуле, вот какой неудачный режиссер, прям вот какая-то формула вот расписана, кто он, какой он плохой, и вот какой он вообще, вот, и только потом вот надо действительно копаться, чтобы найти на какие-то более такие интересные источники, независимые, с каким-то таким более обоснованным мнением, а не просто какие-то такие вот, очернять чье-то имя просто без оснований. То есть,
0: опять-таки, понятно, что как бы это есть...
1: Я кому-то, что вот есть какой-то такой масштаб немножко... Ну, есть еще вот информационная война в это все добавилась, которая имеет свой такой... тут будет, наверное, мне кажется, вообще тут будет какая-то новая сложность вокруг этого связана, чем вот... потому что, мне кажется, вообще сейчас люди, во-первых, намного более и трусливее, и слабее физически даже.
0: Они находятся в более уязвимой ситуации. Мне кажется, никогда еще не было ситуации столь уязвимой, когда у Берджеса... Мы все знаем 84 Оруэлла, но Энтони Берджес, другой умный англичанин, написал, о чем гораздо меньше известно, роман 1985. Там о городе, в котором, в принципе, что-то от заводного апельсина там и есть. То есть это в городе орудуют банды, очень трудно добраться из дома на работу, с работы домой. То есть это всякий раз приключения, тебя могут убить на этом пути. Вот. И это то будущее, которое по Берджесу нас ждет. Не диктатура даже, как по Оруэллу, да, а вот диктатура какого-то бандития. Совершенно верно. И может быть, в какой-то степени это тоже часть правды, потому что человек оказывается очень уязвим.
1: Если в этом плане касаться даже действительно информационной темы, то, всегда легко найти местонахождение каждого, всегда легко знать, какие у него там привычки, замашки, все очень легко вычислить, отсчитать, даже... самому минимальному и хакеру, естественно, властям. То есть это в этом плане мы действительно сейчас максимально уязвимы. Все всегда знаем, кто где живет, кто куда идет.
0: Конечно.
1: И в какой час он там куда что покупает.
0: Я тебе даже скажу, даже то, что происходит с мошенниками, а как бы телефонными, например, да, или компьютерными, неважно. И тебе сообщает, допустим, полиция, а она права, это действительно технически именно так, мы не можем. То на что направляется оставшаяся от этой боли, потери, энергия людей? Значит, будем отлавливать. Они, слава богу, не отлавливают, потому что если бы еще можно было отловить, то война всех против всех по ГОПСу, она началась бы. Ты понимаешь, как бы человек унижен, вот этим всем. То есть каждый... Ну, дошло до того, что я получаю совет, как бы, не отвечать ни на какие звонки. Угу. Перезванивай. Перезванивай. Ага, в организации ага. тебя из банка, из полиции. Откуда, перезванивай по официальному номеру. Не бери трубку вообще. Ну...
1: Да, к сожалению, ну, по крайней мере, нашей израильской реальности это мало помогает, потому что тебе потом действительно не отвечают.
0: Окей, да, да. И это приводит к очередному смешному такому, да.
1: Коллапсу,
0: совершенно верно. И поскольку человек оказывается довольно униженным и довольно-таки в такой жестокой ситуации, ну, как там говорил Карандышев, и слабый человек бывает страшен. Вот да, тогда от постоянного унижения у кого-то нервы лопаются, как струны, и, значит, он выходит на тропу войны. Поэтому мне так кажется, что сейчас надо быть полицией, суду, как бы всем организациям, органам очень бдительными и следить жестко за тем, чтобы выполнялись законы. Потому что если они не будут выполняться, ну, произойдет то, что описал Уве Болл. И мы будем, как говорится, в его лице, увы, видеть пророка. Я не знаю, мне как бы вот...
1: Да, я просто, вот опять же, уже так немножко, чуть-чуть познакомившись с этим адвокатским миром, я просто также понимаю, насколько система тоже, она настолько разрослась, она настолько построена из такой улья лазеек просто. Вот она, да. И поэтому... И закон-то, собственно, не уверен, что он сам себя может беречь. То есть очень... и в законах, внутри законов очень много лазеек, противоречий и вот всяких таких... И, в принципе, суть адвоката воем, это сегодня это именно играться среди этими лазеек в самых разных сферах. И...
0: Больше того, мы становимся вообще без адвокатов, мы становимся совершенно беззащитными, без своих адвокатов, потому что государственная машина поступает, как всегдашняя государственная машина. Она давит, она не замечает, и мир Кафки, ну, на 100% перенесся в реальность. То есть просто она тебя не замечает. Ты попадаешь то ли в долговую кабалу, то ли куда-то еще, и тебя давят. И совершенно мне интересно, когда ты говоришь, а как же жить-то? А тебе отвечает чиновник абсолютно нормально. Не мешайте работать. И мне приятель говорил, один мой говорит, успокойся, дело же не в том, что кто-то ненавидит тебя лично. Нет, никто лично тебя не ненавидит. У них инструкция позвонить. Позвонить и сказать...
1: Вот это у меня в компьютере высветился,
0: да, позвони. Все, позвони. Он к тебе, он не знает, как ты выглядишь. Ему чихать на тебя лично. Он просто тебе произносит то, что должен произнести только раз в день, сколько ему укажут. Но ведь, понимаешь, ну как бы в мире, где ты накапливаешь такое чертовое количество унижений, и абсолютно чувствуешь свою беззащитность перед лицом мошенников ли, банков ли, там всего чего угодно, ну, у тебя, к огромному сожалению, у тебя не остается другого выхода.
1: Ну, вообще, вот я сама с собой заметила, несколько раз сказала слово «критическая масса», и я думаю, что вот это и относительно того, что ты говоришь, тоже имеет прямой, я думаю, будет эффект, потому что если действительно люди перестанут... То есть если система действительно абсолютно, ну, придушит, да, обывателя или людей, которые пытаются этой системой пользоваться, то пойдет разлом.
0: Я хочу тебя спросить, у тебя дети маленькие сейчас, и еще, может быть, я не знаю, но, может быть, еще не достигли того возраста, когда надо им объяснять, как себя вести. Но этот возраст же придет еще год, еще два.
1: Где, да, в каких-то вещах уже надо объяснять, да, конечно.
0: И они же будут спрашивать, как будет справедливо, как ответить на то-то, на то-то. Что ты можешь им хочу сказать, завещать, подумал, очень такое грустное слово.
1: Ты знаешь, у меня в голове такой забавный пример. Потому что это было уже действительно лет 5-6 лет назад, когда сыну нужно было сделать анализ крови. Он, естественно, от этого был в полном ужасе и сопротивлялся полностью, был в такой, значит, истерике. И на эту истерику, значит, мне как бы, мне не дали спокойно успокоить, подходили какие-то медсестры, какой-то там охранник, и все его запугивали, просто ему вот говорили, каждый какие-то давал свои советы или угрозы, ну, в общем, там был, превратился такой все в полноценный, в дикий дурдом. После чего, значит, я оттуда вышла с Максом, я ему вот прямо сказала так, знаешь, что вот ты видел, вот эти все люди к тебе подходили, они что-то говорили, вот им, вот давай, чтобы просто вот они, вот просто, чтобы вот вот они к тебе не подходили, и они тебе вот не мешали, вот давай только вот ради этого говорить. Если хочешь, вот я с тобой подойду, вот, ну, проговорили с ним, каким образом эту прививку сделаем. Ой, прививку, извини, анализ крови, да. Вот, и, ну, вот он тогда абсолютно понял, что вот, да, что вот тут было какое-то поведение неадекватное других людей, которое, в принципе, назвало ему своим именем, что, да, вот эти люди, они не должны были к тебе приходить, они не должны были ни ко мне подходить. И это вообще не их дело, все, что здесь было. И вот, но они подошли, потому что вот ты кричал, тут орал, и вот они сосчитали своим долгом таким образом корявым тебе помочь. Вот, ну, и я к тому, что я это проговорила, объяснила, и он это понял, и прекрасно, ну, вот,
0: Я не сомневаюсь, что у тебя понимающие дети, и как бы ты им сможешь объяснять. Но просто у меня вопрос. Я бы не знал, что сказать в принципе детям по поводу этого мира и как себя вести.
1: Вот, наверное, из-за того, что, ну, я кратко коснусь, мои дети на домашнем образовании, это не то, что они со мной учатся, но просто как бы я им определяю, какие там, не знаю, курсы, кружки, с какими учителями они будут общаться в этом году, и какие там сферы своей жизни, какие знания приобретать. И вот из того, что я вижу, одна из вещей, которая мне ультра важна, и во многом это из-за того, что ты говоришь, это гуманитарные науки. Это уроки литературы, там, театра, и все, что связано, не знаю, с антропологией или искусством. Вот, и просто, чтобы было обсуждение морали, чтобы было обсуждение, что важно, что не важно, что, какие мнения существуют, чтобы это происходило в какой-то атмосфере взаимоумножения, услышать свое мнение, чужое. Ну, вот, и вот, например, опять же, если я говорю про Макса, у него, в принципе, огромная страсть вообще к технологиям, компьютерам, и если бы я ему вообще не трогала, он бы с утра до ночи был только вот в компьютерном мире, в котором он уже как-то невероятно ориентируется, уже я у него могу советоваться о каких-то вещах, вот, но я его тяну вот за руку, вот ты сейчас пойдешь, и вот с этой учительницей в этой группе вы будете сидеть, будете читать эти книжки, вы будете это обсуждать. Вот, ну, вот, и это вот я делаю именно для этого, чтобы была, ну, хоть какая-то ось такой ориентации, морали, сознания себя среди других, ну, вот так вот.
0: Ты права абсолютно. Я понимаю, чувствую себя таким старым, таким как-то вшивым интеллигентом, но я все время, понимаешь, как бы лучше читайте книги, тогда вы сможете понять хрупкость и уникальность отдельной судьбы, а в компьютерных стрелялках, к сожалению, вы понимаете только, как лучше с точки зрения убийцы. Это не значит, что нужно что-то отменять. Это значит, что нужно, и тут уже взрослый человек должен стоять рядом, равновесно рекомендовать. Вот, вот здесь ты можешь потренировать какие-то одни вещи, а вот, допустим, читая книги, ты понимаешь, что такое боль. Ты понимаешь...
1: Только боль другого.
0: Боль другого, еще более важно. Ты понимаешь, что как легко ты можешь навредить или обидеть кого-то. И только с такими навыками, наверное, человеку нужно выходить в мир. С другой стороны, ему нужны, наверное, и стрелялки, потому что в этом мире...
1: Очень много агрессии, которая...
0: Совершенно верно.
1: Конечно, я и за спорт, но, и опять же, сейчас просто раньше люди действительно больше там на телевидении зависали, ну... Сейчас действительно больше принято вот эти компьютерные игры, но которые, вот к моей радости, я тоже сейчас вот у нас такие сменились, я вижу игры более, ну, менее агрессивные, и тут я с огромным облегчением вздохнула, не знаю, это только вот Мак сам принес, или это действительно какая-то общая мода развернулась, я тут...
0: Но мы будем надеяться, что до кого-то там в чьи-то головы светлые приходит мысль о том, что агрессия как бы слишком много сегодня. И если что-то и нужно делать, то работать в направлении уменьшения, а не возбуждать ее. Блин, и не запрещать то, что вам конкретно не нравится. Потому что запрещать, значит, загонять внутрь, возвращаясь как бы к нашей сегодняшней теме. Каждый запрет — это большая проблема в будущем. Вот мне кажется, что вот мы почти доигрались, вот, человечество. Мы подошли к какому-то очень неприятному рубежу. Пусть лучше люди знают, где, откуда исходит истинная опасность, пусть каждый фильм, даже Уве Болла, заставит о чем-то задуматься, пока не поздно. Вот. Здесь неожиданно время на сегодня у нас вышло. Так вот быстро пролетело, что что-то это прям, да. Оглянуться не успели, зима катит в глаза, да. Значит, огромное спасибо и самые искренние приглашения на любые программы превосходной актрисе Алене Ив, которая спасибо, тоже Ир. Будет ставить кино, конечно, конечно, и знает уже, как это ставить. Вот, как бы. Она будет супер-режиссер, не Уве Болл, но я надеюсь очень. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Хариф, и еще одна композиция Кирилла Липцеса. Вот, сегодня его композиции у нас звучат, они, конечно, здешние, но все мы сейчас в одной лодке. А песни эти изумительно, мне кажется, передают ощущение тревожности, которая нынче перерастает локальное время и место. Поэтому слушаем. Всем пока.
1: Пока.

0: кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.

0: Иерусалиме 17 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции КанРека. В студии Семен Каплан. После 4 часов переговоров завершилась встреча премьер-министра Бениамина Нетаньяху с посланником и зятем президента США Дональдом Трампа Джаредом Кушнером. Во встрече также приняли участие лидеры Совета мира Николай Младенов и Тони Блэр. Саудовский телеканал «Аль-Хадад» сообщает, что Нетаньяху заявил на встрече: «Вывод сил Цаали из сектора Газа будет зависеть от разоружения Хамаса и получения соответствующих гарантий этого процесса». Обозреватель Кан Ишай Бар-Юсеф добавляет, что согласно этому сообщению, Нетаньяху также потребовал перекрыть источники финансирования Хамаса. В настоящее время Кушнер и Младенов проводят встречу с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. Министр обороны Исраэль Кац по итогам совещания с начальником генерального штаба Иялем Замиром и другими высокопоставленными представителями системы безопасности заявил, что Цааль в течение 2 недель представит комплексный план по передаче функций гражданского правоприменения в Иудее и Самарии в ведение полиции Израиля. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поддержал инициативу Каца. По его словам, речь идет о важном решении, которое укрепляет суверенитет государства Израиль. Он призвал выполнить положение коалиционного соглашения, передать полиции Израиля все подразделения пограничной полиции, действующие в еврейских населенных пунктах Иудеи и Самарии, а также предоставить ему полномочия подписывать административные ордера. Бен-Гвир добавил, что, по его мнению, в регионе действует слишком много анархистов и представителей ультралевых организаций, однако до сих пор против них не применялись административные меры. По его словам, настало время изменить эту ситуацию. Праймерис в Ликуде. На данный момент во внутрипартийных выборах принял участие 21% обладателей избирательного права. Как сообщает корреспондент Кан Шахар Глик, избирательные участки завершат работу в 9 часов вечера. На данный момент председатель коалиции Офер Кац заявил, что помимо мест, зарезервированных премьер-министром и кандидатов от округов, в общеизраильском списке остаются не 14, как сейчас предполагают, а 18 мест для действующих депутатов Кнессета. По словам Каца, Бенямин Нетаньяху намерен добиться победы на выборах, поэтому партии пришлось искать компромисс между интересами кандидатов от округов, которых не хотели слишком сильно оттеснять в списке, и желанием премьер-министра зарезервировать больше мест. Кац отметил, что первоначально Нетаньяху добивался 11 зарезервированных мест, однако в итоге согласился на 8. Исполняющий обязанности генерального директора партии «Ликуд» Давид Шаран отверг утверждение о том, что премьер-министр пытался не допустить в список определенных кандидатов, назвав такие заявления беспочвенными. По словам Шарана, Бенямин Нетаньяху ясно дал понять, что не вмешивается в формирование общеизраильского списка кандидатов ни в чью пользу и ни против кого, и намерен придерживаться этой позиции. Он отметил, что Нетаньяху неоднократно заявлял о желании провести праймериз с участием действующего списка партии, сохранив опытных политиков и одновременно открыв дорогу новым кандидатам. Шаран также подчеркнул, что именно Нетаньяху ввел систему праймериз в Ликуде и впоследствии сохранил ее. Говоря о сроках подсчета голосов, Шаран пояснил, что из-за ручного подсчета десятков тысяч бюллетеней и использования 2 избирательных бюллетеней первые результаты ожидаются лишь под утром. Сообщение о погоде завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает

0: блюда вкуснее.
1: Температура воздуха в Иерусалиме в настоящий момент составляет 26 градусов. В Тель-Авиве, Ашдоде и Хайфе термометры показывают 29, в Бейершеве 31, а в Эйлате воздух прогрелся до 38 градусов. Это был обзор последних событий. Следующий выпуск новостей в эфире радиостанции Кан-Река. Слушайте в 18 часов. Всего доброго. Шалом, Миирушалаем.
0: Кан-Река. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. В каких случаях разрешено снимать человека на видео? Допустим, вы хотите снять на видео разговор с кем-то, или же вы хотите снять просто людей на видео на улице. Вы занимаетесь любительской съемкой. Об этом поговорим с адвокатом, сотрудницей юридической помощи при Министерстве юстиции Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна.
0: Ну, вот конкретный вопрос был о съемке беседы с хозяином съемной квартиры. То есть люди хотят заснять этот разговор на видео, чтобы потом, если что, предоставить это как доказательство в суде. Вот можно ли, не спрашивая человека, начать снимать его на видео?
1: В принципе, если человек участвует в беседе с другим человеком, то он может эту беседу записывать аудио и может даже снимать на видео.
0: Угу. Но... То есть нужен то, что называется, да, в телевидении ту-шот, чтобы было видно и самого говорящего, и его собеседника.
1: Ну, я не знаю, насколько прям надо, чтобы его было видно, но чтобы было понятно, что он как бы тоже участник беседы. Угу. Но всегда есть разные тонкости. То есть потом... Все равно человек, которого засняли, он может пожаловаться в суд на то, что была нарушена его конфиденциальность, нарушение неприкосновенности частной жизни. То есть тут есть тонкости, то есть что именно было сказано, в каком контексте, как это было использовано. В принципе, лучше делать, я бы рекомендовала лучше делать аудиозапись, чем видеозапись. Угу. Тем более, если видеозапись делается в квартире человека. То есть тут тем более может быть нарушение неприкосновенности частной жизни. Аудиозапись, если вы участвуете в этом разговоре, то это нормально. То есть нельзя записывать беседы других людей, в которых вы не участвуете. Это как бы незаконная прослушка, подслушивание. То есть это даже уголовное преступление. Угу. Если вы участвуете в беседе, то вы можете свою беседу записать. Но всегда есть разные тонкости. Есть еще разные законы, которые тоже регулируют положение. То есть, допустим, если беседу ведет адвокат, то адвокату нельзя записывать беседу или со своим клиентом, или с другим адвокатом. То есть это будет нарушение правил профессиональной этики. Угу. То есть он может записывать только если вот получил разрешение на это. Угу. Не спрашивая тайно, записывать не может. То есть он может, но это будет нарушение правил этики адвокатов.
0: А хорошо, а если помощник адвоката или его секретарша записывает разговор?
1: Ну, это то же самое. Если это же понятно, что она делает для него. То есть это нарушение этики происходит.
0: Понятно.
1: И, допустим, там еще могут быть какие-то правила, что если идет допрос в полиции, то, допустим, допрашиваемый тоже без разрешения тайно это не может все снимать, фиксировать, потому что это может быть утечкой потом каких-то материалов следствия. То есть это поэтому тоже запрещено. Или в суде на заседании без разрешения тоже нельзя. То есть всегда есть какие-то еще регуляции. То есть когда человек снимает на видео даже свою беседу, то есть всегда есть какой-то небольшой риск, что потом, когда он этим захочет воспользоваться, то и на него подадут суд и укажут на то, что тут было какое-то нарушение прикосновенности частной жизни. А дальше уже суд будет решать, так это или не так. Угу. То есть, может быть, это и не так, но просто нужно знать, что такой риск есть.
0: Понятно.
1: И понятно, что если в разговоре действительно затрагиваются какие-то вещи там частного, интимного порядка, то есть нельзя это потом публично использовать, публиковать. То есть если даже у человека может быть какой-то конфликт юридический с другим, или он подозревает, что он будет, и с этой целью он записывает беседу, то потом это можно использовать только в суде. Угу. В этом плане, а не так, чтобы потом это стало достоянием общественности. Вот это делать точно не рекомендуется, потому что тогда точно может быть иск в суд.
0: Понятно. А вот если мы, допустим, снимаем какие-то виды, да, и...
1: кстати, Яна, опять то, что я говорю, это касается израильского законодательства, угу. Потому что я знаю, что в других странах бывает по-разному. Бывает, что можно записывать свою беседу, бывает, что нельзя без разрешения другой угу. стороны. То есть это зависит от законодательства каждой из стран.
0: А вот если мы говорим, да, о, допустим, человеке, который просто фотограф или, ну, я не знаю, видеооператор-любитель, выходит на улицы Иерусалима, снимает людей, некоторые из них, да, это не то, что называется общий план, а крупный план, то есть их лица видны. Может ли этот человек потом, допустим, опубликовать эту видеосъемку или эти фотографии людей, которых он снимал на улице, допустим, в социальных сетях?
1: Смотрите, вот есть такое, да, понятие, как уличная съемка. Это когда человек вот просто снимает там улицу, какие-то виды, и, понятно, там могут попасть другие люди. Угу. То есть это, в принципе, допускается. Особенно если он не делал... Ну, нельзя, как бы, нежелательно фокусироваться вот конкретно, крупно на лицах людей, вот именно кого-то прицельно снимать в кадр, если человек на это не дал согласия. Есть такие фотографы, что и это делают, и даже иногда публикуют в соцсетях. Угу. Тут, опять-таки, тоже есть риск, что человек может подать на него в суд. В особенности, если кадр покажется ему неудачным. Угу. Там, он может сказать, что это его выставило в каком-то нехорошем свете, потребовать убрать съемку. То есть это может тоже закончиться судебными препирательствами. Возможно, его сторону не примут. Но, в принципе, лучше, если человек занимается съемкой и не хочет потом проводить время в судах, то есть не фокусироваться без разрешения человека на нем, на его лице. Там. То есть он снимает просто улицу, кадры. И, ну и, конечно, да, то нежелательно, чтобы в этот момент люди попадали в каких-то смешных там позах, что что-то кто-то падает или как-то выглядит неэстетично, потому что потом могут с этим возникнуть проблемы.
0: То есть если мы видим на улице какой-то интересный типаж, хотим его сфотографировать, лучше к нему подойти и попросить
1: лучше
0: разрешения.
1: Лучше подойти и попросить разрешения.
0: Письменное причем.
1: Ну, смотрите, в принципе, иногда видно, что человек тебе позирует. Тогда, может быть, и не надо даже письменное. Но, то есть, не знаю, письменное навряд ли кто-то прям так будет давать. Может быть, кто-то и будет давать, может попросить. Ну, то есть, в принципе, видно, когда человек позирует, значит, он согласен. Ага. Есть такие, что соглашаются, есть такие, что нет. И тогда лучше не снимать во избежание дальнейших конфликтов. Не сосредотачиваться на этом.
0: Да. То есть, снимая на видео, нужно обязательно помнить, что если мы будем неосторожны, то можем потом провести несколько месяцев в суде.
1: Да, да. Важно смотреть, кто попадает в кадр, как попадает в кадр. Иногда может вообще оказаться, что человек какой-то там секретный объект вдруг или что-то еще заснимет. То есть всегда в таких вещах лучше быть аккуратнее. Смотреть, что ты делаешь.
0: Марианна Гуревич, адвокат, сотрудница юридической помощи при Министерстве юстиции. Большое вам спасибо.
1: Пожалуйста, Яна, я тогда, может быть, дам еще телефон бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции для малоимущих. 6405 к нам могут обращаться, мы будем проверять обращение.
0: Спасибо вам большое. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания.
1: До свидания.
0: Продолжаем. Лето, время переездов в новое съемное жилье. С одной стороны, тепло, светло. С другой стороны, мы не понимаем, как эта квартира будет выглядеть зимой, когда пойдут дожди. Будет ли в ней сырость, плесень, будет ли течь с потолка, и кто всем этим должен будет заниматься? Как не попасть впросак, снимая квартиру летом, и кто отвечает за все подобные починки? Об этом поговорим с адвокатом Александром Заком. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна.
0: Ну, вот как не попасть в просак, да? Иногда приходишь, смотришь квартиру, она вся такая беленькая, чистенькая, где-то в июле, в августе, а потом человек заезжает в эту квартиру, и в декабре там уже все стены в плесени, еще с потолка течет. Вот можно ли как-то, то, что называется, подложить соломку, чтобы не попасть в просак?
2: Конечно, можно, но давайте начнем с того, что если в стране исхода у нас считалось, что плесень делает жилье непригодным для проживания, это что-то из ряда вон выходящее, наличие плесени в квартире, то в Израиле несколько другие нормы и по вентиляции, и, честно говоря, прибрежное положение, отсутствие центрального отопления, климат способствует тому, что, по крайней мере, в прибрежных районах, а также в Иерусалиме зимою, правда, только в некоторых местах, в домах очень часто появляется плесень.
0: И это не считается, не делает квартиру непригодной для жилья?
2: И это не делает квартиру непригодной для проживания, потому что закон содержит четкий и очень короткий перечень, что делает квартиру непригодной для проживания. Это отсутствие окон, дверей, питьевой воды, перегородки между туалетом и остальным жилым помещением. Ну, понимаете, такие вещи совсем неподходящие. Но законом говорит, что любое требование, которое для нас имеет значение, мы вправе включить и сказать, что это для нас существенное условие. Поэтому если вы, прежде всего, вы знаете, что вы чувствительны к плесени, старайтесь добавить в договор, что арендодатель, хозяин квартиры гарантирует, что в квартире не появляется зимой плесень. И если она появится, то вы будете иметь право расторгнуть договор, или он должен будет оперативно это устранить, потому что иначе мы с вами попадаем в такую не очень практически полезную ситуацию, если хотите, я расскажу.
0: Да, конечно.
2: Что делать, если это уже случилось?
0: Да.
2: Значит, как я уже сказал, идеальный вариант включить это в договор. Не все прибегают к помощи адвоката при заключении договора, и не все могут сформулировать, что нормально, что ненормально. Израильтяне иногда живут с плесенью, не обращают на это внимания. Если не получилось включить договор, по меньшей мере постарайтесь, чтобы это было зафиксировано в переписке с хозяином. Потому что он отвечает за недостатки, которые он скрыл. Если он скрыл от вас что-то. Для квартиры это естественно, что она, значит, зимой покрывается плесенью в силу там климатических особенностей, не знаю, да, отсутствия вентиляции, то он будет за это отвечать, даже если этого нет в договоре, но вы покажете переписку, что он вас обманул. Другое дело, если плесень вызвана протечками. Здесь тогда уже стоит вопрос об их устранении.
0: Да.
2: И у нас есть два варианта. Первый вариант, если человек чувствителен к плесени, у него есть аллергическая реакция, астма, и это можно подтвердить медицинскими документами, для него конкретно такая квартира непригодна.
0: Так, вы сказали, что плесень не является...
2: Но это закон говорит, что если для проживания там другие условия, для которых для этого человека невозможно проживать.
0: А, окей.
2: Человек, да, такой человек не может там, но он не может астматик жить в квартире, где плесень. Это понятно. Они даже на пыль реагируют тяжело. И если есть такие, есть судебная практика соответствующая. Если есть такие документы, то человек в случае, если проявилась плесень, и хозяин ее не устранил, то есть не разовое, а что-то системное, такой человек вправе требовать досрочного расторжения договора. Есть одно дело в Петахтике 24-го года, когда суд посчитал, что даже без медицинских документов можно расторгнуть договор, когда появилась плесень. Но это, мне кажется, скорее исключение из правил, и не стоит на это полагаться. Другая ситуация, если у вас нет аллергической реакции, но вам неприятно, противно, но вообще что же это за квартира такая, да?
0: Да.
2: Когда это недостаток квартиры, этот недостаток хозяин должен устранить в течение 30 дней. И нужно требовать, чтобы он устранил. Если он не устраняет, то, в принципе, можно... Прошло 30 дней, он не устраняет. Вы можете, конечно, устранить на свой счет, но это не всегда возможно. Если погода не поменяется, помещение по-прежнему сырое, обработка противоплесени, она не не помогла. Можете расторгнуть договор. Можете сделать сами эту обработку, провести. Это обычно хлорсодержащие препараты. Угу. И потом это взыскать с хозяина или при расторжении зачистить.
0: То есть просто вычесть из оплаты за квартиру?
2: Ну, это зависит от того, как вы платите. Если у вас уже есть чеки, то потребовать назад или просто в конце, когда будет расчет рассчитаться, смотря какая сумма на это будет и насколько вы цените отношения с хозяином. Но это если 30 дней он должен устранить сам. Если он в течение 30 дней не устранил, то тогда мяч переходит к вам. Если, конечно, другое не написано в договоре. Мы все исходим из того, что у нас договор не регулирует этот вопрос. Я хочу еще обратить такое ваше внимание на то, что есть судебное решение, где с хозяином взыскали всего 25% ущерба, а всю оставшуюся сумму взыскали с арендаторов, потому что они недостаточно проветривали квартиру. Каким-то образом это смог доказать хозяин квартиры. Может быть, они не опровергли, это же я не знаю. Может быть, свидетели привел. Но суд указал, что недостаточное проветривание способствует образованию плесени. Это тоже нужно понимать. В Израиле обычно поэтому есть мерпесет шрут, служебный балкон, который связан как раз с санузлом, с тем, чтобы санузел проветривался. Ну, то есть санузел нужно проветривать.
0: Да. Если люди не проветривают, вы говорите, что есть постановление суда, где арендодатель даже это доказал, что вот эта плесень возникла именно из-за этого.
2: Есть, даже я вам сказал, 25%. Я вот сейчас это посмотрел у него, даже написано, что 85-15 он тоже. То есть 80% вины это было на жильцах.
0: Угу.
2: Это понятно. Дело Арии Швец против Вихая Гагги. 23-го года дело. Но смотрите, Яна, эти дела, они не, как правило, это небольшие суммы, поэтому это не доходит ни до апелляции в Мехози, как это сказать, окружной суда, не до Верховного суда. И если я привожу какие-то решения, это суды первой инстанции, чаще всего это Мефакех Аль-Мекаркаин вообще это.
0: Ну вот вы говорите, о плесени.
2: Это не прецеденты, которые универсальные, да, просто есть такие решения, значит, это возможно. Другой судья может решить по-другому.
0: Ну, вот вы говорите, о плесени. А, допустим, что-то более серьезное, да, протечка, гнилые трубы, которые мы не видим, например, летом и так далее, да. Вы говорите, что арендодатель должен это все устранить в течение 30 дней, да?
2: Если это не препятствует проживанию, то 30, если препятствует, например, тот же астматик, то 3 дня, трое суток.
0: Ага. Допустим, арендодатель это не устранил, это переходит на квартиросъемщика. И это достаточно большие затраты, да, насколько мы понимаем, когда речь идет о протечках. Вот это, что тогда?
2: Это не значит, что переходит. Он может сделать ремонт за свой счет.
0: Угу.
2: Но вот часто тоже ситуация, которая бывает в Израиле, что протечка она наверху. И стены впитывают влагу. Как вы сказали, бывают старые трубы канализации, трубы допускаются протечки и так далее. И из-за этого плесень возникает этажом ниже, двумя этажами ниже. И в такой ситуации, в принципе, ущерб, нанесенный имуществу хозяина, он должен судиться с собственником квартиры, в которой протечка. Он должен, соответственно, привлечь специалиста, подать иск, это Мефакех Каркаин, я не знаю, как это по-русски.
0: Инспектор
2: земельного надзора обычно переводит. Но у него, это не просто инспектор, у него статус судьи. Считайте, это как судья, то есть это иск подается и так далее. И если арендодатель не предпринимает достаточные меры, то в принципе, можно требовать расторжения договора, поскольку мы видим, что это, значит, понятно, что такие недостатки не будет устранять жилец. Они несоизмеримы с арендной платой. Это не то, что попрыскать, знаете, с шемилексом на стенку один раз.
0: Да, спасибо. Большое спасибо, адвокат Александр Зак, за это разъяснение. Большое спасибо за эти рекомендации.
2: Всего доброго.
0: Утвердил во втором и третьем чтении закон, согласно которому несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями смогут давать показания в полиции в присутствии адвоката. Об этом мы поговорим с адвокатом Вадимом Шубом, главой Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна.
0: Ну вот, судя по тому, что такой закон потребовался, выясняется, что до вчерашнего дня, да, по крайней мере, несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями давали допрос в полиции сами, то есть без присутствия адвоката, хотя это вот как-то странно даже воспринимается на слух.
3: Вы правы, это действительно странно. В израильском законодательстве со дня основания государства Израиль не предусматривалось присутствие адвокатов на допросах вообще. Не для людей обычных, не для несовершеннолетних, не для людей с умственными отклонениями. Mm-hmm. И, к сожалению, ситуация эта очень проблематична, потому что в большинстве стран цивилизованных Европы и Северной Америки такое право существует. И Израиль как бы оказался на задворках международной системы защиты прав человека. И была основана все это как бы этот закон, он не просто принят из-за каких-то замечаний законодателей, была комиссия по исправлению судебных ошибок под руководством бывшего судьи Верховного суда Данцигера, которая показала, что в Израиле очень много судебных ошибок, много невинных людей обвиняются в преступлениях, которые они не совершали, и часть из этих ошибок основана на признательных показаниях, которые были приняты с нарушениями прав человека. И одно из средств для предотвращения этих судебных ошибок было, эта комиссия предложила присутствие адвоката во время допроса, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира, кроме Израиля. Кстати, это право существует не только в западных странах, но и, насколько я знаю, в России, на Украине тоже существует право присутствия адвоката на допросе. Израиль просто находится на задворках. И поэтому был принят даже этот закон, это был компромиссный вариант, что не у всех есть право на то, чтобы адвокат присутствовал при их допросе, а только у людей с умственно отсталых, аутистов и несовершеннолетних. И важно назвать имена людей, которые действительно продвигали этот закон. В первую очередь это был министр юстиции Яриев Левин, Симха Ротман, председатель законодательной комиссии Кнессета. Очень активное участие была наша организация «Коллегия общественной защиты» Санагория Цибурит, и даже в Кнессете нас поблагодарили за то, что мы не сдавались и продвигали этот закон. И очень важно сказать, еще отметить депутата Кнессета Михаль Вольдигер, которая занималась правами людей с умственными отклонениями, людей, у которых есть проблемы. Впервые в израильском законе аутисты были включены в эту категорию людей, раньше этого не было. Теперь даже человеку, который аутист, он имеет право на то, чтобы адвокат присутствовал при допросе. Теперь этот закон был принят вчера на экстренном заседании Кнессета. Обычно Кнессет не собирается, сейчас он находится на каникулах, но есть возможность созвать пленарное заседание в экстренных условиях, если есть согласие коалиции и оппозиции. И в этом случае было согласие коалиции и оппозиции, было экстренное пленарное заседание Кнессета, этот закон прошел.
0: Понятно. Ну вот на самом деле, пока вы говорили о разных слоях населения, которые получают сейчас право присутствовать на допросе полиции, на участие в допросе полиции адвоката, да, мне почему-то сразу вспомнилась история с Задоровым, потому как речь идет о новом репатрианте, который не очень понимал иврит, да, насколько мы знаем. Он не очень понимал вообще, как происходит процесс допроса в Израиле, и не очень понимал, что происходит дальше. Вот для этой категории граждан, для репатриантов, для иностранных граждан, я понимаю так, что этот закон это не предусматривает, но были ли попытки и дать им адвоката во время допроса полиции?
3: Значит, наша организация хотела, чтобы это право было для всех граждан. И теперь речь идет пока о компромиссном варианте, который будет пересматриваться, мы надеемся, в сторону расширения этой категории. И такие люди, как Задоров, и такие люди, как есть еще несколько новых репатриантов, которые признались в том, что они не совершали. Я вам могу напомнить дело Соломона Радая, репатрианта из Эфиопии, который признался в убийстве, я его представлял, его оправдали и сказали, что его признания просто были получены незаконным образом. В данном случае это... Нам предстоит еще много работы. Но это как бы первый этап того, что мы начинаем проводить как бы линию, что в сознании людей, в сознании израильского общества, что это необходимо. Понимаете, что самое интересное? На Украине, в России это все понимают, и адвокат присутствует на допросе. А в Израиле, который мы считаемся демократической страной, этого не происходит. И как бы это с этим нужно бороться, это нужно изменять. Теперь важно понять, что закон, он принят, но он войдет в силу только через год, не сейчас.
0: Только через год?
3: Да.
0: Вот
3: да,
0: это, кстати, был мой следующий вопрос, да.
3: Да, да, потому что дают время подготовиться и полиции, и всем разработать как бы методики, чтобы все были готовы, но сказано, что этот закон войдет в силу через год. Закон принят, но дает время как бы на подготовку всех государственных организаций для того, чтобы... можно было действительно это право осуществить без всяких препонов, чтобы были финансы, должны быть как бы финансовые отчисления, должны быть как бы правила работы, должны быть какие-то там инструкции. Короче, дали год на то, чтобы государство подготовилось к этому.
0: Что ж, будем надеяться, что этого года действительно хватит, и через год этот закон вступит в силу, ну а также выразим надежду, что этот закон будет расширен для и других слоев населения, в том числе и для новых репатриантов, потому что мы видим, и практика показывает, к сожалению, что это просто необходимо. Но вот такой вопрос опять вот связанный с репатриантом, ну хотя бы переводчика предоставляют во время допроса? В полиции.
3: По закону обязаны предоставлять переводчика. Это закон, по израильскому закону человек, который не владеет ивритом, обязан, во-первых, ему обязаны представить переводчика, во-вторых, должна вестись видеосъемка допроса. Для того, чтобы понимать, действительно ли человек понимает, о чем его спрашивают. То есть эти правила существуют, и эти правила существуют обычно для видеосъемка и для того она существует, и это помогает нам понять, когда человек действительно признался и когда нет, когда он понял, когда он не понял, это существует, да.
0: Ну, будем надеяться, что это будет расширено и на адвоката. Вадим Шуб, глава Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Огромное-огромное спасибо за участие в этой беседе и огромное спасибо за участие в разработке этого закона.
3: Надеемся, что он будет расширен. Всего хорошего. Надеемся на лучшее.
0: Спасибо. Всего доброго.
4: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
0: Каждый родитель может взять отпуск на все летние каникулы своих детей. Поэтому зачастую дети выезжают за границу только с мамой или только с папой. А иногда обязанности сопровождающих берут на себя бабушки, дедушки или даже родители друзей. Нужна ли доверенность на одного из родителей или на обоих родителей, если ребенок летит за границу без этих родителей? Об этом поговорим с адвокатом, нотариусом Сабиной Стернин. Сабина, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Яна.
0: Ну, вот в каких случаях необходимо оформить нотариальное согласие родителей?
5: Сейчас все расскажу. Министерство иностранных дел Израиля рекомендует оформлять нотариальное согласие, чтобы избежать вопросов на паспортных столах. Это связано с тем, что многие страны усилили контроль в целях предотвращения похищения детей. Когда мы говорим «ребенок», это дети до 18 лет.
0: Ну, вот сразу же вам радиослушатели наши скажут, а вот мой сын летел с бабушкой, и ничего не было.
5: Вы знаете, я тоже слышу часто такие реплики. Это связано с тем, что в разных странах, в разных странах разная регуляция. Поэтому на официальном сайте Министерства иностранных дел указано, написано на иврите, просто его невозможно перевести, эта страница не переведена на русский язык, они рекомендуют, само министерство рекомендует оформлять нотариальное согласие, потому что иногда, да, правда, ничего нет, сами дети летят и все в порядке, а иногда просто разворачивают на границе и не пропускают. И это очень-очень неприятно, да, то есть нужно представить, что вся поездка пошла на смарку, ребенка или в сопровождении группы, или в сопровождении бабушки и дедушки не пропускают в страну. Угу. Давайте более детально разберем, поговорим, в каких случаях рекомендуем оформлять нотариальное согласие. Угу. А. Ребенок летит один.
0: Угу.
5: Два родителя подписывают согласие на выезд ребенка.
0: Так.
5: Ребенок летит один, нужно, чтобы пришли два родителя к нотариусу и подписали согласие.
0: Так.
5: Ребенок путешествует только с мамой или с папой.
0: Угу.
5: Рекомендуется подписать согласие второго родителя. Есть нюансы, когда не нужно подписывать согласие, через минуту расскажу.
0: Да.
5: Ребенка сопровождают бабушки, дедушки, родственники, учителя, группа, подписываем согласие, подписывают согласие двое родителей.
0: Угу.
5: Есть сюжеты, при которых не нужно оформлять согласие, если ребенок путешествует с одним родителем. Например, есть судебное решение, разрешающее вывоз ребенка без согласия второго родителя.
0: Да.
5: Или, не дай бог, второй родитель умер.
0: Угу.
5: Или второй родитель официально лишен родительских прав.
0: Угу.
5: Но если есть такая ситуация, рекомендую взять подтверждающие документы. Если это документ на иврите, и, соответственно, путешествуем дальше, то есть у нас две границы, да, у нас граница Израиля, минимум две границы, и границы страны, которую пересекаем. Нужно перевести, конечно, нотариально заверить, чтобы пограничники прочитали этот документ.
0: Угу.
5: Хорошо?
0: А вот что должно быть указано в документе?
5: Загранпаспорт ребенка. Загранпаспорт второго родителя, загранпаспорт сопровождающего лица. Если у ребенка и у сопровождающего лица двойное гражданство, например, частая ситуация, есть гражданство Израиля, есть гражданство России, выезжаем по паспорту, по загранпаспорту, по даркону Израиля, въезжаем по загранпаспорту страны, куда мы въезжаем,
0: допустим, Россия, да.
5: В Россию, да. То есть мы выезжаем по даркону, а въезжаем в Россию по загранпаспорту Российской Федерации. Я вношу все данные. И даркон, и данные даркона, и данные российского паспорта. Дальше.
0: Да. На каком языке оформляют такой документ?
5: Да, нужно иметь информацию о маршруте, куда едем, страны перечислить и даты поездки. На каком языке? Для выезда из Израиля достаточно документ на иврите. И другие страны на языке страны, ну, на языке страны, да, то есть понятно, что пограничник в Российской Федерации просто иврит не поймет, нужно на русском.
0: Нет, ну понятно, но если, допустим, мы едем в Китай, да, ну это что, нужно искать нотариуса, который работает на китайском языке?
5: Ну, минимум на английском составить, я бы порекомендовала.
0: На английском, окей, ну, то есть на английском достаточно.
5: Ну, будем надеяться, что пограничник в Китае знает английский язык и поймет, что, что написано в документе. То есть наша цель, чтобы пограничник понял, что написано в документе.
0: Так.
5: И... Тогда
0: да-да.
5: В некоторых случаях нужно документ апостилировать.
0: Угу. Есть такие страны, которые требуют апостиль?
5: Есть Гаагская конвенция. Нужно обязательно проверить, если страна участник Гаагской конвенции. На практике практически все страны ЕС участники Гаагской конвенции, Россия. То есть меньше стран, которые не подписали эту конвенцию. Например, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Если страна не является участником Гаагской конвенции, вместо апостиля, который мы ставим в суде, все равно потребуется консульская легализация. То есть документ нужно легализировать для страны, в которую едем. Этот момент нужно, то есть если там, если семья едет в редкую, например, страну, там, у меня семья ехала в Таиланд. Таиланд не подписан на Гаагскую конвенцию. Нужно будет, там есть другая система апостилирования. Этот вопрос имеет смысл уточнить у нотариуса, у которого оформляем документ.
0: Угу. Это действительно очень важная тема. А вот сколько времени может занять апостилирование? То есть, например, нас слушают люди, которые через неделю посылают ребенка с бабушкой, допустим, в Литву.
5: Литва подписана на Гаагскую конвенцию.
0: Подписана?
5: Да.
0: То есть, вот что, если нужен апостиль? Недели хватит поставить апостиль?
5: Ну, во-первых, сейчас скоро суды выходят на каникулы, и апостиль будет поставить, в принципе, тяжело. Только в редких случаях. Но пока суды не вышли на каникулы, недели хватит. Самое главное, чтобы семья не приходила в 8 часов вечера, не звонила и не говорила, что завтра с утра уезжаем, забыли поставить и забыли сделать нотариальное согласие. Потому что на апостиль, ну, это... В среднем один рабочий день, два рабочих дня. Суды апостиль ставят в суде. Секретариат суда работает с 8:30 до 1:30. Если срочно, то ну, можно срочно посыльного послать. Если совсем срочно, клиент сам может поставить апостиль. Самое главное, чтобы в 9 вечера не звонили и не говорили, что завтра у нас 6 утра самолет. Апостиль точно не поставим.
0: Ну вот, допустим, например, бабушка выезжает с внуком за границу, и вроде бы паспортный контроль они прошли, но в дальнейшем, во время пребывания в стране, где еще может понадобиться вот это нотариальное разрешение?
5: Ну, сама цель нотариального разрешения – пересечение границы без проблем. В некоторых случаях меня просят написать еще несколько слов о том, что можно совершать те или иные медицинские разные вещи, если что-то случится с ребенком.
0: Но, то есть это честно, тоже прописать необходимо?
5: Но я этого не прописываю, потому что если там есть какая-то скорая, если есть неотложная медицинская ситуация, то, ну, то в принципе в любом случае предоставляют медицинскую помощь. Но иногда можно прописать, если есть, то есть, например, там предпосылка, ребенок болен астмой, может быть ситуация, при которой у ребенка может быть приступ астмы. у меня просто случай был, в этом документе, чтобы еще один документ не делать, можно прописать, что кроме того, что кроме согласия на выезд, родители дают полномочия на медицинское вмешательство для ребенка.
0: Это интересно. А вот кто подписывает этот документ? Необходимо ли присутствие, допустим, сопровождающего или самого ребенка, когда подписывается такой документ?
5: Нет, нужно подписывать, нужно присутствие только того человека, тех людей, кто подписывает документы.
0: То есть
5: дает согласие.
0: То есть только родителей.
5: Да. Только тот, кто дает согласие. Ребенка не нужно, сопровождающего не нужно. Сопровождающего нужно просто паспортные данные. И уточнить, если у него нет другого гражданства, и ну, уточнить, что он не въезжает в страну по другому гражданству. По другому паспорту, извините, не гражданству. Потому что, если, например, в России он въезжает по паспорту РФ, по загранпаспорту РФ, нужно внести загранпаспорт РФ.
0: То есть лучше, конечно, не рассчитывать на случай, на доброго пограничника и на всякий случай запастись вот таким нотариальным разрешением, потому что, ну, особенно если вы летите в страны Гаагской конвенции, то там, ну, вообще даже и апостиль еще и нужен.
5: Ну, лучше сделать, потому что если не сделать, это немножко русская рулетка. А вот пронесет, а вдруг не пронесет. Но если не пронесет, то как бы вся поездка, это очень неприятная ситуация, когда стоит ребенок с сопровождающим, его в принципе не пропускают, не впускают в страну. То есть это же весь отпуск пойдет на смарку, потому что на самом деле все эти нотариальные согласия, они не стоят каких-то там прям сильно больших денег. Это да. Все равно дешевле, чем потом расстройство ребенка и расстройство сопровождающих. Лучше сделать. То есть рекомендация делать, оформлять нотариальные согласия, это не рекомендация нас, нотариусов. Это, в принципе, рекомендация Министерства иностранных дел Израиля. На официальном сайте указано, что имеет смысл делать, оформлять нотариальные согласия на выезд несовершеннолетних детей. То есть, ну, это не мы, нотариусы, придумали.
0: Да. Да. Это, к сожалению, международное право, и, как вы сказали, страны боятся похищения детей и ввоз их в другие страны. Большое вам спасибо, адвокат, нотариус Сабина Стирнин. Большое вам спасибо за этот комментарий.
5: Спасибо вам.
0: Спасибо. Всего доброго.
5: Да, да. Всего доброго. До свидания.
0: Ну, а я напомню, как можно связаться с нашей редакцией. Вы можете оставить сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666, по электронной почте specialsobaka.kan.org.il, specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона. Мы постараемся с вами связаться. Вы также можете писать нам по аппликации WhatsApp, но обратите внимание, только писать на номер, который я назову сейчас, принимаются только сообщения в письменном виде. 050-737-8127, 050-737-8127. Еще раз обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Точно так же кратко опишите ваш особый случай. Оставьте номер вашего телефона, ваше имя, и мы постараемся с вами связаться. Я благодарю всех, кто помогал мне сегодня. Продюсер этой программы Элина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская. За операторским пультом был Шломи Ицхак. Я желаю всем хорошего продолжения дня, хорошего вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: В Иерусалиме 18 часов. Вы слушаете новости в эфире радиостанции Кан Река. В студии Семен Каплан. Президент Израиля Ицхак Герцог проводит в настоящий момент в Иерусалиме встречу с посланником президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером и генеральным директором Совета мира Трампа Николаем Младеновым. На встрече, посвященной урегулированию ситуации в секторе Газа, Герцог заявил, что следующие этапы в Газе должны гарантировать безопасность государства Израиль и его граждан, а также привести к стабильности и лучшему будущему для всех народов региона. Ранее сегодня премьер-министр Бенямин Нетаньяху встречался с Кушнером и лидерами Совета мира Николаем Младеновым и Тони Блэром. Корреспондент Кан Яара Шапира и Ишай Бар-Юсеф сообщают со ссылкой на зарубежные СМИ, что на встрече, которая продолжалась 4 часа, посланникам было заявлено, вывод сил Цааля из сектора Газа будет зависеть от разоружения Хамаса, предоставления соответствующих гарантий и прекращения финансирования Хамаса. Тем временем в районе Шуджавия, в зоне желтой линии на севере сектора Газа, минувшей ночью взорвалось взрывное устройство, установленное Хамасом, после чего боевики открыли огонь по силам Цааля в этом районе. Пострадавших нет. Корреспондент Кан Кармела Минаше сообщает, что силы Цааля нанесли ответный удар. В заявлении пресс-службы Цааля говорится, что это является нарушением со стороны Хамаса, а силы Южного командования, дислоцированные в районе, продолжают действовать в соответствии с соглашением. Праймерис в Ликуде. На данный момент на внутрипартийных выборах приняли участие 27% обладателей избирательного права. Как сообщает корреспондент Кан Шахар Глик, избирательные участки завершат работу в 9 часов вечера. Исполняющий обязанности генерального директора партии Ликуд Давид Шаран отверг утверждение о том, что премьер-министр пытался не допустить в список определенных кандидатов, назвав такие заявления беспочвенными. По словам Шарана, Бенямин Нетаньяху ясно дал понять, что не вмешивается в формирование общеизраильского списка кандидатов и намерен придерживаться этой позиции. Он отметил, что Нетаньяху неоднократно заявлял о желании провести праймерис с участием действующего списка партии, сохранив опытных политиков и одновременно открыв дорогу новым кандидатам. Шаран также подчеркнул, что именно Нетаньяху ввел систему праймерис в Ликуде и впоследствии сохранил ее. Предварительные результаты выборов из-за ручного подсчета десятков тысяч бюллетеней и использования двух избирательных бюллетеней, как ожидается, станут известны только под утро. Двое детей в возрасте 5 и 9 лет были ранены ножом в квартире своей семьи в Бейт-Шемеше. Их состояние оценивается как тяжелое и критическое. Корреспондент Кан Хаим Голдиш сообщает, что по предварительным данным расследования полиции есть подозрение, что в квартиру вошел человек с психическими нарушениями и нанес детям ножевые ранения. Бригады медиков Маген Давид Адом везут детей в больницу Адаса Энкарем в Иерусалиме. В другом происшествии в Бейт-Шемеше погиб 4-летний ребенок, которого сбила машина. Бригада Маген Давид Адом была вынуждена констатировать его смерть на месте. Прогноз погоды завершит выпуск новостей после рекламы.
1: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты и, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мое блюдо вкуснее.
0: Завтра ожидается небольшое снижение температуры, главным образом в горных районах и во внутренних районах страны. Температура будет немного ниже обычной для этого времени года, а максимальная температура воздуха в Иерусалиме составит завтра 29 градусов, в Тель-Авиве будет 31, в Хайфе 30, в Бершеве 33, а в Эйлате ожидается до 38 градусов. Таковы центральные новости к вечеру 17 августа. Следующий обзор событий в эфире радиостанции Канрека слушайте завтра в 7 часов утра. Всего доброго. Шалом Миирушалаим.
2: Канрека. Здесь и сейчас. Программа «На пике событий». Главные новости дня. С Ариком Эльманом.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы, разумеется, с праймериз, главного события, политического события дня. Внутренние выборы в Ликуде. 140 тысяч членов партии имеют право выбрать список своих кандидатов к Кнессет 26-го созыва. Узнаем, как идет голосование, кто считается фаворитом. Посланник Трампа Джаред Кушнер со свежими впечатлениями о встрече с лидерами Хамаса прибыл в Иерусалим. Сегодня встречался с премьер-министром Нетаньяху. Проверим, до чего они договорились. Вы, наверное, не заметили, но 60-дневный срок перемирия между США и Ираном истек этой ночью. Никаких соглашений на горизонте не видно. Поговорим о том, что ждать теперь. Министр обороны Кац настаивает, правопорядок среди израильтян в Иудее и Самарии должна обеспечивать полиция. Даже установил крайний срок. Разберемся, насколько это реально. За последние 5 лет резко упало число иммигрантов-израильтян, желающих вернуться в Израиль. То, что им хозрей. Попытаемся понять, почему. И в заключение поговорим о правосудии в шекелевом эквиваленте. Родственники жертв палестинских терактов наконец получают многомиллионные компенсации. Итак, начинаем.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Начнем мы, разумеется, с трагического инцидента в Бейт-Шемеше, о котором уже только что сообщали в новостях. Вы слышали, дети 5-9 лет получили тяжелые ножевые ранения в своем доме в Бейт-Шемеше. Судя по всему, по первым сообщениям, подтверждаемым источниками в полиции, сосед, который психически неуравновешен, вошел в дом, когда там не было родителей. Родители отправились за покупками, чтобы подготовиться ко дню рождения 9-летнего мальчика, который тоже наступает сегодня, трагедия, так сказать, углубляется. И, вернувшись, нашли обоих детей с тяжелыми, как уже сказано, тяжелыми ножевыми ранениями в надувном бассейне. Служба скорой помощи быстро прибыла на место. Дети были доставлены уже в больницу Адаса. Состояние их крайне тяжелое, состояние 9-летнего ребенка критическое. Вот что сказал пресс-секретарь Маген Давид Адом Заки Эллер. Наши парамедики прибыли на место и доставили двух детей в больницу Адаса. 9-летнему мальчику, находившемуся без сознания, провели сердечно-легочную реанимацию. Оба они находятся в больнице, и в данный момент врачи борются за их жизни. Полиция арестовала соседа пострадавшей семьи по подозрению в нанесении ножевых ранений. Ведется расследование.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Президент США Дональд Трамп заявил сегодня в интервью Fox News, что Израиль не должен атаковать в Газе, поскольку Хамас уже согласился разоружиться после встречи с Джаредом Кушнером. Трамп достаточно ясно дал понять, что он ожидает спокойствия в Газе. В ответ представитель террористической организации Хамас Хазем Касем в Телеграме заявил, что Хамас приветствует заявления президента Трампа, в которых он требует от Израиля прекратить атаки на сектор Газа. Мы призываем президента Трампа оказать давление на израильское правительство, чтобы оно выполнило план президента Трампа для сектора Газа. На этом фоне премьер-министр Нетаньяху принял сегодня Джареда Кушнера, главу Совета мира Младенова и других официальных лиц. На повестке дня, разумеется, все тоже прекращение огня в Газе, продвижение ко второму этапу плана Трампа. Мы беседуем об этом с Таль Шнайдер, политическим обозревателем издания «Зман Исраэль». Таль Шнайдер, прошенит мединит политит «Зман Исраэль», шалом лах. אז בואו נתחיל באמת עם השאלה. טראמפ אומר, ג'ארד קושנר עשה נס, חמאס מוכן להתפרק מנשקו, ישראל צריכה להפסיק כל אש בעזה. זה משהו שראש הממשלה יכול לעמוד בו?
2: תראה, ישראל רוצה מזיל להתפרק מנשקו. לא מספיק לקחת את הנשקים ולשים אותם באיזשהו מחסן, שאחר כך החמאס שומר על המחסן, ויכול לחזור להשתמש בנשק. ישראל רוצה לראות מהלך אמיתי, שבו הנשק מוצל מחוץ לרצועה, שאין להם יכולת לבנות רקטות, שהם לא מתכוונים לבנות מנהרות טרור ולחטוף לתוכן אנשים. יש נשק קצר, ארוך, ויש נשק שהוא יותר כבד, זה לא מתנס בלשים את האקדח במחסן. אתה יודע, אנחנו לא רואים פה כרגע איזשהו מהלך אמיתי.
0: אומר ניקולאי מלדנוב שהוא לא פעם אחת, גם ברשתות חברתיות, גם ברעיונות, כולל תקשורת ישראלית, שהמטרות של מועצת השלום ושל ישראל זהות. לראות את עזה חופשייה מסיכון הטרור ומוכנה לחיות בשלום עם ישראל. ולכן ישראל צריכה לתת אמון במה שמועצת השלום רוצה לעשות. זה חלום באספמיה או שיש דברים בגו? ואם אנחנו מסתכלים אובייקטיבית על הרעיונות של מועצת השלום, יש פה על מה לבנות.
2: שאלה גדולה, אבל באופן עקרוני יש את סדר הדברים. אם רוצים קודם כל שישראל תיסוג ורק אחר כך יתחילו לדבר על החזרת נשק, אז זה ברור שזה מגוחך. אם יש פה איזושהי הנחה סמויה שקודם כל מתפרקים לנשקם, ואנחנו רואים את הטרוריסטים מחזירים את הנשק, ורואים את המקום מתנקה מכלי לחימה, ואחרי זה, אחרי שמבדיעים שהם לא באמת מפתחים מחדש נשקים ועוד, אחרי זה ישראל נסוג, אז זה סיפור אחר. אני חושבת שבהיבט הזה גם נתניהו נמצא תחת ביקורת פוליטית וביקורת מדינית, זאת אומרת, אם תלך אפילו עד השמאל הכי שמאלי בישראל, כולי נגידו לך, בסדר, שיחזירו קודם את הנשק, ואז נראה הלאה, לא בסדר דברים הפוך.
0: כלומר, מבחינה פוליטית, אם אנחנו רוצים להיות ציניים, אין באמת מוטיבציה לטראמפ או למועצת השלום לחכות לבחירות בישראל ולקוות שהממשלה החדשה תהיה גמישה יותר, כי היא לא תהיה.
2: לא תהיה גמישה יותר, בהיבט הזה בוודאי שלא, גם הציבור הישראלי לא יהיה גמיש, הטראומה של 7 באוקטובר כל כך צרובה לאנשים על האור, שקשה לדמיין שמישהו יסכים, זה לא עניין של בחירות, זה עניין של מהלך, שקשה להפעיל אותו, כיוון שזה ארגון טרור, ולכן לא מצליחים להוציא ממנו את אותו ארגון טרור.
0: כן, תשמעי, בסופו של דבר מגיעים למסקנה עצובה שכל עוד חמאס קיים, לא משנה כמה נשק יש לו, איזה נשק יש לו, הוא ימשיך להיות משהו כמו שאת אמרת לפני שנייה, אז הוא יתפרק מנשק שיש לו כרגע, יבריח או יקנה נשק אחר וימשיך להוות איום.
2: ברגע שיש להם גם את האידיאולוגיה שלהם ואת הכוונות הטווח החוק שלהם להשמיד את ישראל, אז אתה נמצא במלכוד שקשה לצאת ממנו.
0: בואי נדבר רגע על היבט הפוליטי פנים פלסטיני. הרי אנחנו מדברים על כך שחמאס דורש שאחרי שהוא כביכול ימלא את התנאים של השלב השני, ינתן לו אפשרות להשתתף בבחירות ברשות הפלסטינית כגוף פוליטי לגיטימי. מה העמדה של מועצת השלום על זה? טוב, העמדה של ישראל אני יכול לנחש.
2: תראה, אני מניחה שקושנר לא יסכים לזה. קשה לי לראות אותו, אתה יודע, עצם העובדה שהוא בכלל ישב להיפגש עם חליל אחי הזה, ממש צעד הרבה יותר ממה שחשבו שהוא יעשה. אנחנו מבינים שיש דיווח בערוצים סעודיים שקושנר סירב לחלק מההצעות האלה, אז אני מתקשה להגיד לך את התשובה לזה.
0: אז מה התסריט היותר מציאותי בעינייך? אנחנו באמת נלך, נמשוך את הסיפור הזה של כן פירוז, לא פירוז, כן נסיגה סמלית, לא נסיגה סמלית, או שאנחנו פשוט נחכה עד הבחירות, ואחרי זה אולי ממשלה חדשה תקבל החלטה שהיא בכלל רוצה לחזור למסלול התקיפי בעזה?
2: הלוח הזמנים של הבחירות הוא מתחינת האמריקאים, הוא קיים, אבל צריך להבין שלטראמפ יש לו עוד יותר משנתיים, ולכן הוא לא רואה את הדברים מתוך הלוח הפוליטי הישראלי, אלא מתוך הלוח שלו. אבל אני חושבת שהם רצו, אולי רוצים להראות איזשהו הישג לשותפים שלהם במפרציות ובערב הסעודית, הישג בזמן הקרוב, התחלה של תהליך, משהו, מהלך. לכן יכול להיות שהם ילחצו על ישראל לעשות איזשהו נסיגה סמלית או משהו כזה, כאות מחווה, אבל להגיד לך שממש יהיה איזשהו שינוי בשטח, אני לא מאמינה.
0: לסיום שאלה האחרונה, דובר רבות בהתחלה של הביצוע של התוכנית, שיש הרעיון במסגרת תוכנית ה-20 הנקודות, לא ה-15, ללכת לשיקום עזה שנמצאת תחת השליטה הישראלית ונקייה מהחמאס. שיקום החזרת האוכלוסייה, משהו שייצר אלטרנטיבה לחמאס בשטח. זה משהו זז שם?
2: זה עוד לא זז. אין עדיין התחלה של הדברים. יש בעיקר תוכניות ודיבורים.
0: אז יכול להיות שנהיה פה, לראש הממשלה נתניהו יהיה נוח להציג התקדמות דווקא בנקודה הזאת?
2: לדעתי לא נוח לו בכלל לדבר על זה, הוא מתחמק מלדבר, אתה רואה שהוא גם לא מתראיין בשום מקום, למעט אצל מקורביו, או פודקאסטים שלא שואלים שאלות קשות, שואלים אותו על הילדים שלו, ועל אשתו, וכאלה דברים, ואף אחד לא שואל אותו שאלות קשות. ואני מנחשת שהוא לא רוצה לדבר על זה ולא רוצה להתראיין בכלל.
0: כי זה מסובך מדי לפני הבחירות לדבר מה כן, הרבה יותר קל לדבר מה לא.
2: כי כרגע הוא לא הגיע לניצחון המוחלט, חמאס על הרגליים, אפשר רק לשאול אותו שאלות נגטיביות, איך זה שחמאס על הרגליים, למה לא הייתה הצלחה מבצעית בחיסול חמאס, אולי טעו ששמו את זה בכלל כיעד, אז אתה רואה שהוא לא, אין לו מה להציג לציבור מהבחינה הביטחונית.
0: טל שניידר, פרשנית מדינית פוליטית של זמן ישראל, תודה רבה על השיחה הזאת, מכאן נתרגם את מה שאמר. תודה רבה.
2: תודה רבה, יום טוב.
0: В моей беседе с политическим комментатором издания «Зман Исраэль» Таль Шнайдер я задал вопрос прежде всего о том, что насколько вообще реальны идеи, о которых говорит Трамп, что Хамас готов по-настоящему разоружиться, Израиль должен прекратить огонь, мы идем к реализации второго этапа плана Трампа. По словам Таль Шнайдер, проблема не в том, что Хамас дал принципиальное согласие как-то и каким-то образом сдать оружие. Вопрос для Израиля заключается в том, как это конкретно выглядит. Если Хамас готов сдать оружие и согласиться на то, чтобы оно вышло полностью из-под его контроля и покинуло сектор Газа, это одна история. Если речь идет о том, что будет складировано на территории сектора Газа, и в случае необходимости Хамас может его заново захватить, это, конечно, совсем другая тема, и на это Израиль согласиться не может. Поэтому разговоры Кушнера и главы Совета мира Младенова с премьер-министром Нетаньяху простыми не будут. Кроме этого, понятно также, что само существование Хамаса, сохранение его как политической структуры гарантирует, что он будет оставаться опасностью для Израиля. Цель Хамаса — это уничтожение Израиля, всем это абсолютно понятно. И сдав часть оружия, находящегося у него, кто может гарантировать, что через какое-то время Хамас не сможет получить это оружие назад? Понятно, что нельзя сказать, что тот же глава Совета мира Младенов закрывает на это глаза, и когда он говорит о том, что реализация плана Трампа — это лучшая гарантия безопасности для Израиля, он, скорее всего, верит в то, что он говорит. И планы Совета мира действительно существуют. Проблема состоит в том, что они исходят из того, что Хамас готов измениться внутренне, отказаться от продолжения конфликта с Израилем, что на данный момент, по мнению Тальштейнера, абсолютно нереально. Правда, надо также сказать, что если, скажем, в Израиле много говорят о том, что вот Кушнер и Трамп будут давить на Нетаньяху, это все не так просто. Нетаньяху знает, что в этом вопросе давление на него ничего не даст, никакие попытки сыграть на израильской политической арене не сработают, потому что во всем, что касается Хамаса и Газы, израильская общественность практически едина. Вплоть реакции даже самых, условно говоря, левых партий в ходе этой кампании на планы Совета мира были негативные. И все требуют одного и того же, гарантированного разоружения Хамаса, а не того, что они никаких-то уступок этой организации. Точно также отмечают, что понятно, что самому премьер-министру Нетаньяху очень сложно говорить на эту тему. Он бы хотел вообще уйти от этой дискуссии, она для него создает массу проблем в этот предвыборный период, потому что приходится говорить о том, почему и каким образом получилось так, что, несмотря на все эти годы войны, Хамас все еще остается в Газе, все еще является игроком, с которым готовы иметь дело, включая того же Джареда Кушнера, который встречался с лидерами Хамаса, включая Халиля Хая, заклятого, так сказать, врага с еврейской кровью на руках. И поэтому Нетаньяху вряд ли будет готов идти на какие-либо компромиссы, включая даже те идеи, которые рождались в свое время относительно попыток изменить ситуацию на той территории сектора Газа, которую контролирует Израиль. Мы беседовали с Таль Шнайдер, политическим комментатором издания «Зман Исраэль».
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем нашу программу, но сначала, к сожалению, трагическая новость. Один из детей, получивших тяжелые ножевые ранения в Бет-Шемеше, скончался в больнице Адасса, его родители получили это сообщение. Расследование продолжается. Итак, праймерис в Ликуде. Около 40 депутатов и министров борются примерно за 17 оставшихся реальных мест в списке партии. Более 30% членов партии из 140 тысяч уже проголосовали. В основном без инцидентов. И последние новости с этого фронта праймерис мы хотим получить от нашей коллеги Анны Раевой, ведущей Канрека, политического обозревателя издания «Маариф». Анна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну что ж, вам слово. Что происходит, как идет праздник демократии в Ликуде?
3: Ну, на самом деле, демократия она довольно относительная, учитывая тот факт, что 140 примерно тысяч членов Ликуда, которые имеют право голоса и сегодня выбирают или уже, так сказать, отдали свой голос, или только пойдут на избирательный участок, у них есть время до 9 часов вечера, в любом случае они поставлены, по сути, перед фактом, что часть списка уже выбрана за них, да, потому что из тех реальных мест, по крайней мере, так это выглядит на данный момент, реальных мест много, но если верить опросам, да, хотя всегда, конечно, есть вероятность того, что опросы искажают реальную картину не в пользу Ликуда. Ликуда очень любит это утверждать, но есть еще один фактор, да, давай не будем об этом забывать. после выборов, после того, когда подведены итоги, становится понятно, сколько мандатов получила та или иная партия, в данном случае Ликуд. Следующий главный бой в данном случае будет, кто в итоге и сформирует правительство, и останутся ли эти депутаты, которые так тяжело добывают свое место сейчас на праймерис, останутся ли они в оппозиции, будут ли они депутатами от коалиции, войдут ли они в правительство и так далее, и так далее. Ну, в общем, очень много вопросов, и я к тому, что очень много здесь перемен, да, в этой формуле. Но, по крайней мере, пока действительно там очень-очень напряженно, трудно сказать, какие результаты, ну, потому что просто невозможно их предсказать. В 9 часов вечера, как я уже сказала, закрываются избирательные участки. На сей раз в Ликуде очень жестко решили не давать дополнительное время. Это часто обычно бывает, по разным причинам обращаются в внутренний суд Ликуда, в главную избирательную комиссию Ликуда с такими просьбами, но из-за того, что было, что называется, емким словом, балаган на последних выборах в партийный центр, в конференцию Ликуда, в этот раз решено вот так отрезать просто, да, в 9 закрываются, вы пришли 5 минут позже, слегка, извините, да, вы уже не проголосуете. А поэтому здесь пока можно, мне кажется, спекулировать только вокруг явки, ну, как мы это делаем обычно на выборах в парламент, да, выборах в Кнессет, попытаться что-то предсказать, исходя из явки. Высокая явка или низкая. В Ликуде, в общем, это довольно всегда однозначно работает. Если в итоге явка оказывается невысокой, это означает, что пришли стройными рядами так называемые организованные группы, те группы внутри Ликуда, которые в меньшей степени в своем выборе отражают свое личное мнение, а в большей степени они обязаны, так сказать, тем, кто эти группы возглавляет, таким лидером этих групп. Есть внутренние такие сделки между группами. Давай напомним, в чем они заключаются. Каждый избиратель Ликуда может отметить 12 избранников, да, на свой вкус. Есть там список общепартийный, есть список территориальный, в зависимости от региона, в котором находится избиратель. Да? В общем, вот есть такие вот списки. Соответственно, эти организованные группы, они получают уже готовые списки тех кандидатов, тех претендентов, которых следует отметить. Да, есть так называемые свободные избиратели, они никому не обязаны, они никаким группам не принадлежат, они по собственному выбору отмечают этих кандидатов в списках. Вот они часто, и считается, что они, эти свободные избиратели, они более тяготеют к ярким персонажам, таким, да, очень медийным персонажам. Они могут выбрать много таких.
4: Я говорю шепотом Тали Готлиб,
3: например, да, я говорю в полный голос Тали Готлиб, да, поэтому, соответственно, можно, ну, единственный признак такой, да, примета, народно-ликудная примета, если окажется, что явка низкая, значит, есть больше шансов у тех, ну, не обязательно ярких персонажей, да, некоторые из них, кстати, это могут быть и министры, а некоторые из них депутаты, которые не самым лучшим образом, не самым ярким, скажем так, образом себя за 4 года проявили, которые просто вовремя вошли вот в эти сделки внутренние, у них есть больше шанс. Если же явка оказывается высокой, тогда возрастают шансы тех, за кого голосуют свободные избиратели. Ну, мы уже упомянули Тали Готлиб, она, в общем, не одна. Поэтому пока можно спекулировать только этими цифрами, а как выглядит список Ликуда, мы отчасти, да, только узнаем завтра, с первой половины дня, отчасти, я говорю, потому что есть еще места, которые зарезервировал себе Нетаньяху, да, те самые 8 мест. Ну, как частично мы знаем, что он отдал из места Израилю Кацу, из другого места Хаиму Кацу, двум Кацам, да, от которых очень много в Ликуде зависит. Есть Гидон Сар, который отдельным путем, так сказать, идет своим путем. Это не это было написано в договоре его партии с Ликудом, когда он возвращался в Ликуд, что у него будет довольно высокое место зарезервировано за ним. А вот кто будут все остальные звезды, или, может быть, не звезды, которых выберет Нетаньяху для того, чтобы отдать им свои зарезервированные места, мы это узнаем, я думаю, после того, как Нетаньяху проанализирует результаты праймериз и поймет, что нужно отрегулировать, скажем так, да, если окажется, что очень много таких кричащих персонажей, которые плохо воспринимаются аудиторией, на которую очень рассчитывает Нетаньяху, аудитория более умеренная, да, не то, что называется «бейс», который любит как раз таких очень радикальные фигуры в Ликуде. Тогда Нетаньяху, соответственно, примет свое решение. Но, ты знаешь, многие склонны считать, в Ликуде многие, я имею в виду, что вряд ли Нетаньяху в итоге инкорпорирует в результате в список каких-то абсолютно новых людей. Ну, вот есть Орен Леблонски, например, да, но полагают в Ликуде, что часть, по крайней мере, этих зарезервированных мест он в итоге отдаст действующим депутатам или министрам, которые плохо закончат эту гонку внутреннюю, да, он захочет их переместить несколько повыше в предвыборном списке, в общем, для того, чтобы увеличить их шансы в итоге стать снова депутатами Кнессета, как минимум, да, если про министров пока не говорим. И кроме того, честно говоря, складывается впечатление, что нет таких уж однозначных звезд вне Ликуда, о которых думает Нетаньяху для того, чтобы предложить им это зарезервированное место, такие звезды, которые принесут Ликуду бешеную популярность и массу голосов тех, кто иначе бы за Ликуд не проголосовал. Упоминались фигуры персонажей, оба из них, собственно, уже были политиками, которые сейчас не находятся в Кнессете, я имею в виду Габи Ашкенази и Моше Кахлон. В Ликуде полагают, что вот если бы они попали в этот список, так сказать, согласились бы прийти на эти дезервированные места, вот они действительно бы изменили, реально могли бы изменить ситуацию Ликуда к лучшему, что они действительно, как это, знаешь, говорят на иврите, магнат мандат.
5: Да, магниты вот, голосов.
3: Притягают магниты голосов, да. Но, как мы знаем, по крайней мере, пока я что-то ничего не слышу о том, чтобы Кахлон или тем более Габи Ашкенази вдруг захотели бы получить такое
5: место. Да, это не будет зависеть, я думаю, от кого, на какие места Нетаньяху сможет им предложить. Ну что ж, дадим мы избирателям Ликуда завершить свой праздник демократии сегодня в 9 часов вечера. После всего председатель Ликуда пройдет курс коррекции этой демократии на своих 8 зарезервированных мест. Анна Раева, ведущая Канрека, политический обозреватель издания «Маариф». Большое спасибо за этот разговор.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Президент США Дональд Трамп подтвердил сегодня в интервью телеканала Fox News, что Соединенные Штаты ведут неофициальный канал связи с корпусом стражей исламской революции в Иране, напрямую общаясь с представителями этой организации, чтобы понять, насколько они поддерживают позицию Ирана на переговорах. Иран, надо сказать, это заявление Трампа тут же опроверг. Заместитель командующего корпуса стражей исламской революции бригадный генерал Джованни заявил, что Ормузский пролив будет открыт только после того, как Соединенные Штаты выполнят все свои обязательства по меморандуму, срок которого истек, напомню, сегодня. Высокопоставленный иранский источник заявил агентству Рейтер, что Тегеран решил перейти к оборонительной политике, к полномасштабному наступлению и тоже установит крайний срок в несколько недель. И если США не пойдут навстречу, то тогда произойдет эскалация напряженности. Цитата: «Иран не будет ждать, пока США продолжат морскую блокаду бесконечно». Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Трамп говорит в интервью Fox News, что все идет нормально, дела идут, переговоры идут, есть прогресс. Иран отвечает, что мы, в общем-то, готовы к войне, и через пару недель ее начнем. Кто из них ближе к истине?
6: Но все похоже, что Иран на этот раз не преувеличивает свою готовность, потому что и американские, и израильские источники указывают на подготовку к военным действиям. Похоже, что Иран собирается расширять военные операции. С другой стороны, израильские источники указывают на то, что Иран очень быстро перестраивает все, что было якобы уничтожено во время операции «Эпическая ярость». Так что похоже на то, что Иран не ждет действительно окончания переговоров, а скорее всего использовал эти 60 дней именно для того, что многие критики и ожидали, то есть для подготовки к следующей фазе эскалации.
0: Но на самом деле выглядит это немного странно. Да? Иран был в полной готовности, когда Израиль нанес свой удар летом 2025 года, затем Иран был более готов и обладал большими возможностями, когда Израиль и США начали эту войну в конце февраля. Сейчас ситуация в Иране хуже, не лучше. Но, тем не менее, складывается впечатление, что режим готов к новой войне.
6: Ну, ситуация действительно схожа с экономической точки зрения, но, с другой стороны, с каких пор иранский режим интересовала экономика и то, как она влияет на обычных обывателей. Надо сказать, что перестройка внутри режима, то есть новые лица, которые были назначены для того, чтобы заместить погибших во время войны, говорят о многом, а именно о том, что Иран готовится к внутренним беспорядкам, готовится к ним серьезно, готовится их придавить, потому что все эти люди, которые пришли к власти, это люди старые, старого режима, так, то есть те, которые были у власти с самых первых дней революции и хорошо понимают систему, хорошо понимают рычаги внутреннего влияния. То есть Иран серьезно готовится к тому, чтобы США, Израиль и прочие не смогли использовать внутреннюю ситуацию, экономические слабости и так далее против Ирана во время возобновления военных действий. Что касается перестройки и восстановления военных сил, это не должно никого удивлять. После 12-дневной войны в прошлом году Израиль не раз докладывал о том, что Иран очень быстро перенастраивается и восстанавливает свои возможности, но никто это особо серьезно не воспринял. Более того, когда Дональд Трамп все-таки пригрозил Ирану военными действиями, он дал им сигнал, что какое-то время у них есть для восстановления сил, и до 28 февраля этого года у них действительно добавилось времени, чтобы собраться и подготовиться к этим операциям.
5: Трамп в том же самом интервью резко высказался о роли Омана в происходящем и даже пригрозил нанести им удар, если они будут мешать. Мы, в общем-то, думали, что Оман такой посредник, пользующийся доброй волей США, но вдруг Оман внезапно оказался, так сказать, под прицелом Трампа. О чем идет речь?
6: Ну, во-первых, это далеко не первый раз, когда Трамп угрожал Оману. Пару месяцев назад у него было похожее высказывание, но оно в конце концов ни к чему не привело. Хотя все это выглядит для снаружных наблюдателей довольно странно, так как у Омана репутация как страны, которая является посредником с довольно положительными отношениями с Соединенным Штатом. На самом деле ситуация намного более сложная. Оман очень близок к Ирану. В Омане существуют иранские и военные, и разведывательные базы. Некоторые из них хорошо припрятаны, но несколько лет назад они стали известны американским военным силам после слива информации. Короче говоря, Оман, как и Катар, и многие другие страны ведет двойную игру и во многом помогал Ирану. И говорят даже, что Иран через Оман, так называемый yellow cake, то есть обогащенный уран, переправлял куда ему надо, то есть подальше от собственной территории, но достаточно близко, чтобы можно было его использовать при нужде. Оман далеко не нейтральный посредник, и думаю, что Трамп высказывался не просто так, а намекал на известную информацию о том, что Оман за спиной у США на самом деле помогал Ирану и вел себя отнюдь не как простой посредник, а как сила, которая помогает Ирану добиться своих целей.
5: Прошу прощения. Я задам-то последний вопрос, который хотел задать. И он касается, конечно же, общей ситуации в этом самом Ормузском проливе, о котором мы так много говорили. Министр энергетики США Крис Райт говорит о том, что на самом деле заявление Ирана о том, что пролив закрыт, это неправда, что поток нефти через него постоянно растет, уже дошел до 9 миллионов баррелей в день, как он утверждает. Насколько это соответствует действительности?
6: Действительно, были периоды времени, когда нефть проходила через Ормуз, но отнюдь не на том уровне, на котором она была до его закрытия. Что касается является ли он открытым, то это с этой формулировкой очень трудно согласиться, при том, что в любое время Иран может напасть на любые корабли, которые ему заблагорассудится, и при том, что заминировано международное воды в его окрестностях. Так что если говорить о том, что все это полностью открыто и свободно, это отнюдь не так. Иногда Иран по собственным интересам разрешает, позволяет кораблям проходить через него, но это все по его контролем и желанием. И в любое время он без всяких предупреждений начинает нападение на эти корабли. Что на самом деле происходит, это то, что некоторые страны ведут тайные
5: Они заплатили Ирану за право проводить свои корабли через залив, а Америка берет за это кредит, так сказать.
6: Да, да, это одно. Но второй вопрос, второе в том, что проходят также тайные корабли, которые проходят через другие районы, неофициально, и таким образом поставляют дополнительную нефть на рынки. Именно поэтому рынки до сих пор реагируют довольно медленно на самом деле катастрофическую ситуацию.
5: Понятно. Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Большое спасибо за этот анализ.
6: Большое спасибо.
5: Спасибо вам.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
5: Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил сегодня об итогах вчерашнего совещания ситуации в Иудее и Самарии с участником начальника генерального штаба, командующего центральным округом, начальника объединенного оперативного командования, военных прокуроров и так далее, и так далее. Министр подчеркнул, среди прочего, что серьезное явление нарушения закона и насилия со стороны небольшого меньшинства еврейского населения вынуждает армию обороны Израиля выделять все больше сил для решения этой проблемы. И необходимо, чтобы обеспечение соблюдения всех гражданских аспектов безопасности в Иудее и Самарии осуществлялось израильской полицией. Было решено, что в течение 2 недель ЦАЛ представит всеобщий план по этому вопросу. Министр национальной безопасности Бен-Гвир уже выразил большую поддержку этой идеи. Но насколько эта идея реальна, мы хотим поговорить с Сергеем Гранкиным, военным корреспондентом 9 канала. Сергей, здравствуй.
7: Добрый вечер.
5: Я не выдам военную тайну, если скажу, что ты не только военный корреспондент 9 канала, но ветеран военных корреспондентов Израиля, но еще и ветеран, так сказать, поселенческого движения, если можно так сказать. Долго живешь на той территории, которую называть Самария, верно?
7: Верно, начинал в Иудеевом, а Лиадумим сейчас живу в Самарии.
5: Ну вот, надев обе эти шляпы, так сказать, скажи мне, пожалуйста, разговор о том, какова роль израильской полиции на территориях, которые не являются суверенными, на которые неофициально не распространен израильский закон, длится уже довольно долго. Насколько, какова реальность?
7: Ну, во-первых, есть юридическая проблема. Кнессет просто должен принять закон о том, что об отмене военного положения в Иудее и Самарии. Этот закон был принят в 67-м году, действует по сей день, и никак невозможно, никакой министр обороны не может этого факта отменить. И, соответственно, нелюбимый Кацом Ави Блуд, командующий Центральным военным округом, был, есть и, пока закон не изменится, останется главным по безопасности в Иудее и Самарии. Будут ему подчиняться полицейские, будут ли полицейские действовать как-то самостоятельно, все равно единоначалие в армии – это очень важный принцип. Он за все отвечает, а значит, он всем командует. Это вот абсолютно очевидная вещь. Ну, а теперь детали. Простая вещь, простая история. На окраине деревни Кусра были солдаты, и они не остановили действительно толпу, которая вышла из деревни, не сумели построить живую цепь, у них нет спецсредств, их, в общем-то, к этому и не готовили, они не знают, как это правильно делать. Так что помощь пограничников, например, просто была необходима, и тут здорово было бы, если бы эта координация была бы налажена чуть получше. Или история с деревней Тель, когда вообще в общем-то, резервисты израильской армии вырвали автомат, из которого застрелили 2 человек, 2 израильтян, офицера и прапорщика. И тут тоже полиция могла бы сработать. Ну, допустим, центр боевых действий в деревне Тель переместился на 500 метров вглубь деревни. А это уже территория Эй. Обычный израильский полицейский не может действовать на территории Эй. Он просто к этому не подготовлен. У него нет броников, у него нет разгрузки, у него нет спецсредств для того, чтобы... Ну, это война. Да? То есть ты пересекаешь линию фронта и начинаешь воевать. Полиция, в общем, к этому не готова. К этому готовы пограничники. У нас есть ЯМАМ, спецназ полиции, которого немного, и который используется в важных операциях, как, например, сегодня в Шхеме, когда задерживали вооруженного террориста. Слава богу, задержали без стрельбы, изъяли автомат, 150 тысяч шекелей и там какие-то листовки хамасовские. Ну, это к слову. Вот это действие ЯМАМа, то есть полиция действует. Она не то, что совсем ничего не делает.
5: Но есть целый округ Шай, да, полицейский округ Иудеи и Самарии, который должен чем-то заниматься.
7: Совершенно верно. Вот представим патрульного полицейского из Ариэля. Мне его даже представлять не надо, я его знаю, в лицо знаю, как его зовут. И вот ему говорят, а давай-ка ты езжай в деревню Тель. со своим напарником на гражданской машине фактически. Мы знаем, что там есть бронированные джипы, но опять же на обычных патрульных их нету. И что? И вот наводи там порядок, там бесчинствуют поселенцы. Это холомис, что называется. Здорово было бы, если бы все так и выглядело. То есть, если бы все было как в Швейцарии, спокойно, полицейские заходили все в постройки смирно, и палестинцы, и поселенцы выстраивались с двух сторон улицы и сдавались в плен пачками те, кто нарушил закон. Прекрасная картина, но...
5: Так это вряд ли будет. Я не удивляюсь, что армия, извини, что перебью, к сожалению, время наше поджимает. Я не удивлюсь, что армия будет на самом деле рада избавиться от части своих функций, передав кому-то другому, потому что действительно это лишняя нагрузка на солдат. Но то, что ты говоришь, свидетельствует о том, что полиция округа действия в данный момент к выполнению этих функций просто не готова, и нужно будет создание новых подразделений.
7: Расширение, на самом деле, пограничной службы. Поэтому, собственно, командир пограничной службы присутствовал и в Кусре, да, и там были пограничники, и на этом вот самом совещании с КАЦом. Это, в принципе, здравая мысль. Действительно, пограничники могут выполнять особые функции. Они, с одной стороны, полицейские, с другой стороны, вот они там воевать умеют, их ровно для этого и готовят. Ну вот в этом направлении, если будет развиваться событие, это здорово, но все равно... Что бы ни сказал КАЦ, командовать этими пограничниками, но отдавать приказы командующего пограничных войск будет авиаблуд. Других вариантов не существует, не может быть двух начальников, иначе мы доживем до дружеского огня, который и так время от времени происходит.
5: Животные с двумя головами не живут. Министр Итамар Бен-Гвир в своей реакции требует вас отдельно переполучить все полномочия по административным арестам и другим административным ограничениям в отношении, разумеется, израильских граждан. Насколько велики шансы, что это может произойти?
7: А вот это как раз может произойти. Это же все происходит на территории Си, которая, в общем-то, полностью контролирует израильская полиция, и где прекрасно выписывают штрафы полицейские, хотя формально некоторые законники с ними спорят и говорят, давайте как армию вызывайте, вы не имеете права на территориях нам выписывать штрафы. Выписывают. Так что административные аресты, вся эта юридическая формалистика, которая происходит в зонах, где живут израильтяне, это запросто может уйти к полиции, и, может быть, армия действительно вздохнет с облегчением, сбросив эту непосильную ношу. Важно, чтобы полиция выполняла эти функции, потому что сейчас проблема заключается в том, что никто этого не делает. И то, что 300 человек, которые баламутят все территории и позорят Израиль еще и перед международным сообществом, продолжают это делать, это какая-то невероятная фантастика. Знаете, сколько народу было в Кусре задержано после 4 дней сражений? Один человек. Это все, на что была способна наша армия и пограничники, при том, что там был и командующий пограничными войсками, и командующий центральным военным округом. То есть все командование, да, десятки поселенцев задержали одного, не удивлюсь, если его уже отпустили.
5: Ну что ж, Сергей Гранкин, военный корреспондент 9 канала, большое спасибо за это свидетельство очевидца, так сказать, за этот анализ.
7: Спасибо, до свидания.
5: Спасибо.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
5: Новый доклад научно-информационного центра Кнессета проанализировал динамику возвращения израильтян, уехавших на долгое время за рубеж. Кто-то называет их мигрантами. Израильская терминология говорит о том, что они тошовим хузырим, возвращающиеся жители. И вот с 2022 по 2024 год включительно число возвращающихся сократилось на 53%. Если в 2020 году в Израиль вернулось почти 8 тысяч человек, это был рекордный год, то в 2024 меньше 4 тысяч. Зев Ханин, профессор отделения политических наук университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований Центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии. Добрый вечер.
8: Добрый вечер.
5: Ну что ж, динамика вот это невозвращение, то есть потеря интереса к возвращению в Израиль, с чем она связана в первую очередь?
8: Ну, она связана примерно с чем? С тем же, с чем существенный рост эмиграции из Израиля в последние там, 3-4 года. И это главным фактором как раз не является война. А главным фактором является по-прежнему, как всегда, как у эмигрантов, так и у реэмигрантов, то есть возвращенцев. Это экономические вопросы, это личные вопросы, это личные связи персональные, да, семейные причины. и так далее, а также профессиональные и образовательные моменты. Люди уезжают на релокейшн, люди уезжают получить образование, и застревают за границей, бывает, ну и так далее. Ну, а есть те, которые живут на две страны, и, в общем-то, некоторые, благодаря, скажем так, новым оценкам, новому подходу определения, кто такой израильтянин, живущий за рубежом, они могут, так сказать, для них это стать сюрпризом, что они регулярно бывают в стране, но поскольку меньше, так сказать, проводят за границей больше там ограниченного числа дней, там 170 там с чем-то, то, соответственно, они не считаются законными постоянными жителями Израиля. Гражданами остаются, а жителями нет. Ну и вот в этой связи надо сказать, что последние несколько лет они были рост эмиграции из Израиля. Оно было, скажем так, дополнительным моментом был тот, который всегда был маргинальным. Это то, что называется политическая эмиграция. Там в прежние годы, там интересная история. Исследования, которые мы проводили, собственно, я проводил, и мои коллеги проводили в Министерстве абсорбции, в академической среде. В общем, там было более-менее ясно, что существенный разрыв между ответами на вопросы тех, которые взвешивают идею эмиграции. Вот эти как раз говорили о том, что они, им не нравится, там, я не знаю, засилие правых ястребов или там диктатура леваков, да, там, в соответствующих институтах, а также боязнь войны там, и всего остального. Но если мы посмотрим параллельные опросы тех, которые в конечном итоге уехали, большинство говорящих о том, что они собираются уехать, они, как правило, не уезжают. Но те, которые уехали в конечном итоге, то опросы показывают, что там вот это вот три стандартные мотива, характерные для глобальной миграции в мире в целом. Опять-таки образование, трудоустройство, личные моменты и, соответственно, возможность реализовать свои профессиональные интересы, расширить кругозор. Причем за границей, если мы берем израильтян, как правило, оставались люди среднего возраста, средний класс. То есть те, которые, мягко говоря, не были, так сказать, Равим Лелехем, да, не были голодными в Израиле. Ну, вот, но в последние несколько лет мы видим, что элемент, категория, скажем так, часть тех, которые уезжают из Израиля, там довольно много таких вот этих самых политических иммигрантов, которым не нравится власть, которым не нравится юридическая реформа, там, ну и так далее и тому подобное. Среди возвращенцев этот фактор пока еще не столь существенный.
5: Отчет, извините, что я вас перебиваю, действительно, как раз об этом хотел вас спросить. Отчет, который я цитировал, отчет исследовательского центра Кнессета, называет главными причинами проблем с возвращением, именно в основном, скажем так, проблемы материальные. Первое, которое они называют, это дискриминация в правах в отношении новых репатриантов, что помощь, которую они получают от государства, очень ограничена, в особенности во всем, что касается немедленной финансовой помощи, жилья, налоговых льгот, помощи в образовании и так далее. Плюс к этому добавляется проблема с национальным страхованием. Битуах Леуми, израильтянин, который потерял свой статус жителя, да, он должен как минимум полгода ждать, либо платить до 17 тысяч шекелей.
8: Это правда. Но это было
5: что
8: всегда.
5: Вы думаете об этом? То есть, действительно, вот эти экономические факторы, это то, что сдерживает десятки тысяч израильтян от возвращения в Израиль?
8: И это тоже, но в целом это было всегда более-менее. Я помню свою работу в Министерстве Алии интеграции, по должности контактировал с отделом министерства, который, так сказать, занимается то, что называется «Идуда Алия» и «Тушавим Хузрим», то есть поддержка Алии и интеграция израильтян, возвращающихся домой. И там была та же самая история, то есть они получают. Те, которые прожили за рубежом более 5 лет, они получают корзину как новые репатрианты, но существенно меньше, чем новые репатрианты. И плюс к этому требовали доказать, что они приезжают всерьез и надолго, а не там, так сказать, несколько дней тут пробыть или несколько месяцев потом вернуться назад. Хотя такое тоже бывало. Примерно раз в 10 лет к очередному юбилею государства Израиль Министерство абсорбции, договоренности с Минфином, брали на себя вот те вот самые платы, то есть штрафы, да, для того, чтобы не ждать по полгода, а сразу получить битуахлеуми, то есть все услуги, социальные услуги, включая Институт национального страхования. Но, честно говоря, как, насколько я понимаю, в последнее время подобного рода проектов не было, хотя, может быть, я уже недостаточно апдейтед, да, не вполне информирован. Может быть, эта тема обсуждается. Ну вот, к этому, может быть, стоит добавить, почему это все начинается так актуально обсуждаться. Ну, по той простой причине, что где-то если раньше действительно порядка 7,5 тысяч в среднем за предыдущие десятилетия до начала 2020-2021 года, это вот в среднем за год, была такая категория возвращенцев, мы имеем в виду минус уехавших, это уехавшие, минус вернувшиеся, да, то стало быть, мы имеем вот эту вот категорию возвращенцев, но одновременно всегда за границей больше, чем возвращаются. Сегодня этот объем существенно больше, это количество, да, и проблема заключается в том, что если раньше этот вот дефицит покрывала алия, то сегодня алия этот дефицит не покрывает. Ну вот так, я думаю, выглядит на сегодняшний день картина. Ничего утешительного. Но, с одной стороны, да,
5: понятно.
8: Можно говорить...
5: Будем надеяться на то, что когда у нас период политических бурь закончится, правительство, которое будет создано, найдет время для того, чтобы заняться этой проблемой всерьез.
8: Да, и необходимый бюджет, насколько я могу сказать.
5: Это всегда неплохо. Зев Ханин, профессор отделения политических наук университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований Центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии. Большое спасибо за этот разговор.
8: Спасибо, всего доброго.
1: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
5: Палестинская автономия согласилась выплатить 9,5 миллионов шекелей наследников Эдуарда Бердичанского, убитого палестинскими полицейскими в августе 1999 года. Это редкий случай. Автономия согласилась выплатить такую сумму и даже согласилась на то, что она будет конфискована из-за ее собственных средств, замороженных в Израиле. Мы беседуем с одним из авторов иска, который начал все это дело, организаторов этого иска, адвокатом Ницаной Даршан-Лайтнер, специалистом по международному праву, президентом организации Шурат-1. Охадин Ницана Даршан-Лайтнер, несиат Иргун Шурат-1, шалом лах. От кама медубар бе некуда хашува, от кама зе бемет майлстон, кмо шемрим бенглит, ахлата, аскама азот шел арашута фалестинит бейнян Эдуард Бердичанский заль.
9: תראה, המקרה הזה של אדוארד ברדיצ'נסקי כמעט ולא הוזכר מעולם, למרות שזה היה מקרה הלינץ' הראשון, שבו אדם פסל לתומו ובוצע בו לינץ' על ידי מי שהיה מקושר לרשות הפלסטינית, כבר אז בשנת 96 באינטיפאדה הראשונה, עוד לפני מקרה הלינץ' החמור בתחילת האינטיפאדה במשטרת הרשות הפלסטינית ברמאללה. ולכן עצם העובדה שקיבלנו שם פסק דין שמצא את הרשות הפלסטינית אחראית לפיגוע הזה, כלומר למרות שהלינץ' בוצע על ידי אנונימים עדיין הצלחנו לקשור את הרשות הפלסטינית לפשע המזעזע הזה ולהביא את הרשות הפלסטינית לשלם 10 מיליון שקל לאלמנה ולילדים.
5: התהליך היה די ארוך, אם אני לא טועה, הפסק הדין העקרוני ניתן ב-2019, והיום זה 26. מה היו מכשולים בדרך?
9: נכון, הנזקים. כלומר, ראשית כל, באמת לקח קרוב לאולי 15 שנה בשביל לקבל את פסק הדין הזה בסופו של יום, זה נושא האחריות. בנושא הנזקים, היה לנו מהלכים רבים קשים מאוד, משום שבתחילת הדרך, בית המשפט העליון חשב שכל מי שאיבד את קרובו בפיגוע צריך לקבל רק 3 מיליון שקלים, כלומר העיזבון משאיר אחריו רק 3 מיליון שקלים, ילד שנהרג, הורה שנהרג, זה הכל. וזה היה סכום מאוד מאוד עלוב ומאוד מאוד לא מסמל את המאבק בטרור ואת המטרה ללמד את הממני טרור הללו שהתמיכה בטרור איננה משתלמת. ולכן פסק הדין הזה בתחילת הדרך נפל, ובית המשפט פסק שם בסך הכל 5 מיליון שקל פיצוי, 3 מיליון שקל לעיזבון, ומיליון שקל לכל אחד מהטובעים שם. ולכן הגשנו ערעור על פסק הדין, אבל לא סמכנו רק על הערעור, אלא שינינו את החוק הישראלי, באופן שנותן פיצוי מינימלי של 10 מיליון שקל לעיזבון, ו5 מיליון שקל לכל בן משפחה. לצערנו הרב, שינוי החוק היה לאחר הערעור בתיק הזה, ולכן נאלצנו להתפשר על סכום שהוא 10 מיליון שקל בלבד לכל המשפחה גם יחד. לו ניתן פסק הדין הזה לאחר שינוי החוק, היה כאן לפחות פיצוי של 25 מיליון שקלים.
0: ניצן דלשמן וייטנר, עורכת דין, מומחית למשפט בינלאומי, נשיאת ארגון, שורת הדין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מכאן את שרקר אותר, ומכאן תרגם.
9: תודה רבה.
0: По словам адвоката Ницана Драшан-Лайтнера, специалиста по международному праву, президента организации «Шурат-1», борьба за это решение заняла 15 лет. И с момента первого постановления окружного суда, который возложил ответственность за убийство Эдуарда Бердичанского на палестинскую администрацию. Причем Ницана Драшан-Лайтнер подчеркивает, что это был первый случай линча в борьбе, так сказать, палестинского террора против Израиля до линча в Рамалле в 2001 году. В этой ситуации заняло время, потому что Высший суд справедливости вначале полагал, что максимальная компенсация не должна превышать 3 миллионов шекелей плюс по миллиону каждому родственнику убитого. Но Ницан Драшан-Лайтнер говорит, что семьи и ее организации решили бороться против этого решения, была подана апелляция, и действительно апелляция продвигалась, но в то же самое время в Кнессет в 2024 году изменил закон и ввел обязательный размер компенсации в таких ситуациях, довел его до 10 миллионов шекелей. Если бы этот закон действовал, то процесс апелляции не нужен был и не нужно было идти на компромисс, но поскольку закон ретроактивной силы не имеет, в конечном итоге... И по словам Ницана Драшан-Лайтнера, было решено пойти на определенный компромисс, который позволил получить эту сумму до почти 10 миллионов шекелей, которая все-таки меньше, чем то, что можно было бы получить, если бы этот иск был предъявлен сегодня, после того, как Кнессет изменил закон по инициативе, в том числе и организации. По словам Ницана Драшан-Лайтнера, речь идет о прецеденте, который именно потому, что речь не идет о каком-то знаковом теракте, о том, что о убийстве Эдуарда Бердичанского говорили очень мало. Но успех в этом деле и фактически капитуляция палестинской администрации – это, конечно, знаковый момент, который говорит о том, что подобные иски и подобные компенсации теперь станут в порядке вещей, что позволит существенно усилить борьбу с палестинским террором. Это был разговор с Ницаной Драшан-Лайтнер, с адвокатом, специалистом по международному праву, президентом организации «Шурат-1». Мы в заключение программы возвращаемся к теме праймерис в партии Ликуд, где уже проголосовали 39% избирателей. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху, председатель Ликуда, выйдя с избирательного участка, призвал всех членов партии прийти на голосование, клятвенно пообещал, что никаких закулисных сделок не будет, и воля избирателей найдет свое выражение. Ну а мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосеф Мирзаев, звукооператор Нати Бланкет, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Радио Река».

0: неподражаемый голос, покоривший миллионы. Сергей Пенкин в юбилейном супершоу с 4 сентября в Израиле. Не пропустите. Билеты 03-624-3867.
1: Махсаней Ашук. Сеть супермаркетов. Более 70 филиалов по всей стране. А акции? Вот это акции. Махсаней Ашук. Побеждаем любой ценой.
2: В кулинарии очень важно выбирать качественные продукты. И, конечно, уделять внимание соусу. Майонез Махеев делает мои блюда вкуснее.

0: Титан Река. Здесь и сейчас.
1: С вами Таня Барская. Радиостанция Канрека продолжает свое вещание и говорит о аббревиатуре РЭКа, хорошо знакомой нашим радиослушателям многие годы, можно посчитать сколько, но и об истории. Поговорим о том, с чего все начиналось, как это пришло в 1991 году к тому, что произошло для слушателей 26 мая 1991 года, о рождении радиостанции РЭКа. И я рада сегодня видеть в нашей студии человека, которым проработала я лично там, на месте, где мы назывались радиостанцией РЭКа, очень много лет, перейдя дальше сюда, и Саша Дов, Александр Дов, хорошо всем вам знакомый, был еще и, наверное, в самые сложные годы, последние в момент существования «Голоса Израиля», Рашута Шидур, нашим руководителем нашей редакции. Пять лет. Добрый день, Саша, привет.
2: Добрый день. Причем я считаю год за два.
1: Вы знаете, я тоже так примерно считаю, хотя выглядит Александр Дов, надо сказать, прекрасно. И дело сейчас... Да, пожалуйста, я правда то же самое повторю. Саш, мы хотим рассказать слушателям о том, что такое РЭКа, об истории и о многих страницах и, возможно, нюансах и фактах, которые радиослушатели не знают, хотя они могли в разные годы и десятилетия читать или слышать интервью наших с вами коллег. Когда вы впервые услышали о том, что существует, в принципе, вещание на русском языке тогда, до РЭКа?
2: Мой дедушка...
1: Хорошее начало.
2: Да, мой дедушка по имени Израиль, кстати говоря.
1: Классика.
2: Слушал «Коль Исраэль».
1: То, что вещало на заграницу, да. Вы такое название помните, «Коль Цион Легула», «Решет Хей»,
2: да,
1: которые вещали до 90-го года, они вещали.
2: Да, даже, кажется, еще раньше.
1: С 50-го.
2: Да. Вот он это слушал, и он, в общем, предпочитал именно эту радиостанцию всем остальным.

0: года, когда был самый настоящий отбор, экзамен для всех, кто хотел стать представителями будущей радиостанции, и далеко не все были по профессии журналистами, ни радио, ни журналистами в прессе печатной тогда.
1: Я бы сказал, что журналистами профессиональными было меньшинство.
0: Вот я об этом.
1: Меньшинство. То есть буквально по пальцам одной руки можно было пересчитать профессиональных журналистов. Ну, разумеется, был такой, ну, ныне покойный Леонид Загави, которого ты знаешь.
0: Леонид Гольштейн.
1: Да, Гольштейн, да. Бакинец, да. Он профессионал был, да, явно профессионал.
0: Мой отец работал с ним в Азеринформе.
1: Вот. Леураган, которая Полина, да, Капшеева. Профессиональный журналист, хотя и не радиожурналист.
0: Виктория Долинская была.
1: Виктория Долинская, совершенно верно. То есть было несколько человек, но в основном кто-то, там, учитель школьный. Я вообще, да, я работал в таком научно-исследовательском и проектном институте. То есть я заканчивал мехмат. Я вообще никакого отношения к журналистике не имел.
0: Но читая ваше интервью, я помню, что вы мечтали о журналистике.
1: Совершенно верно, совершенно верно. Я действительно мечтал о журналистике. Я хотел устроиться на радио, еще живя в Днепропетровске. Вот, но там, конечно, там это не удалось, а в Израиле действительно эта мечта сбылась. Так вот, я возвращаюсь, значит, кто-то режиссер музыкального театра, например, как Рома Полонский, которого мы помним под псевдонимом Рон Пелес.
0: Да, вот слушатели сейчас начинают вспоминать.
1: Конечно, путешествие
0: во времени.
1: Да, Соня Таль, например, она работала, по-моему,
0: Институт стран Азии, Африки.
1: Совершенно верно, совершенно верно.
0: Мордехай Кармон был блестящим переводчиком с испанского.
1: Мордехай, да, у него была даже кличка в Москве
0: Марик Испанец,
1: совершенно верно. Вот. Ну и так далее, и так далее. То есть далеко не все были журналистами. Тем не менее, мы обсуждали, кстати, этот вопрос с коллегами. И я помню, что Миша Гильбоа, он когда-то говорил, что журналист – это скорее не профессия, это скорее продукт, ну, во-первых, общей эрудиции, а во-вторых, любопытства, любознательности.
0: То, вот, что держит.
1: Да, совершенно верно, совершенно верно. То есть не обязательно, ну, понятно, что должна быть какая-то склонность у человека к творчеству, да, способность что-то написать, способность владеть словом, да, способность говорить. Кстати говоря, если мы уж у радиожурналистики, конечно, это требуется. Более того, когда была вот это вот, был этот отбор первоначальный в 91-м году, потом, опять-таки, коллеги мне рассказывали, что главное, что они оценивали, это способность человека, способность абитуриента, назовем это так, трепаться.
0: Только говори.
1: Это слово они употребляли, именно трепаться. То есть, во-первых, не бояться микрофона.
0: Это важно.
1: И, сидя в студии, вот перед микрофоном, трепаться. Вот они это проверяли. Они это проверяли. Причем я могу рассказать, как я сдавал.
0: Вы помните?
1: Конечно.
0: Здорово.
1: Конечно, я помню. Для начала мы должны были брать интервью один у другого. Я брал интервью у Алекса Исшалома.
0: Легенды.
1: Да, да.
0: Легенды радиостанции.
1: Да, а у меня брала интервью Леураган.
0: Так.
1: Это смешной был скандал такой. Ну, не скандал.
0: Еще и скандал?
1: Да, конечно. Мы с ней были знакомы до вот этого, ну...
0: Будем говорить, экзамена.
1: Отбора, да, экзамена, да. Кстати говоря, ты знаешь, что там было, по-моему, 10 или 12 мест, а абитуриентов было 144.
0: Ох, ничего себе.
1: Конечно.
0: Тех, кто начинал радиостанцию РЭКа вкупе с ассистентами-продюсерами, их сейчас мы называем, и журналисты, все вместе, их было больше 60, да, Саша?
1: Вот новых, да, на РЭКу взяли, по-моему, 12 или 14 человек. Все остальные были в Иерусалиме, они уже работали к тому времени. Вот 12 — это было новых сотрудников.
0: И в Иерусалиме, это надо сказать, Саша, озвучьте, почему именно в Иерусалиме, потому что и осталось так же, это правило.
1: Смотри,
0: потом.
1: Значит, Иерусалим в те годы работал исключительно на зарубеж.
0: Да.
1: То есть Иерусалим вещал на русском языке на Советский Союз, тогда существовавший, ну и не только на Советский Союз, а на все русскоязычное пространство, но, конечно, прежде всего на Советский Союз. Они передавали новости, у них были какие-то, ну, художественные передачи, то есть там была редакция такая, полновесная редакция.

0: когда было решено открыть радиостанцию, которая будет вещать на внутреннего потребителя, да, на новых репатриантов, то было предложено это сделать иерусалимской редакции и тель-авивской редакции. И я не знаю, может быть, я раскрываю какие-то страшные тайны, но сейчас уже спустя 35 лет, я думаю, что это все уже перестало быть тайной. Иерусалимская редакция отказалась. Тогда они работали исключительно в записи.
1: Конечно.
0: То есть все передачи были записаны, и я даже подозреваю, что очень многие, которые касались, например, политики, были просмотрены цензурой.
1: Вполне возможно.
0: Вполне возможно. То есть это были тексты, которые они зачитывали. Понимаешь?
1: Ну и с самого начала, плюс отдел новостей, который так и остался в Иерусалиме.
0: И
1: до сих пор находится в Иерусалиме по правилу.
0: А тель-авивская группа сказала, а мы готовы. И в результате РЭКа, именно вот как русскоязычное вещание для новых репатриантов, была открыта именно в Тель-Авиве. В Тель-Авиве. Кстати, первый вообще, кто стал работать в прямом эфире, вот без подготовки, это Мордехай Кармон.
1: Да.
0: У него были передачи «Я вас слушаю». «Алло, я вас слушаю». Ты помнишь?
1: Это первое самое.
0: Да, конечно, конечно. Я возвращаюсь к этому отбору. И, значит, Леора Полина, с которой мы были знакомы, она, желая, значит, сразу сделать интригу, она мне говорит, «Саша, скажите, вы еврей?»
1: Хорошее начало.
0: Я хихикнул, естественно, значит, но Кармон подскочил, он умел такой, он подскакивал над креслом на метр, наверное, вверх. Он влетел в студию и говорит, как тебе не стыдно? Разве можно такие вопросы задавать, значит, интервьюируемым? Какая разница? Вот, это на первом этапе. А на втором этапе нам нужно было сделать что-то вроде эссе на вольную тему. И я придумал для себя, значит, такую тему, как «Собаки в Израиле». Значит, сел в студии, сел к микрофону и стал его читать. Влетает опять же в студию Кармон.
1: По традиции уже.
0: И говорит, да, с которым мы потом нежно подружились. И говорит, что ж ты читаешь? Мы ожидаем, что ты будешь рассказывать. Я говорю, ой, я не знал, мне никто не сказал, я вот написал себе текст. Так, все, давай мне текст. Значит, забрал у меня этот текст. И говорит, давай на какую-нибудь другую тему. Вот ты там, я не знаю, ты про собак разговаривай, давай про кошек. И я без подготовки.
1: Тот самый стимульный слоган «говори».
0: Совершенно верно. Что я мог знать вообще об израильских кошках? Ну, какие-то свои наблюдения я стал излагать.
1: Да, у них свой менталитет, конечно.
0: Да, конечно. И в тот момент, мне повезло просто, в тот момент, когда я почувствовал, что я иссяк, все, вот больше я ни слова из себя не смогу выдавить. Мне сказали, ну ладно. И действительно отобрали очень достойных и приличных людей. Все по-разному, каждый по-своему, но у всех были какие-то свои, вот, знаешь, достоинства такие.
1: Разумеется.
0: Явные. Да. У каждого из нас были свои недостатки, понятное дело.
1: Я вспоминаю себя тогда, когда я был и в Израиле еще зеленым товарищем, свежим, новым репатриантом вообще. И на радио тем более, я поняла, что этот вирус в меня уже зашел. И, естественно, я училась у всех, и все были не похожи друг на друга, это здорово.
0: Конечно.
1: И, конечно, все могли сидеть у микрофона, говорить свое, предлагать свои идеи. И, слава богу, тогда было так много журналистов в эфире, ну и часов вещания, понятно. И то, что сейчас так не хватает, вот этого большего разнообразия, когда хочется больше видеть коллег рядом, я имею в виду, это естественно. Вот тогда, когда все начиналось, и мы не раз говорили об этом и со Шламит Лидор, Дорит Голендер, она же, которая руководила нами, и потом, напомню, была нашим послом в России несколько лет. И
0: кстати, очень успешно.
1: Очень успешно.
0: Видимо, опыт работы с радиослушателями и особенно с нами.
1: С нами особенно.
0: Не просто работать. Думаю, видимо, оказался просто блестящей подготовкой для должности посла.
1: И та же Дора, Шломит Лидор, и многие из наших коллег, ваших и наших старших коллег, те, кто начинали, рассказывали, с чего все начиналось тогда. И вы тоже об этом знаете, думаю, что лучше меня. И знаете, знаете, возможно, какие-то еще подводные камни, которые встречались, в том числе и на вашем пути, когда вы уже стали руководить нами до 2017-го, революционного года в очередной раз.
0: Мы начали вещание в мае, да, 26 мая. Но вот этот отбор происходил в марте. Вышли мы на работу, как бы, 8 апреля. То есть мы с 8 апреля по 26 мая мы учились, мы готовили какие-то пробные передачи, записывали, прослушивали, нам что-то объясняли, какие-то вещи, вплоть до этического кодекса, который тогда это был важно. У радиожурналистов, у сотрудников государственных средств массовой информации. Это очень важно, кстати, сейчас. Почему? Потому что нам нельзя было высказывать свою точку зрения. То есть если обсуждался какой-то дискуссионный вопрос, то мы должны были предоставить слово одной стороне и второй
1: хорошо.
0: Стороне,
1: да.
0: А может быть даже и третьей стороне, если есть эта третья сторона. Нас этому учили специально и показывали, как это нужно делать, что нужно делать.
1: Тем более, что вам всем предстоял прямой эфир.
0: Конечно, да, конечно. Не сразу, кстати говоря, не сразу. Более того, мы же, Таня, мы же, большинство из нас ивритом не владело.
1: Ну да, вы просто фактически учились на ходу.
0: Из новых сотрудников был один, в скобках, да, прописью, один человек.
1: Три восклицательных, да.
0: Да, который владел ивритом. Это Рома, конечно. Рома Полонский, да, Рон Пелес. Ну, говорят, я не знаю, кстати, я его не спрашивал, но говорят, что он был любимым учеником Баруха Подольского.
1: Конечно,
0: да. Наши старшие товарищи, ну, такие как Мордехай Кармон, Миша Гильбо, там, Йосеф Дан, Шлумит Лидор и Рафаэль Рам и так далее.
1: То есть те, кто, я просто, давайте, Саша, они уже работали в 70-е годы в том
0: совершенно
1: отделе.
0: Совершенно верно. Они были ватиками. Мы были новыми репатриатами.
1: Уважительно называя их
0: были,
1: так.
0: Они были ватиками. Вот они к тому времени уже хорошо владели ивритом и могли действительно брать интервью на иврите с переводом. Ну, это не синхронный перевод, хотя Марик-то мог делать синхронный перевод.
1: Вы все это, как и все остальные, черпали, как вы говорите, из газет.
0: Конечно, интернета не было вообще еще, у нас компьютеров не было.
1: Да, я хорошо помню, как тогда было.
0: Конечно, можно было там CNN, какие-то вот эти вот американские, да, или там британские средства массовой информации, телеканалы можно было смотреть.
1: Или в конце дня был симультанит, перевод программы Мабад.
0: Потом мы стали нащупывать свои, так сказать, дорожки и другие источники информации, и постепенно овладели ивритом, кстати говоря, и стали слушать радио и телевидение на иврите. Мы начинали.
1: Да,
0: конечно, мы начинали формально, как фрилансеры. То есть мы не были в штате. Мы получали каждый месяц, получали чек. Это были шекели, мы получали 1400 шекелей.
1: Какая память сразу появляется тут же.
0: Таня, эти вещи мы не забываем.
1: Хорошо, мы не забываем.
0: И, конечно, это было нищенское существование, на самом деле. Даже по тем временам, хотя тогда шекель, ну, весил, в кавычках, больше, да, но даже по тем временам 1400 шекелей, это было нищенское существование. Вот, потом, чуть позже, со временем, нам оформили договор.
1: Конечно. Саша, я хочу назвать вам фамилию, поскольку вы точно знаете эти истории. Продолжим. Вот я говорю сейчас о той самой русской редакции, как ее называли,
0: да.
1: Самой большой на канале, которую создавал Виктор Граевский.
0: Да.
1: Давайте вспомним это имя, пожалуйста.
0: Кстати, я с ним был шапошно знаком, с Виктором Граевским. Миша Гильбо был с ним хорошо знаком.
1: Он ведь был тем самым польским журналистом, который передал доклад Хрущева на Запад.
0: Совершенно верно, да. Ну, польским там...
1: 20-й съезд, я имею в виду.
0: Да, на самом деле, настоящая КПСС. Его фамилия не Граевский. Он был, действительно, он создавал это русское вещание в Иерусалиме. Mm-hmm. Говорят, что он был очень жестким начальником. По легенде, он считал, что если человек приходил на работу, журналист, не имея при себе трех ручек,
1: ого,
0: то он не готов к работе. А вдруг ручка, вдруг закончится вот этот стержень, значит, в ручке, а надо будет что-то записать.
1: А если, не дай бог, журналист опоздает?
0: Ты...
1: Это
0: опоздает.
1: Же вообще классика.
0: Мишу когда-то вот. Чуть не уволили из-за этого. Да-да-да. Было такое, конечно. Времени, они все, надо сказать, все. Вот наши старшие товарищи, они все о нем отзывались с большим-большим уважением. Конечно.
1: С момента создания и в течение очень многих лет редакция, вот та, работала еще под надзором бюро по связям «Натив».
0: Конечно, конечно.
1: Это тоже надо объяснить.
0: Тань, ты понимаешь... Я думаю, я не знаю наверняка, это, наверное, Дора знает лучше. Я думаю, что и первые годы РЭКи тоже проходили под надзором, скажем так, спецслужб. Смотри, мы все прошли собеседование в свое время. То есть нас вызывали в... Значит, определенное место, и проводили с нами собеседование, выясняли, кто мы, что мы и так далее, нашу подноготную, наши взгляды. Ну, в общем, короче говоря, я думаю, что мы, так сказать, были все под надзором, и все наше вещание было под надзором. Смотри, можно вспомнить, я не знаю, ты собиралась эту тему поднимать или нет, значит, о том, что РЭКу не раз собирались закрывать.
1: Но... Кто только об этом не знал. Может быть, кто-то подзабыл, в какие годы, но это было далеко не раз, и не два, вот, и не три. Конечно.
0: Вот. И первый раз это происходило еще во времена Шамира, когда Шамир был главой правительства. Тогда был такой генеральный директор гостелерадио Арье Мекель, который, вот он был первый, кто хотел закрыть радио РЭКа, считаю, что оно свою роль выполнило, что война закончилась, вот это...
1: Тогда же еще было имя Моти Киршенбаума.
0: Моти Киршенбаум позже стал.
1: Генеральный директор.
0: Да, он позже стал, он потом пришел. Да. Значит, а первым был вот это не очень почетное первенство в желании закрыть РЭКу принадлежало Арье Мекелю. И это было очень, эта угроза была очень серьезной. И тогда Шамир назначил арбитра, назначил, ну, на иврите бурер, да. Этим арбитром был Яков Кедми,
1: так.
0: Тогда возглавлявший «Натив». И я до сих пор помню, мы к нему ходили тогда и с ним беседовали, значит, у него в кабинете. По-моему, это было тоже на улице где-то Арания, в общем, что-то вроде, вот, да, в Тель-Авиве там.
1: Недалеко от того места, где мы находились,
0: да,
1: в Тель-Авиве,
0: да,
1: все,
0: да,
1: эти,
0: да,
1: годы.
0: Мы ходили, да, по-моему, втроем. Был Рома Полонский, была Вика Долинская и я. Вот, и мы с ним долго-долго беседовали, рассказывали, объясняли и так далее. И потом он дал свое заключение, очень позитивное заключение, благодаря которому нас не закрыли.
1: Но это еще, учитывая те годы, было важно еще, наверное, выборы, политики, электорат.
0: О, это всегда.
1: 90-е, просто это начало 90-х же.
0: А сейчас нет.
1: Я про эти годы вообще молчу.
0: Таня, это было всегда.
1: Было часто.
0: Политики всегда изначально рассматривали РЭКу. Не, может быть, изначально нет, но потом они поняли, какой рычаг оказывается в их руках. И они стали рассматривать РЭКу, конечно, как средство политической борьбы, как средство пропаганды своих взглядов. И ну, это понятно.
1: После того, как появилась команда Натана Щаранского, это был 96-й год,
0: да,
1: вот тогда стало более спокойно на некоторое время, скажем так.
0: Знаешь, как интересно? Значит, до 96-го года многие наши коллеги ивритоязычные с нами не здоровались.
1: То есть, они нас не замечали.
0: Есть станция, либо нет. Они нас не замечали вообще. Они проходили мимо, отвернувшись.
1: А это был водораздел такой, да?
0: В тот момент, когда были в тот день, когда были объявлены результаты выборов, и стало ясно, что партия Исраэль Баалия проходит в Кнессет, и что там Щеранский будет министром, может быть, там еще кто-то...
1: Нас всех разглядели.
0: Вдруг с нами стали здороваться, ты понимаешь? Вдруг. Надо сказать, что один, правда, он здоровался всегда, причем Он очень радушным был. Это вот этот поэт...
1: Эгуд Манор? Поэт,
0: да, Эгуд Манор,
1: замечательный,
0: да,
1: которого,
0: да, да,
1: обожали все, и который...
0: Да. Вот он был всегда вежлив, всегда очень радушен.
1: Как происходила вот адаптация вас, тех, кого приняли в тот момент, до того, как пришли еще какие-то люди, потом с теми, кого мы называем ватиками, старшими товарищами, коллегами, на которые все начинали?
0: У нас были очень... теплые дружеские отношения. Какой-то праздник, и знаешь, как всегда на праздник сотрудникам выдают какие-то подарки, да, в том числе там какие-то денежные, да, ну вот эти тавейкния, то, что называется, да, а нам не дали, мы же не были сотрудниками, то есть они разделили, так сказать, всю эту сумму. Они разделили ее поровну, и нам, так сказать, мы тоже получили подарки.
1: Потрясающе.
0: То есть они просто вытащили из своего кармана и выдали нам. Для меня это очень такой знаковый такой момент. Боже мой, я помню, какие у нас были дискуссии по поводу того, брать Машканту, не брать Машканту. Тогда тот же Марик Кармон... нас учил. Я просто о них больше рассказываю, потому что мне с ними пришлось больше работать,
1: да,
0: ну, в частности, с Кармоном. Он, например, он прекрасно знал израильскую эстраду. Он нас учил любить вот израильских певцов, израильские ансамбли. То есть от него впервые мы услышали там какие-то имена типа там Авитоледано или там, ну я не знаю, Хаварим Шель Наташа. Когда-то они меня потащили на концерт. Это был мой первый концерт в Израиле. Понимаешь, вот действительно они нам помогали, они нас учили.
1: Саш, если бы вот мы сейчас вспоминали бюро по связям «Натив», и, конечно, это бюро следило за борьбой советских евреев,
0: да,
1: за выезд в Израиль, в частности. С другой стороны, если говорить о вещании на зарубеж, те, кто этим занимались, те, кто вещали, понимали, что... есть глушилки, так называемые, знаменитые, есть КГБ, и помните, ведь нам всем рассказывали, почему те, кто тогда, в 70-е годы, работали, взяли псевдонимы.
0: Псевдонимы, конечно, конечно. Это была традиция, которая была заложена задолго до нас,
1: да,
0: задолго до нас. И понятно, что главное это было... уберечь родственников, да, близких, которые оставались в Советском Союзе. В наши времена это уже было не так важно. Нам было предложено вести себя в соответствии с этой традицией, хотя далеко не все, далеко не все. Скажем, Вика Долинская осталась Викторией Долинской.
1: Я тоже.
0: Да, ты осталась, да. Скажем, Писман перевел свою фамилию как Иш-Шалом.
1: Фредди Зорин стал Фредди Бен-Натан в честь отца.
0: Отец, конечно.
1: Разумеет. Тедди Сандер, я знаю, что в честь своей дочери взял фамилию, сделал такую фамилию.
0: Да,
1: взял.
0: Да. Понимаете? А со мной было очень, на самом деле, было смешно. Моя же настоящая фамилия Медведенко, да? Это, у нас было заседание такое, мы сидели редакцией. В первом помещении нашем на улице Аранья. То есть это еще было до переезда вот в караван, так называемый, да. Этого здания сейчас нет, там стоят новые огромные дома высотные, но было такое, да.
1: Мы здание. Говорим о квартале Сарона, потому что
0: это все Сарона. Да, в Сароне, в Тель-Авиве. И выбирали псевдонимы. И тогда, значит, когда очередь дошла до меня, ну, поскольку Медведенко, значит, кто-то предложил Бендов.
1: Так.
0: Вот. Я уж не помню, кто предложил. Значит, Полина, да, Леора, которая знала, что я играю на гитаре и пою, значит, она говорит, ну, зачем, значит, Бендов, можно Бардов. Поскольку все, да, все равно, как бы, да, что Бен, что Бар, значит, все равно. Значит. А тогда вмешался еще один, пусть ему земля будет пухом, значит, Женя Гуревич, Ариэль Гури, и сказал, зачем же так длинно, можно просто жидов.
1: Радость на лицах собравшихся, я представляю.
0: В общем, мы долго ржали, после этого я выбрал такой вариант, который устроит всех. Или просто
1: дома, все. Но у тех, кто работали, начинали уже в 70-е или в конце 60-х, я говорю о русской редакции.
0: Конечно.
1: У всех были псевдонимы и остались.
0: Конечно, конечно. И какие-то,
1: Володя Лазарис, давайте
0: Рафаэль Рам, да, Рафаэль Рам, конечно. Миша Гильбо, он же не Гильбо, он же Герцман на самом деле, да, и Кармон, он на самом деле...
1: Марк.
0: Да, но его, если я правильно помню, его фамилия по документам в Израиле была Шоам.
1: Шоам.
0: Вот, поэтому он при знакомстве...
1: Шоам Кармон Финкельштейн.
0: Он представился Марк Мордехай Кармон Шоам Финкельштейн, да. Вот, ну, Шлумит Лидор, понятное дело, да, Дора, Дорит Голлендер, да, Дина Фиалковская, да, Даниэла Ленор, да, да, Рахель Дроми, да, которая была на самом деле не Рахель и не Дроми, да, а Софа Заферман, да.
1: Илана Раве, давайте вспомним.
0: Илана Раве, да.
1: Тоже светлой памяти, к сожалению, ни Софы, ни Илана уже с нами нет.
0: Ой,
1: тоже.
0: Многих,
1: к сожалению, огромного
0: количества. К сожалению,
1: многих
0: нету, да. К сожалению, многих.
1: Это очень
0: нету.
1: Грустно.
0: Ну, очень. Таня.
1: Потому что, наверное, те из нас, кто... Я не знаю, как вы, когда я работаю здесь, на новом месте, уже много лет, и 30 лет в общей сложности, для меня те годы, которые я прожила и проработала, именно прожила там до 2017 года, пока мы не перешли в Канн, после экзамена нас сюда просто так не взяли бы. Это там как ощущение дома, оно было и оно осталось. Это естественно.
0: Да, да. Более того, я хочу тебе напомнить, что мы, редакция располагалась, ну, поначалу в караванах вообще.
1: Если кто-то не знал.
0: Ну, такие передвижные домики.
1: Представьте себе караван.
0: Потом мы переехали в одноэтажные такие строения, в такой зеленый участок.
1: Кстати, это историческое место. Вот к тому моменту, когда вы стали руководить РЭК, русской редакцией РЭКи, нас уже было гораздо меньше к этому моменту. И эти 5 лет ваших, они были с большим количеством проблем.
0: В 91-м году было где-то более 60 человек в РЭКе, учитывая и Иерусалимскую редакцию, и Тель-Авивскую редакцию вместе. К 2000 году осталось 40 человек. К 2012 году, когда я занял пост руководителя, нас осталось 30 человек. Причем это вместе.
1: При той же нагрузке.
0: И продюсеры, и журналисты, да. А те же 11,5 часов вещания в сутки. Это было очень тяжело. Это было очень тяжело. Но это было еще ничего, потому что к 2017 году, когда закрыли гостелерадио, нас осталось там, у нас было 15, в общем, 15,5 ставок. 15, да, где-то 15,83.
1: До сих пор помните.
0: Ну, конечно, помню, а куда? Послушай. После Доры, когда Дора ушла на дипломатическую карьеру, значит, полтора года Миша же возглавлял, Михаил Гильбоа возглавлял РЭКу. Я помню метаморфозу, которая с ним произошла. Он просто в какой-то момент перестал улыбаться. Он улыбчивый, понимаешь? Такой, так сказать, общительный человек, он вдруг перестал... Я ему об этом говорил, кстати говоря. Когда я занял этот кабинет, я так подозреваю, что со мной что-то подобное тоже начало происходить, потому что это было очень сложно, это был очень тяжелый период. Были очень серьезные проблемы с начальством. Период тяжелейший. Ты же понимаешь, когда людей подталкивают к тому, чтобы они уходили на пенсию, и на досрочную пенсию.
1: Это вот как раз те годы были, до того, уже когда стало понятно, что гостелерадио закроют.
0: Конечно.
1: И стали подталкивать и давать возможность уйти на вот эту...
0: Да,
1: пенсию,
0: да,
1: а те, кто были еще не совсем в возрасте предпенсионном, продолжали работать или увольнялись?
0: Работать, или... И, соответственно, нагрузка, которая падала на каждого сотрудника, выросла
1: Вновь.
0: Понимаешь?
1: Вновь
0: опять выросла, да. И надо было как-то закрывать все эти часы вещания. Особенно это было тяжело в праздники, понимаешь? И, ну, о чем говорить? Ты это все помнишь прекрасно. Вот. Тогда, конечно, было тяжело, да. А денег было немного, как всегда. Денег всегда не хватает, да. И...
1: Ну и, в общем, на протяжении всех лет, пока работала там я, официально до 2017 года, пока мы не прошли до закрытия гостелерадио экзамен, где далеко не всех взяли на работу в КАН уже, в корпорацию общественного телерадиовещания КАН, было все это очень сложно, потому что еще в начале 2000-х, 90-е, когда кто-то уходил, если мы говорим о Рэке в данном случае, на пенсию его окошко, ставка, она закрывалась практически всегда.
0: Когда скончался Женя Гуревич, Ариэль Гури, это было в 90-е годы, я просто знаю, мне рассказывали ребята, они хотели меня взять на ставку. И подали соответствующий запрос, соответствующие документы начальству, но начальство не утвердило. То есть начальство сказало, нет, ставку мы отбираем, закрываем. Такой эпизод был. Они мне рассказывали об этом с большим сожалением, но тем не менее. Был такой эпизод, и я полагаю, что это был не единственный случай.
1: Если говорить о языках вещания на Рэке, в разные годы были еще языки, которых сейчас нет, разумеется, но те, которых наши радиослушатели знают, слышат, помнят, возможно, слушают, еще владеют другими языками. Есть английский, есть французский, идыш, ладино, причем это есть все, идыш есть с 48-го года, начиная.
0: Да.
1: Это надо отметить. Был персидский язык, вот он сейчас вернулся. Пока в КАН.
0: По понятным причинам.
1: Да, разумеется, он идет по четвергам с 3 до 4 часов дня. Испанский есть и сейчас. Был румынский и венгерский. Они вещали на этих языках с 53-го года, журналисты. Русский с 58-го года, надо отметить. Муграби тоже. Хочу просто сказать, что это было с 58-го года. Просто я говорю о том, что когда вообще появлялось? Грузинский, бухарский, амхарский, арамейский, но надо сказать, что амхарский...
0: Даже арамейский, кстати.
1: Да, кстати, представь. Да. Но и кроме амхарского был еще и тигрини.
0: Тигрини, конечно,
1: Два направления, конечно. Два диалекта. Даже были передачи, вот я просто смотрю, это уже данные из Википедии, с 86 года до 2011 были на тацком языке, на польском, йеменском, на легком иврите были передачи с 58-го года. Они были прекращены из-за уже недостатка слушателей. Потому что надо сказать, что там были разные каналы. Был так называемый пятый канал, который потом ушел. Ну, в общем, действительно, это интересно. Было много языков, сейчас их все-таки меньше по понятным, в общем, тоже причинам. Русский остается основным.
0: Да, я не помню, честно говоря, по-моему, исчезли какие-то языки, типа венгерский, кажется, где слушателей, ну, практически не осталось. Понимаешь, вообще говоря, ну, с одной стороны, вроде и жалко, с другой стороны, это естественный процесс, потому что пожилые люди, извините, умирают, а их дети уже, ну, говорят на иврите, для них это главный язык. Может, кто-то из них что-то и там понимает по-венгерски, но не очень. Ну, мы это видим, собственно говоря, и с русским языком, да. В конце концов, наши дети и внуки, все-таки, даже если они там пытаются говорить с бабушками, с дедушками по-русски, тем не менее, для них все-таки основным языком стал иврит. Это их родной. Таня, в конечном счете мы для этого ехали сюда.
1: Ну, разумеется.
0: Понимаешь, вот и все, да. Ну что, да, да. Просто, то есть я, извини, конечно, да, я не исключаю вариант, при котором РЭКа когда-нибудь все-таки будет закрыта. По естественным причинам, не по искусственным причинам, а по естественным причинам. Не потому, что какому-то политику вдруг попала вожжа под мантию, да, а просто потому, что так идет история, так развивается, так жизнь идет. Вот. Так что да, вполне возможно, что эта судьба ждет и Реку рано или поздно. Дай бог, чтобы попозже, конечно, а не пораньше.
1: Разумеется, дай бог, чтобы попозже, с учетом еще современности нашей, технологии, искусственного интеллекта, можно только пытаться предположить, что будет дальше в отношении СМИ, или в данном случае радио все-таки, и технологий. Это мы только увидим через энное количество лет.
0: Ты понимаешь, мне когда-то рассказывали такую штуку, что радио в Израиле занимает особое положение. И если наши слушатели замечают, то в автобусах, в маршрутных такси, иногда просто в такси, то, что на иврите называют английским словом special, включено радио всегда. Почему? Потому что это для работающих людей это самый оперативный способ получения информации. Понимаешь, если человек стоит, я не знаю, в цеху и работает на станке, он не может залезть в интернет и посмотреть, что там нового на таком-то сайте. Он слушает радио. Мне когда-то Ян Левинзон рассказывал просто очень смешную сценку. Это он лично наблюдал, значит, как в цеху стоит человек вот такой, значит, и у него радио работает, и он слышит, как по-русски, диктор или журналист говорит, вот там правительство приняло решение, там, я сейчас фантазирую, да, там, повысить, значит, пособие для новых репатриантов, там, на столько-то процентов, значит, он останавливается, и обращаясь к этому радио, говорит, что, говорит, правительство решило повысить, что ты мне байки рассказываешь? Значит, диктор говорит, повторяю для тех, кто сомневается.
1: О да. Вообще, конечно, интересно. Вот я думаю, то, с чего все начиналось для того, что стало называться радиостанцией РЭКа в 91-м году, и война в Персидском заливе к этому подвела, и, разумеется, вот эта большая алия, то, что называют большой алия, 90-го года, 89-го года, когда стало понятно, что необходима радиостанция, которая будет вещать на языках, но в основном на русском языке. Да. Это было абсолютно то ясно. И то, что вы сказали об оперативности, мы столько раз, Саша, с этим сталкивались в разных своих ипостасях, да. Потому что, естественно, сколько бы ни работало на нашей радиостанции в те разные годы людей, мы, к сожалению, живя в Израиле, время от времени попадали в ситуации, когда слышали страшные слова, что что-то случилось, теракт, да. Страшный теракт. Мы очень много военной операции. И тогда мы все, даже нас никто не звал на работу, мы все слетались, где
0: и
1: бы
0: не
1: кто ни жил.
0: И считали рабочие часы.
1: И просто знали каждый, что ему надо делать, помогать. Те, кто были журналисты, которые не имели отношения к журналам актуальных событий, тоже помогали, да. Набирали телефоны, соединялись с потенциальными спикерами, с теми, кто будет собеседниками в срочных передачах.
0: Я хочу обратить внимание твое и слушателей еще на такой момент интересный. Мы привыкли, знаешь, относиться к тому, что рядом, относиться с некоторым пренебрежением, да. Многие репатрианты называют Израиль израиловкой, да. Я зверею просто, когда я это слышу. Просто, честно говоря, зверею. И так далее. И такое отношение, в общем, у многих людей было и к нашему радио. Я хочу сказать,
1: особенно,
0: что
1: когда мы
0: радио
1: слышали или читали комментарии в последние годы, я не слушал РЭКу или не слушаю, но...
0: Но я знаю, да. Да. Значит, но это радио, надо сказать, по крайней мере, пользовалось. Я не знаю, как сейчас, но пользовалось просто таким серьезным, высоким авторитетом в мире. В мире. И я думаю, что все, например, знают имя Сева Новгородцева, да, который когда-то заявил, да, что если он хочет послушать что-то, так сказать, помимо вот BBC, да, как-то отвлечься.
1: Где работал он,
0: да, то он слушает РЭКу.
1: Я в свое время была очень приятно удивлена, когда я пригласила Севу, у нас была часовая с ним передача, я по телефону, разумеется, потому что его здесь не было в тот момент, еще не приезжал в гости к тому моменту. И мы с ним, когда договаривались, мы-то, я знаю, кто вы, я слушаю ваши передачи.
0: Конечно,
1: тут выпало в осадок я, мне было приятно.
0: Конечно. А тот же, значит, ну, человек, которого, как правило, привлекают, когда... Он тоже, он ответственный сотрудник BBC, да?
1: Григорский.
0: Даже был в свое время начальником отдела, если я не ошибаюсь. Значит, его папа жил в Израиле. Я не знаю, живет ли до сих пор, просто я не знаю. Но Юрий рассказывал такую историю, что он проработал на BBC черт знает сколько лет. Он никому в Израиле не был нужен. И папа его никому в Израиле не был нужен. Но как только его стали привлекать, значит, в качестве интервьюируемого на Реке, его папа стал уважаемым человеком просто в Израиле, понимаешь?
1: Замечательно.
0: Конечно, конечно. Но это в Израиле. А я говорю о международном авторитете.
1: Это важно.
0: А сколько мне говорили мои знакомые там с Радио Свобода, например. То есть это... То есть мы напрасно, ну, часто, да, относимся так несколько пренебрежительно к тем, ну, к тем сокровищам, да, назовем это так, которые у нас есть под рукой, да, и в частности к Рэке.
1: На мой взгляд, это все-таки действительно очень необычное средство массовой информации со своей совершенно не похожей ни на что, на мой взгляд, историей из тех людей, состоявшие раньше, потому что, ну, беречь такое надо. Надо нас беречь.
0: Мне когда-то в 90-е годы, в начале, значит, пришло письмо из города, который сейчас называется Луганск, а тогда назывался Ворошиловград. Письмо было адресовано Израиль Александру Дову.
1: Все
0: на
1: просто.
0: Русском языке просто. Никакого адреса, вообще ничего. Просто Израиль Александру Дову, понимаешь? Но, видимо, на почте кто-то...
1: Все поняли.
0: Ты понимаешь?
1: Ну, это же известное уже для нас, те, кто работали тогда на старом месте, вот как раз в Сароне.
0: Да.
1: Сколько таких похожих конвертов приходило? У меня есть фотография конверта самому умному еврею. Леонардо да Винчи, 2 река. Все. Что надо искать-то? Я уже не говорю, что нашу улицу как только не переначивали.
0: О, да.
1: Это был отдельный анекдот.
0: Да,
1: какая разница?
0: Да,
1: другое имя, другой художник все равно дойдет. Вот это важно.
0: Сколько,
1: вот это рейтинг был.
0: Сколько было смешного, слушай, в этом общении со слушателями, практически ежедневном, сколько было всяких интересных моментов, да, как...
1: Добрых.
0: Ой, и добрых, и недобрых,
1: разных.
0: И разных, понимаешь, и с этой улицы Леонардо да Винчи, конечно, когда этот говорил, что говорит, это откуда? Вы что, не знаете, кто такой Леонардо да Винчи, спрашивает его Фредди? Говорит, откуда я должен знать? Я в Израиле всего 2 месяца, понимаешь, я не знаю, кто такой Леонардо да Винчи,
1: понимаешь.
0: А как этой самой, а как Алона Бреннер когда-то, значит, запустила в эфир песню «Улетай, туча, улетай». Значит, а раздается звонок в редакции. Ей, значит, ее просят к телефону и начинают ругать. «Что ж вы делаете? В Израиле засуха. Вчера, значит, у нас была молитва о дожде. А вы ставите песню «Улетай, туча, улетай»?»
1: Ой,
0: это реальная история.
1: Верю.
0: Ну,
1: у меня сразу тоже вспоминается,
0: конечно,
1: еще куча других,
0: конечно,
1: историй. Саша.
0: Конечно.
1: У меня одна причина, поблагодарив вас за то время, эти истории, которые мы сегодня услышали, историю нашей радиостанции с десятилетиями тому назад, пригласить вас вновь, и уже будем говорить еще на другие темы, возвращаясь, конечно, к Реке.
0: С удовольствием, конечно, ты же понимаешь, что всегда... Река, смотри, Река для меня остается родным домом. Все равно родной дом, знаешь, в котором я прожил 30 лет жизни. Ну, понятно, что я всегда по первому зову, как пионер, да, буду готов явиться.
1: Да. 30 лет, да?
0: 30 лет.
1: Ровно я иду 30, по вашим стопам.
0: Да, 30 лет.
1: С момента основания, да, В самом момент основания
0: Да, с 91-го года, да, именно, с момента основания РЭКи, конечно.
1: Возглавив в определенный момент, трудный момент.
0: С 2012 по 2017.
1: Русскоязычное вещание, и вы были еще и ведущим популярной программы «Калейдоскоп», тоже хочу напомнить.
0: Но это на телевидении.
1: На телевидении, да, на первом канале было израильского такое, ТВ.
0: Да,
1: и, насколько я помню, вы «Радио Свободу» тоже не просто так сказали, вы были там корреспондентом.
0: Я был израильским корреспондентом, да. Сейчас-то уже можно об этом рассказывать,
1: тогда,
0: уже
1: да.
0: Прошло столько лет. Меня сосватали туда, кстати говоря, тот же Марик Кармон и Миша Гильбоа. Значит, тогда была, если у нас есть еще минутка... Была операция очередная в Южном Ливане, которая называлась, если я не ошибаюсь, Дин Вахешбон. А человек, который давал эту информацию, заболел. Заболел и заболел так довольно тяжело. Кроме того, он вообще... Это был, кстати говоря, это известное имя, Рафаил Нудельман.
1: Ну, конечно.
0: Вот. И тогда наши коллеги обратились вот к Мише и к Марику с просьбой, значит, помогать. Эти двое подсунули им нового репатрианта в моем лице. И я стал делать репортажи какие-то, материалы для «Радио Свобода». А потом, через какое-то время, был там такой, ну, ответственный сотрудник по имени Семен Мирский, знаменитый,
1: да,
0: просто,
1: да,
0: да. Он мне предложил подписать договор. Но Миша и Марик знали. Мне кажется, что Дора тоже знала, но делала вид, что она не знает. Ну, ей нельзя было, да?
1: Ей нельзя было знать.
0: Да, ей нельзя было знать. Ну, в общем, короче говоря, это продолжалось, ну, там, я знаю... лет 7, наверное.
1: Но это очень достойное,
0: да, может быть, даже
1: место
0: больше, да.
1: СМИ, радио, делать репортажи, корреспонденцию, выходить в эфир. Это очень было интересно.
0: Это была, во-первых, школа очень хорошая. Вот, потому что там временные рамки немножко более сжатые, чем на РЭКе. И тот материал, который на РЭКе, скажем, занимал там 5 минут, да, или 6 минут, там это должно было занимать
1: Понятно.
0: Не более 3 минут.
1: Yes.
0: Поэтому приходилось ужиматься, редактировать и так далее, и так далее. Значит, я, естественно, хитрил, понятное дело, что я готовил большой материал для РЭКе, а потом я его резал и, значит, отдавал на Свободу, да. Такое тоже было.
1: Здорово.
0: Бывало, да.
1: Саш, спасибо огромное. Было очень рада с вами говорить, видеть.
0: Взаимно.
1: Спасибо большое. До Взаимно. Следующей встречи на Канрека. Уже на Канрека, но с не меньшей любовью и желанием говорить дальше.
0: Давай.
1: Главное, говори.
0: Главное, будем здоровы, да. И главное, чтобы мы имели силы и желание встречаться, общаться между собой, с радиослушателями.
1: Спасибо огромное. Многолетний ведущий, главный редактор в свое время радиостанции, которая стала одним из символов страны. С этим ничего не поделаешь. Спасибо огромное. Всего доброго.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Добрый день, с вами Таня Барская. Как мы анонсировали, мы продолжаем разговор о творчестве Сальваторе Тото Кутуни. И сегодня мы говорим о тех песнях, которые стали хитами в творчестве других. Часть этих песен Тото Кутуни пел до появления их в репертуаре очень талантливых и известных музыкантов. Часть из них продолжал петь потом на итальянском, иногда на французском языках у себя на концертах. Итак, то, что касается творчества Кутуньо. Сначала он не пел, сначала он играл. Он вообще был мультиинструменталистом, играя на большом количестве музыкальных инструментов, в частности на гитаре.

0: Ому Довевай. В том же самом году художественный руководитель популярного французского певца Джо Дассена Жак Пле заметил этот тандем Кутуньо Паловичини, и постоянные авторы текстов Дассена Клод Люмель и Пьер Делануэ написали на эти мелодии Кутуньо французские тексты. Кутуньо – потрясающий мелодист. Благодаря именно ему у Джо Дассена с его тембром, который, кстати, перекликается с тембром самого Кутуньо, появились знаменитые песни «Салют», «Бабье лето» и «Etsi tu n'existe pas» – «Если б не было тебя». Давайте услышим часть из них. Джо Дассен. Если говорить о песнях Тото Кутуньо и Джо Дассена, о музыке, которая появилась в репертуаре Джо Дассена, то можно для начала рассказать о песне под названием «Африка», которая была у Кутуньо. В ней шла речь о чернокожем американце, который мечтал покинуть Соединенные Штаты Америки, уехать на родину предков, в Африку, поэтому и название песни было таким. Вот именно эту песню первый услышал для Дассена Жак Пле, продюсер его, который устроил встречу с французской звездой. Кутуньо потом вспоминал, я был совсем молод, он сам позвонил мне, пригласил приехать в Париж, встретиться. Там мы и познакомились, и для меня всегда было важно, что мы сначала подружились, а потом уже занялись музыкой всерьез. Мелодия «Африки», безусловно, была хороша, текст был потом уже написано, естественно, на французском заново, что и понятно, всегда надежнее и легче писать новые тексты, новые слова, лирику, чем переводить оригинальную. И, как мы уже рассказывали, Пьер Делануэ, Клод Люмель — это два постоянных соратника поэта Дассена, написали эти слова. Первым было слово оригинала, «Знаешь», как и у Кутуньо, они оставили его без изменений, а потом постепенно стала вырисовываться грустная картина размышления героя о потерянной любви, где он с горечью вспоминал те клятвы, которые влюбленные давали друг другу. И в процессе написания у Делануэ неожиданно выскочила фраза «в красках индейского лета». Индейское лето, в общем, понятие сугубо американское, равнозначное бабьему лету, такому прощальному всплеску тепла перед наступлением холодов. Так в итоге песня получила и новый текст, и новое название «Лето Индиен» – «Индейское лето». Успех его был огромен.
1: Tu sais, je n'ai jamais été aussi heureux que ce matin-là. Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là. Il y a un an, il y a un siècle, il y a une éternité.

После удачного почина Дассен вновь обратил внимание на репертуар группы «Альбатрос» Тото Кутуньо, и до следующего сингла он выбирал, и в итоге для сингла выбрал песню «Уму Дове Вай», которая была переработана в песню «Привет, салют». Она начиналась с такого задумчивого свиста, если вы помните. Композиция потом звучала достаточно грустно, повествовала о возвращении скитальца, который растерял мечты, возвращение на родину к своей старой любви. В русскоязычной версии, которая называлась «Здравствуй», ее исполнял Лев Лещенко, упор уже был сделан больше на любовную тему, нежели на тему разочарованного странника. На вопрос, почему он поет такие печальные песни, Дассен то отшучивался, говоря: «Я пою не о своих любовных страданиях и муках, а о любовных страданиях и душевных муках поэта Клода Лемеля». То отвечал действительно серьезно: «Мы живем в бурном, меняющемся мире, нам нужны паузы хотя бы для минутных размышлений, вехи для ориентировки».

toi. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

Следующий хит Кутуньо написал специально для Джо Дассена. И так «На свет родилась» чуть ли не самая любимая, наверное, во всем мире композиция для Дассена «Если б не было тебя». Это было написано в 1976 году, когда Дассена спросили, с чего вы начинаете работу над песней. Он сказал, с нескольких нот. Их нужно довести до студии, до записи и добиться ощущения, что эти ноты легко запоминаются. Порой нелегко их сочинить. И первые такты песни «Если б не было тебя» появились сразу у Кутуньо, а вот продолжение коллективно искали 3 месяца. Казалось бы, с одной стороны, чего проще сочинить на приятную мелодию еще один текст о любви. Но поэты Лемель и Делануэ написали достаточно много вариантов, прежде чем добились результата. И центральной строчкой песни, конечно, должно было стать вот это допущение «Если б не было любви». А вот дальше у поэтов наступил ступор. Оказалось, что если в мире нет любви, писать не о чем. Тогда была изменена строчка «Если б не было тебя».

0: Музыка под редакцией Тани Барской на Кам Рекорд.
1: Иногда кажется, что у песни с определенными названиями итальянские корни, тут мы будем правы. В этом случае ее мелодию сочинил, как вы понимаете, Тото Кутуньо. В 70-е годы еще не было знаменитой песни «Итальяно Веро», визитной карточки Кутуньо. Зато композитор активно сотрудничал с французскими исполнителями. Если мы говорили сейчас о Досене, давайте поговорим о Мирей Матье. И, конечно, о песне «Чао, бамбино, сори». Очень многие не знают, что и тут музыка принадлежит Сальваторе Кутуньо. Несмотря на гибридное название, «Чао, бамбино» — это итальянское «пока малыш», «сори» — английское «прости». Остальной текст песни звучал на французском, его написал все тот же Пьер де Лунуэ, сочинивший тексты для Досена. И если в знаменитой песне Матье «Пардон муа» героиня извинялась перед брошенным мужчиной, то в «Чао, бамбино, сори» она, напротив, достаточно иронично отказывается от самовлюбленного ухажера, который то ли американец, то ли под него, как говорят, косит. Недаром в тексте упоминаются такие персонажи, как Панчо Вилья, лидер повстанцев во время Мексиканской революции начала XX века, и то Буффало Билл, знаменитый охотник на бизонов и организатор шоу в стиле Дикого Запада, то Джон Уэйн, это американский актер-король вестерна. «Чао, бамбино, сори», Мирей Матье.

Еще одна песня Адриано Челентано, написанная на музыку Тото Кутуньо. Адриано Челентано, разумеется, не нуждается в представлении. Его знают и любят во всем мире. Он прекрасен, он обладает необычайной харизмой. Поет ли он на сцене, играет ли в кино, взгляд оторвать очень сложно в любом его возрасте. Одна из наиболее известных песен Челентано на музыку Тото Кутуньо стала песня «Il tempo se ne va». Он работал над этой композицией вместе с Тото Кутуньо, а Кутуньо написал эту музыку в качестве посвящения, уже как песню, посвящения дочерям Адриано Челентано. Что касается темы этой песни, время, времечко бежит, назад, увы, не возвратится. Напрасно ты торопишь жизнь, она и так летит, как птица. А время, времечко несет, кому мечты, кому тревоги, и между тем не устает. За нас оно ведет итоги. Когда возвращались времена, и когда превращались дочери Адриано Челентано в его принцесс. Об этом эта песня «Il tempo se ne va».

Как я уже говорила, альбом «Соли» стал первой совместной работой Адриано Челентано, поэта-песенника Кристиано Меннелоне и самого Тото Кутуньо. Что касается песен разных, они действительно до сих пор остаются хитами, шлягерами, если хотите, от Адриано Челентано. Они очень живы, эти песни, если мы в данном случае не говорим о темпе. И Тото Кутуньо, сочиняя эту песню вместе с Меннелоне, о которой я говорю, эта песня стала в мгновение ока именно челентановской, по стилю, по духу, вот с этой легкой ноткой наивного взгляда его и иронии, с другой стороны. Это всегда удавалось Адриано Челентано. Песня эта называется «Одни». Песня «Соли», которая в тот момент, когда она вышла, вернула Челентано на вершины хит-парадов Италии. Собственно, как и весь альбом.

Хочу назвать еще одно имя и песню, которую, возможно, многие из вас, большинство, каким-то образом хоть когда-то и хоть один раз дослышали, тоже не подозревая, что это мелодия Кутуньо Гилла. Это псевдоним. Настоящее имя этой певицы Гизелла Вухингер. Позднее, после англоязычных ее альбомов, ее имя звучит уже в английской транскрипции как Джилла. Во время одного из ее выступлений в кафе Гиллу услышал сам Фрэнк Фариан, если кто-то не помнит, создатель культовой группы, в частности, Бонни М, а потом и Eruption. Что касается ее. Итак, Фрэнк Фариан услышал Гиллу, она зацепила его своим тембром голоса, своей харизмой, и девушка стала подопечной знаменитого немецкого продюсера. К тому же Фариан начал раскручивать эту певицу даже раньше, чем группу Бонни М, поэтому в репертуаре обоих исполнителей встречаются одинаковые песни, а Бобби Фаррелла из Бонни М мы можем даже увидеть на подтанцовке у той же Гиллы. Так вот, автором этой песни был Тото Кутуньо. Итальянский текст сочинил Вито Половичини, с которым Кутуньо работал очень долго. В этом варианте песня называлась «Уомо», «Мужчина». Первой исполнительницей стала итальянская певица Мита. Ну, а в исполнении Гиллы это Джонни. Причем изначально была эта песня записана на немецком, но потом все привыкли больше к ее английскому варианту.

среди музыкантов, которые пели песни на музыку Тото Кутуньо, была прекрасная Йоланда Джильотти, она же Далида. Такая регга, стилизованная, тоже стала песней в ее исполнении. Это песня 79-го года, ставшая хитом абсолютным, безоговорочным. Мелодия этой песни основана на песне «Доминико Модуньо», что означает «день за днем». Лирическая тема не та же самая, и, разумеется, это не был плагиат, что касается музыки. Что касается названия, он должен танцевать регги. Далида.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Арик Эльман. В эфире Канрека, программа «На пике событий». Начнем мы, разумеется, с праймериз, главного события, политического события дня. Внутренние выборы в Ликуде. 140 тысяч членов партии имеют право выбрать список своих кандидатов к КНЕС 26-го созыва. Узнаем, как идет голосование, кто считается фаворитом. Посланник Трампа Джаред Кушнер со свежими впечатлениями о встрече с лидерами Хамаса прибыл в Иерусалим. Сегодня встречался с премьер-министром Нетаньяху. Проверим, до чего они договорились. Вы, наверное, не заметили, но 60-дневный срок перемирия между США и Ираном истек этой ночью. Никаких соглашений на горизонте не видно. Поговорим о том, что ждать теперь. Министр обороны Кац настаивает, правопорядок среди израильтян в Иудее и Самарии должна обеспечивать полиция. Даже установил крайний срок. Разберемся, насколько это реально. За последние 5 лет резко упало число иммигрантов-израильтян, желающих вернуться в Израиль. Тошевим Хозрей. Попытаемся понять, почему. И в заключение поговорим о правосудии в шекелевом эквиваленте. Родственники жертв палестинских терактов наконец получают многомиллионные компенсации. Итак, начинаем.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Начнем мы, разумеется, с трагического инцидента в Бейт-Шемеше, о котором уже только что сообщали в новостях. Вы слышали, дети 5-9 лет получили тяжелые ножевые ранения в своем доме в Бейт-Шемеше. Судя по всему, по первым сообщениям, подтверждаемым источниками в полиции, сосед, который психически неуравновешен, вошел в дом, когда там не было родителей. Родители отправились за покупками, чтобы отметить, подготовиться ко дню рождения 9-летнего мальчика, который тоже наступает сегодня, трагедия, так сказать, углубляется. И, вернувшись, нашли обоих детей с тяжелыми, как уже сказано, тяжелыми ножевыми ранениями в надувном бассейне. Служба скорой помощи быстро прибыла на место. Дети были доставлены уже в больницу Адаса. Состояние их крайне тяжелое, состояние 9-летнего ребенка критическое. Вот что сказал пресс-секретарь Маген Давид Адом Заки Эллер. Наши парамедики прибыли на место и доставили двух детей в больницу Адаса. 9-летнему мальчику, находившемуся без сознания, должны провели сердечно-легочную реанимацию. Оба они находятся в больнице, и в данный момент врачи борются за их жизнь. Полиция арестовала соседа пострадавшей семьи по подозрению в нанесении ножевых ранений. Ведется расследование.
0: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
1: Президент США Дональд Трамп заявил сегодня в интервью Fox News, что Израиль не должен атаковать в Газе, поскольку Хамас уже согласился разоружиться после встречи с Джаредом Кушнером. Трамп достаточно ясно дал понять, что он ожидает спокойствия в Газе. В ответ представитель террористической организации Хамас Хазем Касем в Телеграме заявил, что Хамас приветствует заявления президента Трампа, в которых он требует от Израиля прекратить атаки на сектор Газа. Мы призываем президента Трампа оказать давление на израильское правительство, чтобы оно выполнило план президента Трампа для сектора Газа. На этом фоне премьер-министр Нетаньяху принял сегодня Джареда Кушнера, главу Совета мира Младенова и других официальных лиц. На повестке дня, разумеется, все то же прекращение огня в Газе, продвижение ко второму этапу плана Трампа. Мы беседуем об этом с Тали Шнайдер, политическим обозревателем издания «Зман Исраэль». Тали Шнайдер, прошенит мединит политит «Зман Исраэль», шалом лах.
2: Шалом,
1: ערב טוב. אז בואו נתחיל באמת עם השאלה. טראמפ אומר, ג'ארד קושנר עשה נס, חמאס מוכן להתפרק מנשקו, ישראל צריכה להפסיק כל אש בעזה. זה משהו שראש הממשלה יכול לעמוד.

0: טל שניידר, פרשנית מדינית פוליטית של זמן ישראל, תודה רבה על השיחה הזאת. מכאן אני אתרגם את מה שאמר. תודה רבה.
1: תודה רבה, יום טוב.
0: В моей беседе с политическим комментатором издания «Зман Исраэль» Таль Шнайдер я задал вопрос прежде всего о том, что насколько вообще реальны идеи, о которых говорит Трамп, что Хамас готов по-настоящему разоружиться, Израиль должен прекратить огонь, мы идем к реализации второго этапа плана Трампа. По словам Таль Шнайдер, проблема не в том, что Хамас дал принципиальное согласие как-то и каким-то образом сдать оружие. Вопрос для Израиля заключается в том, как это конкретно выглядит. Если Хамас готов сдать оружие и согласиться на то, чтобы оно вышло полностью из-под его контроля и покинуло сектор Газа, это одна история. Если речь идет о том, что будет складировано на территории сектора Газа, и в случае необходимости Хамас может его заново захватить, это, конечно, совсем другая тема, и на это Израиль согласиться не может. Поэтому разговоры Кушнера и главы Совета мира Младенова с премьер-министром Нетаньяху простыми не будут. Кроме этого, понятно также, что само существование Хамаса, сохранение его как политической структуры гарантирует, что он будет оставаться опасностью для Израиля. Цель Хамаса — это уничтожение Израиля, всем это абсолютно понятно. И сдав часть оружия, находящегося у него, кто может гарантировать, что через какое-то время Хамас не сможет получить это оружие назад. Понятно, что нельзя сказать, что тот же глава Совета мира Младенов закрывает на это глаза, и когда он говорит о том, что реализация плана Трампа — это лучшая гарантия безопасности для Израиля, он, скорее всего, верит в то, что он говорит. И планы Совета мира действительно существуют. Проблема состоит в том, что они исходят из того, что Хамас готов измениться внутренне, отказаться от продолжения конфликта с Израилем, что на данный момент, по мнению Таль Шнайдер, абсолютно нереально. Правда, надо также сказать, что если, скажем, в Израиле много говорят о том, что вот Кушнер и Трамп будут давить на Нетаньяху, это все не так просто. Нетаньяху знает, что в этом вопросе давление на него ничего не даст, никакие попытки сыграть на израильской политической арене не сработают, потому что во всем, что касается Хамаса и Газы, израильская общественность практически едина. Вплоть реакции даже самых, условно говоря, левых партий в ходе этой кампании на планы Совета мира были негативные. И все требуют одного и того же, гарантированного разоружения Хамаса, а не того, что они никаких-то уступок этой организации. Точно также отмечают, что понятно, что самому премьер-министру Нетаньяху очень сложно говорить на эту тему. И он бы хотел вообще уйти от этой дискуссии, она для него создает массу проблем в этот предвыборный период, потому что приходится говорить о том, почему и каким образом получилось так, что, несмотря на все эти годы войны, Хамас все еще остается в Газе, все еще является игроком, с которым готовы иметь дело, включая того же Джареда Кушнера, который встречался с лидерами Хамаса, включая Халиля Хая, заклятого, так сказать, врага с еврейской кровью на руках. И поэтому Нетаньяху вряд ли будет готов идти на какие-либо компромиссы, включая даже те идеи, которые рождались в свое время относительно попыток изменить ситуацию на той территории сектора Газа, которую контролирует Израиль. Мы беседовали с Таль Шнайдер, политическим комментатором издания «Зман Исраэль».
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Продолжаем нашу программу, но сначала, к сожалению, трагическая новость. Один из детей, получивших тяжелые ножевые ранения в Бет-Шемеше, скончался в больнице Адасса, его родители получили это сообщение. Расследование продолжается. Итак, праймерис в Ликуде. Около 40 депутатов и министров борются примерно за 17 оставшихся реальных мест в списке партии. Более 30% членов партии из 140 тысяч уже проголосовали. В основном без инцидентов. И последние новости с этого фронта праймерис мы хотим получить от нашей коллеги Анны Раевой, ведущей Кан-Река, политического обозревателя издания «Маариф». Анна, здравствуйте.
3: Добрый вечер.
0: Ну что ж, вам слово. Что происходит, как идет праздник демократии в Ликуде?
3: Ну, на самом деле, демократия она довольно относительная, учитывая тот факт, что 140 примерно тысяч членов Ликуда, которые имеют право голоса и сегодня выбирают или уже, так сказать, отдали свой голос, или только пойдут на избирательный участок, у них есть время до 9 часов вечера, в любом случае они поставлены, по сути, перед фактом, что часть списка уже выбрана за них, да, потому что из тех реальных мест, по крайней мере, так это выглядит на данный момент, реальных мест много, но если верить опросам, да, хотя всегда, конечно, есть вероятность того, что опросы искажают реальную картину не в пользу Ликуда. В Ликуде очень любят это утверждать, но есть еще один фактор, да, давай не будем об этом забывать. После выборов, после того, когда подведены итоги, становится понятно, сколько мандатов получила тайная партия, в данном случае Ликуд. Следующий главный бой в данном случае будет, кто в итоге и сформирует от правительства, и останутся ли эти депутаты, которые так тяжело добывают свое место сейчас на праймерис, останутся ли они в оппозиции, будут ли они депутатами от коалиции, войдут ли они в правительство и так далее, и так далее. Ну, в общем, очень много вопросов, и я к тому, что очень много здесь переменных, да, в этой формуле, но, по крайней мере, пока действительно там очень-очень напряженно, трудно сказать, какие результаты, ну, потому что просто невозможно их предсказать. В 9 часов вечера, как я уже сказала, закрываются избирательные участки. На сей раз в Ликуде очень жестко решили не давать дополнительное время. Это часто обычно бывает по разным причинам. Обращаются в внутренний суд Ликуда, в главную избирательную комиссию Ликуда с такими просьбами, но из-за того, что было, что называется, емким словом, балаган на последних выборах в партийный центр, в конференцию Ликуда, в этот раз решено вот так отрезать просто, да, в 9 закрываются, вы пришли 5 минут позже, слегка, извините, да, вы уже не проголосуете. А поэтому здесь пока можно, мне кажется, спекулировать только вокруг явки, ну, как мы это делаем обычно и на выборах в парламент, да, выборах в Кнессет, попытаться что-то предсказать, исходя из явки. Высокая явка или низкая. В Ликуде, в общем, это довольно всегда однозначно работает. Если в итоге явка оказывается невысокой, это означает, что пришли стройными рядами так называемые организованные группы, те группы внутри Ликуда, которые в меньшей степени в своем выборе отражают свое личное мнение, а в большей степени они обязаны, так сказать, тем, кто эти группы возглавляет, таким лидером этих групп. Есть внутренние такие сделки между группами. Давай напомним, в чем они заключаются. Каждый избиратель Ликуда может отметить 12 избранников, да, на свой вкус. Есть там список общепартийный, есть список территориальный, в зависимости от региона, в котором находится избиратель. Да? В общем, вот есть такие вот списки. Соответственно, эти организованные группы, они получают уже готовые списки тех кандидатов, тех претендентов, которых следует отметить. Да, есть так называемые свободные избиратели, они никому не обязаны, они никаким группам не принадлежат, они по собственному выбору отмечают этих кандидатов в списках. Вот они часто, и считается, что они, эти свободные избиратели, они более тяготеют к ярким персонажам, таким, да, очень медийным персонажам. Они могут выбрать нового, таким
1: я как, говорю, как Тали Готлиб, Тали Готлиб,
3: например.
1: О, да, да,
3: например, да. Да, я говорю в полный голос Тали Готлиб, да, поэтому, соответственно, можно, ну, единственный признак такой, да, примета, народно-ликудная примета, если окажется, что явка низкая, значит, есть больше шансов у тех, ну, не обязательно ярких персонажей, да, некоторые из них, кстати, это могут быть и министры, а некоторые из них депутаты, которые не самым лучшим образом, не самым ярким, скажем так, образом себя за 4 года проявили, которые просто вовремя вошли вот в эти сделки внутренние, у них есть больше шанс. Если же явка оказывается высокой, тогда возрастают шансы тех, за кого голосуют свободные избиратели. Ну, мы уже упомянули Тали Готлиб, она, в общем, не одна. Поэтому пока можно спекулировать только этими цифрами, а как выглядит список Ликуда, мы отчасти, да, только узнаем завтра, с первой половины дня, отчасти, я говорю, потому что есть еще места, которые зарезервировал себе Нетаньяху, да, те самые 8 мест. Ну, правда, частично мы знаем, что он отдал из места Израилю Кацу, из другого места Хайму Кацу, двум Кацам, да, от которых очень много в Ликуде зависит. Есть Гидон Сар, который отдельным путем, так сказать, идет своим путем. Это не это было написано в договоре его партии с Ликудом, когда он возвращался в Ликуд, что у него будет довольно высокое место зарезервировано за ним. А вот кто будут те остальные звезды, или, может быть, не звезды, которых выберет Нетаньяху для того, чтобы отдать им свои зарезервированные места, мы это узнаем, я думаю, после того, как Нетаньяху проанализирует результаты праймериз и поймет, что нужно отрегулировать, скажем так, да, если окажется, что очень много таких кричащих персонажей, которые плохо воспринимаются аудиторией, на которую очень рассчитывает Нетаньяху, аудитория более умеренная, да, не то, что называется «бейс», который любит как раз таких очень радикальные фигуры в Ликуде. Тогда Нетаньяху, соответственно, примет свое решение. Но ты знаешь, многие склонны считать, в Ликуде многие, я имею в виду, что вряд ли Нетаньяху в итоге инкорпорирует в результате в список каких-то абсолютно новых людей. Ну вот есть Орен Яблонски, например, да, но полагают в Ликуде, что часть, по крайней мере, этих зарезервированных мест он в итоге отдаст действующим депутатам или министрам, которые плохо закончат эту гонку внутреннюю, да, он захочет их переместить несколько повыше в предвыборном списке, в общем, для того, чтобы увеличить их шансы в итоге стать снова депутатами Кнессета, как минимум, да, если про министров пока не говорим. И кроме того, честно говоря, складывается впечатление, что нет таких уж однозначных звезд вне Ликуда, о которых думает Нетаньяху для того, чтобы предложить им это зарезервированное место, такие звезды, которые принесут Ликуду бешеную популярность и массу голосов тех, кто иначе бы за Ликуд не проголосовал. Упоминались фигуры персонажей, оба из них, собственно, уже были политиками, которые сейчас не находятся в Кнессете, я имею в виду Габи Ашкенази и Моше Кахлон. В Ликуде полагают, что вот если бы они попали в этот список, так сказать, согласились бы прийти на эти зарезервированные места, вот они действительно бы изменили, реально могли бы изменить ситуацию Ликуда к лучшему, что они действительно, как ты знаешь, говорят на иврите, магниты голосов, да. Но, как мы знаем, по крайней мере, пока я что-то ничего не слышу о том, чтобы Кахлон или тем более Габи Ашкенази вдруг захотели бы получить такой
0: Да, это они будут зависеть, я думаю, от кого, на какие места Нетаньяху сможет им предложить. Ну что ж, дадим мы избирателям Ликуда завершить свой праздник демократии сегодня в 9 часов вечера. После всего председатель Ликуда пройдет курс коррекции этой демократии на своих 8 зарезервированных мест. Анна Раева, ведущая Канрека, политический обозреватель издания «Маариф». Большое спасибо за этот разговор.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Канрека. Здесь и сейчас.
0: Президент США Дональд Трамп подтвердил сегодня в интервью телеканала Fox News, что Соединенные Штаты ведут неофициальный канал связи с корпусом стражей исламской революции в Иране, напрямую общаясь с представителями этой организации, чтобы понять, насколько они поддерживают позицию Ирана на переговорах. Иран, надо сказать, это заявление Трампа тут же опроверг. Заместитель командующего корпуса стражей исламской революции американский генерал Джованни заявил, что Армузский пролив будет открыт только после того, как Соединенные Штаты выполнят все свои обязательства по меморандуму, срок которого истек, напомню, сегодня. Высокопоставленный иранский источник заявил агентству Рейтер, что Тегеран решил перейти к оборонительной политике, к полномасштабному наступлению, и тоже установит крайний срок в несколько недель, и если США не пойдут навстречу, то тогда произойдет эскалация напряженности. Цитата: «Иран не будет ждать, пока США продолжит морскую блокаду бесконечно». Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
0: Трамп говорит в интервью Fox News, что все идет нормально, дела идут, переговоры идут, есть прогресс. Иран отвечает, что мы, в общем-то, готовы к войне, и через пару недель ее начнем. Кто из них ближе к истине?
4: Ну, все похоже, что Иран на этот раз не преувеличивает свою готовность, потому что и американские, и израильские источники указывают на подготовку к военным действиям. Похоже, что Иран собирается расширять военные операции. С другой стороны, израильские источники указывают на то, что Иран очень быстро перестраивает все, что было якобы уничтожено во время операции «Эпическая ярость». Так что похоже на то, что Иран не ждет действительно окончания переговоров, а, скорее всего, использовал эти 60 дней именно для того, что многие критики и ожидали, то есть для подготовки к следующей фазе эскалации.
0: Но на самом деле выглядит это немного странно. Да? Иран был в полной готовности, когда Израиль нанес свой удар летом 2025 года, затем Иран был более готов и обладал большими возможностями, когда Израиль и США начали эту войну в конце февраля. Сейчас ситуация в Иране хуже, не лучше, но тем не менее складывается впечатление, что режим готов к новой войне.
4: Ну, ситуация действительно схожа с экономической точки зрения, но, с другой стороны, с каких пор иранский режим интересовала экономика и то, как она влияет на обычных обывателей. Надо сказать, что перестройка внутри режима, то есть новые лица, которые были назначены для того, чтобы заместить погибших во время войны, говорят о многом, а именно о том, что Иран готовится к внутренним беспорядкам, готовится к ним серьезно, готовится их придавить, потому что все эти люди, которые пришли к власти, это люди старые, старого режима, так, то есть те, которые были у власти с самых первых дней революции и хорошо понимают систему, хорошо понимают рычаги внутреннего влияния. То есть Иран серьезно готовится к тому, чтобы США, Израиль и прочие не смогли использовать внутреннюю ситуацию, экономические слабости и так далее против Ирана во время возобновления военных действий. Что касается перестройки и восстановления военных сил, это не должно никого удивлять. После 12-дневной войны в прошлом году Израиль не раз докладывал о том, что Иран очень быстро перенастраивается и восстанавливает свои возможности, но никто это особо серьезно не воспринял. Более того, когда Дональд Трамп все-таки пригрозил Ирану военными действиями, он дал им сигнал, что какое-то время у них есть для восстановления сил, и до 28 февраля этого года у них действительно добавилось времени, чтобы собраться и подготовиться к этим операциям.
0: Трамп в том же самом интервью резко высказался о роли Омана в происходящем и даже пригрозил нанести им удар, если они будут мешать. Мы, в общем-то, думали, что Оман такой посредник, пользующийся доброй волей США, но вдруг Оман внезапно оказался, так сказать, под прицелом Трампа. О чем идет речь?
4: Ну, во-первых, это далеко не первый раз, когда Трамп угрожал Оману. Пару месяцев назад у него было похожее высказывание, но в конце концов ни к чему не привело. Хотя все это выглядит для с наружных наблюдателей довольно странно, так как у Омана репутация как страны, которая является посредником с довольно положительными отношениями по Соединенным Штатам. На самом деле ситуация намного более сложная. Оман очень близок к Ирану. В Омане существуют иранские и военные, и разведывательные базы. Некоторые из них хорошо припрятаны, но несколько лет назад они стали известны американским военным силам после слива информации. Короче говоря, Оман, как и Катар, и многие другие страны ведут двойную игру и во многом помогал Ирану. И говорят даже, что Иран через Оман так называемый yellow cake, то есть обогащенный уран, переправлял куда ему надо, то есть подальше от собственной территории, но достаточно близко, чтобы можно было его использовать при нужде. Оман далеко не нейтральный посредник, и думаю, что Трамп высказывался не просто так, а намекал на известную информацию о том, что Оман за спиной у США на самом деле помогал Ирану и вел себя отнюдь не как простой посредник, а как сила, которая помогает Ирану добиться своих целей.
0: Прошу прощения. Я задам-то последний вопрос, который хотел задать, и он касается, конечно же, общей ситуации в этом самом Ормузском проливе, о котором мы так много говорили. Министр энергетики США Крис Райт говорит о том, что на самом деле заявление Ирана о том, что пролив закрыт, это неправда, что поток нефти через него постоянно растет, уже дошел до 9 миллионов баррелей в день, как он утверждает. Насколько это соответствует действительности?
4: Действительно, были периоды времени, когда нефть проходила через Ормуз, но отнюдь не на том уровне, на котором она была до его закрытия. Что касается является ли он открытым, то это с этой формулировкой очень трудно согласиться, при том, что в любое время Иран может напасть на любые корабли, которые ему заблагорассудится, и при том, что заминировано международные воды в его окрестностях. Так что если говорить о том, что все это полностью открыто и свободно, это отнюдь не так. Иногда Иран по собственным интересам разрешает, позволяет кораблям проходить через него, но это все по его контролем и желанием. И в любое время он без всяких предупреждений начинает нападение на эти корабли. Что на самом деле происходит, это то, что некоторые страны ведут тайные
0: Они заплатили Ирану за право проводить свои корабли через залив, а Америка берет за это кредит, так сказать.
4: Да, да, это одно. Но второй вопрос, второе в том, что проходят также тайные корабли, которые проходят через другие районы, неофициально, и таким образом поставляют дополнительную нефть на рынки. Именно поэтому рынки до сих пор реагируют довольно медленно на самом деле катастрофическую ситуацию.
0: Понятно. Ирина Цукерман, эксперт по вопросам национальной безопасности, научный сотрудник Иерусалимского центра по связям общества и государства. Большое спасибо за этот анализ.
4: Большое спасибо.
0: Спасибо вам.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Министр обороны Израиля Исраэль Кац сообщил сегодня об итогах вчерашнего совещания ситуации в Иудее и Самарии с участником начальника генерального штаба, командующего центральным округом, начальника объединенного оперативного командования, военных прокуроров и так далее, и так далее. Министр подчеркнул, среди прочего, что серьезное явление нарушения закона и насилия со стороны небольшого меньшинства еврейского населения вынуждает армию обороны Израиля выделять все больше сил для решения этой проблемы. И необходимо, чтобы обеспечение соблюдения всех гражданских аспектов безопасности в Иудее и Самарии осуществлялось израильской полицией. Было решено, что в течение 2 недель Цааль представит всеобщий план по этому вопросу. Министр национальной безопасности Бен-Гвир уже выразил большую поддержку этой идеи. Но насколько эта идея реальна, мы хотим поговорить с Сергеем Гранкиным, военным корреспондентом 9-го канала. Сергей, здравствуй.
5: Добрый вечер.
0: Я не выдам военную тайну, если скажу, что ты не только военный корреспондент 9-го канала, но ветеран, так сказать, военный корреспондент в Израиле, но еще и ветеран, так сказать, поселенческого движения, если можно так сказать. Долго живешь на той территории, которую называть Самария, верно?
5: Верно, начинал в Иудеевом, а Леодумем сейчас живу в Самарии.
0: Ну вот, надев обе эти шляпы, так сказать, скажи мне, пожалуйста, разговор о том, какова роль израильской полиции на территориях, которые не являются суверенными, на которые неофициально не распространен израильский закон, длится уже довольно долго. Насколько, какова реальность?
5: Ну, во-первых, есть юридическая проблема. Кнессет просто должен принять закон о том, что об отмене военного положения в Иудее и Самарии. Этот закон был принят в 1967 году, действует по сей день, и никак невозможно, никакой министр обороны не может этого факта отменить. И, соответственно, нелюбимый Кацом Ави Блуд, командующий Центральным военным округом, был, есть и, пока закон не изменится, останется главным по безопасности в Иудее и Самарии. Будут ему подчиняться полицейские, будут ли полицейские действовать как-то самостоятельно, все равно единоначалие в армии – это очень важный принцип. Он за все отвечает, а значит, он всем командует. Это вот абсолютно очевидная вещь. Ну, а теперь детали. Простая вещь, простая история. На окраине деревни Кусра были солдаты, и они не остановили действительно толпу, которая вышла из деревни, не сумели построить живую цепь, у них нет спецсредств, их, в общем-то, к этому и не готовили, они не знают, как это правильно делать. Так что помощь пограничников, например, просто была необходима, и тут здорово было бы, если бы эта координация была бы налажена чуть получше. Или история с деревней Тель, когда вообще в общем-то, резервисты израильской армии вырвали автомат, из которого застрелили 2 человек, 2 израильтян, офицера и прапорщика. И тут тоже полиция могла бы сработать. Ну, допустим, центр боевых действий в деревне Тель переместился на 500 метров вглубь деревни. А это уже территория А. Обычный израильский полицейский не может действовать на территории А. Он просто к этому не подготовлен. У него нет броников, у него нет разгрузки, у него нет спецсредств для того, чтобы... Ну, это война. Да? То есть ты пересекаешь линию фронта и начинаешь воевать. Полиция, в общем, к этому не готова. К этому готовы пограничники. У нас есть ЯМАМ, спецназ полиции, которого немного, и который используется в важных операциях, как, например, сегодня в Шхеме, когда задерживали вооруженного террориста. Слава богу, задержали без стрельбы, изъяли автомат, 150 тысяч шекелей и там какие-то листовки хамасовские. Ну, это к слову. Вот это действие ЯМАМа, то есть полиция действует. Она не то, что совсем ничего не делает.
0: Но есть целый округ Шай, да, полицейский округ Иудеи и Самарии, который должен чем-то заниматься.
5: Совершенно верно. Вот представим патрульного полицейского из Ариэля. Мне его даже представлять не надо, я его знаю, в лицо знаю, как его зовут. И вот ему говорят, а давай-ка ты езжай в деревню Тель. со своим напарником на гражданской машине фактически. Мы знаем, что там есть бронированные джипы, но опять же на обычных патрульных их нету. И что? И вот наводи там порядок, там бесчинствуют поселенцы. Это холомис, что называется. Здорово было бы, если бы все так и выглядело. То есть, если бы все было, как в Швейцарии, спокойно, полицейские заходили, все в постройке смирно, и палестинцы, и поселенцы выстраивались с двух сторон улицы и сдавались в плен пачками те, кто нарушил закон. Прекрасная картина, но...
0: Так это вряд ли будет. Я не удивляюсь, что армия, извини, что перебью, к сожалению, время наше поджимает. Я не удивлюсь, что армия будет на самом деле рада избавиться от части своих функций, передав кому-то другому, потому что действительно это лишняя нагрузка на солдат. Но то, что ты говоришь, свидетельствует о том, что полиция округа действий в данный момент к выполнению этих функций просто не готова, и нужно будет создание новых подразделений.
5: Расширение, на самом деле, пограничной службы. Поэтому, собственно, командир пограничной службы присутствовал и в Кусре, да, и там были пограничники, и на этом вот самом совещании с КАЦом. Это, в принципе, здравая мысль. Действительно, пограничники могут выполнять особые функции. Они, с одной стороны, полицейские, с другой стороны, вот они там воевать умеют, их ровно для этого и готовят. Ну вот в этом направлении, если будет развиваться событие, это здорово, но все равно, что бы ни сказал КАЦ, командовать этими пограничниками, но отдавать приказы командующего пограничный войск будет авиаблуд. Других вариантов не существует, не может быть двух начальников, иначе мы доживем до дружеского огня, который и так время от времени происходит.
0: Животные с двумя головами не живут. Министр Итамар Бен-Гвир в своей реакции требует вас отдельно переполучить все полномочия по административным арестам и другим административным ограничениям в отношении, разумеется, израильских граждан. Насколько велики шансы, что это может произойти?
5: А вот это как раз может произойти. Это же все происходит на территории Си, которая, в общем-то, полностью контролирует израильская полиция, и где прекрасно выписывают штрафы полицейские, хотя формально некоторые законники с ними спорят и говорят, давайте, какая армия вызывайте, вы не имеете права на территориях нам выписывать штрафы. Выписывают. Так что административные аресты, вся эта юридическая формалистика, которая происходит в зонах, где живут израильтяне, это запросто может уйти к полиции, и, может быть, армия действительно вздохнет с облегчением, сбросив эту непосильную ношу. Важно, чтобы полиция выполняла эти функции, потому что сейчас проблема заключается в том, что никто этого не делает. И то, что 300 человек, которые баламутят все территории и позорят Израиль еще и перед международным сообществом, продолжают это делать, это какая-то невероятная фантастика. Знаете, сколько народу было в Кусре задержано после 4 дней сражений? Один человек. Это все, на что была способна наша армия, пограничники, при том, что там был и командующий пограничными войсками, и командующий центральным военным округом. То есть все командование, да, десятки поселенцев задержали одного, не удивлюсь, если его уже отпустили.
0: Ну что ж, Сергей Гранкин, военный корреспондент 9 канала, большое спасибо за это свидетельство очевидца, так сказать, и за этот анализ.
5: Спасибо, до свидания.
0: Спасибо.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Новый доклад научно-информационного центра Кнессета проанализировал динамику возвращения израильтян, уехавших на долгое время за рубеж. Кто-то называет их мигрантами. Израильская терминология говорит о том, что они тошавим хузарим, возвращающиеся жители. И вот с 2022 по 2024 год включительно число возвращающихся сократилось на 53%. Если в 2020 году в Израиль вернулось почти 8 тысяч человек, это был рекордный год, то в 2024 меньше 4 тысяч. Зев Ханин, профессор отделения политических наук университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований Центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии. Добрый вечер.
6: Добрый вечер.
0: Ну что ж, динамика вот это невозвращение, то есть потеря интереса к возвращению в Израиль, с чем она связана в первую очередь?
6: Ну, она связана примерно с чем? С тем же, с чем существенный рост эмиграции из Израиля в последние там 3-4 года. И это главным фактором как раз не является война. А главным фактором является по-прежнему, как всегда, как у эмигрантов, так и у реэмигрантов, то есть возвращенцев. Это экономические вопросы, это личные вопросы, это личные связи персональные, да, семейные причины и так далее. А также профессиональные и образовательные моменты. люди уезжают на релокейшн, люди уезжают получить образование, и застревают за границей, бывает, ну и так далее. Ну, а есть те, которые живут на две страны, и, в общем-то, некоторые благодаря, скажем так, новым оценкам, новому подходу определения, кто такой израильтянин, живущий за рубежом, они могут, вот, так сказать, для них это стать сюрпризом, что они регулярно бывают в стране, но поскольку меньше, так сказать, проводят за границей больше там ограниченного числа дней, там 170 там с чем-то, то, соответственно, они не считаются законными постоянными жителями Израиля. Гражданами остаются, а жителями нет. Ну вот в этой связи надо сказать, что последние несколько лет они были рост эмиграции из Израиля. Оно было, скажем так, дополнительным моментом был тот, который всегда был маргинальным. Это то, что называется политическая эмиграция. Там в прежние годы, там интересная история. Исследования, которые мы проводили, собственно, я проводил, и мои коллеги проводили в Министерстве абсорбции, в академической среде. В общем, там было более-менее ясно, что существенный разрыв между ответами на вопросы тех, которые взвешивают идею эмиграции, вот эти как раз говорили о том, что они, им не нравится, там, я не знаю, засилие правых ястребов или там диктатура леваков, да, там, в соответствующих институтах, а также боязнь войны там, и всего остального. Но если мы посмотрим параллельные опросы тех, которые в конечном итоге уехали, большинство говорящих о том, что они собираются уехать, они, как правило, не уезжают. Но те, которые уехали в конечном итоге, то опросы показывают, что там вот это вот три стандартные мотива, характерные для глобальной миграции в мире в целом. Опять-таки образование, трудоустройство, личные моменты и, соответственно, возможность реализовать свои профессиональные интересы, расширить кругозор. Причем за границей, если мы берем израильтян, как правило, оставались люди среднего возраста, средний класс. То есть те, которые, мягко говоря, не были, так сказать, равим лелехем, да, не были голодными в Израиле. Ну, вот, но в последние несколько лет мы видим, что элемент, категория, скажем так, часть тех, которые уезжают из Израиля, там довольно много таких вот этих самых политических иммигрантов, которым не нравится власть, которым не нравится юридическая реформа, там, ну и так далее и тому подобное. Среди возвращенцев этот фактор пока еще не столь существенный.
0: Отчет, извините, что я вас перебиваю, вот действительно как раз об этом хотел вас спросить. Отчет, который я цитировал, отчет исследовательского центра, да, Кнессета, называет главными причинами проблем с возвращением, именно в основном, скажем так, проблемы материальные. Первое, да, которое они называют, это дискриминация в правах в отношении новых репатриантов. Что помощь, которую они получают от государства, очень ограничена, в особенности во всем, что касается немедленной финансовой помощи, жилья, налогов, льгот, помощи в образовании и так далее. Плюс к этому добавляется проблема с национальным страхованием битуах леуми. Израильтянин, который потерял свой статус жителя, да, он должен как минимум полгода ждать, либо платить до 17 тысяч шекелей.
6: Это правда. Но это было
0: что
6: всегда.
0: Вы думаете об этом? То есть, действительно, вот эти экономические факторы, это то, что сдерживает десятки тысяч израильтян от возвращения в Израиль?
6: И это тоже, но в целом это было всегда более-менее. Я помню свою работу в Министерстве Алии интеграции, по должности контактировал с отделом министерства, который, так сказать, занимается то, что называется «Идуда Алия» и «Тошавим Хузрим», то есть поддержка Алии и интеграция израильтян, возвращающихся домой. И там была та же самая история, то есть они получают. Те, которые прожили за рубежом более 5 лет, они получают корзину как новые репатрианты, но существенно меньше, чем новые репатрианты. И плюс к этому им требовали доказать, что они приезжают всерьез и надолго, а не там, так сказать, несколько дней тут пробыть или несколько месяцев потом вернуться назад. Хотя такое тоже бывало. Примерно раз в 10 лет к очередному юбилею государства Израиль Министерство абсорбции, договоренности с Минфином брали на себя вот те вот самые платы, то есть штрафы, да, для того, чтобы не ждать по полгода, а сразу получить битуах леуми, то есть все услуги, социальные услуги, включая Институт национального страхования. Но, честно говоря, насколько я понимаю, в последнее время подобного рода проектов не было, хотя, может быть, я уже недостаточно апдейтед, да, не вполне информирован. Может быть, эта тема обсуждается. Ну, вот к этому, может быть, стоит добавить, почему это все начинается так актуально обсуждаться. Ну, по той простой причине, что где-то если раньше действительно порядка 7,5-8 тысяч в среднем за предыдущие десятилетия до начала 2020-2021 года, это вот в среднем за год, была такая категория возвращенцев, мы имеем в виду минус уехавших, это уехавшие минус вернувшиеся, да, то стало быть, мы имеем вот эту вот категорию возвращенцев, но одновременно всегда за границей больше, чем возвращаются. Сегодня этот объем существенно больше, это количество, да, и проблема заключается в том, что если раньше этот вот дефицит покрывала алия, то сегодня алия этот дефицит не покрывает. Ну вот так, я думаю, выглядит на сегодняшний день картина. Ничего утешительного. Но, с одной стороны, да,
0: понятно.
6: Можно говорить...
0: Будем надеяться на то, что когда у нас период политических бурь закончится, правительство, которое будет создано, найдет время для того, чтобы заняться этой проблемой всерьез.
6: Да, и необходимый бюджет, насколько я могу сказать.
0: Это всегда неплохо. Зев Ханин, профессор отделения политических наук университета Бар-Илан, руководитель программы постсоветских исследований Центра Бегин-Садат, в прошлом главный ученый Министерства Алии. Большое спасибо за этот разговор.
6: Спасибо, всего доброго.
2: На пике событий. Главные новости дня. На Кан-Река. Здесь и сейчас.
0: Палестинская автономия согласилась выплатить 9,5 миллионов шекелей наследников Эдуарда Бердичанского, убитого палестинскими полицейскими в августе 1999 года. Это редкий случай. Автономия согласилась выплатить такую сумму и даже согласилась на то, что она будет конфискована из-за ее собственных средств, замороженных в Израиле. Мы беседуем с одним из авторов иска, который начал все это дело, организаторов этого иска, адвокатом Ницаной Даршан Лайтнер, специалистом по международному праву, президентом организации Шурат-1. Охадин Ницана Даршан Лайтнер, несиатор Гун Шурат-1, шалом лах. От кама медубар бе некуда хашува, от кама зе бемет майлстон, кмо шамурим бенглит, ахлата, аскама азот шела рашута фалестинит бейнян Эдуард Бердичанский заль.
7: תראה, המקרה הזה של אדוארד ברדיצ'נסקי כמעט ולא הוזכר מעולם, למרות שזה היה מקרה הלינץ' הראשון, שבו אדם פסל לתומו ובוצע בו לינץ' על ידי מי שהיה מקושר לרשות הפלסטינית, כבר אז בשנת 96 באינטיפאדה הראשונה, עוד לפני מקרה הלינץ' החמור בתחילת האינטיפאדה במשטרת הרשות הפלסטינית ברמאללה. ולכן עצם העובדה שקיבלנו שם פסק דין שמצא את הרשות הפלסטינית אחראית לפיגוע הזה, כלומר למרות שהלינץ' בוצע על ידי אנונימים, עדיין הצלחנו לקשור את הרשות הפלסטינית לפשע המזעזע הזה ולהביא את הרשות הפלסטינית לשלם 10 מיליון שקל לאלמנה ולילדים.
0: התהליך היה די ארוך, אם אני לא טועה, הפסק הדין העקרוני ניתן ב-2019, והיום זה 26. מה היו מכשולים בדרך?
7: נכון, הנזקים. כלומר, ראשית כל, באמת לקח קרוב לאולי 15 שנה בשביל לקבל את פסק הדין הזה בסופו של יום, זה נושא האחריות. בנושא הנזקים, היה לנו מהלכים רבים קשים מאוד, משום שבתחילת הדרך, בית המשפט העליון חשב שכל מי שאיבד את קרובו בפיגוע צריך לקבל רק 3 מיליון שקלים, כלומר העיזבון משאיר אחריו רק 3 מיליון שקלים, ילד שנהרג, הורה שנהרג, זה הכל. וזה היה סכום מאוד מאוד עלוב ומאוד מאוד לא מסמל את המאבק בטרור ואת המטרה ללמד את הממני טרור הללו שהתמיכה בטרור איננה משתלמת. ולכן פסק הדין הזה בתחילת הדרך נפל, ובית המשפט פסק שם בסך הכל 5 מיליון שקל פיצוי, 3 מיליון שקל לעיזבון, ומיליון שקל לכל אחד מהטובעים שם. ולכן הגשנו ערעור על פסק הדין, אבל לא סמכנו רק על הערעור, אלא שינינו את החוק הישראלי באופן שנותן פיצוי מינימלי של 10 מיליון שקל לעיזבון ו5 מיליון שקל לכל בן משפחה. לצערנו הרב, השינוי החוק היה לאחר הערעור בתיק הזה, ולכן נאלצנו להתפשר על סכום שהוא 10 מיליון שקל בלבד לכל המשפחה גם יחד. לו ניתן פסק הדין הזה לאחר שינוי החוק, היה כאן לפחות פיצוי של 25 מיליון שקלים.
0: ניצן דלשון רייטנר, עורך הדין, מומחית למשפט בינלאומי, נשיאת ארגון, שורת הדין, תודה רבה לך על השיחה הזאת, ואני מכאן את שרקר אותר, ומכאן תרגם.
7: תודה רבה.
0: По словам адвоката Ницана Дрошан-Лайтнера, специалиста по международному праву, президент организации Шурат-1, борьба за это решение заняла 15 лет. И с момента первого постановления окружного суда, который возложил ответственность за убийство Эдуарда Бердичанского на палестинскую администрацию. Причем Ницана Дрошан-Лайтнер подчеркивает, что это был первый случай линча в борьбе, так сказать, палестинского террора против Израиля до линча в Рамалле в 2001 году. В этой ситуации заняло время, потому что Высший суд справедливости вначале полагал, что максимальная компенсация не должна превышать 3 миллионов шекелей плюс по миллиону каждому родственнику убитого. Но Ницан Дрошан-Лайтнер говорит, что семьи и ее организации решили бороться против этого решения, была подана апелляция, и действительно апелляция продвигалась, но в то же самое время Кнессет в 2024 году изменил закон и ввел обязательный размер компенсации в таких ситуациях, довел его до 10 миллионов шекелей. Если бы этот закон действовал, то процесс апелляции не нужен был и не нужно было идти на компромисс, но поскольку закон ретроактивной силы не имеет, в конечном итоге... По словам Ницана Дрошан-Лайтнера, было решено пойти на определенный компромисс, который позволил получить эту сумму до почти 10 миллионов шекелей, которая все-таки меньше, чем то, что можно было бы получить, если бы этот иск был предъявлен сегодня, после того, как Кнессет изменил закон по инициативе, в том числе и организации. По словам Ницана Дрошан-Лайтнера, речь идет о прецеденте, который именно потому, что речь идет о каком-то знаковом теракте, о том, что о убийстве Эдуарда Бердичанского говорили очень мало. Но успех в этом деле и фактически капитуляция палестинской администрации – это, конечно, знаковый момент, который говорит о том, что подобные иски и подобные компенсации теперь станут в порядке вещей, что позволит существенно усилить борьбу с палестинским террором. Это был разговор с Ницаной Дрошан-Лайтнер, с адвокатом, специалистом по международному праву, президентом организации «Шурат-1». Мы в заключение программы возвращаемся к теме праймерис в партии Ликуд, где уже проголосовали 39% избирателей. Премьер-министр Бенямин Нетаньяху, председатель Ликуда, выйдя с избирательного участка, призвал всех членов партии прийти на голосование, клятвенно пообещав, что никаких закулисных сделок не будет, и воля избирателей найдет свое выражение. Ну а мы на этом заканчиваем нашу программу «На пике событий». Ее подготовили для вас редактор Людмила Ермакова, продюсер Йосеф Мирзаев, звукооператор Нати Бланкет, вел передачу Арик Эльман. Спасибо за внимание и до встречи в эфире «Радио Река».

Повторная трансляция на Канрека. Канрека. Здесь и сейчас. Вы слушаете радио Река. Здесь и сейчас. Яна Брискман.

0: Добрый день! Здравствуйте! В эфире дайджест программы «Особый случай». В ближайший час вы услышите наиболее интересные эпизоды нашей программы, которые выходили в эфир в последние несколько месяцев. Продюсер Лина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская, за операторским пультом Хэн Ос, у микрофона Яна Брискман. И мы начинаем. В каких случаях разрешено снимать человека на видео? Допустим, вы хотите снять на видео разговор с кем-то, или же вы хотите снять просто людей на видео на улице. Вы занимаетесь любительской съемкой. Об этом поговорим с адвокатом, сотрудницей юридической помощи при Министерстве юстиции Марианной Гуревич. Марианна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Яна.
0: Ну, вот конкретный вопрос был о съемке беседы с хозяином съемной квартиры. То есть люди хотят заснять этот разговор на видео, чтобы потом, если что, предоставить это как доказательство в суде. Вот можно ли, не спрашивая человека, начать снимать его на видео?
1: В принципе, если человек участвует в беседе с другим человеком, то он может эту беседу записывать аудио и может даже снимать на видео.
0: Угу. Но... То есть нужен то, что называется, да, в телевидении ту-шот, чтобы было видно и самого говорящего, и его собеседника.
1: Ну, я не знаю, насколько прям надо, чтобы его было видно, но чтобы было понятно, что он как бы тоже участник беседы. Угу. Но всегда есть разные тонкости. То есть потом... Все равно человек, которого засняли, он может пожаловаться в суд на то, что была нарушена его конфиденциальность, нарушение неприкосновенности частной жизни. То есть тут есть тонкости, то есть что именно было сказано, в каком контексте, как это было использовано. В принципе, лучше делать, я бы рекомендовала лучше делать аудиозапись, чем видеозапись. Угу. Тем более, если видеозапись делается в квартире человека. То есть тут тем более может быть нарушение неприкосновенности частной жизни. Аудиозапись, если вы участвуете в этом разговоре, то это нормально. То есть нельзя записывать беседы других людей, в которых вы не участвуете. Это как бы незаконная прослушка, подслушивание. То есть это даже уголовное преступление. Угу. Если вы участвуете в беседе, то вы можете свою беседу записать. Но всегда есть разные тонкости. Есть еще разные законы, которые тоже регулируют положение. То есть, допустим, если беседу ведет адвокат, то адвокату нельзя записывать беседу или со своим клиентом, или с другим адвокатом. То есть это будет нарушение правил профессиональной этики. Угу. То есть он может записывать только если вот получил разрешение на это. Угу. Не спрашивая тайно, записывать не может. То есть он может, но это будет нарушение правил этики адвокатов.
0: А хорошо, а если помощник адвоката или его секретарша записывает разговор?
1: Ну, это то же самое, если это же понятно, что она делает для него, то есть это нарушение этики происходит.
0: Понятно.
1: И, допустим, там еще могут быть какие-то правила, что если идет допрос в полиции, то, допустим, допрашиваемый тоже без разрешения тайно это не может все снимать, фиксировать, потому что это может быть утечкой потом каких-то материалов следствия. То есть это поэтому тоже запрещено. Или в суде. То есть на заседании без разрешения тоже нельзя. То есть всегда есть какие-то еще...

0: плане, а не так, чтобы потом это стало достоянием общественности. Вот это делать точно не рекомендуется, потому что тогда точно может быть иск в суд.
1: Понятно. А вот если мы, допустим, снимаем какие-то виды, да, и...
0: Яна, опять то, что я говорю, это касается израильского законодательства, потому что я знаю, что в других странах бывает по-разному. Бывает, что можно записывать свою беседу, бывает, что нельзя без разрешения другой стороны. То есть это зависит от законодательства каждой из стран.
1: А вот если мы говорим, да, о, допустим, человеке, который просто фотограф или, ну, я не знаю, видеооператор-любитель, выходит на улицы Иерусалима, снимает людей, некоторые из них, да, это не то, что называется общий план, а крупный план, то есть их лица видны. Может ли этот человек потом, допустим, опубликовать эту видеосъемку или эти фотографии людей, которых он снимал на улице, допустим, в социальных сетях?
0: Смотрите, вот есть такое, да, понятие, как уличная съемка. Это когда человек вот просто снимает там улицу, какие-то виды, и, понятно, там могут попасть другие люди. То есть это, в принципе, допускается. Особенно если он не делал, ну, нельзя, как бы нежелательно фокусироваться вот конкретно крупно на лицах людей, вот именно кого-то прицельно снимать в кадр, если человек на это не дал согласия. Есть такие фотографы, что и это делают, и даже иногда публикуют в соцсетях. Тут, опять-таки, тоже есть риск, что человек может подать на него в суд. В особенности, если кадр покажется ему неудачным. Там, он может сказать, что это его выставило в каком-то нехорошем свете, потребуется убрать съемку. То есть это может тоже закончиться судебными препирательствами. Возможно, его стороны не примут. Но, в принципе, лучше, если человек занимается съемкой и не хочет потом проводить время в судах, то не фокусироваться без разрешения человека на нем, на его лице. Там. То есть он снимает просто улицу, кадры. И, ну и, конечно, да, то нежелательно, чтобы в этот момент люди попадали в каких-то смешных там позах, что что-то кто-то падает или как-то выглядит неэстетично, потому что потом могут с этим возникнуть проблемы.
1: То есть если мы видим на улице какой-то интересный типаж, хотим его сфотографировать, лучше к нему подойти и попросить
0: лучше
1: разрешения.
0: Лучше подойти и попросить разрешения.
1: Письменное причем.
0: Ну, смотрите, в принципе, иногда видно, что человек тебе позирует. Тогда, может быть, и не надо даже письменное. Но, то есть, не знаю, если навряд ли кто-то прям так будет давать. Может быть, кто-то и будет давать, может попросить. Ну, то есть, в принципе, видно, когда человек позирует, значит, он согласен. Есть такие, что соглашаются, есть такие, что нет. И тогда лучше не снимать во избежание дальнейших конфликтов. Не сосредотачивался на этом.
1: Да. То есть, снимая на видео, нужно обязательно помнить, что если мы будем неосторожны, то можем потом провести несколько месяцев в суде.
0: Да, да. Важно смотреть, кто попадает в кадр, как попадает в кадр. Иногда может вообще оказаться, что человек какой-то там секретный объект вдруг или что-то еще заснимет. То есть всегда в таких вещах лучше быть аккуратнее. Смотреть, что ты делаешь.
1: Марианна Гуревич, адвокат, сотрудница юридической помощи при Министерстве юстиции. Большое вам спасибо.
0: Пожалуйста, Яна, я тогда, может быть, дам еще телефон бесплатной юридической помощи при Министерстве юстиции для малоимущих. 6405, к нам могут обращаться, мы будем проверять обращение.
1: Спасибо вам большое. Спасибо.
0: Пожалуйста,
1: до свидания.
0: До свидания.
1: Продолжаем. Лето, время переездов в новое съемное жилье. С одной стороны, тепло, светло. С другой стороны, мы не понимаем, как эта квартира будет выглядеть зимой, когда пойдут дожди. Будет ли в ней сырость, плесень, будет ли течь с потолка, и кто всем этим должен будет заниматься? Как не попасть впросак, снимая квартиру летом, и кто отвечает за все подобные починки? Об этом поговорим с адвокатом Александром Заком. Александр, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна.
1: Ну, вот как не попасть в просак, да? Иногда приходишь, смотришь квартиру, она вся такая беленькая, чистенькая, где-то в июле, в августе, а потом человек заезжает в эту квартиру, и в декабре там уже все стены в плесени, еще с потолка течет. Вот

0: Можно ли как-то, то, что называется, подложить соломку, чтобы не попасть впросак?
1: Конечно, можно, но давайте начнем с того, что если в стране исхода у нас считалось, что плесень делает жилье непригодным для проживания, это что-то из ряда вон выходящее, наличие плесени в квартире, то в Израиле несколько другие нормы и по вентиляции, и, честно говоря, прибрежное положение, отсутствие центрального отопления, климат способствует тому, что, по крайней мере, в прибрежных районах, а также в Иерусалиме зимою, правда, только в некоторых местах, в домах очень часто появляется плесень.
0: И это не считается, не делает квартиру
1: И
0: непригодной
1: это
0: для
1: не
0: жилья.
1: делает квартиру непригодной для проживания, потому что закон содержит четкий и очень короткий перечень, что делает квартиру непригодной для проживания. Это отсутствие окон, дверей, питьевой воды, перегородки между туалетом и остальным жилым помещением. Ну, понимаете, такие вещи совсем
0: Ну да.
1: уже
0: Ну то есть.
1: неподходящие. Но законом говорит, что любое требование, которое для нас имеет значение, мы вправе включить и сказать, что это для нас существенное условие. Поэтому если вы, прежде всего, вы знаете, что вы чувствительны к плесени, старайтесь добавить в договор, что арендодатель, хозяин квартиры гарантирует, что в квартире не появляется зимой плесень. И если она появится, то вы будете иметь право расторгнуть договор, или он должен будет оперативно это устранить, потому что иначе мы с вами попадаем в такую не очень практически полезную ситуацию, если хотите, я расскажу.
0: Да, конечно.
1: Что делать, если это уже случилось?
0: Да.
1: Значит, как я уже сказал, идеальный вариант включить это в договор. Но не все прибегают к помощи адвоката при заключении договора, и не все могут сформулировать, что нормально, что ненормально. Израильтяне иногда живут с плесенью, не обращают на это внимания. Если не получилось включить договор, по меньшей мере постарайтесь, чтобы это было зафиксировано в переписке с хозяином. Потому что он отвечает за недостатки, которые он скрыл. Если он скрыл от вас что-то для квартиры, это естественно, что она, значит, зимой покрывается плесенью в силу там климатических особенностей, не знаю, да, отсутствия вентиляции, то он будет за это отвечать, даже если этого нет в договоре, но вы покажете переписку, что он вас обманул. Другое дело, если плесень вызвана протечками. Здесь тогда уже стоит вопрос об их устранении.
0: Да.
1: И у нас есть два варианта. Первый вариант, если человек чувствителен к плесени, у него есть аллергическая реакция, астма, и это можно подтвердить медицинскими документами, для него конкретно такая квартира непригодна.
0: Так.
1: Поэтому
0: Но
1: если
0: вы же
1: брать...
0: сказали, что плесень не является.
1: Но это закон говорит, что если для проживания там не, другие условия, для которых для этого человека невозможно
0: А,
1: проживать.
0: окей.
1: Человек, да, такой человек не может там, но он не может астматик жить в квартире, где плесень. Это понятно. Они даже на пыль реагируют тяжело. И если есть такие, есть судебная практика соответствующая. Если есть такие документы, то человек в случае, если проявилась плесень и хозяин ее не устранил, то есть не разовое, а что-то системное, такой человек вправе требовать досрочного расторжения договора. Есть одно дело в Петах-Тикве 24 года, когда суд посчитал, что даже без медицинских документов можно расторгнуть договор, когда появилась плесень. Но это, мне кажется, скорее исключение из правил, и не стоит на это полагаться.
0: Понятно.
1: Другая ситуация, если у вас нет аллергической реакции, но вам неприятно, противно, но вообще что же за квартира такая, да?
0: Да.
1: Тогда это недостаток квартиры, этот недостаток хозяин должен устранить в течение 30 дней. И нужно требовать, чтобы он устранил. Если он не устраняет, то, в принципе, можно... Прошло 30 дней, он не устраняет. Вы можете, конечно, устранить на свой счет, но это не всегда возможно. Если погода не поменяется, помещение по-прежнему сырое, обработка противоплесневая, она
0: Не
1: не
0: помогает.
1: помогла, то можете расторгнуть договор. Можете сделать сами эту обработку, провести. Это обычно хлорсодержащие препараты. И потом это взыскать с хозяина или при расторжении зачесть.
0: То есть просто вычесть надо оплаты за квартиру?
1: Ну, это зависит от того, как вы платите. Если у вас уже есть чеки, то потребовать назад или просто в конце, когда будет расчет рассчитаться, смотря какая сумма на это будет, насколько вы цените отношения с хозяином. Но это если 30 дней он должен устранить сам. Если он в течение 30 дней не устранил, то тогда мяч переходит к вам. Если, конечно, другое не написано в договоре. Мы все исходим из того, что у нас договор не регулирует этот вопрос. Я хочу еще обратить такое ваше внимание на то, что есть судебное решение, где с хозяином взыскали всего 25% ущерба, а всю оставшуюся сумму взыскали с арендаторов, потому что они недостаточно проветривали квартиру. Каким-то образом это смог доказать хозяин квартиры. Может быть, они не опровергли, это же я не знаю. Может быть, свидетели привел. Но суд указал, что недостаточное проветривание способствует образованию плесени. Это тоже нужно понимать. В Израиле обычно поэтому есть мерпесет шрут, служебный балкон, который связан как раз с санузлом, с тем, чтобы санузел проветривался. Ну, то есть санузел нужно проветривать.
0: Да. Если люди не проветривают, вы говорите, что есть постановление суда, где арендодатель даже это доказал, что вот эта плесень возникла именно из-за этого.
1: Есть, даже я вам сказал 25%. Я вот сейчас это посмотрю у него, даже написано, что 85-15 он тоже. То есть 85% вины это было на жильцах.
0: Угу.
1: Это дело Арии Швец против Вихагагги. 23-го года дело. Но смотрите, Яна, эти дела, они не, как правило, это небольшие суммы, поэтому это не доходит ни до апелляции в Мехузи, как это сказать, окружное суда, ни до Верховного суда. И если я привожу какие-то решения, это суды первой инстанции, чаще всего это Мекаркаин вообще это.
0: Ну вот вы говорите, о плесени.
1: Это не прецеденты, которые универсальные, да, просто есть такие решения, значит, это возможно. Другой судья может решить по-другому.
0: Ну вот вы говорите, о плесени, а допустим, что-то более серьезное, да, протечка, гнилые трубы, которые мы не видим, например, летом и так далее, да, вы говорите, что арендодатель должен это все устранить в течение 30 дней, да?
1: Если это не препятствует проживанию, то 30, если препятствует, например, тот же астматик, то 3 дня, трое суток.
0: Ага. Допустим, арендодатель это не устранил, это переходит на квартиросъемщика. И это достаточно большие затраты, да, насколько мы понимаем, когда речь идет о протечках. Вот что тогда?
1: Это не значит, что переходит. Он может сделать ремонт за свой счет. Но вот часто тоже ситуация, которая бывает в Израиле, что протечка она наверху. И стены впитывают влагу. Как вы сказали, бывают старые трубы канализации, трубы допускаются протечки и так далее. И из-за этого плесень возникает этажом ниже, двумя этажами ниже. И в такой ситуации, в принципе, ущерб, нанесенный имуществу хозяина, он должен судиться с собственником квартиры, в которой протечка. Он должен, соответственно, привлечь специалиста, подать иск, это МФКХ, МКРКН, я не знаю, как это по-русски.
0: Инспектор
1: земельного надзора обычно переводит. Но у него, это не просто инспектор, у него статус судьи. Считайте, это как судья, то есть это иск подается и так далее. И если арендодатель не предпринимает достаточные меры, то, в принципе, можно требовать расторжения договора. Поскольку мы видим, что это, значит, понятно, что такие недостатки не будет устранять жилец. Они несоизмеримы с арендной платой. Это не то, что попрыскать, знаете, с шимилексом на стенку один раз.
0: Да, спасибо. Большое спасибо, адвокат Александр Зак, за это разъяснение. Большое спасибо за эти рекомендации.
1: Всего доброго вам.
0: С Госдеп утвердил во втором и третьем чтении закон, согласно которому несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями смогут давать показания в полиции в присутствии адвоката. Об этом мы поговорим с адвокатом Вадимом Шубом, главой Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Вадим, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Яна.
0: Ну вот, судя по тому, что такой закон потребовался, выясняется, что до вчерашнего дня, да, по крайней мере, несовершеннолетние и люди с ограниченными возможностями давали допрос в полиции сами, то есть без присутствия адвоката, хотя это вот как-то странно даже воспринимается на слух.
2: Вы правы, это действительно странно. В израильском законодательстве со дня основания государства Израиль не предусматривалось присутствие адвокатов на допросах вообще. Не для людей обычных, не для несовершеннолетних, не для людей с умственными отклонениями. Mm-hmm. И, к сожалению, ситуация это очень проблематична, потому что в большинстве стран цивилизованных Европы и Северной Америки такое право существует. И Израиль как бы оказался на задворках международной системы защиты прав человека. И была основана все это как бы этот закон, он не просто принят из-за каких-то замечаний законодателей, была комиссия по исправлению судебных ошибок под руководством бывшего судьи Верховного суда Данцигера, которая показала, что в Израиле очень много судебных ошибок, много невинных людей обвиняются в преступлениях, которые они не совершали, и часть из этих ошибок основана на признательных показаниях, которые были приняты с нарушениями прав человека. И одно из как бы средств для предотвращения этих судебных ошибок было, эта комиссия предложила присутствие адвоката во время допроса, как это происходит в большинстве цивилизованных стран мира, кроме Израиля. Кстати, это право существует не только в западных странах, но и, насколько я знаю, в России, на Украине тоже существует право присутствия адвоката на допросе. Израиль просто находится на задворках. И поэтому был принят как бы... Даже этот закон, это был компромиссный вариант, что не у всех есть право на то, чтобы адвокат присутствовал при их допросе, а только у людей с умственно отсталых, аутистов и несовершеннолетних. И важно назвать имена людей, которые действительно продвигали этот закон. В первую очередь это был министр юстиции Яриф Левин, Симха Ротман, председатель законодательной комиссии Кнессета. Очень активное участие была нашей организации коллегии общественной защиты Санагория Цибурит, и даже в Кнессете нас поблагодарили за то, что мы не сдавались и продвигали этот закон. И очень важно сказать, еще отметить депутата Кнессета Михаль Вольдигер, которая занималась правами людей с умственными отклонениями, людей, у которых есть проблемы. Впервые в израильском законе аутисты были включены в эту категорию людей, раньше этого не было. Теперь даже человеку, который аутист, он имеет право на то, чтобы адвокат присутствовал при допросе. Теперь этот закон был принят вчера на экстренном заседании Кнессета. Обычно Кнессет не собирается, сейчас он находится на каникулах.
0: Да.
2: Но есть возможность созвать пленарное заседание в экстренных условиях, если есть согласие коалиции и оппозиции. И в этом случае было согласие коалиции и оппозиции, было экстренное пленарное заседание Кнессета, этот закон прошел.
0: Понятно. Ну вот на самом деле, пока вы говорили о разных слоях населения, которые получают сейчас право присутствовать на допросе полиции, на участие в допросе полиции адвоката, да, мне почему-то сразу вспомнилась история с... Задоровым, потому как речь идет о новом репатрианте, который не очень понимал иврит, да, насколько мы знаем. Он не очень понимал вообще, как происходит процесс допроса в Израиле, и не очень понимал, что происходит дальше. Вот для этой категории граждан, для репатриантов, для иностранных граждан, я понимаю так, что этот закон это не предусматривает, но были ли попытки и дать им адвоката во время допроса полиции?
2: Значит, наша организация хотела, чтобы это право было для всех граждан. И теперь речь идет пока о компромиссном варианте, который будет пересматриваться, мы надеемся, в сторону расширения этой категории. И такие люди, как Задоров, и такие люди, как есть еще несколько новых репатриантов, которые признались в том, что они не совершали. Я вам могу напомнить дело Соломона Радая, репатрианта из Эфиопии, который признался в убийстве, я его представлял, его оправдали и сказали, что его признания просто были получены незаконным образом. В данном случае это... Нам предстоит еще много работы. Но это как бы первый этап того, что мы начинаем проводить как бы линию, что в сознании людей, в сознании израильского общества, что это необходимо. Понимаете, что самое интересное? На Украине, в России это все понимают, и адвокат присутствует на допросе. А в Израиле, который мы считаемся демократической страной, этого не происходит. И как бы это с этим нужно бороться, это нужно изменять. Теперь важно понять, что закон, он принят, но он войдет в силу только через год, не сейчас.
0: Только через год?
2: Да.
0: Вот
2: да,
0: это, кстати, был мой следующий вопрос. Да.
2: Да, потому что дают время подготовиться и полиции, и всем разработать как бы методики, чтобы все были готовы, но сказано, что этот закон войдет в силу через год. Не то, что он... Закон принят, но дает время как бы на подготовку всех государственных организаций для того, чтобы можно было действительно это право осуществить без всяких препонов, чтобы были финансы, должны быть как бы финансовые отчисления, должны быть как бы правила работы, должны быть какие-то там инструкции. Короче, дали год на то, чтобы государство подготовилось к этому.
0: Что ж, будем надеяться, что этого года действительно хватит, и через год этот закон вступит в силу, ну а также выразим надежду, что этот закон будет расширен для и других слоев населения, в том числе и для новых репатриантов, потому что мы видим, и практика показывает, к сожалению, что это просто необходимо. Но вот такой вопрос опять вот связанный с репатриантом, ну хотя бы переводчика предоставляют во время допроса? В полиции.
2: По закону обязаны предоставлять переводчика. Это закон, по израильскому закону человек, который не владеет ивритом, обязан, во-первых, ему обязаны представить переводчика, во-вторых, должна вестись видеосъемка допроса. Для того, чтобы понимать, действительно ли человек понимает, о чем его спрашивают. То есть эти правила существуют, и эти правила существуют обычно для видеосъемка и для того она существует, и это помогает нам понять, когда человек действительно признался и когда нет, когда он понял, когда он не понял, это существует, да.
0: Ну, будем надеяться, что это будет расширено и на адвоката. Вадим Шуб, глава Иерусалимского округа в отделе общественной защиты при Министерстве юстиции. Огромное-огромное спасибо за участие в этой беседе и огромное спасибо за участие в разработке этого закона.
2: Надеемся, что он будет расширен. Всего хорошего. Надеемся на лучшее.
0: Спасибо. Всего доброго. Не каждый родитель может взять отпуск на все летние каникулы своих детей. Поэтому зачастую дети выезжают за границу только с мамой или только с папой. А иногда обязанности сопровождающих берут на себя бабушки, дедушки или даже родители друзей. Нужна ли доверенность на одного из родителей или на обоих родителей, если ребенок летит за границу без этих родителей? Об этом поговорим с адвокатом, нотариусом Сабиной Стернин. Сабина, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Яна.
0: Ну вот в каких случаях необходимо оформить нотариальное согласие родителей?
3: Сейчас все расскажу. Министерство иностранных дел Израиля рекомендует оформлять нотариальное согласие, чтобы избежать вопросов на паспортных столах. Это связано с тем, что многие страны усилили контроль в целях предотвращения похищения детей. Когда мы говорим «ребенок», это дети до 18 лет.
0: Ну, вот сразу же вам радиослушатели наши скажут, а вот мой сын летел с бабушкой, и ничего не было.
3: Вы знаете... Я тоже слышу часто такие реплики. Это связано с тем, что в разных странах ЕС, ну, в принципе, в разных странах разная регуляция. Поэтому на официальном сайте Министерства иностранных дел указано, написано на иврите, просто его невозможно перевести.

0: есть, ну, он не, эта страница не переведена на русский язык, они рекомендуют, само министерство рекомендует оформлять нотариальное согласие, потому что иногда, да, правда, ничего нет, сами дети летят и все в порядке, а иногда просто разворачивают на границе и не пропускают. И это очень-очень неприятно, да, то есть нужно представить, что вся поездка пошла на смарку, ребенка или в сопровождении группы, или в сопровождении бабушки и дедушки не пропускают в страну.
1: Угу.
0: Давайте более детально разберем, да, поговорим, в каких случаях, да, рекомендуем оформлять нотариальное согласие.
1: Угу.
0: А. Ребенок летит один.
1: Угу.
0: Два родителя подписывают согласие на выезд ребенка.
1: Так.
0: Ребенок. То есть два, то есть ребенок летит один, нужно, чтобы пришли два родителя к нотариусу и подписали согласие.
1: Так.
0: Ребенок путешествует только с мамой или с папой. Рекомендуется подписать согласие второго родителя. Есть нюансы, когда не нужно подписывать согласие, через минуту расскажу.
1: Да.
0: Ребенка сопровождают бабушки, дедушки, родственники, учителя, группа, подписываем согласие, подписывают согласие двое родителей.
1: Угу.
0: Есть сюжеты, при которых не нужно оформлять согласие, если ребенок путешествует с одним родителем. Например, есть судебное решение, разрешающее вывоз ребенка без согласия второго родителя.
1: Да.
0: Или, не дай бог, второй родитель умер.
1: Угу.
0: Или второй родитель официально лишен родительских прав.
1: Угу.
0: Но если есть такая ситуация, рекомендую взять подтверждающие документы. Если это документ на иврите, и, соответственно, путешествуем дальше, чем... То есть у нас две границы, да, у нас границы Израиля, минимум две границы, и границы страны, которую пересекаем. Нужно перевести, конечно, нотариально заверить, чтобы пограничники прочитали этот документ.
1: Угу.
0: Так что?
1: А вот что должно быть указано в документе?
0: Что должно быть указано в документе? Загранпаспорт ребенка. Загранпаспорт второго родителя, загранпаспорт сопровождающего лица. Если у ребенка и у сопровождающего лица двойное гражданство, например, частая ситуация, есть гражданство Израиля, есть гражданство России, выезжаем по паспорту, по загранпаспорту, по даркону Израиля, въезжаем по загранпаспорту страны, куда мы въезжаем,
1: допустим, Россия, да.
0: В Россию, да. То есть мы выезжаем по даркону, а въезжаем в Россию по загранпаспорту Российской Федерации. Я вношу все данные. И даркон, и данные даркона, и данные российского паспорта. Дальше.
1: Да. На каком языке оформляют такой документ?
0: Да, нужно иметь информацию о маршруте, куда едем, страны перечислить и даты поездки. На каком языке? Для въезда в Израиль, ну, для выезда из Израиля достаточно документ на иврите. И другие страны на языке страны, ну, на языке страны, да, то есть понятно, что пограничник в Российской Федерации просто иврит не поймет, нужно на русском.
1: Нет, ну понятно, но если, допустим, мы едем в Китай, да, ну это что, нужно искать нотариуса, который работает на китайском языке?
0: Ну, минимум на английском составить, я бы порекомендовала.
1: На английском, окей, ну, то есть на английском достаточно.
0: Ну, будем надеяться, что пограничник в Китае знает английский язык и поймет, что написано в документе. То есть наша цель, чтобы пограничник понял, что написано в документе.
1: Так.
0: И
1: тогда да-да.
0: В некоторых случаях нужно документ апостилировать.
1: Есть такие страны, которые требуют апостиль?
0: Есть Гаагская конвенция. Нужно обязательно проверить, если страна участник Гаагской конвенции. На практике практически все страны ЕС участники Гаагской конвенции, Россия, то есть меньше стран, которые не подписали эту конвенцию. Угу. Например, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты. Если страна не является участником Гаагской конвенции, вместо апостиля, который мы ставим в суде, все равно потребуется консульская легализация. То есть документ нужно легализировать для страны, в которую едем. Этот момент нужно, то есть если семья едет в редкую, например, страну, там, у меня семья ехала в Таиланд. Таиланд не подписан на Гаагскую конвенцию, нужно будет, там есть другая система апостилирования. Этот вопрос имеет смысл уточнить у нотариуса, у которого оформляем документ.
1: Угу. Это действительно очень важная тема. А вот сколько времени может занять апостилирование? То есть, например, нас слушают люди, которые через неделю посылают ребенка с бабушкой, допустим, в Литву.
0: Литва подписана на Гаагскую конвенцию.
1: Подписана?
0: Да.
1: То есть, вот что, если нужен апостиль? Неделя если хватит нужно поставить апостиль?
0: Во-первых, сейчас скоро суды выходят на каникулы, и апостиль будет поставить, в принципе, тяжело. Угу. Только в редких случаях. Но пока суды не вышли на каникулы, недели хватит. Самое главное, чтобы семья не приходила в 8 часов вечера, не звонила и говорила, что завтра с утра уезжаем, забыли поставить. Угу. И забыли сделать нотариальное согласие. Потому что на апостиль мы это... В среднем один рабочий день, два рабочих дня. Суды апостиль ставят в суде. Угу. Секретариат суда работает с 8:30 до 1:30. Если срочно, то можно срочно посыльного послать. Если совсем срочно, клиент сам может поставить апостиль.
1: Угу.
0: Самое главное, чтобы в 9 вечера не звонили. И не говорили, что завтра у нас в 6 утра самолет.
1: Да.
0: Апостиль точно не поставим.
1: Допустим, например, бабушка выезжает с внуком за границу, и вроде бы паспортный контроль они прошли, но в дальнейшем, во время пребывания в стране, где еще может понадобиться вот это нотариальное разрешение?
0: Ну, сама цель нотариального разрешения – пересечение границы без проблем. В некоторых случаях меня просят написать еще несколько слов о том, что можно совершать те или иные медицинские разные вещи, если что-то случится с ребенком.
1: Но, то есть это честно, тоже прописать необходимо?
0: Но я этого не прописываю, потому что если там есть какая-то скорая, если есть неотложная медицинская ситуация, то в принципе в любом случае предоставляют медицинскую помощь. Но иногда можно прописать, если есть, то есть, например, там предпосылка, ребенок болен астмой, может быть ситуация, при которой у ребенка может быть приступ астмы. У меня просто случай был. В этом документе, чтобы еще один документ не делать, можно прописать, что кроме того, что кроме согласия на выезд, родители дают полномочия на медицинское вмешательство для ребенка.
1: Это интересно. Кто подписывает этот документ? Необходимо ли присутствие, допустим, сопровождающего или самого ребенка, когда подписывается такой документ?
0: Нет, нужно присутствие только тех людей, кто подписывает документы.
1: То есть
0: дает согласие.
1: То есть только родителей?
0: Да. Только тот, кто дает согласие. Ребенка не нужно, сопровождающего не нужно. Сопровождающего нужно просто паспортные данные. И уточнить, если у него нет другого гражданства, и уточнить, что он не въезжает в страну по другому гражданству. По-другому паспорту, извините, не гражданство. Потому что если, например, в России он въезжает по паспорту РФ, по загранпаспорту РФ, нужно внести загранпаспорт РФ.
1: Угу. То есть лучше, конечно, не рассчитывать на случай, на доброго пограничника и на всякий случай запастись вот таким нотариальным разрешением, потому что, ну, особенно если вы летите в страны Гаагской конвенции, то там, ну, вообще даже и апостиль еще и нужен.
0: Ну, лучше сделать, потому что если не сделать, это немножко русская рулетка. А вось пронесет, а вдруг не пронесет. Но если не пронесет, то как бы вся поездка, это очень неприятная ситуация, когда стоит ребенок с сопровождающим, его в принципе не пропускают, не впускают в страну. То есть это же весь отпуск пойдет на смарку, потому что на самом деле все эти нотариальные согласия, они не стоят каких-то там прям сильно больших денег. Это да. Все равно дешевле, чем потом расстройство ребенка и расстройство сопровождающих. Лучше сделать. То есть рекомендация делать... оформляет нотариальные согласия, это не рекомендация нас, нотариусов. Это, в принципе, рекомендация Министерства иностранных дел Израиля. На официальном сайте указано, что имеет смысл делать, оформлять нотариальные согласия на выезд несовершеннолетних детей. То есть, ну, это не мы, нотариусы, придумали.
1: Да. Да. Это, к сожалению, международное право, и, как вы сказали, страны боятся похищения детей и ввоз их в другие страны. Большое вам спасибо, адвокат, нотариус Сабина Стирнин. Большое вам спасибо за этот комментарий.
0: Спасибо вам.
1: Спасибо. Всего доброго.
0: Да, всего доброго. До свидания.
1: Ну, а я напомню, как можно связаться с нашей редакцией. Вы можете оставить сообщение на автоответчике по номеру 072-393-2666, 072-393-2666, по электронной почте specialsobaka.kan.org.il, specialsobaka.kan.org.il. Кратко опишите ваш особый случай, оставьте ваше имя, номер телефона. Мы постараемся с вами связаться. Вы также можете писать нам по аппликации WhatsApp, но обратите внимание, только писать на номер, который я назову сейчас, принимаются только сообщения в письменном виде. 050-737-8127, 050-737-8127. Еще раз обратите внимание, что звонки на этот номер не принимаются, только сообщения и только в письменном виде. Особые случаи, вопросы и комментарии. Точно так же кратко опишите ваш особый случай. Оставьте номер вашего телефона, ваше имя, и мы постараемся с вами связаться. Я благодарю всех, кто помогал мне сегодня. Продюсер этой программы Элина Липкин, музыкальный редактор Таня Барская. За операторским пультом был Шломи Ицхак. Я желаю всем хорошего продолжения дня, хорошего вечера. Всего вам доброго. До свидания.

0: Повторная трансляция на Канрека.
1: В эфире «Час с Ольгой Раз» на Канрека.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели, шалом. В эфире радио Канрека, у микрофона доктор диетологии Ольга Раз, за пультом оператора Алла Найденова и продюсер нашей программы Мила Салинская. И, как обычно, в нашей программе мы будем говорить о здоровье, о питании, как они связаны между собой, как правильное питание может улучшить состояние здоровья и как различные ситуации и болезни могут требовать особого питания. Наш телефон, по которому вы можете, и я бы сказала, очень желательно, чтобы вы задавали ваши вопросы, 07-228-01-003. 07-228-01-003. Советую, чтобы вы начали уже сейчас набирать наш номер, потому что это занимает время. И, конечно, пишите мне в Фейсбуке Канрека. Я сегодня, кстати, у меня есть много вопросов, и я хотела бы, чтобы у нас было пару минут, чтобы на них ответить, потому что часть вопросов очень, очень важные и интересные для всех. А сегодня я с вами поговорю на очень такую тему, которую вы, наверное, никогда бы не ожидали, что я буду о ней говорить. Это тема веса, человеческого веса, веса человеческого тела. Кажется, ну что тут говорить? Столько-то я вешу, а столько-то я не вешу, и так я хочу, а так я не хочу. На самом деле это не так просто. Я дам вам пример. Мужчина, 1,90 м, занимает спортсмен, весит 100 кг. Это много или мало? Женщина 62 года, рост 165, весит 100 кг. Это много или мало? То есть вес – это понятие относительное. Вернее, так как мы его оцениваем, это понятие относительное. Это зависит от очень многих причин. От возраста, от пола, от занятий физической деятельностью и так далее и тому подобное. То есть нельзя просто сказать, вот я вешу 75 килограмм, это много или мало. Не знаю. Надо проверить, почему, какие у вас анализы, в чем ваши проблемы и так далее и тому подобное. Почему? Потому что вес – это не только килограммы, которые можно измерить. Это ваше здоровье. Я вам дам пример. Звонит женщина, 76 лет, и говорит, я хочу к вам на прием. Я говорю, а в чем проблема ваша? Чем вы хотите заняться? Она говорит, я хочу похудеть. И причем говорит это не только она, очень многие, когда задают этот вопрос, говорят, ну, понятно, я хочу похудеть. Как будто похудание – это единственное, что важно для человека и что важно для меня, как человека, который этим занимается с людьми. Я говорю, окей, сколько вы весите? Она говорит, 76 килограмм. Я говорю, еще у вас есть проблемы? Она говорит, да, говорит, у меня есть... Да нет, вроде нормально все. Я говорю, сахар есть? Есть. Триглицериды есть? Есть. Ожирение печени есть? Есть. И вы представляете себе, что человек, у которого есть такой, так сказать, такое обилие проблем, первое дело, что он хочет сделать, это похудеть. Я не отрицаю, что вес связан со здоровьем. Это понятно. Но это зависит от того, на что мы обращаем внимание. В таком случае нужно первым делом, конечно, снизить сахар, давление еще у нее было, дать диету, которая подходит к повышенному холестерину, к ожирению печени, и спустить весе. Это, так сказать, тоже часть программы, но это не основная часть программы, из-за которой нужно волноваться. Почему люди волнуются о весе?

правильно есть. И тогда и вес можно спустить, и не поднимать его больше, если вы будете знать, как правильно есть. Это то, что я делаю. Так я учу своих пациентов правильно есть, правильно для них. Теперь, как мы определяем вес, кроме весов? Весы – это самое нормальное, обычное явление. И каждый может себя взвесить, и это все видно. Это то, что видно. То есть человек хочет заниматься тем, что видно. Как будто если у вас повышенный вес, это никто не видит, а важно, какую цифру показывает, как это называется, весы. Дело в том, что вы можете для опыта взять и посмотреть. Вот вы взвесились дома, вы весите столько-то. Пошли в Купат-Хулим, вы весите иначе. Пошли в аптеку, вы весите иначе. Пошли в Махон-Кошер, вы весите иначе. Потому что весы – это не точный прибор. Не точный прибор, он зависит от многих обстоятельств. Поэтому очень важно, если вы хотите действительно похудеть, взвешиваться на тех же самых весах, предположим, раз в неделю, раз в месяц, чтобы посмотреть, как произошло изменение в весе. То, что вам важно, это изменение веса, что вес начинает уходить. Okay? Как обычно во всяких исследованиях и так далее измеряют, выше вы нужного для вас веса или нет, при помощи функции, которая называется BMI, Basic Metabol... масса тела, по-русски, масса тела. Это вес, поделенный на рост в квадрате. И тогда получается какое-то число. Если мы говорим о более молодых людях, с 19 до 26, до 27 это считается нормальный вес. Все, что выше, это повышенный вес. После 30 это очень повышенный вес. После 35 это ожирение и так далее. Пожилые люди весят очень часто больше. Они в течение вот этих вот лет после окончания менструации, после менопаузы, начинают набирать вес, начинают весить больше, и количество жира в организме становится более, так сказать, высоким, процент жира. И поэтому для пожилых людей верхняя цифра BMI, массы тела, она 29, то есть пожилым людям разрешается весить немного больше. Кстати, есть очень много исследований, которые говорят о том, что в пожилом возрасте после 65-70 лет лучше весить на 2-3 килограмма больше, чем на 2-3 килограмма меньше. Поэтому если у вас есть несколько килограммов лишнего веса, то, может быть, не стоит то, что сейчас говорят в русском языке, мы такого слова не говорили, не знали, заморачиваться. Okay? Теперь. Для того, чтобы похудеть, нужно знать, что в пожилом возрасте худеть надо медленно и постепенно. Потому что если вы будете худеть быстро, то большая часть вот этого веса, похудания вашего, это будут мышцы. Мышцы – это первое, что разрушается, когда мы неправильно едим или не едим достаточно. То есть нужно знать, как худеть. Самим вам это будет сложно, нужно обратиться к диетологу. Есть диетологи в больничной кассе, есть диетологи в больницах. Меня кто-то тут спрашивал, как заказывает очередь диетологу? Так же, как любому врачу. Либо в аппликации, либо по телефону, либо пойти в больничную кассу. Если вы не то и не другое, как-то у вас не получается, пойти и попросить очередь к диетологу, который работает в больничной кассе. Нет ничего легче. Правда, я знаю со слов людей, что нужно ждать довольно долго, но лучше записаться, и когда-то эта очередь придет. И как я вам уже много раз говорила, мой совет вам, если вам очередь дали очень далекую, то каждую неделю звоните, спрашивать, не освободилось ли место. Особенно сейчас, когда летом люди уезжают, люди болеют и отменяют очередь, и тогда вы сможете получить очередь более
скорую

0: чем она была на самом деле. Еще раз повторяю, люди в пожилом возрасте должны худеть очень-очень осторожно. Но самое главное, если вы спросите меня, это не сколько они едят, а что они едят. Как люди делят пищу на разные на трапезы. Люди, которые едят один раз в день, это не подходит никому, а, конечно, не подходит к пожилым людям. Нужно есть каждые 3-4 часа, чтобы быть все время сытыми. Когда мы сыты, организм работает совершенно иначе. С возрастом изменяется метаболизм, делается понижается. И люди это чувствуют тем, что при обычной еде их они поправляются. Значит, еду нужно изменить. И изменить не только сколько, а сколько есть, а что есть и как ее разделить на трапезы. Без этого ничего не получится. Без этого будет еще одна диета. Похудеете, а потом поправитесь. Похудеете, а потом поправитесь. И каждое такое похудание уменьшает количество мышц и увеличивает количество жира. Обычно после похудания люди поправляются на еще несколько килограмм больше, чем было до похудания. Почему? Потому что похудание, особенно похудание сильное и быстрое, вызывает замедление метаболизма. Окей? Так что все это не так просто, как кажется. Это не только цифра, это психология, это поведенческие всякие дела. И это самое главное – здоровье. Здоровье, которое можно ему помочь, а можно ему повредить. Поэтому нужно делать похудание со специалистом, человеком, который будет за вами так сказать, следить и вести вас, и давать вам правильные рекомендации, и давать вам правильно делить пищу, и давать вам необходимые добавки, если это необходимо. Самое интересное, что одна из слушательниц, как ее зовут? Не помню. Написала мне... Натали. Почему у меня повышенный вес? Во-первых, Натали, успокойтесь. У меня не повышенный вес. У меня замечательный вес. И я прекрасно выгляжу. И дай Бог каждому в моем возрасте выглядеть так, как я выгляжу. Так что вы за меня не беспокойтесь. Окей? И все вы, мои дорогие радиослушатели, не беспокойтесь. Все нормально. Все мы здоровы. И все мы будем продолжать давать вам те советы, которые помогут вам улучшить свое здоровье и ваш вес тоже. Окей? На этом я думаю, что мы закончим наши разговоры про вес. Если у вас будут вопросы, я буду рада ответить. И перейдем к вопросам, которые вы мне задаете. Слушаю, кто с нами на линии? Алло.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Доктор Ольга, здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Женщина 90 лет, она сдала анализ крови, у нее железо, айрон 38, ферритин 24, трансферин 360, трансферин сатурат 7, а гемоглобин...
0: Сколько, кто для вас эта женщина?
1: Это мама.
0: Это ваша мама, у нее пониженное железо. Это да. Очень часто встречается в таком прекрасном возрасте, как 90 лет. И в таких случаях просто можно, во-первых, надо поговорить с врачом.
1: Я хотела вам сказать, что врач назначил ей Барзель Сидрал с витамином С. Вот эта добавка к питанию 30 миллиграмм по одной капсуле в день. Но когда она его принимает, то после принятия у нее получается какая-то горечь, тошнота и жжение в желудке.
0: Да, да. Надо, конечно. Нужно знать, какое железо лучше всего усваивается организмом, особенно пожилым организмом, потому что в пожилом возрасте усваиваемость железа снижается. Я, к сожалению, не могу продать это лекарство, но я не особенно могу это говорить в эфире. Я советую вам написать в Facebook, и я вам дам название железа, которое делает меньше проблем.
1: Скажите, пожалуйста, такой вопрос. Через сколько времени надо сдать анализ крови после принятия этих вот капсул?
0: Смотрите, три месяца обязательно нужно принимать каждый день и сделать анализ крови. Железо, я думаю, как-то подымется. В связи с возрастом оно может подняться немного, но главное, чтобы был вот этот вот тренд поднятия железа. Но важно еще бы, чтобы поднялся ферритин. Железо пьют, и даже если оно становится нормальным, его нужно продолжать принимать в меньшем количестве, раз-два в неделю, чтобы оно опять не упало.
1: Еще у меня такой вопрос. Она принимает планкс. Я ей даю в обед этот
0: даете ей плавикс, что и что?
1: Я хотела спросить, можно ли принимать после плавикса?
0: Железо надо принимать отдельно от всего.
1: От всего, да? Через сколько времени?
0: 2 часа минимум.
1: 2 часа. Значит, она покушала, приняла плавикс.
0: Это вы решаете сами, как она покушала и когда она покушала. 2 часа минимум.
1: 2 часа после плавикса.
0: Окей? Вообще после всего. Отдельно надо принимать железо. Понятно. Понятно?
1: Так вам надо написать эти все данные.
0: Нет, вы скажите, что вы мне звонили по телефону, вашей маме 90 лет, у нее низкое железо. Какое железо я советую ей принимать?
1: Хорошо, спасибо большое.
0: Окей, всего хорошего, будьте здоровы. Кто с нами на линии, слушаю вас.
2: Я с вами на линии, наверное.
0: Да.
2: Я Рахель.
0: Да, Рахель.
2: Из Хайфы. У меня такой вопрос. Прежде всего, я вам очень благодарна за вашу великолепную передачу.
0: Спасибо.
2: Я ее всегда слушаю. У меня такой вопрос. Есть ли интеракция между магнезиумом и антикоагулянтами? Можно ли принимать?
0: Можно принимать. Можно, только не вместе. Магнезиум тоже нужно принимать отдельно.
2: Отдельно. Mm-hmm. Допустим, если я принимаю аптик, и магнезиум, неважно какого вида,
0: магнезиум, монооксид, оксид, анезиум, цитрат, то, что вы захотите.
2: А что касается эльтрионата, как относиться к нему?
0: Он уже есть в аптеках?
2: Он есть, да. Он продается
0: В аптеках?
2: Да, я видела его в аптеке в одном месте, но, как правило, его заказывают Через это самое.
0: Эльтрионат – это, в общем-то, одно из немногих видов магния, которое исследовано, и получается, что он может проходить через мозговой барьер. Поэтому я думаю, что это очень хороший препарат. Он улучшает, я думаю, работу мозга. Не я думаю, а то, что было написано в исследовании. Я читала исследование, в котором говорят о том, как он улучшил в той или иной степени работу мозга людей, которые его принимали. Исследований мало, то есть нельзя сказать, вот у нас есть гора исследований, все говорит о том, что это замечательно. Но есть, я видела 2 исследования положительных. Я думаю только, что это очень дорого, нахон?
2: Я вам скажу честно, откровенно. Мой муж его принимал полгода.
0: Ну?
2: Мы его выписали в интернете.
0: В интернете, ну?
2: Вы знаете, есть большие скидки на него.
0: А то об этом мы сейчас не будем говорить,
2: потому что
0: я читала в этих 2 исследованиях, есть положительные результаты. Но это только 2 исследования. Это я прошу обратить внимание.
2: Спасибо. Okay. Я вам скажу просто на нашем личном опыте. Он очень доволен. Он говорит, что у него значительно...
0: Мы, знаете, мы не будем сейчас делать рекламу. Если вы уже принимаете.
2: Не-не-не. Все-таки,
0: с плавиксом это не связано.
2: И с опиком тоже. Опик. Опик.
0: Опик?
2: Это сейчас вместо... как он назывался? Этот препарат.
0: Для чего этот препарат?
2: Антикоагулянт.
0: Значит, вам дают и плавикс, и еще один препарат?
2: Нет, я говорю, моему мужу дают плавикс, а мне дают опик.
0: Я вам сказала, что это не связано с магнием.
2: Вообще не связано. Спасибо большое.
0: Нет, не вообще, а постепенно, а немножко. Ну, бэмэт. Не связано?
2: Не связано.
0: Окей. Okay. Okay. Всего хорошего, будьте здоровы.
2: Принимать его, конечно, 2 часа после или...
0: Всегда магний принимать отдельно от всего, от еды, от всего. Окей? Okay? Всего доброго. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
3: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
3: Я позвоню по такому поводу. И в конце прошлой передачи был поднят вопрос о герпес зостер. Вы сказали, что можно кушать все после перенесенного герпеса, но главное сделать прививку. Но вот я хотел сказать, что в апреле этого года я заболел герпесом, а за 1.5 года до этого я сделал 2 этапа прививку Ингрис.
0: Тяжелый герпес был?
3: Очень тяжелый, на пол лица, один глаз был закрыт полностью,
0: все,
3: и
0: быть.
3: Один наполовину, и, к сожалению, я понимаю, что немножко не ваша тема, я разочаровался в прививках.
0: Это напрасно, обобщение никогда не надо делать обобщение. На самом деле, увы, может, все-таки мы все индивидуально, и индивидуально реагируем, но на самом деле прививки снижают у тех, кто на самом деле, у многих людей, которые сделали прививки и все-таки заболели герпесом, он был намного проще и намного легче, чем у тех, которые не сделали прививку.
3: У меня, видите, даже в очень тяжелой форме до сих пор еще зрение
0: поэтому
3: в этом глазе не восстановилось.
0: Мне очень жалко, что так произошло, но не надо, не надо убирать все хорошее из-за одного плохого.
3: Надо делать
0: все прививки. Всем. От воспаления легких, от гриппа, от опоясывающего лишая. Надо эти прививки делать. Ничего не поделать. Мне очень жалко, что это с вами случилось, но это не значит, что не надо делать.
3: Видите, к сожалению, медицина — это не математика.
0: Это не математика, совсем не математика. Абсолютно не математика.
3: Да.
0: Вот такие дела.
3: И мне теперь назначили, да, в течение года Вольтрекс таблетки весь год принимать.
0: Окей, надо выходить из этого, конечно. Будьте здоровы.
3: Спасибо.
0: Всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Алло.
0: Да.
4: Алло, Александр, здравствуйте.
0: Да, Александр.
4: Мне 71 год. Мне такой вопросик. Я недавно перенес операцию аденома простаты, ну, мужская наша. Вот.
0: Ну что вы говорите? Понятно. Я думала, что женская.
4: Да, вот, смешно, да. Вопрос какой? Понятно, что это иммунная, это нехватка тестостерона, вот. И как вот вы бы, что бы вы посоветовали, например, мне бы, может, какие-то продукты, лекарства, капельки пропить, чтобы, ну, в принципе, повысить тестостерон?
0: Но вы в нормальном состоянии?
4: Нет, я, в принципе, сейчас более-менее, да, я в нормальном состоянии. Ну, чтобы, как говорится, рецидива на будущее.
0: Смотрите.
4: И еще, Значит, при весе я вешу где-то, ну, я похудел как-то. Хотя спортом занимаемся, плаваю 65 килограмм, но при росте 1.76 м. Хотелось бы и повысить, может быть. Да, и поправиться, ну, и чтобы, как говорится, и запомнить.
0: Понятно. А когда была операция?
4: Месяц назад.
0: И что, вам делают какие-то еще
4: нет, ничего,
0: процедуры?
4: Сейчас я просто...
0: Ничего
4: нет,
0: не делаю.
4: Ничего сейчас не делаю, ничего не пью, лекарства просто заживает, как говорится.
0: Понятно. Смотрите, нужно желательно делать то, что называется антиинфламаторная диета, противовоспалительная диета. Противовоспалительная диета. На английский называется anti-inflammatory. Можете посмотреть, что это такое. Это много овощей. Это и фрукты можно есть, если у вас нет проблемы с ожирением печени. Сложные углеводы, такие как рис, басмати, гречка, овсянка, перловка, все виды круп, хлеб из цельнозерновой муки. На хлеб можно мазать 5% всякие молочные изделия. Авокадо очень хорошо. Тхина, хумус очень хорошо. Окей? Рыба, курица, индейка. Рыбу есть как можно чаще, если вы можете, если вы любите. И масло оливковое или канола обязательно 2-3 столовые ложки в день. К этому всему надо добавить минимум 30-40 грамм любых видов орехов в день. В один день съедать 30-40 грамм орехов. Во-первых, эти антиинфламаторные, во-вторых, они помогут вам, вам поправиться. То есть нужно разделить еду. Есть каждые 4 часа, предположим, 3-4 часа, бутерброд или рис с овощами, или хороший кусок рыбы с овощами, или молочные продукты и так далее и тому подобное. То есть нужно есть хорошо и несколько раз в день и добавить к этому орехов. Чем больше, тем лучше.
4: Скажите, а нельзя какие-то капельки еще, чтобы тестостерон повысить?
0: Тестостерон можно повысить только при помощи лекарств, поэтому вам, я не думаю, при вашем заболевании дадут лекарства тестостерона.
4: Это возрастное ничего. Только диета, только это самое.
0: Да? Диета для того, чтобы организм повернуть в правильное направление. Можно принимать куркумин. Если хотите. Это не лекарство, но это противовоспалительное действие.
4: Такого конкретного нет.
0: Нету. Окей, нужно делать каждое все время проверки, чтобы не было там никаких явлений. Неприятно.
4: Извините, а анализы какие? Вот, чтобы тестостерон
0: это ваш понять. Врач. Это ваш, ваш врач. Он, да, нужно делать анализы. Тестостерон в двух видах. Он прекрасно знает это. А почему вас так волнует тестостерон?
4: Я думаю, чтобы не было повторной, как говорится, рецидива.
0: Да нет, но от этого...
4: Это не связано.
0: Нет.
4: Хорошо.
0: Окей, всего хорошего. Спасибо. Будьте здоровы. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
5: Здравствуйте, Ольга Рас.
0: Здравствуйте.
5: Будьте добры, какой хлеб предпочтительнее, ржаной хлеб или пшеничный?
0: Хлеб может быть из любого вида, любого вида злаковых. Это не важно. Важно, сколько там есть волокон. Там есть такая таблица, сколько всего есть на 100 грамм. Посмотрите на эту таблицу, и там написано «пахмемот» – это углеводы, «Митохам севим» – из них волокна. Постарайтесь, чтобы там было больше 8-8,5-9 грамм волокон на 100 грамм хлеба. Это понятно, значит, что я объясняю?
5: Да. Значит, абсолютно безразлично.
0: Абсолютно безразлично.
5: Пшеничный хлеб или
0: абсолютно безразлично. Четвертый раз. Безразлично.
5: Спасибо.
0: Окей.
5: Спасибо. Всего
0: здоровы.
5: Вам доброго. Большое спасибо вам за передачу.
0: Всего хорошего. Спасибо. А сейчас мы немножко послушаем музыку.

0: Ну, что вы скажете? Но все-таки, конечно, Хампердинка умеет петь, ничего не скажешь, и песня сама очень хорошая, прям не хочется, чтобы прекратилась. Я не знаю, в Советском Союзе мы знали его фамилию или нет, я лично не знала. Но, может, все это только потому, что я лично не знала, а другие знали. Но поет, конечно, потрясающий голос, хороший, и песни очень красивые, и он... Из, в общем-то, такой спокойной песни сделал целый роман. Очень получила. Я лично получила удовольствие. Надеюсь, что вы тоже. Наш телефон 07-228-0103. А пока вы звоните, я хочу ответить на несколько вопросов. Во-первых, Галина, в какие дни передача? В понедельник в 11 часов раз в неделю. Геннадий, влияет ли магний на снижение давления и как сильно? Да, влияет у некоторых людей, а у некоторых людей не влияет. И как сильно, нельзя сказать, надо попробовать. Не переставать принимать лекарства, потому что он не, даже если он влияет, не в той степени, что влияют лекарства, и ходить с повышенным давлением я вам очень не советую, это опасно для здоровья. На самом деле, повышенное давление, у него есть очень много разных причин. Например, при повышенном давлении сразу говорят, переставайте есть соль. Но это не всегда правильно, это зависит от генов. Какие гены? Если есть гены чувствительности к соли, то надо прекращать есть соль. А если таких генов нет, то можно и соль есть нормально, понимаете? Поскольку мы не знаем, мы не делаем генетические карты всем, то мы не знаем. И то же самое, я думаю, с магнием. Но, в общем, в любом случае надо продолжать принимать лекарства. Если магний немножко понизит давление, значит, можно уменьшить, может быть, вместе с врачом, по совету с врачом, количество лекарств, которые вы принимаете. Это прекрасный вопрос. Правда ли, что употребление на завтрак... Изольда меня спрашивает. Правда ли, что употребление на завтрак творога со сметаной не полезно, несмотря на кальций, а только откладывает на талии жировые складки? Во-первых, сметана – это очень жирная вещь. Там очень большое количество жира, очень большой процент жирности. То есть если вы будете каждый день съедать по банке сметаны, то не, я не уверена, что вы не похудеете, не поправитесь. Вы поправитесь, окей? И зависит от того, сколько вы едите творога. Если вы съедаете 250 грамм творога и баночку сметаны – я думаю, что вы поправитесь. Окей? Так что все зависит от того, что и как. Сметану я вообще бы не ела и вообще бы не покупала, потому что там очень много животного жира, который не полезен в любом случае. Таня спрашивает меня, можно ли принимать пробиотики каждый день? Да, можно и нужно, естественно, в том случае, если у вас нет никаких особенных проблем. Да. Нелли, сколько омега-3 необходимо организму в 70-плюс возрасте? Нельзя ответить на этот вопрос. Нужно знать, кто это за человек, кто он, почему он. Вообще нам всем не хватает тех жирных кислот, которые находятся, которые называются омега-3. И мы находятся они в жирной рыбе из северных морей. Но сколько и кому сколько подходит, это я сказать не могу просто так по возрасту. А нужно знать, что если человек принимает кроверазжижающие лекарства, такие как Умадин, варфарин, то нужно быть очень аккуратным, потому что это может усилить кровотечение. И кто-то меня спросил, я не знаю, знакомы ли вы с этой темой, он спрашивает, доверяете ли вы FDA после того, как Фаучи выступал в Сенате. Во-первых, Фаучи никогда не был в FDA, окей? Первое дело. То есть это совершенно вещи, не связанные друг с другом. Человек спросил это в отношении прививок. Прививки надо делать. Это моё очень глубокое, это моя очень глубокая вера. И слава богу, что они есть. Есть прививки вообще, которые которые привели к исчезновению очень многих очень тяжелых болезней, которых миллионы людей в прошлом умирали. Так что давайте будем думать нормально и не привлекать никаких ненужных и непонятных совершенно примеров для того, чтобы дискредитировать FDA. Пока что то, что FDA нам говорит, это та организация, которая дает разрешение на лекарства и так далее. Я пока что им верю. Нет у меня оснований им не верить. Все, я думаю, что это... еще очень хороший вопрос. Раиса спрашивает меня. Можно ли пожилым есть бамбу? Прочитала, что есть витамины. Я вас уверяю, что в яблоках и в грушах, и в овощах есть намного больше витаминов, чем в бамбе. Я вам советую есть овощи и хлеб из цельнозерновой муки, и всякие крупы, и рыба, и мясо, и яйца, и молочные продукты, получите все витамины и минералы, которые нужны. А бамбу, если вы очень любите, можете иногда съедать понемножку, но это ультраобработанная пища. Чем меньше, тем лучше. Вот так вот. Не для витаминов, а для того, чтобы вам вкусно. Это все. Окей? У нас есть вопросы пока что? Окей. Давайте будем отвечать. Слушаю вас.
1: Я вас приветствую, Ольга Рас. Глубоко уважаемая наша Ольга Рас. Вас приветствую. Приветствую всех, кто в студии, всех, кто нас слышит. Как всегда, хочу вам сказать всем здоровья, здоровья и здоровья. Живите долго. Скажите, пожалуйста, Ольга, вы знаете, слышала, как-то передача Конрака была, что есть уколы на снижение веса. Опасно ли это для здоровья, всем ли это подходит?
0: Вы даете. Ну, об этом говорят вообще на каждом перекрестке. Это очень сильный прорыв. В том, что мы делаем с ожирением сильным. Тут есть критерии. Например, если приходит девочка 65 килограмм, говорит, я хочу весить 50, дайте мне укол, ей давать укол нельзя. Дают уколы обычно больше BMI, то, что я говорила, масса тела больше 30 или меньше 30, но с разными болезнями, такие как сахарная болезнь, давление и так далее. Очень осторожно нужно давать эти уколы пожилым людям, потому что если они очень сильно сбросят вес, как я вам уже объяснила, часть этого веса будет мышцы. А в пожилом возрасте мышцы терять не желательно, совсем нежелательно. У уколов какой-то процент тех, кто колет эти уколы, есть всякие неприятные явления, такие как тошнота, рвота и так далее, и тому подобное. У некоторых это проходит через несколько недель, у некоторых нет. Но надо понять, что если у вас очень высокий вес, например, звонит мне женщина, она весит 150 килограмм. Это значит, что ей нужно спустить половину своего веса. Без лекарств этих или других тут не пойдет. Одна диета тут не поможет, потому что одна диета может ее сбросить на 25 килограмм, но не на 50, окей?
1: Okay? Угу. Если 70 килограмм человек весит, значит,
0: сколько?
1: Уже не дадут укола, да?
0: Сколько 70? Килограмм? 70, какой у вас рост?
1: 160.
0: У вас есть болезни какие-то?
1: Ой, ну, у многих есть болезни.
0: У вас есть болезни?
1: Ну, есть, если, допустим, если что-то там, видимо, эти уколы можно или нет, если с печенью что-то связано, с поджелудочной.
0: Не связано, с печенью и поджелудочной это не так связано. Смотрите, я бы на вашем месте, если бы я была на вашем месте, я бы просто стала правильно есть и спустила эти 5-6 килограмм без всякой проблемы. Для этого не нужно вкалывать. Это лекарство на всю жизнь. Это не то, что вот вы спустили вес и перестали колоть. Вам придется продолжать колоть это до 120 лет.
1: Уже отговорили. Хорошо, спасибо.
0: Окей.
1: Я много не ем. Вот в том-то и дело.
0: А может быть, вы неправильно едите? Много – это не то, что важно в данном случае. Важно.
1: Понемножку 5 раз в день.
0: Ну, так прекрасно. Сколько вам лет?
1: Ой, я не буду.
0: Не говори. Вас же никто не видит. Но
1: секрет вам скажу.
0: Секрет? Ой. Куда идет король, большой секрет, большой секрет, большой секрет. Окей. Неважно, если у вас возраст больше 65 лет, я ваш секрет никак не открываю, то я бы, конечно, не худела много. Можно похудеть 3-4 килограмма, этого достаточно. Нужно перестать есть сладкое.
1: Да, мы будем говорить не похудеть, а постройнеть, потому что похудеть — это слово худо. Так что мы все будем стройными.
0: Поэтому, я не знаю, называйте это как хотите, но перестаньте есть сладкое, и тогда все будет хорошо.
1: Вот, наверное, точнее, да.
0: Окей? И тогда вам не нужно никаких уколов.
1: Да. Благодарю нашу лучезарную Ольгу Раз. Дай Бог вам здоровья.
0: Спасибо, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
2: Алло, добрый день,
0: добрый
2: Ольга.
0: День.
2: У меня такой вопрос. Мне 75 лет, и я во время еды в полдень принимаю с едой вместе кальций, потом через несколько минут витамин D и в конце омегу. Насколько правильно я...
0: Все нормально, вы можете принимать все вместе.
2: Во время еды с едой.
0: С какой едой? С обедом, с завтраком?
2: В обед.
0: Можете принимать все вместе.
2: Спасибо большое, всего вам доброго.
0: Всего хорошего,
2: спасибо,
0: будьте здоровы. Кто, я еще раз хочу повторить наш телефон для тех, кто забыл. Начинайте, пожалуйста, нам набирать. 07-228-01-003. Я жду ваших звонков, действительно жду ваших звонков. А теперь я немножко, у нас есть времени, я продолжу. Есть кто-то на линии, слушаю вас.
3: Есть.
0: Я слушаю
3: Добрый
0: вас.
3: Добрый день.
0: Добрый день.
3: Значит, мальчику 12,5 лет. Угу. У него болезнь Крона, рост 160, вес 38 килограмм.
0: Ой.
3: Что
0: сколько лет ему? Сколько лет ему?
3: Ему 12,5 лет.
0: Он похудел в последнее время или он все время такой?
3: Очень похудел.
0: А в каком состоянии его Крон? Он действует или он...
3: Значит, это под наблюдением он, но, к сожалению, результаты пока...
0: Под наблюдением у кого?
3: У кого он лечится?
0: Кто врач, который... Какая специальность врача, который им занимается?
3: Врач именно по Кроне и этот...
0: Причем тут кровь, у него колит. Это должен быть гастроэнтеролог, детский гастроэнтеролог.
3: Да, гастроэнтеролог, да.
0: Вы что, дедушка его?
3: Наблюдает, но вот поднять...
0: Вы дедушка его? Дедушка его?
3: Да, я
0: Окей.
3: дедушка.
0: Скажите родителям, в том месте, где врач им занимается, в той поликлинике или в той больнице, в которой занимается им врач, есть всегда диетолог, который именно специализируется по таким болезням. И нужно пойти к нему, записаться к нему и получить от него все указания для того, чтобы правильно ваш внук питался. Хорошо?
3: У диетолога именно...
0: Диетолог-специалист... Диетолог-специалист по... Вы меня не слушаете.
3: Главное, это не так.
0: Диетолог-специалист по гастроинтестинальным болезням, по болезням пищеварительной системы. Специалист для детей, не просто так специалист, а именно детский специалист. Он сможет вам помочь. Я по телефону вам, по радио не смогу вам помочь никак.
3: Ясно.
0: Понятно?
3: Спасибо.
0: Окей, всего хорошего. Кто с нами на линии? Слушаю вас.
4: Добрый день, наверное, я.
0: Да.
4: Смотрите, может быть, я не совсем по теме, но ладно. У меня очень сильно тремор. Руки и голова стали дрожать. Мне врач выписал лекарство Пролол.
0: Я никак с этим не связана. Я дико извиняюсь.
4: Я понимаю, но я хотела спросить. И витамин D. Но у меня очень сильно судороги. Настолько сильно...
0: Ну, принимайте магний. Он не помешает.
4: Витамином D это нормально будет?
0: Это не связано с витамином D.
4: 1000 мне сказали витамин D.
0: Окей, я не знаю, что вам сказали, я вас не знаю, я не знаю ваших анализов, я не знаю всего вашего состояния.
4: А вообще
0: состояния.
4: Это можно? От этого
0: можно принимать
4: избавиться?
0: И витамин D. От чего? От
4: тремора.
0: У вас Паркинсон?
4: Нет, нет.
0: А, non-Parkinson. Окей. Это вы должны поговорить с вашим врачом, который вас лечит.
4: Может, это начальная стадия, я не знаю.
0: Ваш врач, который вас лечит, это должен быть врач, который специализируется на именно проблемах движения. И он должен вам все объяснить, да.
4: А что это за
0: это
4: врач?
0: Не...
4: Это только семейный врач?
0: Семейный врач нет, это должен быть специальный врач.
4: А какой? Ну, скажите мне.
0: Вы должны объяснить или посмотреть. Я даже не знаю, как вам помочь, потому что нужно посмотреть и выяснить, кто занимается именно дрожью в руках. Это специальные врачи.
4: А, есть специальные врачи?
0: Есть специальные врачи, тогда он вам сможет все объяснить.
4: Я знала, что нервопатолог этим занимается.
0: Специальный.
4: Специальный, угу. Хорошо.
0: К сожалению, я даже не знаю, как это сказать по-русски. Называется афраот-ноа. Проблемы с движением, но я не знаю, как это по-русски. Афраот-ноа.
4: Тнуа,
0: движение, тнуа.
4: Афраот-ноа.
0: Придется вам как-то выяснить, есть ли у вас такой врач поблизости или не поблизости.
4: Ну да, чтобы не допустить, чтобы дальше это развивалось.
0: Это вы все должны с ним обсудить, не со мной.
4: Хорошо. И еще раз огромное вам спасибо.
0: Не
4: и витамин D.
0: Принимайте витамин D. Я не знаю, кто дал, почему дал и ничего. Вы мне задаете вопросы, как,
4: да,
0: знаете, как в безвоздушном пространстве. В вашем возрасте нужно, как видно, принимать витамин D. Сколько? Я вам не могу сказать, поскольку я не знаю.
4: В принципе, сказали не от выпадения волос. Вот так.
0: Витамин D от выпадения волос?
4: Да.
0: Кто вам такую чушь сказал?
4: А пролол наоборот. Он... влияет.
0: Витамин D не влияет на выпадение волос, точка.
4: Нет, пролол.
0: Вы мне сказали витамин D. Витамин D не связан с волосами.
4: Витамин D для того, чтобы...
0: Он не выращивает волосы. Не выращивает волосы. Окей?
4: Понятно.
0: Все. Он улучшает кости, но он не выращивает волосы. Окей? Всего доброго. Будьте здоровы. Окей. И еще несколько слов о весе. Вы даже слышали в этой передаче, как женщина, которая весит 70 килограмм и с ростом 160, спрашивает, нужно ли делать уколы для снижения веса. И то, что я ответила, что нет, можно просто убрать все то лишнее, что она ест, она похудеет эти несколько килограмм без всякой проблемы. Опять же, как я вам сказала, после 50-65 лет примерно, по исследованиям, которые были выпущены в большом количестве, и лучше весить немного больше, чем немного меньше. Окей? Очень худые люди в пожилом возрасте – это не совсем желательное явление, поэтому нужно стремиться не к идеальному весу, потому что идеального не существует, а к нормальному весу. Теперь, если человек весит очень много, действительно очень много ему нужно похудеть, как я дала вам пример, 150 килограмм, то тут не обойдешься без лекарств, потому что со всей, нескромностью я очень хорошо могу человеку сделать, чтобы он похудел, но не в таких количествах. Это одной диетой не обойдется. И поэтому тут нужно будет добавить лекарства. Диета плюс лекарства. Все эти лекарства действуют вместе с диетой. Окей, я смотрю, что наше время подходит к концу. И как обычно я вам говорю о том, что вы слушали программу «Час с Ольгой Раз». С вами был оператор Алла Найденова и продюсер Мила Сталинская. Спасибо вам, это было очень здорово. И я доктор Ольга Раз, диетолог. А через неделю мы опять встретимся. Йом Шини, в понедельник, в 11 часов утра. А пока всего хорошего, будьте здоровы, не забывайте пить достаточно жидкости. Увидимся, услышимся через неделю. J'adore cette chanson.

0: And your mom, she's good looking.
1: Mama, elle est très belle.
0: So,

0: Ураган Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Канрека. Здесь и сейчас.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Хорошего дня, хорошего настроения, хорошей музыки, разумеется. С вами Таня Барская. В этом часе я хочу предложить вам подборку по вашим просьбам, которая касается на этот раз песен на иврите, адаптированных на иврит в нашей стране, но которые родились в очень и очень разных странах, на разных языках, разумеется. И сегодня вы услышите в этом часе голоса Хавы Альберштейн, Вардины Коэн, Ярдены Арази, Гиди Гова и Корейна Лаль, Арика Лави, Ицхака Коэна, Дорона Мазара, Йорама Гаона, Арика Лави самого сольно, Мати Каспи, дуэта Парварим и коллектива Зеузе. Хорошего прослушивания. Песня, с которой мы начнем, называется «Бульвар разбитых мечтаний или надежд». Она была написана аж в 1900.